Зависть к ее красоте, или я жалел, что эта девочка не моя и никогда не будет моею, и что я для нее чужой, или смутно чувствовал я, что ее редкая красота случайна, не нужна, и, как все на земле, недолговечна. Или, быть может, моя грусть была тем особенным чувством, которое возбуждается в человеке созерцанием настоящей красоты, Бог знает. 3 часа ожидания прошли незаметно. Мне казалось, не успел я наглядеться на Машу, как Карпо съездил к реке, выкупал лошадь и уж стал запрягать. Мокрая лошадь фыркала от удовольствия и стучала копытами по оглоблям. Карпо кричал на нее: «Назад!» Проснулся дедушка. Маша со скрипом отворила нам ворота. Мы сели на дроги и выехали со двора. Ехали мы молча, точно сердились друг на друга. Когда часа через 2 или 3 вдали показались Ростов и Нахичевань, Карпо, все время молчавший, быстро оглянулся и сказал: «А славная у армяшки девка!» и хлестнул по лошади. В другой раз, будучи уже студентом, ехал я по железной дороге на юг. Был май. На одной из станций, кажется, между Белгородом и Харьковом, вышел я из вагона прогуляться по платформе. На станционный садик, на платформу и на поле легла уже вечерняя тень. Вокзал заслонял собою закат. Но по самым верхним клубам дыма, выходившим из паровоза и окрашенного в нежный розовый цвет, видно было, что солнце еще не совсем спряталось. Прохаживаясь по платформе, я заметил, что большинство гулявших пассажиров ходило и стояло только около одного вагона 2-го класса. И с таким выражением, как будто в этом вагоне сидел какой-нибудь знаменитый человек. Среди любопытных, которых я встретил около этого вагона, между прочим, находился и мой спутник, артиллерийский офицер, малый, умный, теплый и симпатичный, как все, с кем мы знакомимся в дороге, случайно и ненадолго. «Что вы тут смотрите?» – спросил я. Он ничего не ответил и только указал мне глазами на одну женскую фигуру. Это была еще молодая девушка, лет 17-18, одетая в русский костюм с непокрытой головой и с мантилькой, небрежно наброшенной на одно плечо, не пассажирка, а должно быть дочь или сестра начальника станции. Она стояла около вагонного окна и разговаривала с какой-то пожилой пассажиркой. Прежде чем я успел дать себе отчет в том, что я вижу, мною вдруг овладело чувство, какое я испытал когда-то в армянской деревне. Девушка была замечательная красавица, и в этом не сомневались ни я, ни те, кто вместе со мной смотрели на нее. Если, как принято, описывать ее наружность по частям, то действительно прекрасного у нее были одни только белокурые, волнистые густые волосы, распущенные и перевязанные на голове черной ленточкой. Все же остальное было или неправильно, или очень обыкновенно. От особой ли манеры кокетничать или от близорукости, глаза ее были прищурены, нос был нерешительно вздернут, рот мал, профиль слабо и вяло очерчен, плечи узки не по летам, но тем не менее девушка производила впечатление настоящей красавицы, и, глядя на нее, я мог убедиться, что русскому лицу для того, чтобы казаться прекрасным, нет надобности в строгой правильности черт. Мало того, даже если бы девушке вместо ее вздернутого носа поставили другой, правильный и пластически непогрешимый, как у армяночки, то, кажется, от этого лицо ее утеряло бы всю свою прелесть. Стоя у окна и разговаривая, девушка, пожимаясь от вечерней сырости, то и дело оглядывалась на нас, то подбоченивалась, то подымала к голове руки, чтобы поправить волосы, говорила, смеялась, изображала на своем лице то удивление, то ужас. И я не помню того мгновения, когда бы ее тело и лицо находились в покое.
Весь секрет и волшебство ее красоты заключались именно в этих мелких, бесконечно изящных движениях, в улыбке, в игре лица, в быстрых взглядах на нас, в сочетании тонкой грации этих движений с молодостью, свежестью, с чистотою души, звучавшей в смехе и в голосе, и с той слабостью, которую мы так любим в детях, в птицах, в молодых оленях, в молодых деревьях. Это была красота мотыльковая, которой так идут вальс, порханье посуду, смех, веселье, и которая не вяжется с серьезной мыслью, печалью и покоем. И кажется, стоит только пробежать по платформе хорошему ветру или пойти дождю, чтобы хрупкое тело вдруг поблекло, и капризная красота осыпалась, как цветочная пыль. «Текс», — пробормотал со вздохом офицер, когда мы после второго звонка направились к своему вагону. А что значило это «текс», не берусь судить. Быть может, ему было грустно, и не хотелось уходить от красавицы и весеннего вечера в душный вагон, или, быть может, ему, как и мне, было безотчетно жаль и красавицы, и себя, и меня, и всех пассажиров, которые вяло и нехотя брели к своим вагонам. Проходя мимо станционного окна, за которым около своего аппарата сидел бледный, рыжеволосый телеграфист с высокими кудрями и полинявшим скуластым лицом, офицер вздохнул и сказал: «Держу пари, что этот телеграфист влюблен в ту хорошенькую. Жить среди поля под одной крышей с этим воздушным созданием и не влюбиться выше сил человеческих. А какое, мой друг, несчастье! Какая насмешка быть сутулым, лохматым, сереньким, порядочным и не глупым, и влюбиться в эту хорошенькую и глупенькую девочку, которая на вас ноль внимания. Или еще хуже, представьте, что этот телеграфист влюблен и в то же время женат, и что жена у него такая же сутулая, лохматая и порядочная, как он сам. Пытка». Около нашего вагона, облокотившись о загородку площадки, стоял кондуктор и глядел в ту сторону, где стояла красавица, и его испитое, обрюзглое, неприятно сытое, утомленное бессонными ночами и вагонной качкой лицо выражало умиление и глубочайшую грусть, как будто в девушке он видел свою молодость, счастье, свою трезвость, чистоту, жену, детей, как будто он каялся и чувствовал всем своим существом, что девушка эта не его, и что до обыкновенного человеческого пассажирского счастья ему с его преждевременной старостью, неуклюжестью и жирным лицом так же далеко, как до неба. Пробил третий звонок, раздались свистки, и поезд лениво тронулся. В наших окнах промелькнули сначала кондуктор, начальник станции, потом сад, красавица со своей чудной детски лукавой улыбкой. Высунувшись наружу и глядя назад, я видел, как она, проводив глазами поезд, прошлась по платформе мимо окна, где сидел телеграфист, поправила свои волосы и побежала в сад. Вокзал уже не загораживал запада, поле было открыто, но солнце уже село, и дым черными клубами слался по зеленой бархатной озими. Было грустно и в весеннем воздухе, и на темневшем небе, и в вагоне. Знакомый кондуктор вошел в вагон и стал зажигать свечи.

0: Вы слушали передачу из цикла «Чеховские чтения». Вступительное слово кандидата искусствоведения Татьяны Константиновны Шах-Азизовой. Рассказ Антона Павловича Чехова «Красавицы» читал народный артист СССР Дмитрий Николаевич Журавлев.
1: Заканчивается 1988 год. В передачах из цикла «Открытый микрофон» уже выступали писатели, ученые, публицисты, деятели культуры по наиболее острым проблемам дня. С нашими собеседниками мы обсуждали проблемы экологии нашего края, беседовали о состоянии нашей экономики. Несколько передач было посвящено охране памятников истории и культуры, социальным проблемам Ленинграда. Словом, наиболее важные с точки зрения сегодняшнего дня темы мы старались в этом цикле освещать. И вот в конце года среди многочисленных писем, которые мы получили и за которые, пользуясь случаем, еще раз хотим поблагодарить наших слушателей, пришло письмо, заставившее нас оглянуться на прожитый год. Пишет Тамара Матвеевна Федорова. Не кажется ли вам, что темой очередной передачи должны стать не проблемы экономические, политические, социальные и прочие, а, наконец, сам человек, которому в наше время, согласитесь, не очень уютно. Тревоги, сомнения, а часто и неспособность усвоить тот колоссальный объем негативной информации, обрушивающийся на него со страниц газет и журналов, с голубого экрана, комфорта не добавляют. Не пора ли о душе его подумать? Нам не кажется, что человека следует изъять из контекста времени, ведь он живет в этом реальном мире и среди тех проблем, о которых мы говорили. Однако желание защитить нашего современника нам понятно. Душу его, представление человека о добре и зле, о долге, о правде, совестливости защищать, конечно, нужно. Мы учли и это замечание и пригласили принять участие в последней передаче из цикла «Открытый микрофон» в нынешнем году старейшину Ленинградской писательской организации, поэта-прозаика Вадима Сергеевича Шефнера. Его любовь к человеку, вера в доброе начало в его стихах и прозе. И мы надеемся, мудрость его поможет всем нам и на этот раз.
2: Есть у каждого тайная книга обид. Начинаются записи в юности ранней. Даже самый удачливый не избежит неудач, несвершенных надежд и желаний. Эту книгу пред другом раскрыть не спеши. Не листай пред врагом этой книги страницы. В тишине, в несгораемом сейфе души пусть она до скончания века хранится. Будет много распутий, дорог и тревог, на виски твои ляжет нетающий иней, и поймешь, научившись читать между строк, что один только ты в своих бедах повинен. Милосердие. Верю в добрых сердец бессмертие, в солнце мира и тишины. Милосердие, милосердие – это слово старшей войны. В человечество годы ранние неизвестная медсестра над охотниками израненными хлопотала возле костра. Милосердие – слово вещее, ты нам сияла во мгле, наклонялись над нами женщины под огнем на ничьей земле. И когда все войны забудутся, все оружие на слом пойдет, все надежды людские сбудутся, милосердие не умрет. В гимнастерке, в платье заплатанном, с горькой складочкой у рта, как нужна ты нам в веке атомном терпеливая доброта.
1: Добру учат стихи Вадима Сергеевича Шефнера. Добру учит его проза. И вот я бы хотела сейчас задать такой вопрос. Вадим Сергеевич, а если бы ваши сказки для умных писались не в 70-е, 80-е годы, а вот сейчас, они бы писались в том же жанре и в той же манере, или писались бы уже как-то иначе?
2: Я думаю, так же.
3: Так же, да?
2: Да, потому что... Так я, может быть, даже и умышленно писал бы так же, потому что один какой-то умный француз сказал, что лучший способ идти в ногу с веком – это оставаться самим собой.
1: Именно таких людей остро не хватает. Вот чувствуется просто какая-то потребность в общении именно с такого рода людьми. Ну, Вадим Сергеевич, ведь, наверное, нельзя сказать, что для вас нет никакого переосмысления истории, традиций, и культуры, и литературы. Наверное, это тоже происходит.
2: Конечно, происходит.
1: Вот как
2: да.
1: это у вас происходит?
2: Да это не так легко происходит, потому что ведь узнаешь много такого, чего не знал. Или знал смутно, а теперь это все раскрывается. Вот это налагает какие-то обязанности, которые сразу даже не осознать, как это самому на это откликнуться. Но вот я сказал, что оставаться лучший способ оставаться самим собой. Но оставаясь самим собой, надо все-таки и ощущать время, и как-то уметь его передать. А это трудно.
1: Вадим Сергеевич, вот если сейчас вспомнить, вот в пору вашей молодости, вот в какие идеалы вы верили, во что вы верили?
2: Видите ли, у меня такая сложная биография. Я происхожу из дворянской семьи, из военной. Мои предки были моряками, деды. Отец был гвардейским офицером. Потом он служил, был военспецом в Красной армии. Он умер в 23-м году. Своей смерти. Вернее, не своей, он был ранен в ту войну, Первую мировую, и он умер от туберкулеза. Мне приходилось жить в детских домах, где моя мать там одно время воспитательницей работала, в детских домах. Но много я встречал добрых людей. Знаете, даже в тяжелые времена, знаете, какие идеалы мне... Казалось, вот когда я в школе учился, и даже на рабфаке, что скоро наступит какое-то хорошее время. Жизнь была трудная. Жили мы скудно. На Васильевском острове строилась фабрика «Кухня» тогда. Это в 30-м году. И вот мы ходили туда смотреть на строительство, и даже... Раз участвовали там, помогали что-то, вроде субботника. И у нас шли такие разговоры, что в будущем дома люди будут только там завтракать, ужинать, а так ходить, питаться в кухнях таких, в общественных, где будут все подавать. Там, в дом. Ну и нам казалось, что все люди скоро станут честными. Что недалеко то время, его не было. Еще было жульничество, там и шпана была, и всякое такое. Но казалось, что вот где-то это недалеко, какой-то откроется занавес, и мы войдем в такое, какую-то новую жизнь. Ну, и не будет воровства, будут отменены замки, ключи, все люди будут добры друг к другу. И вот казалось, что это так уже, это время...
1: Недалекое будущее.
2: Да. Ну, одеваться будут скромно, но одинаково примерно. Такая унификация. Ну, не абсолютно, не то чтобы форма какая-то, но будут одеваться прилично, но не шикарно. Но все будут хорошо в каком-то смысле. Жить будут в коммунальных квартирах таких, но очень там будет все благополучно. И это будут коммунальные, именно не такие, где люди случайно сошлись там волей судьбы, а где люди будут селиться вместе такими группами дружелюбными.
1: Если бы мечта писателя осуществилась, возможно, и герой его сказки, а точнее ненаучно-фантастического рассказа «Курфюрст Курляндии», повезло бы значительно больше. Я попрошу маленький фрагмент напомнить нашим слушателям артиста Николая Болотского.
3: 10 лет тому назад я по долгу службы должен был посетить одну квартиру на Васильевском острове. От жильцов данной квартиры поступила жалоба на некоего Непарного Николая Дормидонтовича. Вышеупомянутый Непарный, вселившись по обмену в одну из комнат квартиры, вез туда, помимо мебели и личных вещей, некоторое количество кур и петухов в живом виде. Вышеупомянутые куры и петухи якобы мешали нормальному отдыху жильцов квартиры. В прихожей чувствительно пахло курятником, а обступившие меня жильцы квартиры начали излагать мне устные жалобы на кур и петухов, которых разводит в своей комнате Непарный, и которые своим кукареканьем и кудахтаньем отравляют жизнь квартирантам. Вдобавок ко всему, Непарный иногда выпускает своих пернатых из комнаты для гигиенических прогулок, и тогда петухи нахально горцуют в коридоре, а куры и цыплята забираются в места общего пользования. В вежливой форме я указал Непарному на недопустимость содержания кур в домашних условиях и порекомендовал ему ликвидировать куриное поголовье. В ответ Непарный заявил, что он кур разводит ради науки и не может отказаться от их разведения, но в ближайшее же время постарается выехать из своей квартиры. При этом я заметил, что из-под больших очков по лицу его текут слезы. Позднее он изложил мне следующее. Родился он в 1902 году в семье мелкого петербургского чиновника. Жили они бедно, и курятина на столе бывала лишь по большим праздникам. Однажды, когда мать дала ему и сестре по куриной ножке, у юного Коли мелькнула мысль, что если бы у куры было 4 ноги, то их хватило бы на всю семью. Но у куры имелось только 2 ноги, и эта несправедливость природы царапнула чуткое детское сердце. И уже тогда у юного Непарного родилась гениальная идея. Людям нужна порода четвероногих кур. Это умственное озарение так взволновало его, что он дал себе клятву никогда не есть мясо двуногих кур.
1: «Курфюрст Курляндии» написан в 1970 году. Это грустная, но чудесная сказка, в которой и реальный быт довоенных лет, и гротеск, и юмор. И можно только без конца поражаться, как писателю, прожившему долгую и тоже трудную жизнь, удалось сохранить такое радостное, детское в чем-то даже, восприятие жизни, такую светлую веру в добро и справедливость и бесконечную способность фантазировать. Не коснулось его тяжелое, смутное время? Коснулось, не могло не коснуться. Вадим Сергеевич, а вот ваше дворянское происхождение, оно наложило отпечаток на вашу дальнейшую судьбу? Вы знаете, передо мной лежит сейчас последний номер «Московских новостей», где Рой Медведев приводит страшную статистику, сколько людей пострадало в это время именно из-за своего происхождения.
2: Я помню, когда Кирова убили, то мы ждали, что будут неприятности. Мать ждала, но как-то это не давало. Может быть, потому что мать была вдовой все-таки советского офицера. В годы войны я вначале был рядовым в батальоне в БАО, батальон аэродромного обслуживания. Это была работа под Ленинградом. И рыли для самолетов гнезда. Снег очищали с летного поля. Это такая работа. А потом меня перевели в армейскую газету с января 1942 года в армейскую газету «Знамя Победы». Это под Ленинградом армия, 23-я армия стояла с севера. И я там до конца войны был в этой газете. Я там стал лейтенантом и кончил войну старшим лейтенантом. Ну, там это прервалось у меня в начале февраля и до середины марта 1942 года я в госпиталь попал. У меня была дистрофия тяжелой степени. В начале тяжелой палате лежал. Но я не знал, что это тяжелое. А потом меня перевели, когда в такую уже палату обыкновенную, это мне сказали, да ты лежал такой тяжелый. Вот до сих пор меня поражает эта вот самоотверженность. То есть это не поражает, а как бы восхищает самоотверженность персонала. Они ведь тоже голодали, и врачи, и сестрички. Но они из последних сил старались людям помочь. Очень добрые люди были. В беде, знаете, вот когда человек добр от того, что он сыт, это одно. А когда человек голоден и делится, они все были голодали. Но они делали все, чтобы помочь людям.
1: Когда вы вернулись в Ленинград?
2: В 42-м году я бывал, ну, когда после госпиталя, часто бывал в Ленинграде.
1: В блокаду были?
2: Да. И у нас-то тоже была блокада. Вот тоже у нас в батальоне с едой было плохо, и я пришел в редакцию истощенный. И в редакции тоже голодали.
1: Вадим Сергеевич, ну, наверное, тогда уже было какое-то такое ощущение, что вот лишения, которые терпят солдаты, это одно. Это вроде так положено в военное время. И то, что переживало мирное население в том же блокадном Ленинграде, это совсем другое.
2: Ну, конечно. Это ж ужасное время было. У меня мать умерла от голода. До сих пор это болезненно. Так. И так что говорить об этом как-то даже я и не умею. Но у меня есть повесть, это вот «Сестра печали». Там блокады, стихи о блокаде есть. Но я чувствую, что всего того, что я пережил за себя и за других, я не написал еще. И не знаю, может, и не напишу, может быть, сил не хватит на это.
1: Вадим Сергеевич, попрошу вас, прочтите еще стихи.
2: «Письмо в пространство». «Медицинская сестренка симпатичной красоты, помесь ангела с чертенком, где владычествуешь ты? У тебя, наверное, дети, внук, наверное, растет. Мы расстались в 43-м у казарменных ворот. Медицинская сестрица, сроки близятся для нас. Разреши тебе присниться в мой ответственнейший час. Если же тебя случайно пережить мне суждено, постучи мне на прощанье белым крылышком в окно. Над собой умей смеяться в грохоте и в тишине, без друзей и декораций, сам с собой наедине. Ни над кем-то, ни над чем-то, ни над чьей-нибудь судьбой, ни над глупой кинолентой смейся над самим собой. Среди сутолоки модной и в походе боевом, на корме идущей ко дну шлюпки в море штормовом, смейся, презирая беды, то ли будет впереди, не царя, шута в себе ты, над собою учреди, и в одном лишь будь уверен, ты ничуть не хуже всех. Если сам собой осмеян, то ничей не страшен смех. Донный лед. Бывает так не каждый год, но иногда со дна реки всплывает грузный донный лед. Об этом знают речники. Он отрывает от дна все, что таила глубина. Выносит он на белый свет, чтоб в море унести скорей обломки ржавых якорей от кораблей, которых нет. Он не скрывает ничего, прозрачен он, как честный суд, и тайны, вмерзшие в него, речными плесами плывут. Неотвратимый, как закон, из глуби, где забвенья мгла, убийцы нож выносит он, обрез, что бил из-за угла. Несет он на речной волне на дне лежавший много лет, не побывавший на войне, но бывший в деле пистолет, и вмерзшая в прозрачный лед серебряников горсть плывет, их в страхе бросила рука Иуды и клеветника. Давно истлели мертвецы, но причинивший много зла и в воду спрятавший концы, вдруг видит, истина всплыла. Чтобы чиста была река во все грядущие века, чтоб не мутнела глубина, всплывают истины со дна.
1: Спасибо, Вадим Сергеевич. Вот мы уже говорили сегодня о сказках для умных, и мне бы еще раз хотелось вернуться к этим произведениям, потому что они, на мой взгляд, наделены драгоценным идейно-нравственным багажом. В них замечательным образом раскрывается та тема, о которой мы сегодня говорим.
2: Видите ли, вот сказочная это проза. Вот один критик назвал ее бытовой прозой, вот мою, а другой притчевой, что это притча. Ну, это скорее притча. Вот эта сказочная проза для меня – это как бы другая сторона стихов. Не противоположная, а другая, понимаете? Не враждующая, а просто другая, но близкая, понимаете? Это другая сторона того же листа, на котором, бумаги, на котором я пишу стихи. Ну, я там стараюсь давать от такого среднего человека. Не сверхчеловеки и наоборот, не какие-то не падшие люди, а такие средние. Вот с ними это все и приключается.
1: Но ведь истории-то непростые с ними приключаются и очень поучительные. Вот давайте возьмем «Рай на взрывчатке». Вы нарисовали уголок Земли, где живут в гармоничных отношениях друг с другом и с природой люди. Живут в согласии со своей совестью. Там тоже есть акт милосердия. Они ведь помогают людям, которые случайно попали на их остров. И у них все согласно и красиво. А вот вы писали об этом, потому что вам не хватало этого в жизни? Или вы предлагали свою модель, как это должно быть в реальности?
2: Своего героя туда послал, в этот рай на взрывчатке. И вот он потерял этот рай по трусости. Ведь он думал, что это взлетит все на воздух.
1: А вот интересно, когда вы рассказываете об объекте, который спасет человечество от всех бед, который будет отводить невзгоды, разрушать плохое настроение, избавит нас от неприятностей и от всего. Я имею в виду повесть «Отметатель невзгод» или «Сампо 20 века». Ее необычный герой строит объект, который так и называется «Отметатель невзгод».
2: Ну вот, а потом он кувалды разбивает этот.
1: Почему?
2: Потому что, видите ли, нельзя жизнь так подчинять каким-то механическим законам, а в жизни все-таки должно быть все. Не только счастье, потому что если будет только счастье, то человек будет несчастен, в конце
1: да,
2: концов.
1: Как один герой у вас говорит, что отсутствие несчастья еще не есть счастье.
2: Да.
1: Вот вы бы хотели, чтобы в 21 век перенесли, вы какие бы качества люди с собой взяли?
2: Ну, это банальную я вещь скажу. Я хочу то, о чем сейчас многие говорят и будут говорить, чтобы люди стали добрее, чтобы они, может быть, вернулись к каким-то нормам доброты, может быть, начала века, конца того века, может быть, чтобы люди сентиментальнее стали, люди суше становятся.
1: Да, рациональный век, он накладывает
2: да.
1: отпечаток,
2: они не сожалению. То, чтобы злее, нет, но они становятся суше, вот.
1: Любое понятие и о человечности, и о том же милосердии, оно ведь тоже изменяется во времени, это ведь тоже не догма. Да?
2: Склон человек смешивать свою жизнь личную с общей обстановкой. Вот ему иногда человеку кажется, что и все было хорошо. Не только у него были минуты такие веселые, счастливые, а чтобы все тогда было хорошо. Вот это впечатывается.
1: У вас есть какие-нибудь вот такие примеры, просто, может быть, из литературного окружения или не обязательно из литературного, просто из вашего общения, ну, вот такой целостной, скажем, самобытной личности, которая сумела пронести, ну, все, что вот заложено воспитанием, средой, вот весь набор, весь арсенал вот этих вот ценностей человеческих, за сохранение которых вот мы все так ратуем сегодня.
2: Вот я помню Александра Ильича Гитовича. Это поэт, который я очень многим обязан. Он вот вел Литобъединение в предвоенное время. Это был человек очень добрый, очень смелый, очень честный с самим собой. До самой смерти. Он умер в 66-м году. Вот у него, в нем сохранилось что-то такое, какой-то стержень веры в человека, несмотря ни на что, он верил. И он отстаивал, он не боялся отстаивать людей. Были случаи, когда он, рискуя своей судьбой, помогал людям.
1: Вадим Сергеевич, а вот все-таки что же покачнулось в людях? Почему вот эта эпоха была возможна?
2: Революция не разрушила вот человеческой такой сущности, глубинной доброты. Я помню себя с 22-го года уже, когда мне было 7. Да я себя помню даже в 5-летнем возрасте. Я помню в массе. Люди были какие-то добрые. Или это мне кажется так, в детстве казалось. Ну, у меня такое впечатление, что люди были добрые. Они были грубые, там были грубые. Они были добрее, чем сейчас, когда людям живется все-таки материально лучше. Несравненно. А как-то были добрее.
1: Ну вот сейчас мы уже говорим об этом совершенно откровенно, что, конечно, вера наша покачнулась. Вера в какие-то идеалы выбора цели, скажем так, да?
2: Вот религия выпала, да, вот.
1: Религия выпала,
2: да. В общем... а ведь она несла свои функции.
1: Да.
2: Такие.
1: И 10 заповедей, они как-то охраняли человечество иногда больше, чем... Многочисленные системы другого воздействия на того же человека. Ну, не возвращение сейчас, а вот что может быть? Ну, не возвращение. Конечно, сейчас это тоже не может быть искусственным образом. Сейчас возрождать то, что уже убили.
2: Мать моя была по исповеданию, так сказать, официальному лютеранка. Но она ходила и меня водила в православную церковь. И в Старой Руси, когда мы жили, и тут, в Питере. И вы знаете, вот какой-то там церкви такое испытывал я не то чтобы успокоение, а что-то, какое-то иное состояние, которое за стенами церкви. Вот я даже не знаю, в чем тут дело. Какое-то иное состояние души. Вот так уж ревностно я так в Бога не верил. Но вот... какое-то особое состояние, что-то космическое какое-то веяние, неземное. Ну, неземное – это так, слово-то как не то, но какое-то особое.
1: И все-таки как защитить человека?
2: Как защитить? Тут, ну, очевидно, нужно, что жизнь-то в целом все-таки прекрасна. Что, если так вот слететь куда-то высоко и поглядеть на землю, что жизнь хорошая вещь. Я не знаю, вот этот поток информации разоблачающий, он еще будет продолжаться, но, наверное, потом сольется с потоком прозы и поэзии, которая осознала все это.
1: Заранее осознала, предвидела даже в какой-то степени.
2: Ну, подсознательно предвидела, но благодаря вот этому разоблачительному потоку она сама как-то уже переосмыслила это. И со временем эти поток разоблачительный и поток, воспринявший эти разоблачения, но уже видящий что-то и вдали, вот что-то в дальние какие-то горизонты. Так они сольются.
1: Вы верите, что они сольются?
2: Да, но это Я только не знаю, когда это будет. Это, может быть, будет не скоро. Многие переболеют. Это еще, может быть, это молодое поколение уже литераторов. В силах будет это все освоить.
1: Вадим Сергеевич, вот сейчас мы очень много узнаем страшного о нашей истории. Мы читаем публикации, которые нас потрясают. Может быть, какой-то вот от того, что вот это страшное на нас навалилось разом и в таком огромном количестве, что на этом произрастет что-то хорошее, доброе, вот то самое очищение, о котором нам говорят.
2: Это со временем, это не скоро, по-моему. Во всяком случае, не сейчас, не сегодня и не завтра. Но, конечно, это скажется на глубине понимания истории. Жизнь страны скажется, у всех людей, у писателей это скажется, у поэтов. Когда это будет, я не знаю, но это будет. Это надо переболеть, потому что это болезнь, которая страна болела, и мы сейчас больны еще. Молчать нельзя было, потому что все равно, потому что это бы по другим каналам всплыло вверх, все равно. Вся правда эта, горькая, страшная. Добро. Вот сейчас вот о милосердии много говорится. Вот Гранин поднял этот вопрос, Даниил Гранин, а потом некоторые подхватили уже так это. В людях надо воспитывать доброту. В каждом человеке вот таится естественная доброта. Надо, чтобы человек делал добро, не рассчитывая на похвалу. Вот как в Библии сказано там, пусть твоя правая рука не знает, что делает левая. Вот в старину ведь так и понималось помогать бедным. У богатых семей, ну, не у всех, ну, были какие-то люди, которым они помогали, но не делали из этого такого парада. Ну, и сейчас такие люди есть. Доброта, она помогает жить и тому, кто принимает ее, и тому, кто ее оказывает. То есть, вот если тебе тяжело, то помоги тому, кому еще тяжелее, и тебе самому станет легче. Вот что такое доброта, какая может быть.
1: Доброта и милосердие – это одно и то же или нет?
2: Видите, доброта может в человеке быть... гнездится доброта, а может, и может так получиться, что он не сможет и проявить ее. А вот милосердие – это когда человек проявляет доброту.
1: Да, пожалуй, я с вами согласна, что это реализованное, вот это вот изначально существующее в человеке качество уже реализовано конкретно в деле. Уважаемые слушатели, эту беседу мы с Вадимом Сергеевичем Шефнером записывали 6 декабря. Кто знал, кто мог предвидеть, что осталось всего несколько часов до трагедии, потрясшей мир, катастрофы в Армении, унесшей десятки тысяч человеческих жизней. Проявление добра, сострадания, милосердия в эти часы всеобщей беды, естественно, для миллионов людей планеты, и будем помнить об этом. Накануне эфира мы созвонились с Вадимом Сергеевичем по телефону. Он тоже глубоко потрясен тем, что случилось, и просил передать его чувство глубокого сострадания армянскому народу в этом безмерном горе. Это последний выход в эфир открытого микрофона в нынешнем году, и я попрошу слушателей написать, какие темы, проблемы вас волнуют, с кем из собеседников вы бы хотели встретиться в новом 1989 году.
4: Попробуйте-ка представить себе. Вам 18 лет. У вас в Москве мама. Дома старая нянька и аттестат зрелости. На заводе холодильных установок, неподалеку от дома, но за 1000 с лишним километров от Москвы, папа. Очень занятой папа, которого все, кто в глаза, кто за глаза, называют роботом. А в руках у вас ваша собственная жизнь. Ею надлежит распорядиться. Но как? Надо решить, что с нею делать. Но что?

Ну, вы ясно представили себе все это? Отлично. А теперь познакомьтесь с героиней спектакля, Марфенькой. Это ей 18 лет. Это у нее мама в Москве, папа на заводе, а в руках собственная жизнь. Предупреждаю. Марфенька совсем не так проста, какой может показаться с первого взгляда. Дайте Марфеньке линованную бумагу, она обязательно напишет поперек.

0: Да еще вот что. Мы начнем наш рассказ не с самого начала. Не обижайтесь. Иначе нам может не хватить времени, и вы никогда не узнаете, чем кончилась история о Марфеньке и ее друзьях, и какой возраст следует считать опасным. Поэтому не взыщите, мы ничего не расскажем вам о том, как Марфенькин отец Николай Тимофеевич Вашенцев объяснялся с молодым инженером Сережей, простите, Сергеем Шишковым. Дело в том, что Сергей явился на работу с опозданием, да к тому же еще не бритым, и очень интересные и нужные заводу приспособления начертил на папиросной коробке. А еще, ну, довольно, вам, наверное, хочется поскорее познакомиться с Марфенькой. Извольте. Она сейчас на заводе. Всего несколько минут, как встретилась с отцом, и уже в чем-то упрекает его.
1: Ты на заводе, мама в Москве. Тебя я не вижу сутками, а маму месяцами. Видишь, у меня не меньше прав ходить в брюках, чем у Капы.
2: Постой, постой, постой. А что это за брюки? Это же мой темный костюм.
1: А у меня все твое. Нос, характер и костюм.
2: Ну, нос ты носи.
1: А костюм тоже придется носить мне. Он уже перекроен и перешит.
2: А как ты попала сюда?
1: Сережка Шишков на мотороллере.
2: Шишковым? А что, Сергей Шишков был у нас?
1: Да. Позавчера ночью я читала книжку. И там в конце умирает маленький мальчик. Ну. И вот когда я дочитала до этого места, мне стало тоскливо и одиноко. Я даже поплакала. А потом... Я позвонила Сережке Шишкову, и он приехал ко мне.
2: А почему же ты не позвонила мне?
1: Ой, робот. Ну, разве ты уехал бы ради меня с завода? Сейчас же конец месяца.
2: Да, это так, но все-таки Сережа Шишков, ты понимаешь, Марфенька, тебе же уже 17 лет.
1: Сегодня мне исполнилось 18.
2: Сегодня?
1: Да.
2: Батюшки мои, ну поздравляю тебя.
1: Спасибо.
2: Поздравляю.
1: А что, у тебя в блокноте не записан мой день рождения, да? Да ничего, ничего. А мы сейчас для верности запишем, где твой блокнотик. Так, так.
2: Ай-яй-яй-яй.
1: Значит, среда. День рождения дочери. Прибыть домой к 20:00 с... подарком. Все.
2: Ничего не выйдет, Марфенька. Каждую среду у меня заседание бриза. Ты же знаешь, от 8 до 11. Придется рождение отложить до четверга. Даже лучше до пятницы.
1: Нет, ни в коем случае. Аист принес меня в дом моих родителей не в четверг, не в пятницу, а именно в среду. Значит, среду игнорировать нельзя.
2: Ну, тогда праздник пройдет без меня.
1: Ой, робот, ну это же свинство. У тебя всего одна дочь.
2: А кто будет у тебя?
1: О, вся наша компания. Бубусь, Барбара, Миша, Капа. Я все купила, закуску, вино и водку.
2: Водку? Ну, Марфенька, в таком случае нам с тобой не о чем больше говорить.
0: Этот разговор происходил утром, а вечером к Марфеньке пришли гости, товарищи по школе. Пока все были заняты уничтожением того, что было на столе, пока обсуждались наряды присутствующих, время шло незаметно. Тем более, что Марфенька не поскупилась на угощение, а то, что было надето на гостях и хозяйке дома, заслуживало самого серьезного и детального обсуждения. Но посудите сами. Вечернее платье Марфеньки. Первое в жизни вечернее платье с невероятным вырезом, заботливо прикрытым няниным платком. Красные туфли и красные чулки-барбарки. Капин туалет, туго перехваченный поясом где-то в районе коленок. Ну вот стол опустошен, все переговорено, любимая пластинка Цицикута крутится уже в 10-й раз, и всем скучно. Скука раскидала гостей по квартире Вашенцевых. 19-летний человек, обладатель полосатой рубашки и странного имени Бубусь, забрел на кухню. Впрочем, будем точны. Бубусь гоним не только скукой, но и своим отличным аппетитом. Найдя в какой-то кастрюле одинокую макаронину, он немедленно отправляет ее в рот. За этим малокрасивым делом его и застает Барбарка. Высокая, с лицом обрызганным веснушками и рыжими волосами, забранными в огромнейший лошадиный хвост.
3: Барбар, ты чего?
4: Ничего.
3: Пошли танцевать.
4: Не хочу.
3: Почему?
4: Хватит. Целый вечер торчишь возле Марфеньки. А что я для тебя, партнерша на два танца?
5: Барбарка! Барбар! Барбар, ты что? Ты что, читаешь, что ли?
4: Читаю.
5: А ты что читаешь?
4: Книжку.
5: А называется как?
4: Не посмотрела.
5: Ну?
4: Анна Каренина.
5: Не люблю Тургенева. Сиро.
4: Какой Тургенев? Лев Толстой.
5: Ах, да граф. Не читаю принципиально.
4: А ты ничего не читаешь?
5: А мне незачем. У меня на все свое собственное мнение.
4: Скажи, пожалуйста, а зачем тебя в школе А, Б, В, Г, Д учили?
5: Бубусь, скажи.
3: Ты, Барбарка, не сердись на Майкла. Это человек из каменного века. Помнишь мезозойскую культуру? О-а! У костра сидели мы с тобой. О-а! Ты на мне разорванную шкуру. О-а! Зашивала каменной иглой. Пара-ру-ра-ру-ра-ру-ра-ра-ра.
4: Дураки!
5: Бубусь, пойдем в ту комнату, потанцуй.
3: Да там нянька спит.
5: Нянька? А я ее... уберу.
3: А вот это ценно.
6: А ты все ешь, бабусь?
3: Есть хочу, дайте пожевать.
1: Ой, все уже съедено, все выпито, а бабусь требует еду все время.
6: Этот бабусь, когда выпит, делается ужасно противный. Хотя, конечно, он не лучше и в трезвом виде. Я вообще не понимаю, зачем ты пригласил сюда всю эту компанию?
1: Ребятами были, дружили. А выросли врозь, так по-твоему, да?
3: Хочу жре-манже.
6: Нет, я не знаю, его надо отдернуть.
1: Ну что, я с ним драться буду, что ли?
3: Дайте пожевать. Полцарства за корку хлеба.
1: О, на тебе корку, ешь.
6: Вот ненасытный утробуа.
3: Вторые полцарства, хочешь?
1: Что тебе еще?
3: Глоток виски в Варивелл.
6: Ну, хватит с тебя уже, хватит, понимаешь, хватит.
3: Слушай, Марфенька, пошли ты Сережку на угол за чекушкой.
1: Все углы давно закрыты уже.

0: капа, перестань.
1: Скучно.
0: Кап, ведь невозможно, капа.
1: Майкл, ну что ты в самом деле? Ну?
2: Бусь, именинница не в дугу. Сама же пригласила в гости и сама же ни до чего дотронуться не позволяет. Не в дугу.
3: Майкл, не подходи близко к Марфеньке, понял?
4: Марфенька, иди сюда.
3: Мишка, кинь музыку. Веселили же, ну что?
4: Ну невозможно уже, товарищи, уши болят. Товарищи, у меня есть к вам предложение. Среди нас два члена заводского драм-коллектива. Мы вам сейчас сыграем отрывок из «Ревизора». Вот в роли Хлестакова я, и в роли Марии Антоновны, вот он, Марфа,
3: ваша. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой

0: А в это время по лестнице поднимался Николай Тимофеевич Вашенцев. Он открыл дверь и, спугнув в передней целующуюся парочку, предстал перед гостями, лихо отплясывающими вокруг стола, заваленного грязными тарелками и пустыми бутылками.
1: А это еще кто?
2: Это отец Марфеньки. Здравствуйте.
3: Хозяин дома, очень приятно. В портфеле столичные есть?
1: Нет.
3: Полцарства за глоток.
4: Приехал, как хорошо.
5: Что здесь такое?
4: День моего рождения. Я же тебе записала в блокноте. Забыл, да?
5: А это кто такие?
4: А это мои товарищи. Мы учились в одной школе.
5: Ах, значит, вы учились, да? Превозмогли.
6: Добрый вечер, Николай Тимофеевич.
5: И вы здесь? Я думал, что вы способный, подающий надежды инженер.
4: Папа, не забывай, Сергей мой гость.
6: Разрешите вас поздравить с днем рождения вашей дочери.
4: Не надо, Сережа.
5: Где Никитишна?
4: На рояле спит.
5: Я же звонил ей специально. Я просил ее присматривать за вами.
4: Она присматривала. А потом Бубусь ей дал две рюмки наливки, ее смолил.
5: Марфенька, немедленно приведи в порядок себя, своих гостей и квартиру. В твоем распоряжении 3 минуты.
4: Робот, сердишься, да? Ну, ты мне скажи, сердишься-то, да?
5: Я никогда не думал, чтобы моя дочь...
4: А что я сделала плохого? Ну, не сердись. Ты поработай, успокойся и приходи к гостям, ладно?
5: Ай-яй-яй-яй-яй.
4: Ну, я пойду.
5: Кто же это? Сейчас! Сейчас, сейчас!
0: Должен сказать, что Николай Тимофеевич отправился к дверям с самыми воинственными намерениями. А кто знает, не стоит ли на лестнице еще какой-нибудь вызывающего вида молодой человек вроде Мишки Майкла с веерообразной бороденкой, именуемой среди стиляг Жабо, или модно причесанная, или точнее модно непричесанная девица типа Капы. Итак, дверь была открыта. Порог перешагнула молодая, или, что ведь в общем одно и то же, моложавая женщина –

0: с огромнейшим букетом сирени.
1: Верочка!
2: Ромочка!
1: Господи, как неожиданно!
2: Вера! А, проходите, проходите, не стесняйтесь.
1: А кто это?
2: А это шофер такси.
3: А деньги?
2: Ой, голубчик, пожалуйста, возьмите в сумочке.
3: Сколько?
2: Ну, отсчитайте, сколько полагается.
1: Вера,
3: здесь много.
2: О, берите все.
3: Спасибо.
2: Ром.
1: Ну, что ж ты не телеграфировал-то? Я встретил бы тебя.
2: Как? Разве я не послала телеграмму, а ведь хотела? Вот это портрет Марфеньки ко дню ее рождения. Я писала его с помощью Купрюхина.
1: Какого Купрюхина?
2: Художника-академика. Я с трудом уговорила его давать мне 2 урока в неделю.
1: Верочка, Верочка, у нас с тобой дочь.
2: Робот, робот, робот, мы не видели с тобой почти полгода, а ты меня даже не поцеловал.
1: Ну, я же не мог пришепивать. Ну, здравствуй. Здравствуй.
2: Ой, боже мой, как я соскучилась по Марфеньке. Пойдем к ней.
1: В этот вертеп ни за что.
2: Вертеп? Нет, нет, этот вечер мы должны провести с молодежью.
1: Верочка.
2: Пойдем.
0: А молодежь тем временем перестала танцевать. Все сидели вокруг опустошенного стола, молчали и изнывали от скуки. От той самой скуки, которая, как говорят, окрашена в интенсивный зеленый цвет. Бубусь первым заметил вошедших.
4: Грандиозно! Колоссально, Майкл, взгляни!
2: Милая, родная моя! Марфенька, душенька моя!
4: А ну-ка, Марфенька, постранись-ка.
2: Что ты, бубусь? Это моя мама!
4: Мама? А я думал, это твоя старшая сестра.
1: Это еще что такое?
2: Робот, робот. Ой. Коля, товарищи, познакомьтесь. Это Николай Тимофеевич.
1: Девушка, это не
2: Коля,
1: нужно.
2: Коля, не сердись, не сердись. Ты же знаешь, меня часто принимают не за твою жену, а за твою дочь. Ну, вы знаете, товарищи, однажды мы едем с Николаем Тимофеевичем в трамвай, и одна женщина говорит: девушка, бегите вперед, ваш папа уже пошел к выходу. Марфенька,
5: да?
2: Марфенька, давай скорее искать.
5: Хорошо.
2: А что же это вы носы повесили, а?
4: Скучно. Давайте споем хором.
2: Ой, Господи.
4: Вера Павловна,
2: Сережа,
4: здравствуйте. С приездом вас, Вера Павловна.
2: Спасибо. Тогда вот что. Устраиваем викторину.
4: Это не в дугу.
2: А за остроумный ответ премия. Скажем, бокал вина.
4: А, ну вот это в дугу. У вас есть вино?
2: Да, я привезла из Москвы на день рождения Марфеньки.
4: Марфенька, вот. Твоя мама мне нра. А вот твой папа мне не нра.
1: Коля, еще что?
2: Коля, Коля, Коля, ты будешь нашим тамадой. Да, первый бокал нальешь как премию за самый остроумный ответ. Как, друзья, согласны?
4: Ура!
5: Ура! Принято единогласно!
2: Так, условия викторины такие. Я задаю вопрос, а вы отвечаете по очереди, быстро, кратко и не пошло. Первый вопрос. Цель вашей жизни. Вот вы, девушка.
6: Я?
2: Да.
6: Сейчас я скажу.
4: Ну, давай, Барбарка, отвечай.
6: Сейчас. Цель жизни – это...
5: Ой, ну красиво завиться, красиво одеться, ну непонятно, что ли?
4: Правильно, это по ней. Барбарка, так, точно.
2: Так, а ваша цель?
4: Моя?
2: Ваша.
4: Бубусь, скажи, прожить жизнь не думая, вот цель Майкла.
1: О!
4: О!
2: Так, второй вопрос. Ваше самое большое желание, вот говорит ты, Марфенька.
5: Нет, пусть сначала Сережа скажет.
2: Ну, пусть.
3: Ну, что ж, я скажу. Мне очень хочется, чтобы милиция нашего города собрала бы поскорее всех бездельников и отправила бы их, ну...
1: Пахать?
3: Ну, хотя бы пахать.
4: Это что, мы тебя бездельники, что ли?
2: Мальчики, мальчики, нет, нет. Мальчики, игра продолжается.
1: Так.
2: Коля. Коля. Коля, ты куда?
4: На кухню. Чертить.
2: Так, товарищи, игра продолжается. Третий вопрос. В чем смысл жизни? Вот... Майкл спит. нет, ну тогда, тогда вы, пожалуйста.
4: Ян,
2: вы, да.
4: Налейте полбокальчика авансом.
2: Аванс придется отработать.
4: Пожалуйста. Я спою.

0: Мальчики на девочек не кидайте глаз. Все, чем вы бренчали, вытряхнут из вас. Ах, какая дрема, пиковая дама, ты всю жизнь испортила мою...
1: Что с тобой, Майкл?
2: Страшно, Бубусь. Мысль в голову пришла.
1: А ты прогони ее.
2: Я ее гнал. Она не уходит.
1: Не уходит? Тогда это действительно страшно.
3: Ну, до свидания.
4: Коля, Коля, Марфенька, куда пошел папа?
5: А папа, когда он рассердится, он спит в заводоуправлении на диване.
4: Коля! Коля!
5: Ну, я же говорила, что он псих.
4: Идемте. Уехала.

А всему на свете бывает конец. Кончился и Марфенькин день рождения. Поскольку автобусы уже не ходили, а трамваи еще не ходили, вся компания заночевала у Вашенцевых.

0: Все спят. Только Вера Павловна тихо бродит по комнатам. Вот она вошла в столовую. В кресле, запрокинув голову и подняв к равнодушной луне растрепанное жабо, спит Мишка. Неподалеку от него Бубусь. На рояле неподвижное нечто, туго завернутое в одеяло. Вера Павловна приподнимает край одеяла. Нечто оказывается сладко спящей нянькой Никитишной. Вот куда, оказывается, убрал ее Бубусь. В соседней комнате девушки. Тихонько повизгивает Капа, беспокойно вертя стриженной лохматой головой. Ей снится скука, большая и зеленая. Сладко посапывает Барбарка. На подушке возле ее лица пятна кармина, туши, румян. Из них складывается смешной портрет Барбарки, словно написанный размашистой кистью. Чему-то улыбается во сне Марфенька, а рядом с нею на стуле дремлет ее взрослое вечернее платье. Вера Павловна тихо выходит из комнаты. Она думает, о чем? А о чем бы вы думали на ее месте? Утром, когда Николай Тимофеевич, не выспавшийся и сердитый после ночи, проведенной в служебном кабинете, заехал перед работой домой, у них с Верой Павловной состоялся серьезный разговор.
1: Коля, а ты не смотри все время на часы и сядь. Ну вот теперь говори.
2: Я оказался банкротом. Упустил, не доглядел, не заметил. Я не знаю, где она бывает, я не знаю, с кем она дружит, я ничего не знаю. Да, по совести говоря, Верочка, мне и некуда было как следует следить за Марфенькой. На мне же завод, я все-таки как-никак главный инженер.
1: А если главный инженер не может воспитывать своих детей, зачем же он их рожал?
2: Я рожал не один, а с тобой.
1: Хорошо. Марфенька поедет со мной в Москву.
2: Нет, ни в коем случае. При твоем характере девчонка окончательно отобьется от рук.
1: Коля, ну какой же выход?
2: Ты должна немедленно переехать сюда.
1: А как же моя работа в СМУ-7?
2: Ну, в нашем городе тоже есть строительные организации.
3: Верочка.
2: Что вам угодно, Никитична?
3: Верочка, Николай Тимофеевич, кофейку.
1: Спасибо, нянечка, идите, пожалуйста.
3: Хорошо, Верочка, иду, иду. Хорошо.
1: А как же мои уроки у Купрюхина? Ведь я инженер-архитектор, Коленька. И если я не буду брать уроки рисования, приостановится мой творческий рост.
2: Верочка, наша дочь на краю пропасти.
1: Ты, как всегда, все преувеличиваешь.

0: купаться, пойдем.
1: Ты же сказала, что у тебя ангина.
0: Ну, у меня же не стриптококковая, а простая.
2: Марфенька, пойди немедленно переоденься. Ходить в таком халате неприлично.
0: Мамочка, ну это же твой собственный халат.
2: Разве?
0: Девчонки, кофе!
3: Ну, Кира, ты продолжай.
4: Ну, я продолжаю. Подъезжает машина, открывается дверца, и выпархивает элегантнейшая женщина в нейлоновой шубке.
2: Марфенька, Марфенька, я прошу тебя.
0: Мамочка, сейчас.
2: И вы, девушки, пожалуйста, идите домой, потому что ваша мама, наверное, беспокоится о вас.
0: Моя нет. Моя тоже нет.
5: И моя нет.
2: Почему?
0: Моя привыкла.
5: А у нас с мамой заключен пакт о ненападении. Я не спрашиваю, где задерживается мама, а мама не спрашивает, где задерживаюсь я. Кира, продолжай.
4: Да нет, я не буду, но все время перебивают, это не тактично.
0: Ну, Кира, ну давай.
4: Ну, ладно. С другой стороны открывается дверца, и выходит элегантнейший мужчина. Ой, нет, девочки, пойдемте, я вам лучше там расскажу.
5: Пойдемте. Марфа, торт.
4: Кофе, кофе возьми.
3: Хорошо.
1: Да. Так вот, Верочка, тебе нужно немедленно подать заявление в это самое СМУ-7 об увольнении. Ты мать, тебя никто не имеет права задерживать. Ты едешь по месту работы мужа, едешь ради сохранения семьи, ради дочери.
2: У меня совершенно другое предложение. Ты подаешь заявление вашему председателю совнархоза и едешь в Москву по месту работы жены и тоже ради сохранения семьи, ради дочери.
1: Верочка, ну у меня же здесь интереснейшая работа.
2: Ну у меня же там интереснейшая работа.
1: Ну, в конце концов, я мужчина, мне неловко держаться за подол жены.
2: Глупости, это обывательское рассуждение.
1: Хорошо. Тогда я знаю, что мне делать. Ну. Я заставлю ее работать на производстве.
2: Зачем?
1: В наказание.
2: Это просто глупо. На производство должны люди идти по влечению сердца, а не в наказание. Нет, я не согласна.
1: А с чем ты согласна? Ну, с чем? Скажи.
2: Боже мой, Коля, ее просто нужно разлучить с ее приятелями. Давай пошлем ее в деревню. За лето она отвыкнет от Капы, от Барбарки, и все станет на место.
6: Верочка.
1: Ну, что вам еще угодно, Никитична?
6: Я не к вам, я к Вере Павловне. Верочка, тебя спрашивает женщина.
2: Какая женщина?
1: Ну, что вы не видите, Вера Павловна занята. Попросите подождать, извинитесь.
6: Хорошо, хорошо. Хорошо.
1: Послать Марфеньку в деревню. С кем? Вот с Никитишной?
2: Нет, не с Никитишной. Никитишна была хороша, когда Марфеньке было 5 лет, я отлично это понимаю. А сейчас нужна более волевая, более решительная женщина. Коля, я нашла такую.
1: Ты нашла?
2: Да.
1: Кого?
2: Клавдия Фёдоровна.
1: Какую Клавдию Фёдоровну? Я не знаю.
2: Ну, не знаешь. С Клавдией Фёдоровной я познакомилась вчера случайно в поезде. Она местная, живет за Волгой. Ты знаешь, мы разговорились, я поняла. Вот женщина, которая может взять в руки Марфеньку.
1: Твоему легкомыслию, Верочка, просто нет предела. Ты видишь в первый раз какую-то чужую женщину.
2: Нет, нет. У Клавдии Фёдоровны очень убедительная внешность. Я сделала с нее 2 этюдных портрета. Показать?
1: Благодарю, благодарю, не нужно. Ну, что вам опять угодно?
6: Я той женщине. Ждет она Вере Павловну.
2: Ну, хорошо, нянечка. Попросите ее пройти сюда.
1: Верочка, а наш разговор?
2: Коля.
1: Прости, я пошел, мне некуда.
2: Коля.
6: Зайдите.
2: Вы.
7: Здравствуйте, Вера Павловна, здравствуйте.
2: Ну, как я рада. Садитесь, пожалуйста, садитесь.
7: Благодарю вас.
1: Верочка, я пошел.
2: Коля, сними пальто. Это та женщина, с которой я познакомилась в поезде. Клавдия Федоровна, познакомьтесь. Это Николай Тимофеевич.
7: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Это Клавдия Федоровна.
1: Здравствуйте.
7: 11 часов, а комната еще не прибрана.
2: Я приберу, нянечке сегодня не здоровится.
7: А коль не здоровится, надо ложиться в постель.
1: Так, мы еще ни о чем с вами не договорились, а вы уже сделали нам выговор.
7: А зачем же напрасно время терять? Договаривайтесь, дело за вами.
1: Вы кто по образованию? Педагог?
7: Нет, муж у меня был педагог, а я вдова на пенсии, занимаюсь деревней хозяйством.
1: Не педагог?
7: Нет.
1: Ну что же, Верочка, У Клавдии Федоровны нет педагогического образования.
2: А у твоей матери тоже не было педагогического образования. Однако она вырастила 6 ребят, один из которых, Клавдия Федоровна, дотянул даже до главного инженера. Клавдия Федоровна, Николай Тимофеевич хочет знать про условия.
7: Я беру вашу дочь к себе в дом на все лето. А за это вы мне заплатите 700 рублей.
1: 700?
7: 700.
1: А почему 700? Почему не 1000?
7: А мне лишнего не нужно.
1: Нет, я не в том смысле. Я просто не понимаю ваших расчетов. Вы поясните.
7: Над моим домом прохудилась крыша. А кровельщики за перестилку требуют 700 рублей. Вот и весь мой расчет.
2: Коля, что ж ты молчишь?
1: Я ничего не могу с собой сделать. Мне эта женщина не нравится.
2: Важно, чтобы эта женщина понравилась Марфеньке. Клавдия Федоровна, Николай Тимофеевич согласен на ваши условия.
7: Вот и хорошо.
1: Да, но Клавдия Федоровна еще не видела нашей дочери.
2: Да, в нашей Марфеньке очень много своеобразного, необычного.
7: Она что, в брюках ходит? Так это многие сейчас так ходят.
1: Страшно упрямый характер.
2: Нет, нет, нет, очень трудный возраст.
7: Трудный, трудный возраст. В этом возрасте молодежь не любит, когда ей перечат. А для того, чтобы было все по-хорошему, старший должен войти в доверие к младшему. Вашей дочери будет казаться, что она делает все по-своему. А на самом деле это мы будем верховодить над девчонкой.
1: А что? Не глупое рассуждение.
7: А у нас в деревне все работают.
0: О, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Марфенька, Марфенька, куда же ты? Марфенька, пойди сюда. Познакомимся. Это Клавдия Федоровна. Клавдия Федоровна была так любезна, что согласилась взять тебя к себе на все лето.
0: Куда?
2: Как куда? В деревню.
0: В деревню? А зачем?
2: Ты там отдохнешь.
0: О, так мне здесь прекрасно отдыхается.
2: Здесь же совсем не тот воздух, город.
0: Вот и хорошо, что город. Я когда захочу, я пойду в городской парк на танцы и в кино.
7: А у нас тоже не скучно. У нас рядом дом отдыха, пляж.
0: Нет, я к вам не поеду, ладно?
1: Нет, поедешь.
0: Зачем?
2: Марфенька, Марфенька, ты не сердись. Папа считает, что в твоем воспитании есть кое-какие изъяны.
0: Вы что? Вы собрались меня перевоспитывать,
2: нет,
0: да?
2: Нет, что ты, нет.
1: Не, нет, а да.
2: Коля.
0: Меня перевоспитывать? Да вы, наверное, забыли, сколько мне лет. Мне же 18 лет. У меня уже паспорт и аттестат зрелости.
1: Это не имеет значения.
0: Ой! Ой! Вы с ума сошли!
7: А ну-ка уйдите. Ой. Уйдите на минутку. Коль, уйдите. Пойдем. Я сама с ней поговорю.
0: И вы уходите отсюда.
7: А я не уйду.
0: Немедленно.
7: Я сказала, не уйду и не уйду.
0: Почему вы не уйдете?
7: А потому что мне крышу чинить нужно.
0: Какую крышу?
7: Над моим домом. Ее всю ржавчина съела. Теперь сколько ни замазывай, она все течет.
0: Так вы, значит, для этого меня пригласили с собой в деревню, да?
7: А еще для чего же? Что ж ты думаешь, мне без тебя дома делать нечего? У меня огород, сад на 20 корней, корова.
0: Корова! Ух ты! Корова. А знаете, а вы мне нравитесь.
7: А ты мне тоже нравишься.
0: Значит, вы не будете меня перевоспитывать, да?
7: Да разве мне с тобой справиться?
0: Неужели со мной так-таки никому и не справиться?
7: Не бойся, справиться.
0: Кто?
7: Жизнь.

Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Музыкальная передача рубрики «Незабываемые мелодии прошлых лет». У микрофона я автор и ведущий Оскар Борисович Хацет. Мы сегодня и в нескольких последующих передачах поговорим с вами об оперетте. Это все, что я сказал бы во вступительном слове, если бы наша передача выходила бы в прямой эфир где-нибудь в 50-е, 70-е годы. Но, к сожалению, в настоящее время, когда наша бывшая великая страна, уж не знаю по чьей воле, превратилась в откровенную барахолку, а на смену всему тому, что общепринято было считать культурой и искусством, пришел так называемый шоу-бизнес с ярко выраженным сексуально-порнографическим уклоном, то, наверное, будет далеко не лишним перед началом нашей сегодняшней передачи предложить вам, дорогие друзья, наш, если можно так выразиться, небольшой музыкальный ликбез, адресованный в первую очередь молодому поколению наших радиослушателей. Я просто не могу поступить иначе, так как, начиная с сегодняшней нашей передачи, мы предлагаем поднять хотя бы на ступень уровень и интеллект наших передач, чтобы вы, дорогие наши радиослушатели, смогли бы, по возможности, расширить свой музыкальный кругозор. Говорить мне сегодня придется довольно много, но в этом есть прямая необходимость, так как в реалиях нашей жизни вся эта наша затея с переходом, если можно так сказать, в следующую весовую категорию, может оказаться пустой тратой времени. Но зато я обещаю вам, дорогие друзья, что в наших последующих передачах текстовой материал будет сведен до минимума. Музыка там будет занимать доминирующее положение. И вот с этого небольшого ликбеза, о котором я только что говорил, мы и начнем нашу сегодняшнюю передачу. Первую из цикла передач, посвященную самому популярному музыкально-театральному жанру – оперетте. Вот в кратком изложении, что говорится об оперетте в советском музыкальном энциклопедическом словаре. Оперетта – буквально «малая опера», один из видов музыкального театра, сочетающий вокальную и инструментальную музыку, танец, балет, элементы эстрадного искусства. Хотя в оперетте используются типичные для оперы формы – ария, дуэт, ансамбль, хор – они обычно более просты и выдержаны в песенно-танцевальном характере. Как самостоятельный жанр, оперетта сложилась в середине XIX века во Франции. В конце XIX и начале XX века ведущее положение занимает австрийская, или, как ее стали впоследствии называть, венская оперетта. Свои школы оперетты сложились и в других странах. Русский дореволюционный театр оперетты, первый спектакль в 1868 году, по существу не имел национального характера. Основу репертуара как столичных, так и провинциальных театров оперетты составляли произведения популярных зарубежных композиторов. И вот что к вышесказанному я хочу добавить. В начале XX века русская оперетта достигла пика своей популярности. Залы театров были переполнены. Все спектакли проходили с неизменным успехом. Спеть в оперетте считалось престижным даже для артистов императорских театров, оперных певцов тех далеких лет. Вот об этом периоде времени мы поговорим в нашей сегодняшней и последующей через неделю передачах, в которых для вас прозвучат уникальные записи, сделанные русскими фирмами грамзаписи в начале нашего столетия. В исполнении артиста императорских театров Большакова вы услышите арию Париса из оперетты Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена».

В исполнении артистов русской оперетты Светловой и Северского вы услышите дуэт из опереты Жака Оффенбаха «Перекола-2».

В исполнении Лучезарской и Большакова два дуэта из опереты французского композитора Эдмона Одрана «Маскот».

Две сцены из оперетты Иоганна Штрауса «Цыганский барон». Ария Баренкая поет Большаков и дуэт Сафии Баренкая в исполнении Светловой и Северского.

наша передача подходит к концу. И в ее завершение давайте послушаем исполнение Юрия Марфесси арию Адама из оперетты Карла Целлера «Продавец птиц».

0: куры. «Держу пари», — говорит мадам Лепик, «что Анарина опять забыла запереть кур». Так и есть. В этом можно убедиться, взглянув в окно. Там, в самой глубине большого двора, черным квадратом вырисовывается во тьме распахнутая дверь маленького курятника. «Феликс, ты бы пошел запер курятник», говорит мадам Лепик старшему из троих своих детей. «Я здесь не для того, чтобы заниматься курами», отвечает Феликс, бледный, ленивый и трусливый мальчик. «Ну ты сходи, Эрнестина».
1: «О, мама, мне будет страшно».
0: Старший брат Феликс и сестра Эрнестина, отвечая матери, еле-еле поднимают голову. Они с увлечением читают, опершись локтями на стол и почти соприкасаясь лбами. «Боже, да чего я глупа?» – говорит мадам Лепик. «О нем-то я и забыла. Рыжик, пойди-ка запри курятник». Этим ласкательным именем она называет своего младшего сына за то, что он рыжеволосый и весь в веснушках. Рыжик, забавляющийся чем-то под столом, поднимается и робко замечает.
1: «Мама, я ведь тоже боюсь».
0: «Как?» – восклицает мадам Лепик. «Такой большой мальчик и боится? Да ты смеешься? Ну, поторапливайся, пожалуйста». «Всем известно, он храбрый, как козел», — говорит сестра Эрнестина. «Он никого и ничего не боится», — говорит старший брат Феликс. Преисполнившись гордости от таких похвал и стыда от того, что он их недостоин, Рыжик уже старается побороть свой страх. Чтобы окончательно подбодрить его, мамаша сулит ему пощечину. «Посвятите мне, по крайней мере», — говорит он. Мадам Лепик пожимает плечами, Феликс презрительно улыбается, одна только сердобольная Эрнестина берет свечу и провожает братишку до конца коридора. «Я подожду тебя здесь», — говорит она, но тут же убегает вне себя от страха, потому что сильный порыв ветра колеблет и задувает пламя свечи. Когда Рыжик, запыхавшийся и довольный собой, возвращается в тепло и уют освещенной комнаты, ему кажется, будто он сбросил с себя набухшее от грязи и дождя лохмотья и надел новое чистое платье. Он улыбается и стоит, гордо выпрямившись во весь рост. Он ждет поздравления и теперь, находясь уже вне опасности, старается найти на лицах своих родных следы пережитой ими тревоги. Но старший брат Феликс и сестра Эрнестина преспокойно продолжают читать, а мадам Лепик говорит обычным своим голосом. «Рыжик, теперь ты будешь запирать кур каждый вечер». Горшок. Так как с Рыжиком не раз случался грех в постели, он неукоснительно каждый вечер старается принимать меры предосторожности. Летом это очень просто. В 10 часов, когда мадам Лепик отправляет его спать, Рыжик охотно идет прогуляться перед сном, и ночь проходит спокойно. Но в этот вечер оконные стекла помутнели от дождя, ветер уже задул в небе все звезды, и на лугу неистовствует орешник. Все как будто в порядке. После обстоятельного обсуждения решает Рыжик. «Мне определенно не хочется». Он говорит всем покойной ночи, зажигает свечу и отправляется к себе в свою, находящуюся в самой глубине коридора, одинокую пустую комнату. Он раздевается, ложится и ждет посещения мадам Лепик.
1: Она резким движением поправляет на нем одеяло и тушит свечу. Свечу она ему оставляет, но не спички. И дверь она запирает на ключ, потому что он труслив. Сначала Рыжик наслаждается одиночеством. Он любит помечтать в темноте. Он вспоминает прожитый день, радуется, что на этот раз дешево отделался, и рассчитывает, что и завтра его ждет такая же удача. Он льстит себя надеждой, что мадам Лепик целых 2 дня подряд не будет обращать на него никакого внимания и старается уснуть с этой приятной мечтой. Не успевает он, однако, закрыть глаза, как его уже начинает томить знакомое недомогание. «Этого надо было ожидать», — думает Рыжик. Другой бы встал, но Рыжик знает, что под кроватью нет горшка. «Мама! Мама!» Слабым голосом зовет он, боясь, что его услышат. Ибо если мадам Лепик внезапно появится перед ним, Рыжик сразу же выздоровеет, и окажется, что он над ней подшутил. Он зовет ее только для того, чтобы иметь возможность завтра без обмана сказать, что звал. Да и как бы он мог кричать? Все силы уходят на то, чтобы предотвратить неминуемое бедствие. Вскоре приступ нестерпимой боли заставляет Рыжика пуститься в пляс. Он мечется по комнате, наталкивается на стены и отскакивает. Ударяется о железо кровати, потом о стул. Наконец, наткнувшись на камин, яростно сдергивает с него заслонку и, скрючившись между каминными таганами, затихает. Побежденный, обессиленный, безмерно счастливый. А тьма, наполняющая комнату, все сгущается и сгущается. Рыжик засыпает только на рассвете и сладко спит, когда мадам Лепик отворяет дверь его комнаты и с гримасой поводит носом. «Здравствуй, мама», — говорит Рыжик. Мадам Лепик срывает с него простыню, обнюхивает все углы, и поиски ее длятся недолго. «Я был болен».

босой, в одной рубашке, во все глаза смотрит на горшок. Сегодня ночью горшка не было, а теперь вот он стоит там, под кроватью. Этот пустой белый горшок точно ослепляет его. И прямо-таки нахальство продолжать настаивать на том, что он ничего не видит. Огорченная семья, проходящие мимо двери насмешливые соседи и пришедший только что почтальон, все не тормошат Рыжика и засыпают его вопросами. «Честное слово», — отвечает он наконец, все еще не сводя глаз с горшка, «я уже ничего не понимаю. Разбирайтесь сами». Кролики. «Для тебя не осталось дыни», — говорит мадам Лепик. «А, впрочем, ты ведь весь в меня, ты дыни не любишь». «Ну и везет же мне», — думает Рыжик. Ему навязывает таким образом свои пристрастия и предубеждения. Так уж заведено, он должен любить только то, что любит его мать. Подают сыр. «Я уверена», — говорит мадам Лепик, — что Рыжик не станет его есть. А Рыжик думает, раз она уверена, так нечего и пробовать ее разуверять. К тому же он знает, что это было бы опасно. За десертом мадам Лепик говорит, — «Рыжик, пойди отнеси остатки дыни кроликам». Рыжик выполняет поручение. Он старается идти мелкими шажками и держать тарелку горизонтально, чтобы ничего не выплеснуть. При его появлении в сарайчике кролики, навострив уши, поводя носом, подняв передние лапки, как будто они собираются играть на барабане, тотчас же начинают суетиться вокруг него. «Подождите-ка минутку», — говорит Рыжик. «Раньше давайте делиться». И, усевшись на куче помета, капустных кочерыжек, Рыжик бросает кроликам дынные семечки. Сок же выпивает сам. Потом он соскабливает зубами оставшуюся на ломтиках желтую сахарную мякоть, все, что еще может таять во рту, а корки бросает сидящим вокруг кроликам. Дверь сарайчика закрыта. Полуденное солнце просачивается в выбоенные черепичные крыши и погружает лучи свои в прохладную тень. Мотыга. Старший брат Феликс и Рыжик работают рядышком в саду. У каждого своя мотыга. У Феликса она железная и сделана кузнецом по специальному заказу. Свою же Рыжик смастерил сам из дерева. Они копают, работают вовсю и соревнуются в усердии. Вдруг, в ту минуту, когда он менее всего к этому подготовлен, в такие-то минуты и случаются все несчастья, Рыжика со всего размаху ударяют мотыгой по лбу. Несколько мгновений спустя уносит на руках и бережно укладывает в постель старшего брата Феликса, которому при виде крови маленького брата сделалось дурно. Вся семья ходит на цыпочках, теснится около постели, боязливо вздыхает. «Где нюхательная соль? Дайте, пожалуйста, холодной воды смочить виски». Рыжик становится на стул, чтобы через плечи взрослых одним глазком посмотреть на брата. На голове у Рыжика уже взмокшая от крови повязка. Месье Лепик говорит, «Здорово же он хватил тебя мотыгой». А сестра Эрнестина, сделавшая перевязку, замечает, она врезалась точно в масло. Рыжик не кричал, так как ему дали понять, что это все равно ни к чему. Но вот брат Феликс приоткрывает сначала один, потом другой глаз. Он уже оправился от испуга, и по мере того, как его лицо снова оживляется румянцем, от любящих родителей

0: Зрительских сердец отступают тревога и страх. «А ты, как всегда, неисправим», — говорит рыжик мадам Лепик. «Не мог ты разве постеречься, дурачок?» Хлебный мякиш. Мсье Лепик, если он в веселом настроении, не прочь сам позабавить своих детей. Прогуливаясь по саду, он рассказывает им смешные истории, и случается, что старший брат Феликс и Рыжик смеются до того, что катаются по земле. В это утро они совсем уже изнемогли от смеха, но приходит сестра Эрнестина и объявляет, что завтрак подан, и они сразу же затихают. Лица за семейной трапезой становятся хмурыми. Завтракают по обыкновению наспех, не обмолвившись ни словом. И можно было бы уже, если бы дело происходило в ресторане, выйти из-за стола, уступив место другим. Как вдруг мадам Лепик говорит: «Не передашь ли ты мне кусочек мякиша, чтобы доесть компот?» Кому она обращается? Обычно мадам Лепик обходится без чужих услуг и разговаривает только с собакой. Она осведомляет ее относительно цен на овощи и объясняет, как трудно в наше время при малом количестве денег прокормить 6 человек и 1 собаку. «Нет», — говорит она Пираму, который дружески ворчит и бьет хвостом по соломенному половику, — «ты не знаешь, какого труда мне стоит вести хозяйство. Вы, мужчины, воображаете, что кухарке все достается даром. Тебе решительно все равно, что масло дорожает, а к мясу и подступиться нельзя». Но на этот раз происходит нечто необыкновенное. Мадам Лепик в виде исключения обращается непосредственно к месье Лепику. Да, это его, именно его просит она передать ей кусочек хлеба, чтобы доесть компот. Во-первых, она смотрит прямо на него. Во-вторых, хлеб-то стоит около месье Лепика. Он удивлен и, видимо, колеблется. Потом кончиками пальцев берет со дна своей тарелки кусочек мякиша и серьезным, мрачным видом бросает его мадам Лепик. Что это, фарс или драма? Как знать. Труба. Месье Лепик нынче утром вернулся из Парижа. Он открывает свой чемодан. Оттуда извлекаются подарки для старшего брата Феликса и для сестры Эрнестины. Великолепные подарки. Те самые, которые, как это ни странно, они всю ночь видели во сне. Затем, заложив руки за спину и лукаво поглядывая на Рыжика, месье Лепик спрашивает: «Ну, а тебе что больше нравится, труба или пистолет?» По правде говоря, Рыжик скорее тихоня, чем смельчак. Он предпочел бы трубу, потому что труба не может ни с того ни с сего выстрелить. Но ему не раз приходилось слышать, что мальчик в его возрасте по-настоящему может играть только с оружием, саблями и другими военными доспехами. Пришла пора и ему понюхать пороху, научиться убивать. Отец знает своих детей, он привез то, что им нужно. «Я предпочитаю пистолет», — смело заявляет Рыжик в полной уверенности, что угадал. Мало того, он добавляет: «Незачем его прятать за спиной, я его уже вижу». «Вот как? Ты предпочитаешь пистолет?» — смущенно говорит месье Лепик. «Значит, ты очень изменился».
1: Тотчас же, спохватившись, Рыжик говорит: «Да нет же, папа, я пошутил. Будь спокоен, я терпеть не могу пистолетов. Дай мне поскорее трубу, и ты увидишь, с каким удовольствием я буду сейчас играть на ней».
0: Мадам Лепик:
1: «В таком случае зачем же было лгать? Чтобы огорчить отца, не так ли?
2: Если любишь трубы, то незачем говорить, что любишь пистолеты. А главное, незачем говорить, что видишь пистолеты, когда и не думаешь их видеть. Так вот, я проучу тебя. Не будет тебе ни пистолета, ни трубы. Погляди-ка на нее как следует. Видишь?
0: Она украшена тремя красными помпонами и флагами с золотой бахромой.
1: Ну, довольна с тебя. Ты уже нагляделся. Теперь убирайся, беги и труби в свой собственный кулак». В шкафу на самой верхней полке, на груди чистого белья, украшенное тремя красными помпонами, обвитое флагом с золотой бахромой, недоступное, невидимое, безмолвное, как труба страшного суда, тщетно ждет великолепная игрушка, чтобы ее оживило рыжиково дыхание.
0: Ручка. Воспитанники пансиона Святого Марка, куда месье Лепик определил Феликса и Рыжика, проходят курс наук в лицее. Четыре раза в день они проделывают одну и ту же прогулку, весьма приятную в хорошую погоду и настолько кратковременную в ненастье, что молодые люди успевают лишь освежиться, а не промокнуть. Таким образом, круглый год эта прогулка полезна для их здоровья. Вот они, как стадо баранов, лениво волоча ноги, возвращаются из лицея. И Рыжик, шагающий с низко опущенной головой, вдруг слышит чей-то голос. «Смотри-ка, Рыжик, твой отец приехал!» Рыжик и старший брат Феликс выходят из рядов и подбегают к отцу.
1: «Право же, — говорит Рыжик, — если я и думал о ком, то меньше всего о тебе.
0: Ты думаешь обо мне только тогда, когда меня видишь».
1: Рыжику хотелось бы сказать отцу в ответ что-нибудь ласковое, но он не находит слов, он слишком занят. Привстав на цыпочки, он изо всех сил старается поцеловать отца. На первый раз ему удается лишь слегка прикоснуться губами к отцовской бороде. Но месье Лепик, словно избегая ласки, невольным движением поднимает голову. Затем он слегка наклоняется и опять неожиданно выпрямляется, так что Рыжик, уже целивший в щеку, промахнулся. Он задевает только кончик отцовского носа и целует воздух.
0: Он старается объяснить себе странное поведение отца. «Уж не разлюбил ли меня папа?» — думает он. «Ведь я видел, как он целовал старшего брата Феликса. Небось, сам его обнял, а не отстранился. Почему он избегает меня?» Поглощенный этими печальными мыслями, Рыжик не в попад отвечает на вопросы месье Лепика, который спрашивает его, сделал ли он какие-нибудь успехи в греческом языке. Ненадутая физиономия старшего брата Феликса, неподчеркнутое молчание Рыжика не могут отдалить неизбежного прощания, и минута расставания настает. С тревогой поджидает Рыжик эту минуту. «Посмотрим, — думает он, — повезет мне на этот раз или нет. Рассердится он, если я его поцелую». И, полной решимости, глядя на отца в упор, вскинув голову, Рыжик делает несколько шагов вперед. Но месье Лепик испуганным жестом останавливает его. «Ты, в конце концов, выколешь мне глаза этой ручкой. Разве обязательно держать ее за ухом, когда ты меня целуешь? Прошу заметить, что я вынимаю изо рта папиросу, когда целуюсь».
1: «Ха-ха! Ах, дорогой мой папочка! Прости меня, пожалуйста. И вправду, когда-нибудь по моей вине случится несчастье. Меня не раз уже предостерегали, но ручка так удобно укладывается у меня за ухом, что я все время держу ее там и совсем забываю о ней. Я должен был бы, по крайней мере, вынимать из нее перо. Ах, бедненький мой папочка, как приятно узнать, что тебя пугала моя ручка.
0: Чертенок, тебе смешно, что ты чуть не выколол мне глаз?
1: Нет-нет, папочка, я смеюсь совсем по другой причине.
0: Я смеюсь над одной дурацкой мыслью, которую сам вбил себе в голову. Приезд и отъезд. Оба брата Лепик и мадмуазель Лепик возвращаются домой на каникулы. Выскочив из дилижанса и издали завидев родителей, Рыжик раздумывает, пора уж бежать им навстречу или нет. Он колеблется. Пожалуй, еще слишком рано. Он все откладывает. Вот дойду до того места и побегу. Нет, лучше до этого. Рыжик раздумывает, когда снять картуз. Кого поцеловать первым? Но старший брат Феликс и сестра Эрнестина тем временем опередили его, и на них изливается весь запас родительских ласк. Когда же подходит Рыжик, то на его долю ничего не остается. «Как?» — говорит мадам Лепик. «Ты все еще называешь месье Лепика папой? В твои-то годы? Говори ему «отец» и крепко пожми ему руку. Это будет по-мужски». Затем она целует его только один раз в лоб, чтобы не возбуждать в других ревности. Рыжик рад, что приехал на каникулы, и даже плачет от радости. С ним это случается. Внешнее проявление чувств противоречит тому, что он испытывает. В день их отъезда мадам Лепик, едва заслышав издали колокольчик дилижанса, кидается на своих детей и обнимает их, сгребая в охапку. Рыжика, однако, в этой куче нет. Он терпеливо дожидается своей очереди, взявшись уже за ручки дилижанса с готовым прощальным приветом на устах. И ему так грустно, что он невольно даже напевает. «До свидания, мать!» — с достоинством произносит он. «Не угодно ли? Что это ты о себе возомнил, шут ты этакой? Трудно тебе, что ли, назвать меня просто мамой, как принято у всех людей? Молоко на губах не обсохло, а туда же лезет, в оригиналы». Но она все-таки целует его только один раз в лоб, чтобы не возбуждать в других ревности. Хлев. Хлев этот, обычно населенный курами или кроликами, или свиньями, теперь же совсем пустой, на время летних каникул безраздельно принадлежал Рыжику. Входить в него очень удобно, так как двери там уже нет. Лишь жалкие кустики крапивы украшают его порог. И когда Рыжик, лежа ничком на земле, смотрит на них, они кажутся ему густым лесом. Тонкий слой пыли покрывает пол, каменные стены лоснятся от сырости, Рыжик задевает головой потолок. Тут он у себя дома, и, презирая докучные игрушки, развлекается за счет своей собственной фантазии. Прислонившись спиной к гладкой стенке, он сидит, согнув ноги и скрестив на коленях руки. Он чувствует себя превосходно в своем укрытии. Положительно невозможно занимать меньше места. Он забывает об окружающем мире и уже не боится его. Только раскатистый удар грома мог бы его вспугнуть. От сточного желоба возле кухни, в которой после мытья посуды то потоками, то капля по капле стекает вода, на него минутами веет прохладой.
3: И вдруг тревога. Слышны приближающиеся голоса, шаги.
2: Рыжик! Рыжик!
3: Чья-то голова наклоняется, и рыжик, свернувшись комочком, совсем врастает в землю и в стену. И, разинув рот, затаив дыхание, он замирает, чувствуя, что чей-то взгляд шарит в темноте.
0: Ты здесь, рыжик?
3: Жилы на висках у него вздулись. Он страдает. Вот-вот закричит от тоски.
2: Нет его тут, звереныша. Куда же он к черту запропастился?
0: Вот они, наконец, уходят. А рыжик осторожно расправляет затекшие руки и ноги и опять начинает блаженствовать. Мысль его долго еще бродит по бесконечным пустынным дорогам безмолвия. Овцы. Вначале рыжик видит только какие-то скачущие клубки. Они оглушительно кричат, как дети, играющие на школьном дворе. Один из этих клубков бросается рыжику под ноги. Ему становится от этого не по себе. Другой подпрыгивает так высоко, что рыжик видит его на фоне слухового окна. Да это ягненок! Рыжик усмехается при мысли о том, что ему было страшно. Глаз постепенно привыкает к темноте и начинает различать отдельные предметы. Началась пора окота. Каждое утро фермер Пожоль насчитывает 2-3 новорожденных ягнят. Они растерянно стоят между матерей, еще неловкие, шатающиеся на своих негнущихся ножках. Точно грубые четвероногие изваяния, поставленные на деревянные подпорки. Рыжик еще не решается погладить их. Однодневные ягнята совсем еще тощие. Падают на свои угловатые колени, но тут же жизнерадостные поднимаются на ноги. А вот ползет по земле только что рожденный, весь еще липкий, необлизанный матерью ягненок.
1: «Плохая мать», — говорит рыжик.
0: «Что ж, у животных это бывает так же, как и у людей», говорит Пожоль. «Пока ягнята жадно сосут, их матери, которых они бесцеремонно тычут носом в брюхо, безучастные ко всему, спокойно продолжают есть». Мгновение рыжик еще прислушивается к постепенно замирающему вокруг блению. Вскоре уже ничего не будет слышно, кроме глухого хруста лениво пережевываемого сена. С решетки ясли свешивается, словно сторожит один одинешенек, притихшее овечье стадо, пленялый, полосатый, пастушьий плащ.
1: Головастики. Рыжик один играет на дворе, на самой середине двора, чтобы мадам Лепик могла наблюдать за ним из окна и старается играть, как подобает воспитанному мальчику. Вдруг появляется его товарищ Реми. Это ровесник Рыжика, хромой мальчик, который, тем не менее, всегда пробует бегать, но его больная нога волочится за здоровой и никак не может ее обогнать. Реми несет корзинку и говорит Рыжику. «Идем, что ли, Рыжик? Папа сегодня вымачивает в реке коноплю. Мы с тобой будем ему помогать и, кстати, половим корзиной головастиков». «Спроси разрешения у мамы», говорит Рыжик.
2: «Почему же я должен спрашивать?»
1: «Потому что мне она разрешения не даст. Как раз в эту минуту мадам Лепик показывается у окна». «Мадам!» – говорит Реми. Не позволите ли вы Рыжику пойти со мной половить головастиков?
0: Мадам Лепик, прильнув ухом к стеклу, прислушивается. Реми выкрикивает ту же фразу.
1: Теперь мадам Лепик уже поняла, в чем дело. Они видят, что она в ответ шевелит губами.
0: Оба приятеля ничего не слышат и в нерешительности поглядывают друг на друга.
2: Но мадам Лепик качает головой и явно дает им понять, что не согласна.
1: Она не позволяет, говорит Рыжик. Наверное, я для чего-нибудь ей понадоблюсь. Оставайся. Мы здесь с тобой поиграем.
2: Ну нет, ни за что. Мне куда больше хочется ловить головастиков. Сегодня тепло. Я наловлю полную корзину.
1: Подожди немножко. Мама сначала всегда отказывает, а потом иной раз и одумается.
0: Приятели продолжают стоять друг против друга, засунув руки в карманы. Они украдкой поглядывают на лестницу. И вскоре Рыжик подталкивает Реми локтем. Вот видишь, что я тебе говорил?
2: В самом деле дверь открывается, и мадам Лепик, неся приготовленную для Рыжика корзинку, спускается по ступенькам. Но тотчас же охваченная недоверием останавливается. «А, ты все еще здесь, Реми? Я думал, ты уже ушел. Погоди, вот я расскажу твоему отцу, что ты лодырничаешь, и тебе достанется».
1: «Это Рыжик велел мне подождать, мадам».
0: «Ах, вот как! Правда ли это, Рыжик?» Рыжик не подтверждает, но и не отрицает. Он в замешательстве.
1: Он знает мадам Лепик насквозь, и он опять ее разгадал. Но так как этот дурак Реми все спутал и испортил, то развязка становится ему уже совершенно неинтересной. Он топчет ногой траву и глядит в сторону.
0: «Я,
1: — говорит мадам Лепик,
0: — как будто не имею обыкновения отказываться от своих слов».
1: Больше она ничего не добавляет. Она снова поднимается по лестнице и возвращается в дом с корзиной, которую должен был унести с собой Рыжик для ловли головастиков, из которой она ради этого только что высыпала свежие орехи. Реми и след простыл.
0: Мадам Лепик не любит шутить, и чужие дети подходят к ней с опаской и боятся ее почти так же, как школьного учителя. Веселая прогулка сорвалась. Час искупления уже приближается. Рыжик поджидает его. Одинокий, беззащитный, он поддается нахлынувшей на него грусти, и наказание совершается само собой.
1: Происшествие. Сцена первая. Мадам Лепик.
0: «Куда ты?»
1: Рыжик надел новый галстук и не пожалел слюны, чистя свои башмаки.
0: «Я запрещаю тебе идти, слышишь? А не то!»
1: Отводит правую руку, точно для того, чтобы замахнуться. Рыжик про себя. «Ага, понял». Сцена вторая. Рыжик задумчиво, стоя перед часами. «Чего я, собственно говоря, хочу? Избежать затрещин? От папы я получаю их меньше, чем от мамы. Подсчет сделан. Что ж, тем хуже для него». Сцена третья. Месье Лепик. Он нежно любит Рыжика, но никогда им не занимается. Вечно где-то пропадает по своим делам.
0: «Ну что ж, идем».
1: Рыжик. «Нет, папа».
0: Месье Лепик. «Как нет? Ты не хочешь со мной идти?»
1: Рыжик. «О, нет, но я не могу».
0: Месье Лепик, объяснись, что такое случилось?
1: Рыжик, ничего не случилось, но я остаюсь.
0: Месье Лепик, вот оно что, опять чудишь. Ах, ну и поросенок же ты, и не знаешь, каким ухом тебя слушать, то ты хочешь, то ты не хочешь. Оставайся дома, мой друг, и хнычь себе, пожалуйста, сколько угодно.
1: Сцена четвертая. Мадам Лепик, она всегда, чтоб лучше во всем разбираться, предусмотрительно подслушивает у двери. Бедняжечка. Как бы лаская его, она запускает руку в волосы Рыжика и сильно дергает их. Вот он уже весь в слезах. Из-за того, что его отец, из-под лобья посматривает на месье Лепика, хотел насильно увести его с собой. Нет, мать не стала бы так жестоко тебя терзать. Супруги Лепик поворачиваются друг к другу спиной. Сцена пятая. Рыжик в углу члана, засунув палец в нос. Не всякому посчастливится быть сиротой.
0: Бунт.
1: Мадам Лепик. Рыжич, голубчик, прошу тебя, будь такой добренький, сходи на мельницу, купи мне фунт масла. Беги во всю прыть, мы подождем тебя с обедом. Рыжик.
0: Нет, мама, я не пойду на мельницу.
1: Мадам Лепик. Как? Ты не пойдешь на мельницу?
2: Что ты говоришь? Да кто тебя об этом спрашивает? Ты что, бредишь, что ли?
1: Рыжик.
0: Нет, мама.
1: Мадам Лепик.
2: Слушай, Рыжик, я уже ровно ничего не понимаю. Приказываю тебе немедленно сходить на мельницу за маслом.
1: Рыжик. Я уже слышала это. Не пойду. Мадам Лепик.
2: Так, значит, это я брежу. Что же такое происходит? В первый раз в жизни ты отказываешься мне подчиниться.
1: Рыжик.
0: Да, мама.
2: Мадам Лепик. Ты отказываешься слушаться свою мать?
1: Рыжик.
0: Да, отказываюсь, мама.
1: Мадам Лепик.
2: Ну, перестань дурить, поторапливайся.
1: Рыжик.
0: Нет, мама.
1: Мадам Лепик.
2: Замолчишь ли ты, наконец? Изволь идти сию же минуту.
1: Рыжик.
0: Замолчать-то я замолчу, но идти не пойду.
1: Мадам Лепик.
2: Бери вот эту тарелку и беги во весь дух.
0: Рыжик молчит и не трогается с места.
2: Да это бунт!
1: Выбегая на лестницу и всплескивая руками, восклицает мадам Лепик. В самом деле, в первый раз в жизни Рыжик говорит ей «нет». Если бы в чем-нибудь она помешала ему, например, прервала бы его игру. Но ведь он сидел на траве и, задрав голову, зажмурившись, чтобы веком было теплее, вертел большими пальцами. А теперь он гордо смотрит на мать, смотрит в упор. Мадам Лепик ровно ничего не понимает. И вот она скликает домашних, точно призывая на помощь.
2: «Эрнестина! Феликс, у нас новость! Пойдите сюда и отца позовите!»
0: Рыжик стоит посреди двора, удивленный своей стойкостью, внезапно проявившейся перед лицом опасности, еще более пораженный тем, что мадам Лепик и не думает его бить. Минута столь серьезная, что она сразу же забывает обо всех своих испытанных приемах. Однако губы ее, несмотря на все ее усилия, сами собой размыкаются под напором бурно прорвавшегося, наконец, бешенства. «Друзья мои, — говорит она, — я просила Рыжика оказать мне маленькую услугу, дойти во время прогулки до мельницы. Угадайте, что он мне ответил? Спросите его сами, а то вы можете подумать, что я сочиняю». Угадать нетрудно, и поза Рыжика избавляет его от ответа.
1: Сердобольная Эрнестина подходит и шепчет ему на ухо: «Берегись, не миновать тебе беды, подчинись, послушайся моего совета, я ведь люблю тебя».
2: Старшему брату Феликсу кажется, что он в театре. Никому не уступил бы он своего места.
1: Он не задумывается над тем, что если Рыжику удастся теперь вывернуться, то часть обязанностей перейдет, конечно, на долю старшего брата. Он скорее даже готов одобрить Рыжика. Еще вчера он его презирал и считал мокрой курицей. Сегодня он уже смотрит на него как на равного и уважает его. Он прыгает и веселится вовсю. «Раз настало светопредставление, — говорит совершенно сраженная мадам Лепик, — то я уже в это дело вмешиваться не буду. Я отстраняюсь. Разбирайтесь сами».
4: «Папа, вне себя от волнения приглушенным голосом говорит Рыжик, так все это ему еще непривычно. Если ты требуешь, чтобы я пошел за фунтом масла на мельницу, то для тебя я готов пойти». Но только для тебя. Мсье Лепик как будто скорее раздосадован, чем польщен оказанным ему предпочтением. Ему неловко использовать свой авторитет, потому лишь что его поддерживает галерка, да еще и за какого-то фунта масла. Расстроенный, он делает несколько шагов по траве, пожимает плечами, поворачивается и уходит в дом. Пока дело на этом заканчивается.
0: Заключительное слово. Мадам Лепик захворала и слегла в постель. Вечером, после обеда, к которому она не вышла, и за которым все присутствующие не только по привычке, но и от неловкости упорно молчали, мсье Лепик складывает свою салфетку и, швырнув ее на стол, говорит: «Никто не пойдет со мной прогуляться по старой дороге».
4: Рыжик понимает, что мсье Лепик избрал именно этот способ приглашения. Он тоже поднимается, отодвигает, как всегда, свой стул к стене и покорно следует за отцом.
0: Сначала они шагают в полном безмолвии. Неизбежный вопрос не сразу срывается у отца с языка.
4: Рыжик втихомолку старается его угадать и придумать ответ получше. Он ко всему готов, потрясен до глубины души, и уже ни о чем не жалеет.
0: Он пережил за этот день такое волнение, что большего ему опасаться не приходится.
4: Впрочем, звук голоса мсье Лепика, который, наконец, решился заговорить, уже успокаивает Рыжика.
0: Мсье Лепик, чего же ты, собственно, дожидаешься? Пора тебе, наконец, объяснить мне твой поступок. Ты так огорчил мать.
4: Рыжик. Дорогой папа, я долго колебался, но надо с этим покончить. Да, я сознаюсь, я больше не люблю маму.
0: Месье Лепик. А за что же? С каких это пор?
4: Рыжик. За все. С тех пор, как я ее знаю.
0: Месье Лепик. Это прискорбно, мой мальчик. Расскажи мне, по крайней мере, что же она тебе сделала?
4: Рыжик, слишком долго пришлось бы рассказывать. Ну, а сам ты разве ничего не замечаешь?
0: Месье Лепик, да, я заметил, что ты часто дуешься.
4: Рыжик, я слышать не могу, когда мне говорят, что я дуюсь. Ну да, конечно. Рыжик не может серьезно обидеться на что-нибудь. Он просто дуется. Оставьте его в покое.
1: Когда он кончит дуться, успокоится и повеселеет, то сам выйдет из угла. А главное, не показывайте виду, что вы им заняты. А все это вздор. Прости меня, папа, но это вздор только для родителей и для людей посторонних. Ты-то ведь всего не знаешь. Тебя никогда дома не бывает.
0: Месье Люпик, мне приходится много разъезжать. Рыжик,
1: дела остаются делами. Ты поглощен своими заботами. Тогда как у мамы, поистине можно сказать, только и есть дело, что придираться ко мне. Знаешь, разрешил бы ты мне проводить каникулы в пансионе. Я бы куда лучше учился.
0: Месье Лепик, проводить каникулы в пансионе разрешается только бедным ученикам. Люди подумали бы, что я от тебя отказался. И почему ты думаешь только о себе? Что касается меня, то мне очень будет тебя недоставать.
1: Рыжик, ты приезжал бы повидаться со мной.
0: Месье Лепик, разъезды ради удовольствия обходятся дорого, Рыжик.
1: Рыжик, ты приурочил бы их своим деловым поездкам. Ну что тебе стоит сделать маленький крюк?
0: Месье Лепик, нет. Я всегда обращался с тобой так же, как с твоими братом и сестрой, и старался никого из вас не выделять. Так я буду поступать и впредь.
1: Рыжик, ну, в таком случае я брошу учение. Возьми меня из школы под тем предлогом, что ты зря тратишь на меня деньги, и я выберу себе какое-нибудь ремесло.
0: Месье Лепик, какое? Может, отдать тебе в обучение к сапожнику?
1: Рыжик, к сапожнику или еще куда-нибудь, не все ли равно? Я буду зарабатывать себе на хлеб и буду свободен.
0: Месье Лепик, ты опоздал, мой бедный Рыжик. Не для того терпел я ради твоего образования столько лишений, чтобы ты, в конце концов, подбивал подметки.
1: Рыжик, а что, если тебе сказать, что я пытался покончить с собой?
0: Месье Лепик, ну, это уж ты хватил, Рыжик. Рыжик,
1: клянусь тебе, что не далее, как вчера, я хотел повеситься.
0: Месье Лепик, однако ты сейчас идешь со мной рядышком. Значит, не очень-то ты хотел наложить на себя руки. Но при воспоминании о своем неудавшемся самоубийстве ты гордо поднимаешь голову. Ты воображаешь, что только тебя одного искушала смерть. Рыжик, твой эгоизм погубит тебя. Ты думаешь только о себе. Ты думаешь, что во всем мире только ты один страдаешь.
1: Рыжик, папа, брат мой счастлив, сестра моя счастлива, и даю голову на отсечение, что маме приятно меня изводить. Да-да, не спорь со мной, папа. Что же касается тебя, то ты глава семьи, и тебя боятся все, даже мама. Она не может помешать твоему счастью. Это доказывает, что есть же на свете счастливцы.
0: Месье Лепик, эх ты, маленький упрямец. Ты рассуждаешь очень глупо. Что же, ты читаешь в сердцах, что ли? Ты так прекрасно разбираешься во всех наших делах.
1: Рыжик, в своих? Да, папа. По крайней мере, стараюсь разобраться.
0: Месье Лепик, в таком случае, друг мой Рыжик, откажись от мыслей быть счастливым. Предупреждаю тебя, что никогда ты не будешь счастливее, чем сейчас. Никогда, никогда.
1: Рыжик, хорошее дело, нечего сказать.
0: Месье Лепик, смирись. Замкнись в себе до той поры, когда ты достигнешь совершеннолетия и, став независимым человеком, выйдешь на волю.
5: Тогда ты сможешь отречься от нас и изменить, если не свой характер и настроение, то свой семейный уклад. А пока что постарайся одолеть все это. Подави свою чувствительность и понаблюдай за другими, хотя бы за теми, что живут с тобой бок о бок. Ручаюсь, что ты найдешь в этом много неожиданного и утешительного. Рыжик.
4: Разумеется, и у других есть свои горести. Но я буду жалеть их завтра. Сегодня же я требую справедливости для самого себя, для себя лично. Уж очень у меня незавидная участь. У меня есть мать, но мать не любит меня, и я ее не люблю.
5: А я-то, ты думаешь, я ее люблю? Прерывает его выведенный из терпения месье Лепик.
4: При этих словах Рыжик поднимает глаза на отца. Он пристально смотрит на его суровое лицо, на густую бороду, где словно пристыженный своим многословием укрылся рот, на нахмуренный лоб, на гусиные лапки у глаз и на опущенные веки. Из-за того, что они всегда опущены, кажется, будто он спит даже на ходу. Мгновение Рыжик молчит, не решаясь заговорить. Он боится, как бы его тайная радость и эта большая отцовская рука, которую он схватил и почти насильно удерживает в своей, как бы все это не рассеялась вдруг, как дым.

Нет, ни зеницу ока и ни камень. Одно я берегу, простую память. Так дерево, оно ветров упорней, пускает в ночь извилистые корни. Пред чудом человеческой свободы ничтожны версты, и минута — годы. И сердце зрелое — тот мир просторный, где звезды падают и всходят зерна.

0: Ребенок же спит.
1: Что, до сих пор?
0: Да, он вчера пришел очень поздно. Под этой... под мухой. И знаешь, пусть отоспится.
1: Ты что, с ним разговаривала?
0: Нет, я с ним не разговаривала. Я слышала, как скрипнула дверь. Это было уже часов пять, да.
1: Откуда ты знаешь, что он был пьян?
0: А он не был пьян, он был под мухой. Они ведь теперь не бывают пьяны. Они бывают или под мухой, или под газом. А он был под газом, потому что он разговаривал сам с собой. Я это слышала. Пойдем пить кофе, пойдем.
1: Ведь на прошлой неделе было то же самое. Ты знаешь, он начинает себе слишком много позволять.
0: На прошлой неделе он обмывал свою первую долгоиграющую пластинку. И нельзя было не обмыть. И вообще не понимаю, что за проблема. Он же уже взрослый.
1: Знаешь, я в его возрасте...
0: Ты в его возрасте был еще никем. А он известен на всю Польшу и даже за границей. Ну что так сложно? Если за границей слишком, то у нас его все знают. И потом... Ты в его возрасте, да, сидел на шее у своего отца. А он уже имеет свою машину. И на свои заработанные.
1: Но дело же не в этом.
0: А в чем?
1: А в том... Ладно. Пожалуйста, налей мне кофе.
0: А ты можешь так не громыхать чашкой?
1: Извини.
0: И будь повнимательней.
1: Хорошо.
0: И вообще я тебя прошу, очень прошу. Ты не говори, я в его возрасте. Ты же знаешь, об этом пишут. Что именно эти слова усугубляют разногласия между поколениями и вызывают у молодежи различные комплексы.
1: У меня в его возрасте... Да, у меня в его возрасте еще не было никаких комплексов.
0: А их еще тогда не изобрели. А сейчас они у молодежи есть. И это современно. И это происходит и в Америке, и в Швеции. Вообще это мировая проблема.
1: Пожалуйста, прошу тебя, придвинь ко мне джем.
0: А, пожалуйста. Мы взрослые... Должны стараться заполнить эту пропасть.
1: Какую пропасть?
0: Между поколениями. И мы должны стараться приблизиться как-то к ним. И быть к ним снисходительным. И постараться смотреть на мир их глазами. И отбросить всякие табу.
1: Какие табу?
0: Все. Они же их отбрасывают.
2: Добрый день. Извините, можно мне воспользоваться ванной? Я хотела бы умыться.
0: Разумеется. А добрый день.
2: А где у вас ванная? Здесь, да?
0: Там.
2: Благодарю.
0: Что это значит?
1: Это... Это и есть вот отброшенное табу.
0: Но это же неслыханно. Она вошла, как ни в чем не бывало, в дом и спрашивает, где у вас ванна.
1: Прости, дорогая, не вижу, ничего не слыхаю.
0: Почему это?
1: Откуда ей знать, где у нас ванна? Я полагаю, что она здесь в первый раз.
0: А она что же, пришла с ним ночью?
1: Несомненно.
0: Боже мой, и она что, там спала?
1: Надеюсь, что не я их разбудил. Я вел себя тихо, как тебе было угодно.
0: Так это что же значит? Она такая...
1: Какая?
0: Какая? Я не хочу называть все своими именами.
1: Ты знаешь, не похоже. Я, правда, небольшой знаток в этих вопросах, но производит вполне приличное впечатление.
0: Она тебе понравилась, да?
1: В общем, да. Да. И мне кажется, я ее где-то видел.
0: Да? У пана профессора удивительные знакомства. Но ты знаешь, я этого не допущу. Пойди и вышвырни ее вон.
1: Что, я?
0: Да, да, ты. И будь мужчиной.
1: Прости, дорогая, это нелогично. В данном случае мужчина уже был наш сын. Я считаю, что этого вполне достаточно. А выгонять, право, не вижу никакой причины. Ты сама только что призывала меня быть снисходительной. Заполнять пропасть между поколениями. Вот, пожалуйста, заполняй. А я пойду переоденусь.
0: Зачем? Ты же любишь в воскресенье ходить в халате в мягких туфлях.
1: Но сегодня мы же не одни.
0: Ну и ну.
2: Спасибо большое. Я воспользовалась полотенцем, которое висело на дверях. Судя по инициалам, это полотенце профессора. Я думала, он не рассердится.
0: А скажите мне, пожалуйста, откуда вам известно, что мой муж профессор? Вам Марок сказал?
2: Нет, мы с Мароком только вчера познакомились.
0: Вчера?
2: Да, он такой непосредственный. Сказал, что я ему очень понравился, что произвела на него большое впечатление.
0: Ой, это действительно очень непосредственно, да.
2: Да, но он сказал, что непременно мною займется. Как вы это расцениваете?
0: Как я это расцениваю? Ну, вы знаете, я стараюсь быть современной и лишена мещанских предрассудков, но все-таки, ну, существуют какие-то формы.
2: Правильно. Простите, до меня только что дошло, что я вам не представилась. Магда?
0: Очень приятно. Беата.
2: Вы знаете, когда я шла сюда, я даже не подозревала, чей сын Марок, и что я буду ночевать в квартире профессора.
0: Да, но вы мне все-таки не ответили. Откуда вы знаете моего мужа? Или, может быть, это я не имею права об этом вас спрашивать?
2: Ну что, в этом нет никакой тайны. А вы меня не узнали, пан профессор?
1: Помню. На прошлой неделе вы сдавали мне электронику.
2: Да.
0: Так вы студентка?
2: Теперь уже, когда все позади, я вам, могу вам признаться. Я ужасно трусила.
1: Напрасно. Насколько я помню, сдали вы совсем неплохо.
2: Да. Я же одновременно зубрила конструкцию кольцевого счетчика и тексты трех песенок. Одна из них про колечко, потому что проходил конкурс студенческой песни. В голове был такой рала, что я боялась все перепутать.
1: Но не перепутали. Да.
2: Бог уберег. Отборочные прослушивания я тоже легко проскочила. А вот вчера в финале заняла первое место.
1: Поздравляю.
2: Спасибо большое. Но самое главное, что Марок был на финальном концерте. После концерта он подошел ко мне и сказал, что моя трактовка дрянь, но тембр голоса окей. И предложил мне петь с Бомберсами. Ведь это же карьера, верно?
1: Ну что ж, желаю успехов на эстраде. Лишь бы только это не помешало вашим занятиям.
2: Ну что вы, исключено. Электроника мое хобби, а компьютеры просто страсть. Я изучила всего Гриневского, Китова. Вашу книгу, пан профессор, выучила почти наизусть. Так что институт я ни за что не брошу. Но просто я очень люблю петь. Молодежь, по-моему, любит песни и нуждается в них.
0: Ну и не только молодежь.
2: Вот именно. Так значит, мой голос представляет определенную общественную ценность, которая не должна пропадать зря. Ценность пока что не поддающаяся измерению. Но как знать? А может быть, ее со временем удастся измерить при помощи компьютеров. Ведь с развитием кибернетики человечество будет страдать от избытка свободного времени. Чем же его тогда заполнить, как не массовыми развлечениями?
0: Сколько в этом убежденности, не правда ли?
1: Да, но маловато смысла.
2: Нет, ну я пошутила, конечно. Я просто хотела убедить вас, что песни – это тоже очень важное дело.
0: Ну, куда важнее. Вы знаете, вот когда мне нужно что-нибудь достать заманчивое из-под прилавка или уладить в учреждении, то я уже давно ссылаюсь на сына, а не на мужа.
1: Ну, оставь, пожалуйста. Вы, наверное, еще не завтракали. Просим к столу.
2: Спасибо большое.
0: Да-да, пожалуйста.
2: Только я не хочу есть. Ужасно хочется пить.
0: Пожалуйста.
2: Спасибо. Ой, я думаю, вчера мало сошли с орбиты.
1: Простите?
2: Попросту говоря, перебрали. Марок предложил спрыснуть мою победу. И мы пошли с ребятами на часок в кафе. А потом оказалось, что слишком поздно, мой поезд ушел, я ведь живу в отпуске. И Марк сказал, что я могу переночевать здесь.
0: Ну и не так далее он вам сказал, что вы произвели на него такое впечатление?
2: Нет, сразу после концерта.
0: Как? Так? Сходу?
2: Сразу после моего выступления.
1: Скажите, пожалуйста, хотелось бы послушать какую-нибудь песенку. Не могли бы вы спеть? Ну вот хотя бы... Вот это...
2: Про колечко.
1: Колечко, да.
2: Когда? Сейчас?
1: Да.
2: С удовольствием.
0: Ты как-то раньше не увлекался песенками.
1: Приближаюсь к жизни, как ты советовала.

Возгрузил ты чеслов наспех, все в селе поднимут насмех. Везду чеслов, приготовься, с воза волос сбрось давай. Он вовсе не нужен вовсе, так и знай, так и знай, так и знай.

0: Прошу, пожалуйста, подождите здесь.
1: А профессор скоро придет?
0: Такой, который нас прославит.
1: Простите, что?
0: Я сказал, такой, который нас прославит.
1: Кто вас прославит? Простите, я спросила, скоро ли придет профессор?
0: Правильно. И я ответил на ваш вопрос, только избежал целой цепочки лишних слов. Слово – это знак, передающий информацию. И для ясности кода, которым в данном случае является наша речь, необходимо количество знаков, заключенных в коде, максимально ограничено. Вы меня поняли?
1: Ничего не поняла.
0: Поясняю. Вы спросили меня, скоро ли придет профессор?
1: Да.
0: По традиционной схеме информации мой ответ звучал бы примерно так. Может быть, скоро, может быть, не скоро, это не от него зависит. Угу. На что вы, несомненно, спросили бы у меня, а от кого это зависит?
1: Конечно, так бы спросила.
0: Ну вот, я ответил бы, зависит от того, когда закончится эксперимент, в связи с которым профессор вас и вызвал.
1: А я бы вас спросила, какой это эксперимент.
0: Правильно. Вот я и ответил. Такой, который нас прославит.
1: А знаете, здорово.
0: Правда, вам нравится? Мое персональное изобретение.
1: Вот, только немножко сложновато.
0: Вы не правы. Ну что ж тут сложного? Простая редукция лишних знаков в обширном потоке информации.
1: Да, но нужно же так же, как в шахматах, сразу предугадывать несколько ходов, тем более мгновенно.
0: Ну, ничего не поделаешь. Математическое устройство, именуемое непосвященным электронным мозгом, уже проделывает миллионы операций в секунду. Если наш человеческий мозг будет все больше и больше отставать, мы рискуем впасть в комплекс неполноценности перед лицом того, что нами самими же создано. Вы знаете, к чему это может привести?
1: Следовательно, мы с вами в равном положении.
0: Не понимаю.
1: Ну, я опустила лишние знаки. Поясняю. Вы меня спросили, знаю ли я, к чему это должно привести. Вернее, может привести. Я бы вам ответила, не знаю. Но ведь, если признаться, то и вы толком не знаете. Следовательно, мы с вами в равном положении.
0: Неплохо. Очень неплохо. Она здесь.
2: А, вы уже здесь. Давно пришли?
1: Простите, профессор, а как вам отвечать, нормально или применяя метод редукции потока информации?
2: Я вижу, что мой ассистент уже успел прочесть вам лекцию. Вы знаете, он удивительнейший пример обратной связи. Сначала мы управляем машиной, потом машина начинает управлять нами. Короче говоря, он чуть-чуть тронулся. Ну, вы знаете, у кого нет своего пунктика? У моего сына песенки, у моей жены сын, а у меня... Впрочем, вы сейчас сами все это поймете, потому что это имеет непосредственное отношение к тому, ради чего я вас сюда пригласил. Густав что-нибудь говорил вам?
1: Густав? Нет, вы знаете, он был такой таинственный. Тем более я сгораю от любопытства.
2: У вас не было никаких планов на сегодняшний вечер. Я бы не хотел нарушать их.
1: Нет, планов никаких не было. Я хотела позаниматься.
2: Ну, вы знаете, наука не волк, она в лес не убежит. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за пластинки. Могу вернуть вам.
1: Они вам понравились, пан профессор?
2: Понравились? Вы знаете, я как-то не думал по этому поводу.
1: Как это?
2: А я, как бы это сказать?

0: я ведь это не воспринимаю.
1: Но я же выбрала одни шлягеры. Может быть, вы не успели прослушать? Я вам оставлю.
0: Нет, спасибо. Спасибо большое. Все прослушано мной не один раз. Без этого я вообще бы не сдвинулся бы с места.
2: Вам, наверное, никогда не приходилось анализировать записанные мелодии и тексты с помощью математического и статистического метода.
1: Да нет, конечно. Я прослушаю всегда ради удовольствия, но иногда проигрываю, чтобы потанцевать. Ну,
2: конечно. В принципе, это совершенно правильно.
1: А вы не танцуете, пан Трофим?
2: Нет, отчего же, если необходимо. Но в данном случае меня интересовало совершенно иное. В результате анализа даже относительно небольшого числа песенок, мне, статистического анализа, мне удалось установить наличие ряда типичных оборотов, музыкальных и текстовых.
1: Да, бывают ужасно банальные тексты.
2: Вот эти типичные обороты и послужили основой для определенного программирования машины.
1: Машины?
2: Да. Вы знаете, я сконструировал компьютер, сочиняющий песенки. Простите. Да, да, я. Нет, нет, нет, пожалуйста, обедайте без меня. Нет, ну что значит опять? Ну, в понедельник я питался дома. Нет, не беспокойся. Да, да, нет, не забуду и с голоду не умру. Да, да.
1: Вы сконструировали компьютер, сочиняющий песенки? Ну, это же поразительно.
2: Ну, не будем преувеличивать. Ведь вы знаете, что сочинять музыку электронные машины научились уже давно.
1: Я читала об этом в Беркли.
2: Да, а потом появилось множество партитур.
1: Да, да, инструментальных. Но ведь песни – это мелодия, текст. Они как-то связаны. Ну, по крайней мере, должны быть взаимосвязаны.
2: Да, должны. Вы понимаете, должны, должны. Ну никак не хотели связаны. Появлялись сплошные уроды. Брак.
1: Я представляю, как было смешно.
2: Не уверен. Вы знаете, скорее мы возмущались. Но я чувствую, что вам хотелось бы познакомиться с одним из таких музыкально-текстовых недоносов.
1: Ужасно хочется. Такие вещи меня больше всего захватывают.
2: Какие?
1: Ну, когда что-либо не так, как должно быть.
2: У вас артистическая душа.
1: Почему?
2: Мне кажется, всякое искусство начинается там, где что-то не так, как должно. Коллега, зайдите ко мне на минутку. Мы посмотрим опыты последних дней. Старые работы вообще не годятся для демонстрации.
3: К вашим услугам, пан профессор.
2: Коллега, нет ли у вас под руками чего-нибудь из опытов нашей последней недели?
3: Ага, минуточку. Но учтите, я не Карузо.
2: Нормально, не можете? Расшифруйте, пожалуйста.
3: Пан профессор, ну это проще простого. Вы спросили у меня, нет ли под рукой опыта прошлой недели. Значит, желаете продемонстрировать коллеге один из наших неудавшихся образцов. Предполагаю, что вы спросили бы у меня, какой, на мой взгляд, наиболее типичен. Я бы ответил, визит. Вы предложили бы мне принести этот самый визит. Я бы сказал, не надо, потому что все результаты я сохраняю в мозговых реестрах. Иначе говоря, выучил наизусть. Вы бы попросили меня исполнить этот самый визит. Я бы сказал, пожалуйста, но учтите, я не Карузо. Можно начинать?
2: Одну минуточку, коллега. Вы, конечно, знаете об удавшихся попытках стереотипного разговора со счетной машиной.
1: В Торонском университете, 1959 год, тема разговора «Погода».
2: Совершенно верно. Поскольку разговор между хозяином и визитером так же стереотипен и глуп, как разговор о погоде, я и выбрал эту тему как наиболее легкую. Но пока еще нам, конечно, не удалось добиться определенной, так сказать, логической последовательности. Впрочем, сейчас сами все увидите. Прошу вас. Прошу.

0: очень славненькое лето нынешней зимой. Вы знаете, забавно.
1: Это уже был прогресс. Накануне еще у нас получалось, завтра к нам пришел соседка, зонтик в рот держа.
2: А, по-моему, эта песенка не так уж плоха. Могла бы пройти на каком-нибудь конкурсе или фестивале.
1: Что, когда неполадки в тексте? Как?
2: Текст не играет роли, профессор. Текст у нас никто не слушает.
0: Это правда.
1: Благодарю вас, коллега. У вас есть вопросы?
0: Только один, но личный.
1: Почему мне пришла в голову эта затея?
0: Да.
1: Вы знаете, я абсолютно ничего не смыслю в песенках. Первопричина тут совсем другая. Я принципиально не разделяю господствующего ныне взгляда, будто молодость как таковая выше знания и опыта. Мне кажется, что ценность молодости не в ней самой, а в ее неограниченных возможностях постигать другие, уже накопленные человечеством, ценности. Я не знаю, понимаете ли вы меня?
0: Подождите, кажется, начинаю.
1: Если так, то вы должны также понимать, что я вынужден экспериментировать в тайне от своей семьи.
0: Это понятно.
1: А мне необходим эксперт.
0: Ну, наконец-то, пан профессор, я не поняла, зачем вы меня вызвали. Я с большим удовольствием помогу вам.
1: Спасибо большое. Сейчас, одну минуточку, я проверю, все ли готово.
0: Электронно-машинная песенка. Вот это будет сенсация.

0: Алло? Нет, профессор вышел, скоро вернется.
1: На обед? Нет, не знаю.
0: Очевидно, это супруга профессора. Здравствуйте. Говорит Магда. Ну, я ночевала у вас. Та, что поет с бомберсами. Да-да, совершенно верно. Да, конечно, увижу, да, я его жду. А что-нибудь передать?
1: Да нет, вы мне ни в чем не помешали. До свидания.
2: Идут.
1: Я не спрашиваю, кто, потому что вы ответите, вкусный суп из щавеля или один раз живем.
2: Почему? Попросту. Научные сотрудники, которым профессор поручил спеть для вас результат 35.
1: Результат 35?
2: 34 попытки не удались, а 35-я дала удовлетворительный результат. Сегодня с самого утра репетируем. Мы могли бы, наверное, назвать себя вокальной супергруппой «Компьютер».
0: А кто солист, вы?
2: Что? Пани доцент. Она у нас специалист по части песенок и отлично в них разбирается.
1: Каким образом?
2: Нелепый вопрос. А кто у нас нынче в этом не разбирается? К тому же пани доцент однажды выступала в программе студенческого театра, поэтому является очень крупным для нас знатоком. Пойдем.
3: Прошу, прошу, прошу, прошу, прошу. Вот певица, которую я пригласил в качестве эксперта. Многие из вас знают ее, она студентка нашего факультета.
0: Пан профессор, звонила жена.
3: Ладно, ладно.
4: Я вас слышала однажды в студенческом клубе. Вы исполняли с ансамблем «Желто-зеленые» песенку «Гитары на водах».
0: Простите, не совсем так. «Литавры свободы» — это сонг протеста, обращенный к народам Латинской Америки.
4: Возможно, звучит похоже.
3: Мы решили, что запрограммировать компьютер лучше всего из области нам самой близкой. Поэтому то, что вы услышите, можно назвать, ну, научной песней.
4: Если мы хотим сделать ее популярной, нужно более эффектное название. Предлагаю. Форма формирования или «Знай о знании, знай».
3: Хорошо,
4: или...
3: хорошо, хорошо. Потом решим, коллега. Сначала пусть наш эксперт послушает. Ну,

научно докажем, что шлепница, что шлепница, что шлепница, а потом...

0: скажем. Что может быть, что может быть, что чище может быть.
1: Благодарю вас, коллеги.
2: Спасибо.
3: Следовало бы еще поработать над дикцией и экспрессией. Что касается дикции, сейчас модно смазывать или проглатывать окончание слов. Но мы опыт покажем, мы научно докажем, что мы... Вот эдак. А между куплетами не мешает небольшая подтанцовка. Ну, нара-тара-та-тарам, папара-ра-ра-парам.
1: Хорошо, коллеги, не увлекайтесь. Мы, главное все-таки не исполнение у нас. И потом давайте послушаем, что скажет наш эксперт. Ну?
4: Бомба!
1: Сама песенка.
4: Нет, сам научный факт.
1: Короче говоря, песенка нуль. Халтура, как вы это говорите.
4: Да нет, так бы я не сказала.
1: Ну а как бы вы сказали? Только честно и откровенно.
4: Понимаете, пан профессор, может быть и такая песенка, но она не привьется.
1: Почему?
4: Люди воспринимают песни о любви. Но о том, что им известно. Если в песне говорится о любви, о нежности, о разлуке, там, о ссорах, понимаете, каждый человек мерит на свой аршин, потому что это им пережито. Ну а здесь как примеришься, ко льду, к мышам?
1: Послушайте, но мне это никогда не приходило в голову.
4: Пан профессор.
1: Но вы, пожалуй, правы, да.
4: Теперь вам будет гораздо проще. Машина ориентирована на сочинение песенок. Остается ее, соответственно, запрограммировать.
1: Да, но что означает «соответственно»?
4: Словами, связанными с каким-нибудь исключительным событием в жизни. Пан профессор, обратитесь к своим личным переживаниям.
1: К моим переживаниям?
4: Да.
1: Но у меня не было никаких таких переживаний.
4: Ну как же так, пан профессор?
1: Ну так, не было никаких таких, которые можно было бы назвать вот исключительными.
4: Но этого же не может быть.
1: Вы полагаете?
4: Я не знаю, в жизни каждого человека бывают моменты исключительные, неповторимые. Но я не знаю, как иначе выразиться. Я понимаю, что это патетические и возвышенные определения. Я надеюсь, вы понимаете меня. В жизни каждого человека бывают моменты, когда он влюбляется впервые. Ссорится, разлучается, грустит.
1: Ну да, да. В принципе, так должно быть, конечно. Но у меня было иначе. Я никогда не влюблялся, а сразу женился. А когда мне было влюбляться-то? Во время войны было не до того, а после войны начались всякие проблемы, политические, научные, общественные. На личную жизнь опять не хватало времени.
4: Ну, вы же женились, пан профессор.
1: Да, женился. Вас, очевидно, интересует, почему? Я полагаю, потому что моя жена решила выйти за меня замуж. Другой причины я не вижу. Вы только не поймите меня превратно. Я никогда об этом не жалел и не жалею. Я считаю наш брак счастливым. Вы не поняли меня?
4: Нет,
1: это хорошо. Да, наш брак можно назвать счастливым, и именно у таких супружеских пар не бывает всего того, о чем вы говорите. Ни вздохов, ни метаний и тому подобное.
4: Ну, а ревность? Ревновать вам тоже не приходилось?
1: Ревновать? Мою жену?
4: Нет. Вы простите, пан профессор, что я вмешиваюсь в такие интимные вопросы, но...
1: Нет, пожалуйста, пожалуйста. Мне с вами очень интересно беседовать.
4: Существует другая возможность. Ваша жена может ревновать вас.
1: Меня? Ну что, вы полагаете, что меня можно ревновать?
4: Можно ли? Но вы же еще очень интересный мужчина.
1: Что вы говорите?
4: Больше ничего не скажу, пан профессор. Вы смеетесь надо мной.
1: Нет, вы говорите весьма любопытные вещи и, как сказать, новые для меня. К сожалению, только никто мне об этом вовремя не сказал. Подумать только. Человек, прожив столько лет, убеждается, что всех его личных переживаний не хватает для запрограммирования одной стоящей песенки. Смешно?
4: Нет.
1: Тогда грустно.
2: Извините, пан профессор.
1: Да?
2: Пан профессор, супруга.
1: Какая супруга?
2: Ваша. Пришла.
1: Сюда?
2: Угу. Спрашивает, очень ли заняты? Можно ей войти или подождать?
1: Нет, войти, разумеется, войти. Пригласите ее,
2: понятно,
1: коллега.
2: Понятно.
1: Моя жена никогда сюда не приходила. Наверное, что-то случилось.
5: Простите меня. Я, кажется, вам помешала. Но я пришла по очень важному делу.
1: А что случилось?
5: Я принесла тебе обед.
1: Обед?
5: Да.
1: Я буду у себя.
5: Вернее, кусочек рулета и пару картофелин. Дома. Дома есть очень вкусный суп из помидоров. Но, к сожалению, мне не во что было его взять. Сутки сейчас вышли из употребления, и ничего более современного, к сожалению, не смогли придумать.
1: Что это на тебя вдруг нашло-то?
5: Мой муж не должен обедать мне дома. У него катар желудка, и любой пустяк ему вредит и вызывает боли.
1: Оставь.
5: Надь, конечно, теперь оставь. А кто потом будет выслушивать твое нытье? Я.
1: Ну, оставь, прошу тебя.
5: Ты уже забыл, что тебе сказал врач. В твоем возрасте ты должен вести правильный образ жизни, избегать излишеств. Во всех областях. Садись. Садись и ешь.
4: Я вам мешаю, пан.
1: Нет, нет, вы мне не мешаете.
5: Да-да. Мой муж... После еды должен полежать минут 15, так велел врач.
1: Что, я здесь буду лежать?
5: А он не определил, где именно. Лежать и все.
4: Пан профессор, если я вам понадоблюсь, я буду здесь рядом.
1: Да. Слушай, скажи, пожалуйста, что это на тебя вдруг нашло? Какая муха тебя укусила? Сколько раз я не приходил домой обедать, ты никогда не додумывался приносить сюда.
5: Упрекаешь.
1: Приносить сюда и вдобавок что, рулет, который я терпеть не могу.
5: Ну, не хочешь, не ешь. Но волнуешься ты зря. Она же сказала. Сказала, что будет здесь рядом.
1: Кто?
5: Кто? Это особа.
1: Позор, я... Как это понимать?
5: Это ты меня спрашиваешь? Это я должна тебя спросить. Но, как видишь, я ничем не интересуюсь. И притворяюсь... что ничего не вижу.
1: Да ты с ума сошла!
5: Кто из нас сошел с ума? Это еще вопрос дискуссионный. Я ведь сразу заметила, как только она появилась в нашем доме. Но я не предполагала даже, во что все это выйдет.
1: О чем ты говоришь?
5: Но ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Если бы ты с ней встречался где-нибудь в городе, я бы ничего тебе не сказала. Но здесь, где меня все знают... Боже мой, какая мина была у твоего ассистента, когда он меня увидел.
1: Ну, конечно, он удивился, потому что никогда сюда не приходил.
5: Имей хоть каплю гражданского мужества! К чему отрицать, когда все так очевидно? Ты приходишь домой поздно и такой усталый, что просто ужас. И говоришь, что у тебя срочная работа, а какая ты мне не рассказываешь. И, может быть, даже я поверила, что у тебя какой-то неожиданный аврал. Если бы я не позвонила сегодня вторично, когда ты уже совершенно перестал соблюдать осторожность. И кто же подошел к телефону, кто взял трубку? А? Это особое. Может быть, ты будешь отрицать?
1: Ну, когда ты позвонила вторично, меня не было в кабинете.
5: Да, но это особо была.
1: Была?
5: Ну, вот.
1: Позволь, что вот?
5: Я не понимаю, ты что считаешь, что я тебя ревную? Нет. Я женщина современная. И я все понимаю, все. Так называемая верность до гроба хороша лишь в песенках.
1: В песенках?
5: Да.
1: В песенках.
5: Песенка, да-да. И, конечно, для подростков, а не для взрослых. Ну, что такое? А что ты там пишешь?
1: Нет, нет, ничего, я слушаю тебя.
5: Настоящие браки, они основаны на более прочном фундаменте. И это доказала кибернетика.
1: Что?
5: Кибернетика. А что ты так удивляешься?
6: что я немного разбираюсь в твоей области, да? Это только вы, технократы, интересуетесь своей узкой специальностью еще вот молодыми девушками.
7: Прошу, пожалуйста, а что общего между всем этим имеет кибернетика? Объясни, пожалуйста.
6: Пожалуйста, пожалуйста. Сейчас вот говорят и пишут, что институт брака переживает кризис, что нынешняя форма устарела и что ее надо реформировать. Хотя я считаю, что это говорили еще и при царе Горохе. И вот, когда кому-нибудь надоедает семейная жизнь, он начинает кричать, что нужно реформировать это все. И брак нужно изменить. Но как? И вот, когда такой реформатор встречается с одной другой женщиной, а потом возвращается к жене и счастлив, потому что между ними функционирует обратная связь.
1: Между мужем и женой?
6: Нет. Между женой и этой женщиной. Сначала благодаря жене идеализируется образ этой девицы. А потом, благодаря этой девице, в еще большей степени идеализируется образ жены. Вот типичная обратная связь.
1: Любопытно. Это весьма любопытно.
6: Я не понимаю, если ты хочешь, чтобы я отсюда ушла, скажи прямо. Ну, нельзя же выпроваживать меня таким способом, это же мерзко.
1: Дорогая, ну каким способом?
6: Ну, ты делаешь вид, что тебе надо что-то срочно записать, а я тебе мешаю.
1: Нет, нет, наоборот, помогаешь. Угу. Коллега, зайдите, пожалуйста, сюда на минуточку. Позволь закончить одно только нетерпящее отлагательство дело.
2: Слушаю.
1: Прошу вас. Угу. Вот основная тема. Понятно. И вот некоторые дополнительные данные. Передайте, пожалуйста, пане доценту, пусть срочно программирует. И
2: хорошо.
1: Держите меня в курсе.
2: Хорошо, да, слушаю. Да, слушаю. Да.
1: Прости, дорогая, вот и все. Значит, на чем мы с тобой остановились? Что ты не ревнива, так?
6: Конечно, не ревнива. Но ты не должен встречаться с ней здесь. Ты должен все организовать, как подобает современному мужчине.
1: Прости, пожалуйста, а как ему подобает?
6: Я должна тебя инструктировать.
1: Ну, нет, конечно. Ну, знаешь, я ужасно отстал в этой области.
6: Порядочный мужчина не встречается с женщиной там, где знает его жену. Он сажает ее в машину и увозит куда-нибудь в гостиницу на отшибе.
1: Да, но у меня же нет машины.
6: Ну, значит, надо приобрести. У твоего сына есть.
1: Прости, это уже другая тема, и мы ее обсуждали не раз.
6: С поездом тоже можно. Правда, это уже не то.
1: Ну, с гостиницей на отшибе тоже предвижу сложности. У нас нет гостиниц в укромных местах, а в тех, которые имеются, спрашивают командировочные удостоверения.
6: Ну, ты, пожалуйста, не шути. Я понимаю, что у тебя есть все основания сейчас для очень хорошего настроения. Молоденькая девушка поднимает акции пожилого мужчины в глазах общества. И все говорят, ого, поглядите на них.
1: Не плачь, не плачь, дорогая, я тебе сейчас все объясню. Да ты и сама все поймешь.
2: Простите, простите.
1: Да, пожалуйста, пожалуйста, коллега.
2: Велели держать вас в курсе?
1: Да, извини, прошу вас, что там, готовят?
2: Однако опыт у нее имеется.
1: Коллега, да ради бога, мне не до ваших головоломок. Говорите просто. Готовят?
2: Уже готово.
1: Результат?
2: Правильный, согласно вашей установке.
1: Неужели? Несмотря на ограниченность исходных данных?
2: А мы дополнили общеизвестными историческими фактами, некоторыми сведениями мемуарного характера, а также пани доцент добавила кое-что из собственного опыта.
1: Ну что вы болтаете? Пани доцент никогда не была замужем.
2: Однако опыт у нее имеется. Именно это я вам сразу и сказал.
1: Нет, нет, я останься, прошу тебя, ты мне очень нужна будешь.
3: Можно начинать?
1: Прошу вас, коллега.

однако, что сулит ей затея искусителя змея, первый опыт законного брака. Не слагаются годы, обновляются воды, и в семье стал главою мужчина. И прекрасному полу стало ясно, что

0: Жил себя и жил.
1: Законный брак.
0: Законный брак.
1: Пора нам заменить его мага. И если ты, себе не враг, закон не сам, и передай другому. Себя и жил,
0: Законный

0: Законный брак.
1: Пора нам заменить его, но как?
2: Но как?
0: Ну, что скажет наш эксперт?
3: На сей раз тема коммуникабельна. Песенка может иметь шансы.
0: Дорогие мои, мне очень приятно сообщить вам, что эту песенку я сочинил в соавторстве с моей женой.

0: Ну, ты с ума сошел. Разбудишь отца.
1: Что, спит еще?
0: Угу, спит.
1: Что это с вами сегодня случилось? Я уже думал, поумирали.
0: Ну, умереть не умерли. Ну, знаешь, я, кажется, серьезно заболела.
1: Да?
0: Угу. Ой. Голова трещит.
1: Трещит, говоришь?
0: Угу, трещит.
1: И язык колом стоит.
0: Да, откуда ты знаешь?
1: Догадался.
0: Ой, вчера отец устроил шикарный ужин.
1: Был повод.
0: Конечно. После 20 лет совместной жизни жену же не приглашают в ресторан без повода. И мы обмывали вчера победу отца.
1: Да? И много было коньяка.
0: А я думала, ты заинтересуешься все-таки, какую победу одержал твой отец.
1: Ну, очевидно, какую-нибудь научную. Я в этом не разбираюсь, да и не хочу разбираться.
0: На этот раз ты бы разобрался. Ой, голова болит, я пойду.
1: Попробуй простоквашу. Лично мне помогает. А где Адам?
2: А черт его знает. Договорились встретиться в кафе, ждали, ждали, так и не дождались.
1: Так может, спит еще?
2: Если спит, то не дома. Мы звонили, никто не отвечает.
3: Я даже текстик придумал. О, не звони мне утром, дорогая. Где буду утром, сам еще не знаю.
1: Ну, в общем, так. Я узнал. Наши заграничные гастроли... утверждены!
4: Утверждены!
1: Утверждены! Ура! Но если погорим на фестивале, плакали наши шансы.
4: А с чего нам гореть? Мы огнеупорны!
3: Не только мы огнеупорны, но мы к тому же застрахованы!
1: Хватит валять дурака, мы еще в подвешенном состоянии. И вообще нельзя терять ни минуты.
2: Да, но ведь Магда еще нет.
3: О, ты слышишь, дверь звонит звонок. Ты слышишь, дверь звонит, звонок, трик-трак, и я у ваших ног. Замок! Запок!
2: Дубок.
1: Ну ты дубок, из-за тебя мы потеряли целый час.
5: Ребятки, с нами покончено.
1: Что?
5: Что? Можем любоваться фестивалем по телевизору. Помехи по техническим причинам просим не крутить регуляторы. Вот так.
1: Ты говори по-человечески.
5: Корчмарика знаете?
3: Ударник ансамбля симпозиум.
1: Ну, знаем. Ну,
5: ну
1: что?
5: Ну вот, у него на радио есть друг. А дядя этого друга какая-то шишка, член художественного совета фестиваля.
3: Ну?
5: Вчера вечером, встречая этого Корчмарика, расстроен, как старая гитара. Говорит, на фестивале якобы произвели замену. Якобы устав фестиваля это допускает.
1: Какую замену?
5: 3 ранее утвержденных песенки выбросили, 3 новые взяли.
3: Корчмарика?
1: Да пес с ним, с Корчмариком. Говори, наш, выбросили. Наверняка.
5: Наверняка. Говорят, совету предложили какие-то 3 совершенно сногсшибательные вещи.
1: Наверняка сочиненные родственницы председателя.
5: Да нет, на этот раз что-то другое. Какая-то сенсация, электронные песенки.
3: Электронные? А что это значит?
5: Вот черт его знает.
1: Электронные? Погоди, погоди, я что-то слышал. Эти электронные песенки пишет какой-то не Кол Портер, а что-то в этом роде. Компресс, нет, нет, нет. Компостер, нет, нет. Подожди, может быть, компьютер?
3: Во-во-во. Ты его знаешь?
1: Знаю. Хотя нет, не знаю. А может быть и знаю.
3: Странно, правда? У какого-то чудака псевдоним, как у машины.
1: В общем так, идите ко мне, я вас позову.
5: Ситуация плачевная. Вот так.
6: Привет, я не опоздала. А где же все остальные?
1: Магда, что это за история с электронными песенками? Знаешь что-нибудь?
6: Да.
1: Это мой отец, верно?
6: Да.
1: Я догадался.
6: Слушай, откуда ты знаешь про эти песни?
1: Это уже известно. 3 песенки включены в репертуар фестиваля.
6: Что ты говоришь? Интересно, кто же их предложил? Наверное, пани доцент, она толкает нашу продукцию. Адской активности тетка. Представляю, как радуется профессор, если он уже знает.
0: Знает.
6: Здравствуйте.
0: Мы это даже вчера уже обмывали. Магда, тебе уже все рассказала? Да будет тебе известно, что одну песенку запрограммировала я. Ну, вместе с твоим отцом, конечно.
2: Почему ты мне ничего не сказала,
0: папа,
2: мама?
0: Папа не разрешил, он решил сделать тебе сюрприз.
2: Сюрприз.
6: А ты не знаешь, какие песни отобраны?
2: Не знаю. Но зато я обратил внимание на твои слова, нашу продукцию. Так, значит, и ты приложила к этому руку.
6: Конечно. Я же уже целую неделю помогаю пану профессору программировать. Он сказал, что если я буду специализироваться в этой области, я смогу защитить диплом о компьюзиции и компьютекстах. Мы так это назвали.
2: Все в глубокой тайне от меня. Ты что ж думала, что это будет для меня тоже приятным сюрпризом? Что я ребятам скажу?
6: А они уже здесь?
2: Ждут.
6: Мы идем.
2: Магда, иди к ним, но пока не говори им правды.
6: С ума сошел. Говорить правду без надобности.
2: Папа?
7: Да-да.
2: Ты готов?
7: Да, готов.
2: Здравствуй.
8: Здравствуй, детка.
2: Доброе утро.
8: Здравствуй, доброе утро. Я догадываюсь, о чем ты хочешь поговорить со мной. Минуту назад мама мне говорила, что ты уже все знаешь.
2: Да, знаю, что 3 твои песенки приняты на фестиваль. Хотел как раз поздравить тебя с успехом.
8: Спасибо. Очень любезно с твоей стороны.
2: Для них понадобилось место в репертуаре.
8: Ясно.
2: Пришлось выбросить 3 другие.
8: Логично.
2: В том числе мою.
8: Обидно.
2: Теперь мы не сможем выступить на фестивале.
8: Ну что ж, сочувствую, но... Если разобраться, очевидно, твои песенки были не из лучших. Эта песенка была не из лучших, если попала в число 3 отсеянных.
2: Ну что ж делать, человек не машина. Одно получается лучше, другое хуже.
8: Вот именно. А машина не человек. У нее всегда одинаково получается.
2: Всегда одинаково. Кошмар.
8: Почему кошмар?
2: Да потому что это бездушно.
8: Дорогой мой, душа играет роль только в цыганских романсах. А современная песенная ритмика требует скорее холодной математической точности.
2: Да можно подумать, что это я из эпохи цыганских романсов, а ты современный.
8: Смахивает на то.
2: Скажи, пожалуйста, ты что, свой эксперимент считаешь законченным или собираешься продолжать выпуск этих индустриальных песенных фабрикатов?
8: Продолжать! Разумеется, продолжать. Они имеют огромный спрос. Пани доцент получает все новые и новые заказы.
2: Надеюсь, ты не собираешься завладеть всем песенным рынком.
8: А почему бы и нет? А почему бы и нет? Ты же сам говоришь, что имеется огромный спрос на песенки. Машина может удовлетворить его. Она дает продукцию массовую, дешевую и приличного качества. Чего нельзя сказать о некоторых песенках, приготовленных кустарным способом.
2: А творческое начало? А индивидуальность, а талант, что это уже не в счет.
8: Как же. Вот все это целый штаб специалистов будет кодировать и превращать в систему магнитно-поляризованных точек в реестрах компьютера.
2: Абсурд!
8: Прости, как ты сказал?
2: Ты что же думаешь, что вот из этих точек, реестров может родиться живая, трогающая сердца людей песенка? Это невероятно!
8: Дорогой мой. Я же много раз говорил тебе, что надо учиться, ты не хотел. А если бы ты учился, ты бы знал, что при нынешнем развитии техники и науки слово «невероятно» почти полностью утратило свой смысл.
2: Ну, а я?
8: Что ты?
2: Что мне делать? Я же ведь лишним становлюсь.
8: Дорогой мой, досадно. Но, увы, таков естественный процесс. При массовом спросе на какой-нибудь продукт, будь то хлеб или песенки, происходит переход от ручного труда к индустриальному способу производства, от низшей формы к высшей. И это есть прогресс.
2: Прогресс! Прогресс не может быть направлен против человека.
8: Любопытно. Я еще никогда не слышал от тебя таких речей.
2: Подозреваю, что под маркой прогресса вы на самом деле хотите сосредоточить орудие производства в руках небольшой группы. Этого допустить нельзя.
8: Еще лучше. Просто на моих глазах рождается...

0: не привело. Чулки и кружева продолжают вырабатываться машинами. Не веришь? Спроси маму.
1: Последний вопрос можно?
0: Сделай одолжение, пожалуйста.
1: Скажи, пожалуйста, эти компьютерные песенки ты изобрел, чтобы досадить мне?
0: Сначала да. Надо же мне было как-то выиграть третий раунд. Согласись, ловко придумано. А потом, ты знаешь, по-настоящему просто увлекся.
1: А ты что же думаешь, что выиграл?
0: Техническим нокаутом. Ты не способен к дальнейшему сопротивлению. Если бы я был твоим секундантом, я бы выбросил белое полотенце на ринг.
1: А вот тут-то ты как раз и ошибаешься. С нашим поколением не так-то легко справиться. Сейчас убедишься. Идите сюда.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Извините, что долго заставил вас ждать.
3: Не беда, мы не теряли времени даром.
5: Мы написали сонг протест.
1: Нас так задел за живой этот подлюга, который пишет электрические песенки.
5: Не выражайся, мы не одни.
1: А были бы одни, я сказал бы не подлюга, а куда красивее.
3: Ну ладно, Боб, хватит. Ну что, репетируем, расходимся по домам.
1: Так, я вам должен кое-что сказать. Впереди у нас трудные минуты. Впереди борьба за наши права.
3: Борьба? Прекрасно.
5: Тогда наш сонг-протест будет в самый раз. Разрешите, пан профессор?
0: Да, да, конечно. Охотно послушаю. Прошу. Так.
6: Давно задыр, изношен мир, ни к черту он, панове, его верх дном,

0: Мила, очень мило. Ну вот, вы утверждаете, что все должно быть не так. Ну, а вот конкретно, как?
1: Вот этого мы еще пока не знаем, но...
2: Так, нечего больше скрывать. Вы знаете, против кого этот ваш сонг-протест? Кто пишет электронные песенки?
3: Кто? Ну?
2: Мой отец!
3: Пан профессор?
2: Да.
3: А я сказал подлюк. Ну и не расстраивайтесь.
2: Ты высказал справедливый протест, правда, в вульгарной форме. Друзья, положение очень серьезное. До сих пор песня была достоянием молодежи, но это у нас хотят отнять. Отныне уже нужны не мы, не наш талант, не наша активность творческая, не наша музыкальность, а механическая продукция моего отца.
0: Нет, нет, ты несправедлив. Это очень милые песенки. Вы могли бы их прекрасно исполнять. Папа же сам не поет. И получилось бы, а? Какая семейная кооперация? Плохо ли?
2: Плохо.
0: Почему?
2: Плохо, потому что мы не можем удовлетвориться ролью пассивных исполнителей.
4: Правильно.
2: Сможем ли согласиться мы, чтобы у нас отняли радость самовыражения в песне?
4: Конечно, нет.
2: Чтобы у нас отняли радость успеха.
1: И 3/4 заработка.
2: Друзья, правильно. Я призываю вас протестовать против такого покушения не только словом,
1: вот это очень правильно.
2: Но и действием.
4: Правильно.
1: Так, ну а сейчас, что ли, Марик, нам пора домой.
5: Что? Дрогнули, капитулируете.
3: Ну а что же делать?
1: Да нет, Марик.
2: А вы не знаете?
3: Нет.
2: Ну а я знаю.
3: Парень с характером.
6: А куда это он, а?
1: Марик, подожди.
0: Ну беги, беги, беги за ним и верни его.
6: Это зачем?
0: Как зачем? Нельзя же ему разрешать такое.
6: Ты, во-первых, запомни, мы уже ничего с тобой не можем ни разрешать, ни запрещать. С этим покончим.
0: А во-вторых?
6: А во-вторых, нет ничего дурного в том, что он бунтует. Давно известно, что всякий юнец, прежде чем стать человеком, должен в какой-то момент перебеситься.
0: Ну, перебеситься, мой сын.

0: Дорогой мой, это я совершенно не согласна.
1: Идет, видите его?
0: А, где?
1: Идет, где? Видите его? Где? Да вот там, на середине площади, садится он.
2: Да, действительно уселся.
3: Факт, сидит.
0: На земле.
2: На земле?
0: Ой, ну что?
1: Да ничего, сидит.
0: Ну а как же прохожие не реагируют?
3: Не, думаю, что пьяный, ясное дело.
2: Никто даже не оглянется.
0: Ну, бедный ребенок, а? Сидит и в таком одиночестве. А? Может быть, кто-нибудь из вас бегает и посидит с ним. А вы же вы товарищ.
1: Благодарю покорно, на меня прошу не рассчитывать.
3: Ну, если Марк сел на асфальт, ему ничего не будет. Но вот если сяду я, меня тут же пересадят в другое место.
2: А я не могу по другой причине, из-за повышенной восприимчивости. Вот едва посижу на голом камне, так сразу заболевает у меня это горло.
0: Да, а может быть, вы с ним пойдете посидеть?
4: Ой, ну что, к сожалению, не могу. Я вообще не собиралась протестовать, тем более сидением.
0: Ну ладно, хорошо. Если никто из вас не хочет, то я пойду сама и посижу с ним.
5: С ума сошла?
0: В конце концов, долг матери быть рядом со своим ребенком, и ты мне не можешь этого запретить.
5: Останься.
0: Ну хорошо, хорошо, я пойду отнесу ему зонтик. Вдруг дождик пойдет. Ну такие же демонстрации не для нашего климата.
1: О!
0: Ой, что?
1: Кто-то подошел к нему.
0: Кто? Где?
1: Вон.
0: А, да-да-да.
1: Даже
0: да,
1: присел рядом.
0: Присел, да. А, может быть, это кто-нибудь из его коллег?
2: Нет, постарше.
0: А, постарше, да, какой порядочный человек.
1: Сидят вдвоем и разговаривают. Интересно, о чем?
0: А, наверное, он тоже протестует, хоть он и старше. Видишь, вот я тебе говорила, надо быть ближе к молодежи. Посмотри.
5: Осел.
0: Как ты можешь так о нем говорить? Ты же его не знаешь совершенно.
5: Опасный осел.
0: Почему?
5: Когда глупости делают юнцы, это их право. Особой беды здесь нет. Но когда к ним присоединяются старые дураки, воображающие, что от этого становятся моложе, то дело принимает действительно опасный оборот.
1: О, поднимаются!
3: О, встали, пошли, все время разговаривают.
4: Постойте, постойте, да это же Густав! Парк-профессор Густав!
5: Густ, мой ассистент?
4: Да.
0: А куда же они направляются?
2: Кажется, домой.
1: Очень да, определенно
0: хорошо,
1: домой.
0: Если в следующий раз он захочет посидеть, пусть посидит, но ночью должен всегда возвращаться домой.
2: Пусть холод, ливень, зной. О, посиди со мной.
3: Запиши на всякий случай.
6: Добрый день. Простите мне этот неожиданный визит.
5: Просим, просим вас, коллеги.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Пожалуйста,
5: здравствуйте.
0: Присаживайтесь, пожалуйста.
6: Благодарю, я лучше постою.
0: Ага. Вы насиделись на асфальте. А может быть, вы хотите кофе?
6: Нет, тоже благодарю, недавно пил. Мы условились с Магдой встретиться в кафе на углу. Я занял столик у окна, и вдруг меня неожиданно поразил вид вашего сына.
5: А я даже не предполагал, что вы знакомы.
6: Ну, до сегодняшнего дня лишь визуально. Но когда я увидел его сидящим на площади, да, в самом центре, на мостовой. Я решил, что ему стало дурно, и он нуждается в помощи.
0: Ну, вы прекрасный человек.
7: Я объяснил пану Густаву, что это не обморок, а протест.
6: К счастью.
7: Вот и пан Густав признал, что мой протест обоснован и справедлив. И мы вместе пришли сказать это отцу.
5: Вы действительно так полагаете, коллега?
6: Да. Да. Насколько я успел заметить, между вами, пан профессор, и вашим сыном возник в последнее время некий стабильный, даже прогрессирующий конфликт. Такого рода ситуации возникают в результате, несомненно, существующего, хотя и не вполне осознаваемого, биологического антагонизма.
0: Нет, нет, вы не правы. Они всегда очень любили друг друга.
6: Привязанность и борьба вовсе взаимно не исключаются, уважаемые пани Беата.
7: Мы с отцом называли это матчем.
5: Именно. Матч. Известно, между прочим, что настоящий спортсмен должен уметь и проигрывать.
6: Значит, вы, пан профессор, считаете себя победителем в этом матче?
5: А вы в этом сомневаетесь, коллега?
6: Да. Думаю, что вопрос достаточно дискуссионный. И если вы авторитарно приписали победу себе, то нечего удивляться, что сын ваш взбунтовался.
5: Приписал себе? Хо. Что значит приписал себе? Разве я не выиграл матч? Разве не доказал, что знание и опыт стоят большего, чем юношеский пыл и интуиция? Разве компьютер не сочиняет песенки лучше моего сына? Это же признала даже фестивальная комиссия.
6: Да, фестивальная комиссия на ура приняла песенку «Прогулка среди звезд».
5: Ну,
6: да?
5: Пожалуйста.
6: В этой песенке действительно безукоризненно отображено настроение нашей первой вечерней прогулки с Магдой.
0: Это была моя идея рассказать вам, пан профессор, все подробности. Почти все. Но для запрограммирования компьютера хватило.
6: Так родился первый шедевр. А через 2 дня мы поссорились крепко. Поссорились, дело дошло до разрыва практически. Зато возникла новая песенка. «Силою держать тебя не стану». Но все-таки подлинным шлягером фестиваля будет блюз «В твоих глазах рассвет», который возник после того, как Магда переехала ко мне.
7: Теперь ты понимаешь, папа?
8: Понимаю.
7: Ведь могло случиться так, чтобы они совсем и не подошли друг к другу.
6: Привести еще примеры или достаточно?
8: Недостаточно, коллега, достаточно.
4: А я ничего, ничего не понимаю. О чем вы?
6: Уважаемые пани Бят, я попробую вам объяснить. Благодаря своим знаниям, опыту, таланту, профессор открыл перед песней новые, неограниченные технические возможности. Uh-huh. Никто из нас этого не сумел.
4: Ну, и что же?
6: Профессор создал форму, но форма должна быть наполнена содержанием.
4: А ты что же, не можешь ее наполнить?
8: Увы, это не так просто. Я создал форму. Форму, высоко оснащенную техникой. Но эта форма продолжала бы оставаться холодным математическим расчетом, если бы ее не удалось насытить живыми человеческими чувствами. В данном случае Густава и Магды. Преимущество молодежи и заключается в том, что их мысли, чувства, переживания обогащаются повседневно, причем порой без их сознательного участия, и, что самое ценное, обогащаются сегодняшним днем. Всякий человек – компьютер, в котором запрограммированы мысли, переживания, чувства. Но передать-то мы можем лишь то, что заложено в нас самих, а то, чего в нас нет, передать не можем.
7: Значит, ты признаешь, что не выиграл боя?
8: Но и ты тоже нет. Даже если есть талант, учиться надо. Совершенствовать технику, накапливать знания, опыт надо. Чтобы было что передавать.
7: Я предлагаю ничью.
4: О, ну нет, я не согласна. Ну что, опять начнется у вас грызня? Неужели нельзя сделать так, чтобы, наконец, в нашей семье наступил мир?
8: А ты думаешь, это будет хорошо?
4: Конечно.
8: Я в этом не уверен.
7: Я тоже.

0: Юлию Даниэлю посвящается. Эпиграф из Даниэля. А что же раньше? Раньше было море, врачующее житейских ран, и мы толпой, как на богомолье, бредущий к прибою по утрам. Ах, не надо море юга, разлюбезная Калуга, в гости нас теперь зовет. Можно сбиться, спиться с круга, нет, не надо, встретим друга, и закружится округа, пошатнется, оживет, заколышется упруга, плеск заслышится, и вот островерхая Калуга среди леса, среди луга, встрепенулась, как филюга, посреди зеленых вод, и теперь ее заслуга в том, что плещется белуга, сельди водят хоровод.
1: Здравствуйте, у микрофона Фатима Салказанова. В эфире передача «За и против». Подзаголовок сегодняшней передачи «За или против расширения НАТО на Восток». А тема подсказана двумя документами. Первый – заявление группы антинато, существующей в Государственной Думе России. Второй – антинатовский диалог заместителя председателя Государственной Думы России Сергея Бабурина с генеральным секретарем ЦК Компартии Греции Олегу Папаригу. Сергей Бабурин – сопредседатель депутатской группы народовластия и председатель антинатовской группы в Госдуме. Дело в том, что в обоих документах, которые я назвала, и еще буду цитировать в ходе нашей передачи, высказана только одна точка зрения. Сергей Бабурин такую важную тему, как смысл существования НАТО, обсуждает с Олегу Папаригу, которая целиком и полностью разделяет его неприязнь к организации Североатлантического договора. Поэтому я решила предоставить сегодня слово человеку, который этой неприязни не разделяет. Аргументы тех, кто против НАТО, мы и обсудим в этой передаче с известным чешским публицистом Яном Петранеком, которому я позвонила в Прагу. Ян, вы меня слышите?
2: Здравствуйте, слышу хорошо.
1: Ян, в беседе с руководительницей греческой компартии Сергей Бабурин сказал, страны, которые заявили о стремлении вступить в НАТО, делают это по разным причинам. Это, пожалуй, одно из немногих утверждений Бабурина, с которым легко согласиться. Итак, Ян, почему, зачем и по каким причинам Чехия вступила в НАТО?
2: Ну, главная причина, почему Чехия в НАТО, в том, что Россия уже не смогла нам воспрепятствовать в членстве. Москва нам смогла запретить в конце 40-х лет принят план Маршалла, что задавило саму возможность нового развития чехословацкой экономики и свело это на нет возможность послевоенного цивилизационного скачка, которому радовалась вся Западная Европа. Мы в НАТО, так как нас это удовлетворяет. Я не скрою, что это с проблемами, так как мы хромаем, если могу так выразиться. Ноги нашей экономики только что разулись из советских сапог, и свободному шагу мы еще не привыкли. Но 100 причин, почему мы в НАТО. Атлантический альянс – это ядро сильной организации, сердцевина устойчивой системы, на которую можно положиться. Это система, предупреждающая неприятные сюрпризы вроде августа 68 года. Чешское социал-демократическое правительство не опасается, что танки НАТО к нам приедут оказывать братскую помощь, после которой вся интеллигенция моей страны прожила следующих 20 лет в качестве чернорабочих. Мы в НАТО, ибо мы беспокоимся, куда устремится хаотическая Россия, зная, что коммунисты с этой страной в течение 20 века сделали. И кто сможет лучше, чем НАТО, гарантировать, что в Праге после какого-то силового приема из Востока не придет к власти к нам в Москве или в Минске клонированный политрук вроде Лукашенко?
1: Ян, Сергей Бабурин утверждает, что те руководители восточноевропейских стран, которые стремились ускорить вступление своих стран в НАТО, делали это, чтобы не допустить прихода к власти левых сил, то есть коммунистов. Скажите, пожалуйста, Ян, этот аспект влиял на стремление Чехии стать членом НАТО?
2: Ну, дело не...
1: Наверное, влияло.
2: Ну, повлияло, но не очень много. Дело в том, что понятно, что левые всегда хотят вернуться на круги своя. Дело в том, что они мешают нормальному развитию страны. Историческая эпоха, при которой они правили, должна была закончиться всеобщим благосостоянием и закончилась кошмарной нищетой. Почему, в чем смысл было бы предлагать им новую попытку?
1: Говорит Париж, вы слушаете передачу «За и против». На наши вопросы по телефону из Праги отвечает Ян Петранек. Ян, председатель антинатовской группы в Госдуме, Сергей Бабурин, заявил также, что расширение НАТО, я цитирую, это гениальная операция Соединенных Штатов Америки против общеевропейской интеграции. Поэтому, Ян, у меня к вам следующий вопрос, вернее, даже два вопроса. Первый. Не помешает ли вступление Чехии в НАТО, где доминирующую роль играют Соединенные Штаты, европейской интеграции Чехии? И второй вопрос. Если бы возникла, наконец, общеевропейская оборонная система, Чехия осталась бы в НАТО или вступила бы в Европейский оборонный союз?
2: Мне кажется, что это слишком гипотетические вопросы. Чехия и Чешская республика очень близка американскому идеалу, как должно развиваться общество. И поэтому, что в НАТО как раз сейчас гегемоническую роль играют США, тогда мы с удовольствием туда вступили. И если будет развиваться НАТО каким-то неуклюжим образом, тогда мы можем это и критиковать. Я раз в неделю по Českému телевидению выступаю, иногда спорю с нашим министром иностранных дел Каваном. И вот НАТО заслуживает критику. Вот сейчас какая стратегия бомбежек пришла Милошевичу как нельзя кстати, и он смог с этой помощью НАТО изгнать свыше половины населения из Косова. Но мне кажется, что то, что я могу сейчас критиковать НАТО, это поможет внутренним реформам этого блока.
1: Хорошо, Ян, но я повторю тогда все-таки свой второй вопрос. Но если возникнет европейская оборонная система, которая будет самостоятельно существовать, самостоятельно от НАТО, Чехия останется в НАТО или вступит в этот Европейский оборонный союз? И тут уже это не только гипотеза, об этом все-таки много разговоров, и, возможно, скоро решение о создании Европейского оборонного союза примет конкретные очертания.
2: Мне кажется, что все-таки Чехии будут предпочитать НАТО, поскольку мы видим, что эта организация нам ближе по сердцу и по логическому анализу.
1: Ян, я европейка до мозга костей, и меня ваш ответ огорчил немножко. Я перехожу к следующему вопросу. В антинатовской беседе с лидером греческих коммунистов Сергей Бабурин высказал, в частности, следующую мысль, цитирую, «Приглашение отдельным восточноевропейским странам вступить в состав Североатлантического блока создает вполне реальную угрозу безопасности нашей страны и ее национальным интересам». Конец цитаты. Скажите, пожалуйста, Ян, значит ли это, что с тех пор, как Чехия стала полноправным членом НАТО, она стала грозить национальным интересам России? В чем вообще может выражаться подобная угроза? Смеется.
2: Сейчас это просто похоже на развлечение, тот вопрос. Я не люблю сам никому угрожать, и Чехия – это не сторонник угроз. Но с удовольствием я слежу за тем, когда чешские клюшки угрожают хоккейным воротам России. И в экономическом порядке я бы хотел как конкурент угрожать русскому хлебному квасу и водке, качественным чешским пивом и по дешевке, чтобы вся Россия выпивала на здоровье, и чтобы нам Россия отомстила за это не красными ракетами, а скорее красной икрой.
1: Говорит Париж, международное французское радио РФИ. Передача «За и против» подошла к концу. В ней участвовал пражский публицист Ян Петранек. Вела передачу Фатима Салказанова. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.
3: На реке желтеет за нахохленную станцией далекими кувшинками река, и, уплывая в длительное странствие, цепляются за звезды облака. Уходит деревень забытый облик, в туманах жизни зернышко судьбы, а в речке заблудившееся облако встает перед баркасом на дыбы. Я снова здесь, под облаками древними, о родине негромко говорю. И снова за прибрежными деревьями выщипывает лошадь тень свою. Под утро станет звякать каплей с ветки о патронташе тракторных следов, и я поставлю на окно соседки сырое пламя сорванных цветов. Гроза в степи. И вот уже грохот, сумятица, виск, метут проливные потоки. Под низкой подводой не скрыться от брызг, и в брызгах, как в родинках, щеки. В глубоком кювете грызутся ручьи, а тучи трещат, как арбузы. Под ливнем высоким шершав и плечист неубранный лес кукурузы. Глазастая хата в размытом краю, а ветер до скрипа развинчен, и капли с куриным упорством клюют в прорехи дубового днища. Я лезу под ливень, под гром горловой, я падаю в буйную небыль, и насмерть над самой моей головой зарезано молнией небо. Впервые я встретился с девушкой. Впервые был час разлуки. Луна, как вода, мерцала. Я за руки просто взял. А девушка удивилась. Какие холодные руки. А вы отогрейте своими руками, я так сказал. Но девушка рассмеялась. Не видел лица я краше. Оно на свету сияло, а я перед ним в потьмах. Так близко еще я не был и думал, а что же дальше? Да так и стоял с холодными руками в ее руках. Я всматриваюсь в девушку, идущую мне навстречу, и никак не пойму, почему она не останавливает на мне свой вопрошающий взгляд. Ведь, наверное, мы никогда не встретимся вновь. А я уже немного влюбился в нее. Но она проходит, и я чувствую, что сейчас я теряю то, чего еще не нашел. Мечта. Ты чувствуешь, я хороший, но дальний, но не попутный. Сквозь встречи и листопады я за тобой слежу. Ты смело идешь по бритве, по молодости, по буре и держишь небрежно сумочку, похожую на слезу. Я душу пущу на ветер, на поезда, на мгновение. Я тело свое покину на черное воронье. Нельзя, чтоб прошло бесследно мерцающее сновидение, надменное, ледяное, чужое лицо твое. Последняя сигарета в зубах у меня крошится. Я выкурил столько мужества, но не решусь никак. А вдруг я тебя придумал? Мне страшно мечты лишиться. Закрою лицо руками. Пусть все остается так. Любовь. Он вошел. Старый дом словно ожил. Ты сидела, рванулась не ты. Проступили такие черты, что лицо на лицо не похоже. Он еще не забрал, но уже ты его поняла по движению. То душа прикоснулась к душе, то звезда зацепилась о землю. Я любил ее чисто и строго. Перед сном и превратной судьбой старый меч благородства и страха клал на ложе меж ней и собой. Как остался один, я не знаю. И пристала цыганка, шепча: «Дай, красавчик, тебе погадаю, как рука у тебя горяча!» Налгала про дорогу и чувства. Как вода эти годы сошли, и вражда, и тоска, и искусство, и подруги меня не сожгли. Но люблю до сих пор бескорыстно, беззаветно и тихо, как брат. И протяжно кричат мои письма, и на низкое солнце летят. Нет в городе весны, есть лето и зима, и тени ни одной, внезапен переход, и грань знобит сама, снег переходит в зной. Ты глянул, снег идет, оделся на ходу, но попадешь как раз из духоты квартир в другую духоту, где дышит зной на нас. На лето лед хранят, а в ледяной порыв огонь берут взаймы. Ты воздуха лишен, смягчающего взрыв то лето, то зимы. Спи, осень, спи, весна, предание старины. Ты житель городской, и снегом заметен с холодной стороны, сожжен огнем с другой. Осенний космос. Старинная осень, твой стих изжит, твоя сторона пуста, ночами под деревом воздух визжит от падающего листа, и ветер, донесший раскат зимы, все стекла задул в селе. Деревья тряхнуло вон из земли, а листья назад к земле. Ни воздух, ни поле, ни голый лес, а бездны меж нас прошли. Горит под ногами лазурь небес, так мы далеки от земли. Но тише, подруга моя, жена, минута раздумья есть. То дождь пошел, то почти тишина. Такого не перенесть. Шел дождь прямой, все было прямым, прямым. Шел дождь прямой, внезапно он стал косым. Все стало косым, под косым дождем, забор, горизонт, холмы. И дом, потемневший мгновенно дом, и мы перед ним, и мы. Елена. Ты кто, Елена? Стар и млад из-за тебя в огне. Пускай цари повременят, ты вспомни обо мне. Гомер, слепой певец богов, донес из пустоты вздох восхищенных стариков, но не твои черты. Оставил славы, блеск и гром, и больше ничего. Я угадал мужским чутьем смущение его. В туманном юношеском сне из этой пустоты являлась женщина ко мне. Елена, это ты. Тебя я чувствовал во всех, как славу и подвох, хотя свой призрачный успех ни в ком признать не мог. Когда другая за мечты сожгла мне жизнь, любя, ты приняла ее черты. Я потерял тебя. Когда кричит ночная птица, забытым ужасом полна, душа откликнуться боится, она желает быть одна. Но дико слышать ей от века рыданье ветра, хриплый вой, и принимать за человека дорожный куст, объятый мглой. Я в поколенье друга не нашел, и годы не восполнили утраты. Забытое письмо вчера прочел, без адреса, без подписи и даты. Поклонная и мягкая строка далекое сияние излучала. Его писала женская рука. Кому, кому она принадлежала? Она просила участи моей, порыв последней зрелости бездомной. А я не знаю, чем ответил ей, Я все забыл, я ничего не помню. Их много было, светлых и пустых, которые любви моей искали. Я вспомнил современников своих, их спутниц. Нет, они так не писали. Такой души на свете больше нет. Забытую за поколением новым никто не вырвал имени на свет ни верностью, ни мужеством, ни словом. Песня. Справа поле с кругами трамвая, слева море с бегущей стопой. У того и у этого края ты хотела остаться собой. Привязал он тебя, горевую, и ушел за бегущей стопой. Но цепочку его золотую ты пилила неверной пилой. И визжала она, и скрипела, высекая золотые струи. Чтобы он не расслышал, ты пела о земной и небесной любви. Лейся, песня заветная, лейся на опасную эту струю. Все простит он за чистую песню и на том, и на этом краю. Ты зачем полюбила поэта и его золотые слова? От высокого лунного света закружилась твоя голова. Ты лишилась земли и опоры. Что за легкая тяга в стопе? И какие открыла просторы твое тело и в нем, и в себе? Он хотел свою думу развеять, дорогое стряхнуть забытье. Он сумел небесами измерить свой полет и падение твое. И небрежным движением поэта он накинул на плечи твои блеск тончайшего звездного света от прощального слова любви. Что-то будет, огонь или солнце, заметет вас полынь мурава. Ты заплачешь, а он отзовется на свои золотые слова. Волна. Я возраста еще не понимал, когда взлетел на гребень поколения. Пусть я не мудрость в сеть морщин поймал, а смутную улыбку сожаления. Дрожат моря, так губы ищут слов, душе тесны земные небосводы. Но, обдирая плавники стихов, сквозь сеть морщин мои уходят годы. Меня несет на берег высота, последний взлет. Перед своим падением так мощно медлит гребень, и чиста душа перед своим перерождением.
4: Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда.
5: 1930 год. Советскую страну охватил невиданный трудовой подъем, вызванный решениями 16-й партийной конференции, принявшей первый пятилетний план. Борьба за пятилетку развернула великую творческую инициативу рабочего класса. Борьба за осуществление пятилетки была борьбой за социализм.

0: всю силу своего огромного поэтического таланта отдал Маяковский этой борьбе. Шершавым языком плаката, гневной сатирой, своими стихами и пьесами боролся поэт против надменных помпадуров, против подхалимов и сплетников, трусов и взяточников, против всех, кто мешал нашему движению вперед. Особую ненависть поэта вызывали бездушные бюрократы, напыщенные чинуши. Каждого бюрократа выпарь и прочисть, и веник рабочего, и художника кисть, призывал поэт. Канцелярщиной тормозится работа, канцелярщина царского чиновничества кит, да не будет в коммуне никаких волокит. Шагай, страна, быстрей моя, коммуна у ворот. Вперед, время, время, вперед! Подвал изобретателя Чудакова. Он заканчивает свое грандиозное изобретение – машину времени. В глубине подвала, за полупрозрачной перегородкой, видны очертания самой машины времени, вспышки и слышится треск электросварки. Слева пульт управления, посредине стол. Над столом склонился Чудаков. Он пристально всматривается в чертежи. Вбегает Велосипедкин. Тихо подходит к Чудакову, кладет ему руку на плечо.
1: Что? Все еще в Каспийское море впадает подлая Волга?
2: Да. Но это теперь ненадолго. Часы закладывайте и продавайте.
1: Хорошо, что я их и не купил.
2: Не покупай. Не покупай ни в коем случае. Скоро эта плоская, дикающая глупость станет смешнее, чем лучина на Днепрострое.
1: Вставляем, значит, перо в Швейцарии, да?
2: Да не щелкай ты языком на мелких сегодняшних политических счетах. Моя идея грандиозная. Волга человечьего времени, в которой нас, как бревна в сплав, бросало наше рождение, бросало барахтаться и плыть по течению, эта Волга отныне подчиняется нам. Я заставлю время и стоять, и мчать в любом направлении с любой скоростью.
3: Люди смогут вылазить из дней, как пассажиры из трамваев и автобусов.
2: Своей машиной ты можешь остановить секунду счастья
3: и наслаждаться месяц, пока не надоест.
2: Своей машиной ты можешь свихрить растянутые тягучие годы горя, втянуть голову в плечи и над тобой, не задевая и не раня, сто раз в минуту будет проноситься снаряд солнца, приканчивая черный дни. Смотри, фейерверочные фантазии Уэллса. Мозг Эйнштейна. Массовый опыт 5 лет. Все, все спрессовано, слито и сжато в этой машине.
1: Почти ничего не понимаю. Во всяком случае, ничего не вижу.
2: Да надень же ты очки.
0: Чудаков подходит к пульту управления машиной времени.
2: Тебя слепят эти тванки платины и хрусталя. Этот блеск лучевых сплетений. Видишь? Видишь?
0: Чудаков включает рубильник и кнопки своей машины.
2: Смотри, ты призаметил вот эти 2 линейки? Горизонтальные и вертикальные, с делениями, как на весах. вот этими линейками ты отмеряешь куб необходимого пространства. Смотри, вот видишь вот этот колесный регулятор?
4: Ага.
2: А вот этим ключом ты изолируешь включенное пространство и отсекаешь от всех тяжестей все потоки земного притяжения.
4: Ага.
2: И вот этим странноватым рычажком ты включаешь скорость и направление времени.
4: Ага. Понимаю. Здорово! Необычайно!
1: Это значит, например, собирается Всесоюзный съезд по вопросу об успокоении возбуждаемых вопросов. Ну и, конечно, представляется слово для приветствия от Государственной академии научных художеств государственному товарищу Когану. Ну и как? Только он начал. Товарищи, сквозь щупальцы мирового империализма красной нитью проходит волна. Я отгораживаю его от президиума и запускаю время со скоростью 1,5 минут в четверть часа. Академик себе потеет, приветствует, приветствует и потеет 1,5 часа. А публика глядит, академик только рот разинул, хоп, и уже оглушительный аплодисмент. Все облегченно вздохнули, подняли с кресел свеженькие зады и айда работать. Так что, да?
2: Ну какая гадость. Ты что-то мне какого-то Когана суешь. Я тебе объясняю, это дело вселенской относительности. Дело перевода определения времени из метафизической субстанции, из ноумена в реальность, подлежащую химическому и физическому воздействию.
1: А я что говорю? Я про то и говорю. Ты себе построй там реальную станцию со всяким химическим и физическим воздействием, а мы от нее провода проведем. Ну, скажем, на все курильные инкубаторы. 15 минут полупудовую курицу будем взращивать. А потом ей под крылышко штепсель, выключим время и сиди, курочка. Сиди и жди, пока тебя не поджарили и не съели.
2: Какие инкубаторы, какие курицы? Я тебе...
1: Ну ладно, ладно. Ты думай себе хоть про слонов, хоть про жирафов, если тебе про мелкую скотину и думать унизительно. А мы как-нибудь сами это к нашим сереньким цыпляткам приспособим.
2: Ну что за пошлятина? Нет, я чувствую, что ты своим практическим материализмом скоро из меня самого курицу сделаешь. Чуть я размахнулся, хочу лететь, ты из меня перья выщипнул.
1: Ну ладно, ладно, ну не горячи. А если я у тебя какое перо и выщипал, ты извини, я тебе его обратно вставлю. Ты только летай, пари, фантазируй. Ведь мы ж твоему энтузиазму помощники, а не помеха. Ну не злись, парнишка. Запускай. Закручивай свою машину. Чего помочь-то, а?
5: Чудаков устремляется к пульту управления.
2: Внимание.
5: Чудаков включает блоки и агрегаты машины времени.
2: Я только трону колесо, и время рванется и пустится сжимать и менять пространство, заключенную нами в клетку изоляторов. Ох, сейчас я отбиваю хлеб у всех пророков, гадалок и предсказателей.
1: Постой, чудо!
5: Велосипедкин быстро поднимается по винтовой лестнице, ведущей к машине времени.
1: Да, да, я встану туда, а? Может быть, я через 5 минут выйду из комсомольца в этакие бородатые марксы, а? Или нет? Буду старым большевиком с 300-летним стажем. Я ж тогда тебе все проведу.
2: Осторожней! Сумасшедший!
5: Чудаков бросается к Велосипедкину и отталкивает его. Затем подбегает к пульту, выключает рубильники.
2: Если в идущих годах к здесь пролежит стальная ферма подземной дороги, то, вмещаясь своим щуплым тельцем в залитую сталью пространство, ты моментально превратишься в живой порошок. Может быть, в грядущем вагоны сверзятся с рельс, а здесь небывалым времятрясением в 1000 баллов к чертовой бабушке разворотит весь подвал.
1: Сейчас опасно пускаться туда. Надо подождать идущих оттуда.
5: Чудаков подходит к пульту управления, с волнением поворачивает штурвал.
2: Поворачиваю медленно-медленно. Всего в минуту 5 лет.
5: Вбегает рабочий Фоскин.
4: Постой, товарищ. Подожди минутку. Тебе все равно свою машину крутить. Сделай одолжение. Сунь в твою машину мою облигацию. Может, она через 5 минут 100 000 выиграет.
6: О, догадался. Тогда ж туда весь наркомфин засунуть надо. А то, что ты выиграешь, а тебе все равно не поедет. Табличку спросим.
2: Ну вот я вам в будущее дверь пробиваю, а вы на рубли смотрите, бульгарные материалисты.
4: Дура! Я зря тебя с выигрышем тороплюсь. У тебя на твой опыт деньги есть?
7: Да. Деньги есть?
5: Все растерянно переглядываются.
1: Деньги.
5: И в это время, неожиданно, в подвал Чудакова с видом праздных туристов спускаются крикливо одетая сотрудница ВОКС, мадам Мезальянсова, осанистый человек с испаньолкой Иван Иванович, репортер Моментальников с записной книжкой и авторучкой, иностранец мистер Понт Кич в ботинках на толстой подошве с тростью и длинной сигарой в зубах. Мадам Мезальянсова подходит к Чудакову и его друзьям.
8: Do you speak English? Ах, так sprechen Sie Deutsch. Parle au français, наконец. Я так и знала. Это утомительно очень, но принуждена делать традюксион. Перевод с нашего на
5: рабочий крестьянский. Мистер Понт-Кич, Иван Иванович, мадам Мезальянсова с любопытством осматривают подвал Чудакова.

0: Мезальянсова указывает на человека с испаньолкой.
1: Иван Иванович, товарищ Иван Иванович, вы, конечно, знаете Ивана Ивановича.
2: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогой товарищ! Не стесняйтесь, я показываю наши достижения, как любит говорить Алексей Максимович. Я сам иногда, ну понимаете, это нагрузка нам, рабочим, крестьянам, очень, очень нужен свой советский Эдисон. Конечно, кризис нашего роста, ну там маленькие недостатки механизма, лес рубят, щепки летят. Ничего, еще одно усилие, и все будет изжито. У вас есть телефон? У вас нет телефона. Ничего, я сейчас скажу Николаю Ивановичу. Он не откажет. А если он откажет, так можно же пойти к самому Владимиру Панфиловичу. Он, конечно, пойдет навстречу. Ведь даже сам Семен Семенович мне постоянно говорит, понимаешь, говорит, нужен, говорит, нам, рабочим, крестьянам, нужен свой красный советский Эдисон. Товарищ Моментальников, надо открыть широкую кампанию.
3: Эксцеленция, прикажите, аппетит наш невелик. Лишь задание нам дадите, все исполним в тот же миг.
1: Мы Моментальников, товарищ Моментальников, сотрудник, попутчик. Видит, советская власть идет, присоединился. Видит, мы идем, зашел. Увидит, они уйдут, уйдет.
3: Совершенно, совершенно верно. Сотрудник, сотрудник дореволюционной и пореволюционной прессы. Вот только революционная у меня, понимаете, как-то выпала. Но я как-нибудь напишу мемуары. Здесь белые, там красные, тут зеленые. Крым, подполье. Пришлось торговать в лавочке. Не моя, отца, или даже, кажется, просто дяди. Сам я рабочий, по убеждениям. Я всегда говорил, что лучше умереть под красным знаменем, чем под забором. Под этим лозунгом можно объединить большое количество интеллигенции. Моего толка. Эксцеленция, прикажите. Аппетит наш невелик.
1: А потом, простите, мистер Понт-Китч. Господин Понт-Китч. Британский англосакс.
2: Вы были в Англии, а я был в Англии. Везде англичане. Я как раз купил кепку в Ливерпуле и осматривал дом, где жил Анти-Дюринг. О, удивительно интересно. Надо открыть широкую компанию.
1: Мистер Понт-Китч, известный в Лондоне и в Сити филателист. Филателист, как это перевести? Марколюс! Очень интересуется химическими заводами, авиацией и вообще искусством. Очень культурный, общительный человек и даже меценат. Меценат. Помогает там киноработникам, изобретателям, вокруганы. Он уже слушал широкие песни. Халтура. Смотрел на Москву с небоскреба известий на Христу. Был у Анатолия Васильевича, а теперь говорит к вам. Вот такой культурный, общительный. Даже нам ваш адрес сказал.
4: Носатая сволочь с нюхом.
0: Понт-Китч с чувством собственного достоинства подходит к рабочим.
5: Ай, Иван! Very well, as very better. I shall write mannequin, I not Winterstein. Перепечел, Макдональд, Стоп, Ляк, Майк, Рос, звери изобретающим.
1: Мистер Понт Кич говорит на присущем ему языке, что на его туманной родине всех Макдональда, Черчилла, совершенно как звери заинтересованы вашим изобретением. И он очень-очень просит...
2: Ну, конечно, конечно, мое изобретение принадлежит всему человечеству. Что? Я очень-очень рад. Я сейчас...
6: Чудаков подходит к иностранцу, с готовностью ведет его к машине времени. Англичанин достает блокнот. Затем они поднимаются по лестнице и скрываются за ширмой. Велосипедкин отводит в сторону Ивана Ивановича.
2: Товарищ, надо помочь парню. Я ходил всюду, где без доклада не входить. Я часами торчал, где кончил дело и так далее. Я почти ночевал под вывеской. Если вы пришли к занятому человеку, то уходите. И никакого толку. Из самолокитной трусости ассигновать десяток червонцев. Дебет может быть грандиозное изобретение, товарищ. Вы должны с вашим авторитетом...
7: Да, это ужасно. Лес рубят, щепки летят. Ну, ничего, я сейчас же прямо в главное управление по согласованию. Я сейчас буду говорить с Николаем Игнатьевичем. Он не откажет. Ну, а если он откажет, можно пойти к самому...

0: Где цвел в райт рам, из двери в двери лес и не дошел. Туго, бедный много труд, тиф, июль, май, о, дуй и вам в червонцли.
1: Мистер Фонк ведь говорит, что если вам нужны червонцы.
2: Подбегает велосипедкин. Он срывает с головы кепку и незаметно сует ее под свой красный свитер.
3: Ему не нужны. Ему наплевать на червонцы. Я только что сбегал для него в госбанк и пришел весь в червонцах. Вот.
2: Велосипедкин хлопает себя по свитеру и по карманам.
3: Сквозь карманы жмут аж даже противно. Вот тут натыканы купюры по два, вот тут по три, а в этих двух карманах так одни 10 червонцев.
2: Велосипедкин трясет Панкичу руку, крепко обнимает его и восхищенно провожает к дверям.
1: Очень попрошу вас чуточку так-то с вашими комсомольскими замашками. Назреет, если еще не назрел, громадный международный конфликт. Goodbye.
4: Ничего, ничего, ничего. Я сам в ваши годы. Лес рубит, щепки летят. Нам нужен свой красный советский Эдисон. У вас нет телефона, ну ничего. Сейчас буду говорить с самим Никандром Гермидовичем.
5: Эксцеленция, прикажите, аппетит прошу вели. Лишь задание нам дадите, все исполним, тут звени.
2: Иван Иванович и Моментальников уходят. Чудаков радостно подбегает к Велосипедкину.
6: Это хорошо, что есть деньги.
3: Денег нет.
2: Велосипедкин порывисто вытаскивает из-под фуфайки кепку и бросает ее на пол.
6: То есть, как же это нет денег? Я не понимаю, а зачем же тогда хвастаться и говорить? И тем более отказываться, когда делаются солидные предложения со стороны иностранных. Хоть ты и гений, а дурак. Ты что хочешь? Чтоб твоя идея обжелезилась и влетела к нам из Англии прозрачным командующим временами дредноутом, невидимо пить по нашим заводам и советам. А ведь верно. Верно. Как же ему все это рассказал?
3: А он еще в отход вписывал. Да что ж ты меня не одернул, а еще сам в вере ведешь, обнимаешься.
7: Дура! Я недаром его обнимал. Бывшая беспризорщина пригодилась. Я не его, я карман его обнимал. Вот он. Блокнот английский. Потерял блокнот англичанин.
2: Велосипедкин передает блокнот Чудакову.
6: Браво! Браво! А деньги?
2: Чудаков листает блокнот, вырывает страницы за рисовками и бросает их в печку.
3: Чудаков, я пойду на все. Я буду грызть глотки и глотать кадыки. Я буду драться так, что только щеки будут летать в воздухе. Я убеждал, я орал на этого оптимистинка. Но он гладкий и полированный, как дачный шар. На его зеркальной чистоте только начальство отражается. Да и то кверх ногами. Я почти разагитировал бухгалтера ночью. Но что можно поделать с этим проклятым товарищем победоносцем? Он просто плющит всех своими заслугами и стажем. Ты знаешь его биографию? На вопрос, что делал до 17-го года, он пишет в анкете. Состоял в партии, а в какой неизвестно. И неизвестно, что у него Б или М в скобках стояло. А может быть, не Б, не М не было.
6: Говорят, он сидел, а потом утек из тюрьмы, засыпав страже табаком глаза. А вот сейчас, через 15 лет, само время.

0: засыпала ему глаза табаком мелочей минут. Глаза его слезятся от довольства и благодушия. Что можно увидеть такими глазами? Социализм? Нет! Только чернильницу да пресс-папье.
1: На лестнице появляется Фоскин. В руках у него остатки электродов для электросварки.
2: Товарищ, ну что ж, я слюной буду запаивать, что ли? Тут еще двух поставить надо. 240 рублей мини-максом.
1: Размахивая пачкой денег, вбегает Поля, жена Победоносикова.
3: Деньги? Смешно.
1: Велосипедкин радостно хватает деньги, дает их Фоскину, Фоскин убегает.
0: Давай. Гони! Надо все гони! Подай материал помощников и обратно! Ну что, уговорил у начальства по семейной линии, да?
3: Ой, да разве с ним можно просто? Он шипит бумажным удавом каждый раз, как возвращается домой временной резолюциями. Не смешно. Это Ночкин!
0: Ну?
3: Это такой бухгалтерчик его учреждений. Я его и вижу первый раз. Прибегает сегодня в обед. Пакет сует. Передайте, говорит, секретно. А мне, говорит, к ним нельзя. По случаю возможности подозрений в соучастии. Не смешно?
0: Да. Может быть, эти деньги...
4: Да, тут есть над чем подумать. Что-то мне кажется... А ладно, все равно завтра разберемся.
1: Радостно вбегает Фоскин, с ним два других рабочих, Двойкин и Тройкин.
4: Готово!
2: Есть!
1: Велосипедкин взволнованно обнимает всех.
4: Тогда валяй, товарищи!

0: каждый занимает свое место. Все живо берутся за дело. Вспыхивает электросварка, дружно кипит работа. Монтаж машины окончен. Чудаков в последний раз проверяет главный пульт.
1: Проводки спаяны. Изоляционные перегородки в порядке. Напряжение выверено. Кажется, можно. Первый раз в истории человечества. Отойдите. Осторожно. Включаем. Раз. Два. Три.
0: Одна за другой зажигаются индикаторные лампочки на пульте управления. Щиты открываются. Видны быстро вращающиеся лопасти машины времени. Друзья смотрят, как зачарованные. Все отшатываются и падают. Через секунду, оправившись, подбегают к месту взрыва. Чудаков, обжигаясь, выхватывает обрывок прозрачной стеклянистой бумаги с отбитым рваным краем. На бумаге надпись.
2: Гагачите! Смотрите на это!
1: Это письмо! Это письмо написано 50 лет тому вперед!
2: Нет, вы понимаете, 50 лет тому вперед. Ой, какое необычайнейшее слово.
1: Читайте.
3: А чего читать-то? BD5-24-20. Это что, телефон, что ли? Какого-то товарища БД.
4: Да не БД, а Буду. Они пишут одними согласными. Опять это указание порядковой гласной. А, Е, И, О, У. Буду. Экономия 25% на алфавите, понял? Четыре – это завтрашний день. 20 – это часы. Он. Она. Оно. Будет здесь завтра в 8 часов.
1: Катастрофа. А? Что? Ты видишь? Вижу этот обощенный снесенный край. Это значит, на пути времени встретилось препятствие. Дело в 11:50 готов, занявшее это сейчас пустое пространство. Отсюда и взрыв. Нет!
2: Чтобы не убить идущее оттуда, нужны люди и деньги. Много. Нужно немедленно вынести опыт как можно выше на самый пустой простор. Если мне не помогут, я на собственной спине выжму эту махину, но завтра все будет решено. Товарищи, вы за мной.
5: Пойдем, товарищи, возьмем их за воротник. Я буду жрать чиновников и выплевывать пуговицы. Айда!

0: Приемная Победоносикова. Наверху, во всю стену, большая вывеска. Главный начальник по управлению согласованием, главнач ПУПС, товарищ Победоносиков. Приема нет. Ниже надписи «Без доклада не входить», «Кончил дело, уходи», «Не шуметь», «Не курить», «Не плевать», «Не сорить» и другие. У двери, ведущей в кабинет главнач ПУПСа Победоносикова, стол его секретаря Оптимистенко. На столе телефоны и несколько стаканов чая. Оптимистенко попивает чаек и принимает просителей. Входит скромно одетый мужчина с подвязанной забинтованной рукой.
1: В чем дело, гражданин?
2: Я вас прошу, товарищ секретарь, увяжите. Пожалуйста, увяжите.
1: Это можно увязать и согласовать, это можно. Каждый вопрос можно и увязать, и согласовать. У вас есть отношения?
2: Есть отношения. Такое отношение, что прямо проходу не дает. Материт и дерется. Дерется и материт.
1: Это что ж, вопрос вам прохода не дает?
2: Да не вопрос, а Пашка Тигролапов.
1: Виноват, граждане. Так как же Пашку можно увязать?
2: Это верно. Одному никак не можно увязать. Но вдвоем, втроем, если вы прикажете, так его и свяжут, и увяжут. Я вас прошу, товарищ, увяжите вы этого хулигана. Вся квартира от него стонет.
1: Ну, чего вы с такими мелочами лезете в крупное государственное учреждение? Обратитесь в милицию.
0: В дверях появляется старая женщина с сумкой в руках. Оптимистенко продолжает пить чай.
1: Вам чего, гражданочка?
3: Согласовать, батюшка. Согласовать.
1: Ну, это можно. Согласовать и увязать это можно. Каждый вопрос можно и увязать, и согласовать. У вас есть заключение?
3: Нет. Нет, батюшка. Нельзя ему заключение давать. В милиции сказали, можно, говорить его на неделю заключить. А чего я тогда батюшку кушать-то буду? А потом из заключения выйдет. Он ведь меня опять побьет, вот.
1: Виноват, гражданочка. Вы заявляли, что вам согласовать треба. А что же мне мужем голову морочите?
3: Так ведь меня с мужем-то и надо согласовать, батюшка. Не согласно мы живем. Пьет он очень вдумчиво.
0: Женщина ставит на стол целую батарею бутылок.
3: Особенно перед чисткой. Вот, отронки его боимся, так как он партийный.
1: Ну чего вы с такими мелочами лезете в крупное государственное учреждение? Мы мелочами заниматься не можем.
0: Оптимистенко складывает в сумку бутылки, заботливо помогает женщине одеться.
1: Государство крупными вещами интересуется. Ну, фордизмы разные. Все.
0: Вбегают взволнованные Чудаков и велосипедки.
4: Товарищ Чудаков, к товарищу Победоносику. Экстренно, срочно, немедленно.
5: Срочно, немедленно.
1: А я вас узнаю. Это вы сами или ваш брат? Ну, тут ходил молодой человек.
5: Да нет, это я сам и есть.
1: Да нет, он же ж без бороды.
5: Я был даже без усов, когда начал толкаться. Товарищ Оптимистенко, с этим необходимо покончить. Мы идем к самому главначпуксу. Нам нужен сам товарищ Победоносик.
1: Не треба. Не треба вам его беспокоить. Я же вас, собственно, лично вполне могу удовлетворить. Все в порядке. На ваше дело имеется полное решение.
5: Вполне удовлетворить, да?
2: Полное решение, да? Сломили, значит, бюрократов, да? Здорово!
0: Велосипедкин радостно кидается к Оптимистенко, бьет его ладонью по спине, Оптимистенко захлебывается чаем.
1: Да что вы, товарищ? Какой же может быть бюрократизм перед чисткой? У меня все на индикаторы. Без входящих и исходящих. По новейшей карточной системе.
0: Оптимистенко поворачивает ручку индикатора.
1: Раз. Нахожу ваш ящик. Раз. Хватаю ваше дело.
0: Оптимистенко вкладывает карточку в щель делопровода.
1: Раз.
0: Вспыхивают лампочки, по которым мы следим за ее ходом. Карточка скользит по трубкам от одного автомата к другому. Стучат машинистки. Карточка возвращается обратно. Вот она приближается.
1: В руках полный резолюция. Вот-вот, ну я же говорил, полное решение, вот.
0: Чудаков и Велосипедкин радостно бросается к Оптимистенко.
1: Отказать.
0: Просторный кабинет Победоносикова, отделанный светлым деревом. Над дверью портрет Маркса. За широким окном в вечернем сумраке Москва. Победоносиков важно восседает за массивным столом в кожаном кресле с высокой спинкой. Он перелистывает бумаги, диктует машинистке.
6: Итак, товарищи, этот набатный, революционный, призывный трамвайный звонок колоколом должен гудеть в сердце каждого рабочего и крестьянина. Сегодня рельсы свяжут площадь имени десятилетия советской медицины с бывшим оплотом буржуазии сенным рынком.
0: Победоносиков снимает трубку.
6: Да. Нет. Кто ездил в трамвае до 25 октября, деклассированные интеллигенты, попы и дворяне. За сколько они ездили? Они ездили за 5 копеек станции. В чем ездили? В желтом трамвае. Кто будет ездить теперь? Теперь будем ездить мы, работники Вселенной. Как мы будем ездить? Мы будем ездить со всеми советскими удобствами в красном трамвае. За сколько? Всего за 10 копеек. Итак, товарищи...
0: Победоносиков величественно поднимает трубку.
6: Да. Нету. На чем мы остановились?
7: Ну и так, товарищи.
6: Да. Итак, товарищи, помните, что Лев Толстой величайший и незабвенный художник пера. Его наследие прошлого блещет нам на грани двух миров, как большая художественная звезда, как целое созвездие, как самое большое из больших созвездий большая медведица. Лев Толстой.
0: Робко привстала машинистка Ундертон.
7: Простите, товарищ победоносик, вы там про трамвай писали. Здесь вы почему-то Льва Толстого в трамвай на ходу пустили. Насколько можешь понимать, тут какое-то нарушение литературно-трамвайных правил.
6: Что? Какой трамвай? Ах, да-да-да. С этими постоянными приветствиями и речами попрошу без замечаний в рабочее время. Для самокритики вам отведена стенная газета. Продолжай. Даже Лев Толстой. Даже эта величайшая медведица пера, если бы ей удалось взглянуть на наши достижения в виде вышеупомянутого трамвая, даже она заявила бы перед лицом мирового империализма: не могу молчать. Вот они, красные плоды всеобщего и обязательного просвещения. И в эти дни юбилей...
0: Победоносиков всматривается в лежащую на столе бумагу.
6: Я... Безобразие, растрата, кошмар.
0: Яростно хватает телефонную трубку.
6: Вызвать мне сюда товарища гражданина бухгалтера Ночкина.
0: А в приемной Оптимистенко по-прежнему разговаривает с Велосипедкиным и Чудаковым.
8: Оптимистенко, это же издевательство.
9: Да нет же, никакого издевательства нема. Слушали, постановили, отказок. Не входит ваше изобретение в перспективный план на ближайший квартал.
8: Так ведь не на одном твоем ближайшем квартале социализм строится.
9: Да не мешайте вы своими фантазиями нашей государственной деятельности.
0: В дверях с мольбертом в руках, с этюдником и альбомом появляется художник Исаак Бельведонский, портретист, баталист, натуралист.
9: Пожалуйте! Пожалуйте!
0: Оптимистенко любезно пропускает Бельведонского в кабинет главначпупса и захлопывает дверь перед Велосипедкиным и Чудаковым.
9: Ваше предложение не увязано с НКПС и не треба широчайшим рабочим и крестьянам.
10: А при чем тут НКПС? Что за головотяпство?
9: Конечно, нельзя предугадать всей грандиозности последствий. И возможно со временем применить с пользой мое изобретение и к транспортным задачам.
0: Чудаков достает блокнот, пишет формулы, доказывает.
9: При максимальной быстроте и почти вне времени...
8: Ну да, можно увязать и с НКПС. Садитесь вы, например, в 3 часа ночи, а в 5 часов утра уже в Ленинграде. Ну вот, а я что сказал? Отказать. Нежизненно. И зачем нам быть в 5 утра в Ленинграде, когда все учреждения еще закрыты?
0: На столе вспыхивает красная лампочка победоносиковского телефона. Оптимистенко слушает, затем снимает трубку другого телефона.
8: Бухгалтера Ночкина к товарищу Победоносикову!
0: С папкой под мышкой проходит бухгалтер Ночкин.

А в это время в своем кабинете Победоносиков, самодовольно развалившись в кресле за своим огромным письменным столом, благодушно беседует по телефону.

0: y varios calores será y varios canales. Попрошу тебя два билета. Да, международную.
1: Да, уже не заведуешь?
2: Победоносиков, боязливо оглядываясь, осторожно кладет трубку.
1: С этой нагрузкой просто отрываешься от масс. Нужен билет, так неизвестно кому телефонить. На чем остановились?
3: Итак, товарищи?
0: Да. Итак, товарищи, Александр Семенович Пушкин, непревзойденный автор как оперы Евгения Онегина, так и пьесы того же названия.
3: Простите, товарищ Победоносцев, но вы сначала пустили трамвай, потом усадили туда Толстого, а теперь влез Пушкин без всякой трамвайной остановки.
0: Какой Толстой? При чем трамвай? Да. С этими постоянными приветствиями попрошу без возражений. Я здесь выдержанный и усовершенствован напишу на одну тему и без всяких уклонов в сторону. А вы и Толстой, и Пушкин, и даже если вы хотите Байрон, все это хотя и в разное время, но союбилейщики. И вообще, я, может, напишу одну общую руководящую статью, а вы бы могли потом без всяких извращений и самокритики разрезать статью по отдельным вопросам, если вы вообще на своем месте. Но вы вообще больше думаете про покрасить губки и припудриться. И вам не место в моем учреждении. Давно пора за счет молодых комсомолок рабочий секретариат. Попрошу сегодня же!
2: Заискивающе расшаркиваясь и кланяясь, входит художник Исаак Бельведонский.
0: Здравствуйте, товарищ Бельведонский. Задание выполнено. В ударном порядке выполнено. Конечно, выполнено.
4: Почти не смыкая глаз. Так сказать, в социалистическом соревновании с самим собой. Но выполнено все согласно социальному заказу и авансу на все 300%. Извольте, товарищ, взглянуть на вашу будущую мебель.
0: Продемонстрируйте.
4: Извольте.
2: Бельведонский открывает огромную папку, вынимает оттуда и расставляет для показа эскизы мебели.
4: Вы, разумеется, знаете. И видите, как сказал знаменитый историк, что стили бывают разных луев. Вот это Луи Каторс 14. Так названы французами после революции 48 года. За то, что шел непосредственно после 13-го. Вот этот Луи Жакоб. Прошу. И, наконец, позволю себе и посоветую, как наиболее современный Луи Мавегу.
0: Стили ничего. Чисто подобраны. А как цена?
4: все три луя приблизительно в одну цену.
1: Тогда я думаю...

0: Победоносиков важно встает из-за стола, величественно переводит свой взгляд с одного эскиза на другой. Машинистка Ундертон прячется за листом картона. Победоносиков, не замечая ее, тычет пальцем в эскиз, который она держит в руках.
1: Мы остановимся на Луе 14. Но, конечно, согласись с требованиями РКИ об удешевлении, предложу вам в срочном порядке выпрямить у стульев и диванов ножки, убрать золото, покрасить подмаренный дуб и разбросать там и сям советский герб на спинках и прочих выдающихся местах.
2: Восхитительно! Свыше 15 людовиков было, а до этого додуматься не могли. А вы сразу, по-настоящему, по-революционному, товарищ Победоносиков, разрешите продолжить ваш портрет и запечатлеть вас как новатора-администратора, также распределителя кредитов. Музей революции по вас плачет. Оригинал туда оторвут с руками. А копии с небольшой рассрочкой, ну и с удержанием и жалованием расхватают признательные сослуживцы. Вы разрешите?
1: Ни в каком случае. Для подобных глупостей я, конечно, от кормила власти отрываться не могу. Ну и если, конечно, необходимо для полноты истории, и если на ходу, не прерывая работу, то, пожалуйста, я сяду здесь, за письменным столом, но ты меня и изобрази ретроспективно. Ты что, как будто бы на лошади.
0: Победоносик усаживается в кресле, выбирает парадную монументальную позу.
2: Боже мой, лошадь вашу я уже дома на память нарисовал. Вдохновлялся на бегах. И в нужных местах, поверите ли, сам в зеркало гляделся. Мне теперь только вас к лошади присобачить остается. Вы разрешите убрать корзину с бумажкой?
0: Бельведонский торопливо укрепляет на мольберте подрамник с холстом.
2: Боже, какая скромность при таких заслугах! Очистите мне линию вашей боевой ноги. Вот так. О, как сапожок блестит, ну прямо хоть лизни. Только у Микеланджело встречается такая чистая линия. Вы знаете Микеланджело?
1: Анжелов? Угу. Армянина?
2: Нет. Итальянец?
1: Фашист?
2: Что?
1: Не знаю.
2: А? Не знаете?
1: А он меня знает?
2: Не знаю. Он тоже художник.
1: Ну, он мог бы знать. Знаете, художников много. А главное, шпуп садим.
2: Карандаш дрожит. Уголь дрожит и крошит. Вас надо каменным углем рисовать. Согласно вашему положению, тоже не передать диалектики характера при общей бытовой скромности. Самоуважение у вас, товарищ Победоносиков, титаническое. Товарищ Победоносиков, блесните глазами через правое плечо и через самопишущую ручку. Так? Слушайте, увековечить это мгновенце.
0: Бельведонский торопливо набрасывает на холсте портрет главнач Пупса. Победоносиков, стараясь сохранить величественность позы, берет трубку.
1: Алло! Алло! Кто это? А, Александр Петрович! Я ж тебя 3 дня прошел чистку. Поздравляю. Ну еще бы, еще бы. Но какие могут быть сомнения? Как всегда. Да, целыми днями, целыми ночами. Да вот наконец-то сегодня. Да, 2 билета. Мягкие. Со стенографисткой. А при чем тут РКИ? Необходимо надиктовать отчет. Даже, ну какое имеет значение 240 рублей туда и обратно? Ну проведем их как суточные или еще какие-нибудь. Да. В ударном порядке с курьером. А? Ну конечно, твое продвину. Вот-вот, зеленый мыс мне. Ну, жму руку с ответственным приветом. Алло, алло, алло, алло, алло. Войдите.
0: В дверь нерешительно входит бухгалтер Ночкин.
1: Вы?
3: Я.
1: 230.
3: 240.
1: Пропили.
3: Проиграл.
1: Чудовищно, непостижимо. Кто растратчик? Где?
3: У меня. В какое время? В то время, как я веду мое учреждение к социализму по гениальным стопам Карла Маркса
1: и согласно предписанию центра.
3: Ну что ж, Карл Маркс тоже в карты поигрывал.
0: Победоносиков втягивает голову в плечи, Бельведонский испуганно притворяет дверь.
1: Карл Маркс в карты? Никогда.
3: Ну вот, никогда. А что писал Франц Меринг? Что он писал на 72-й странице своего капитального труда? Карл Маркс в личной жизни. Играл? Играл наш великий учитель.
1: Ну, я, конечно, знаю и читал Меринга. Во-первых, он преувеличивает, а во-вторых, Карл Маркс действительно играл, но не в азартные, а в коммерческие игры.
3: А вот одноклассник, знаток и современник, известный Люди Фейербах, пишет
1: и в азартные. Ну, я, конечно, отчитал и товарища Фейербахова. Карл Маркс иногда играл и в азарт, но не на деньги.
3: Нет, на деньги, нет. На деньги, но...
1: Так ведь наш свои, а не на казенные.
3: Ну, положим, каждый штудирующий Маркса знает, что, правда, был однажды памятный случай и с казенными.
1: Конечно, этот исторический случай, ввиду исторического прецедента, заставит нас подойти более внимательно к вашему проступку, но...
3: Да прости, вы молоденький! Не играл никогда Карл Маркс ни в какие карты! Да что вам рассказывать? Разве вы человека поймете? Вам бы лишь бы образцам да параграфам соответствовало. Ну, портфель набитый! Клипса канцелярская!
1: Издеваться! И над своим непосредственным ответственным начальством, и над посредственной мой. что ж я говорю, и над безответственной тенью Маркса не пускать. Задержаться!
3: Товарищ Победоносиков, не утруждайте себя звонками. Я сам в мур сообщу.
1: Прекращу, не позволю!
0: Носькин уходит.
4: Сохраните позу, как таковую. Разрешите. О, разрешите, прекратите это мгновение.
0: Машинист Кумдертон с трудом сдерживает смех.
1: Сочувствие растратчику смеяться, да еще накрашенными губами.
0: Снова приемная Победоносикова. За столом спит Оптимистинг. Врываются Чудаков и Велосипедки. Увидев, что Оптимистинка спит, Велосипедкин и Чудаков тихо крадутся к двери, ведущей в кабинет главнач Пупса, берут со стола ключи, пытаются открыть дверь. Бдительный страж начальства просыпается.
5: Да куда же вы прете?
0: Велосипедкин бросает ключи на стол.
5: Имейте же уважение к трудам и деятельности государственного персонала.
0: Развязно входит Мезальянсова. Оптимистинка подобострастно берет ее под руку. Возмущенные Чудаков и Велосипедкин пытаются прорваться в дверь.
6: Нет, нет. И он же не согласен телефонограмме.

0: все готово. Пойдем.
1: Оптимисенко распахивает дверь, ведущую в кабинет Победоносикова.
0: Я ему рассказал со значением. Сейчас супруга его по комсомольцам пошла. Он с первого начала как раз сердится. Не допущу, говорит, невоздержанных ухаживаний без серьезного стажа и служебного базиса. А потом даже обрадовался. Машинистку уже ликвидировал по причине неэтичности губ. Идите прямо. Не бойтесь.
2: Ну, теперь эту пропусти. Товарищ, да поймите же, что никакая научная, никакая... Нечистые силы уже не в состоянии остановить надвигающиеся. Если мы не вынесем опыт как можно выше на самый пустой простор, то может быть даже взрыв.
0: Взрыв? Ну вы это оставьте. Не угрожайте крупному государственному учреждению. Нам нервничать и волноваться неудобно. А когда произойдет взрыв, вот тогда мы и заявим на вас, куда следует.
2: Да пойми ты, дурья голова! Это тебя надо распроживить и куда следует, и куда не следует. Люди горят работать на всю рабочую вселенную. А ты, слепая кишка, канцелярскими разговорами мочишься на их энтузиазм. Попрошу не упирать на личность!
1: Для большей убедительности Оптимисенко встает на скамеечку.
0: Личность в истории не играет особой роли. Это вам не царское время. Это раньше требовался энтузиазм. А теперь у нас полный исторический материализм, и никакого энтузиазма с вас не спрашивается.
1: Из дверей кабинета Победоносикова с папкой в руках появляется самодовольная Мезальянсова. Лицо Оптимисенко расплывается в улыбке.
3: О, Ведера, пред твоей красотой.
0: И под каждым ей листком был уже готов местком.
1: В зале погас свет. Начинается третье действие.

0: неожиданно перед закрытым занавесом появляется режиссер спектакля.
1: Товарищи, не волнуйтесь, на несколько минут придется задержать третье действие спектакля по независящим обстоятельствам. Одну минутку, товарищи.
0: Занавес открывается. На сцене афиша театра «Сатир». В середине большая синяя афиша спектакля «Баня». На афише крупным планом изображен самодовольный, напыщенный Победоносиков. У края рампы появляется режиссер, он обращается к кому-то за кулисы.
1: Ну что, идут?
2: Нет.
1: Ну неудобно так затягивать. Переговорить, наконец, можно было бы потом. Ну, пройдите в фойе, как-нибудь вежливо, намекните.
0: Через зрительный зал бесцеремонно проходит Победоносиков со своими прихлебателями, Иван Ивановичем, репортером Моментальниковым, с ними мадам Мезальянсова.
2: Идут.
1: Ага, идут. Пожалуйста, товарищи.
0: Все один за другим поднимаются на сцену, развязно подходят к режиссеру.
1: Но несущественно, одну минуту, даже полчаса всегда можно задержать. Это же не поезд.
3: Не поезд.
1: Каждый понимает, в такое время живем. Могут быть всякие государственные, даже планетарные дела.
4: Шмиша!
1: Ну, вы смотрели первый и второй акт. Но как? Как? Нас всех, конечно, интересует впечатление и вообще взгляд.
3: Ничего, ничего. Мы вот говорим с Иваном Ивановичем. Остро схвачено, подмечено. Но все-таки это как-то не то.
2: Да, не то, не то.
1: Ну, так это же всегда можно исправить. Мы всегда стремимся. Вы только сделайте конкретные указания. Вы оглянуться не успеете.
3: Сгущено все это. В жизни так не бывает. Ну, скажем, этот Победоносик. Неудобно все-таки. Изображен, судя по всему, ответственный товарищ. И как-то выставили его в таком свете и назвали еще как-то главночпупс. Не бывает у нас таких.
0: Победоносиков поднимает руку, потрясает указующим перстом. Его поза точь-в-точь повторяет изображенную на афише.
3: Не натурально, не жизненно, не похоже. Это надо переделать. Смягчить, апоэтизировать, округлить.
5: Да, неудобно. Надо беречь старых заслуженных, пока они еще молоды. Да, у вас есть телефон? А вот я сейчас позвоню
6: Петру Федоровичу. Да. Он, конечно, пойдет навстречу, хотя во время действия неудобно. Ну что ж, еще я потом позвоню.
5: Товарищ Моментальников, надо открыть широкую компанию.
7: Хотя, прикажите, аппетит наш невелик. Только слово нам скажите, изругаем в тот же день.
1: Нет, что вы, товарищ, ведь это же в порядке опубликованные самокритики. И с разрешения Гублита выведен только в виде исключения литературный отрицательный тип.
3: Как вы сказали? Тип? Да разве ж можно так выражаться про ответственного государственного деятеля? Так можно сказать только про какого-нибудь совсем расправычищенного прощелыгу. Тип. Это вам не тип, а как-никак поставленный руководящими органами главначпупс. А вы тип. И если в его действиях имеется противозаконное нарушение, нужно сообщить, куда следует на предмет разбирательства. Наконец, проверенные прокуратурой сведения, опубликованные РКИ, притворить в символические образы. Это я понимаю. Но выводить на общее посмешище в театре...
1: Вы, конечно, правы, товарищ. Но ведь это же по ходу действия.
3: Действия? Какие такие действия?
8: Никаких действий у вас быть не может. Ваше дело показывать. А действовать не беспокойтесь, будут без вас. Соответствующие высокоавторитетные партийные и советские органы. А потом нужно показывать и светлые стороны нашей действительности. Взять что-нибудь образцовое, наше учреждение, например, в котором работаю и я, или меня, например.
5: Да, вы пойдите в его учреждение. Директивы выполняются, циркуляры проводятся, рационализация налаживается, бумаги годами лежат в полном порядке. Для прошения жалобоотношений конвейер – настоящий уголок социализма. Это же удивительный интерес.
1: Позвольте.
8: Не позволю. Я не имею права. И даже удивляюсь, как это вообще вам позволили. Это даже дискредитирует нас перед Европой. Вы это не переводите, пожалуйста.
4: Нет, он right. Он только что поел икры на банкете и сейчас дремлет.
8: А кого вы нам противопоставляете? Изобретателя. А что он изобрел? Тормоз Вестенгауза. Он изобрел. Самопишущую ручку Ватермана. Он выдумал. Трамвай без него ходит. Рациолярий он канцеляризировал.
1: Так?
8: Я хочу сказать, канцелярий он рационализировал. Нет, тогда в чем толк? Мечтателей нам не нужно. Социализм это учет.
5: Да. Вы бывали в бухгалтерии? А я вот бывал в бухгалтерии. Везде цифры. И большие, и маленькие, и всякие разные. И под конец все друг с другом сходятся. Учет, удивительный интерес.
1: Не поймите нас плохо. Мы, конечно, можем ошибаться. Но мы хотели поставить наш театр на службу борьбы и строительства. Посмотрят и заработают. Посмотрят и взбудоражатся. Посмотрят и
8: разоблачат. А я попрошу вас. От имени всех рабочих и крестьян...
9: Бедоносиков разводит руками, указывая на Моментальникова, Ивана Ивановича и Мезальянса.
8: Меня не будоражить. Подумаешь, будильник. Вы должны мне ласкать ухо, а не будоражить. Ваше дело ласкать глаз, а не будоражить.
4: Да, ласкать.
8: Мы хотим отдохнуть после государственной общественной деятельности. Но сколько раз я вам говорил, ну помните, как пел поэт? После разных заседаний она мне радость не печаль. Нам в грядущем нет желаний, нам тарам-тарам не жаль.
4: Ну, конечно. Искусство должно отображать жизнь. Красивую жизнь красивых живых людей. Покажите нам красивых живчиков на красивых ландшафтах. И вообще, буржуазное разложение. Даже если нужно для агитации, то и та не живота. Ну, скажем, как идет на прогнившем Западе свежая борьба со старым бытом. Показать, например, что у них в Париже женотдела нет, да зато фокстрот. И какие юбки нового фасона носит старый отрехлевший мир с Хаппельбомот, понятно? Спа.
5: Да. Сделайте нам красиво. В Большом театре нам постоянно делают красиво. Удивительно, интересно. Везде поют с цветами, порхают, поют, танцуют разные эльфы и сильфиды.
1: Сильфиды, вы хотели сказать?
5: Да, это вы очень верно заметили. Сильфиды. Везде поют, танцуют разные эльфы и цвельфы.
1: Но эльфов было уже много. Их дальнейшее размножение не предусмотрено пятилеткой. Да и по ходу пьес они нам как-то никак не подходят. Но в отношении отдыха я вас, конечно, понимаю. и в пьесу будут введены соответствующие изменения в виде бодрых и грациозных, и дополнительных вставок.
8: Очень хорошо. Но вы только введите еще самокритику. Эдаким символистическим образом. Теперь это очень своевременно. Поставьте куда-нибудь в сторонку столик и пускай себе там пишут статьи. Пока вы здесь будете заниматься своим делом. До свидания, спасибо, с товарищеским приветом.
9: Из-за кулис на сцену врывается запыхавшийся Велосипедкин.
10: Товарищ Победоносец! Товарищ Победоносец! Я к вам!
11: Кто это такой? С чего вы кричите?
10: Отвечай! Почему в твоей канцелярии заворачиваются в обретении чудаков? В нашем

0: Финансово поспешно покидают сцену.
1: Он же не из пьесы. Он просто похож. И умоляю, чтобы они не догадались. Вы получите полное удовлетворение по ходу действия.
2: Удивительно интересно. Скажите, пожалуйста, как фамилия этой артисточки? Вот там третья сбоку. Удивительно красивое и нежное дарование.
1: Надо открыть широкую компанию. Или нет, очень даже можно узкую. Вот так, например, я и она. Я ему позвоню по телефону. Нет, пускай лучше она позвонит. Эксцеленция, прикажите! Ты природный мизинь! Это адрес! Адрес нам горит!
0: Иван Иванович и Моментальников спускаются в зрительный зал.
3: Пожалуйте на сцену. Пьеса продолжается.

полуосвещенная лестничная клетка. Видна лестница, ведущая с первого этажа на второй.

0: на верхнюю площадку выходит одетый и с чемоданом Победоносиков. Он пытается плечом придавить дверь, но его жена Поля ее распахивает и выбегает на площадку, кладет руку на чемодан.
1: Что ж, я так и останусь.
2: Я тебя прошу прекратить этот разговор. Какое семейное мещанство. Ой, каждый врач скажет, что для полного отдыха необходимо вырвать себя. Именно себя, не тебя, из привычной среды. Ну и я еду восстановить важное государство, организм. Укрепить его в разных гористых местностях.
1: Так я же знаю, ну, видела, тебе принесли 2 билета. Я же могла подумать, чем я тебе мешаю, смешно?
2: Оставь ты эти мещанские представления об отдыхе, мне на лодках кататься некогда. Эти мелкие развлечения для разных секретарей. Плыви, моя гондола! У меня не гондола, а государственный корабль. Ну, если не корабль, так во всяком случае баркас. Я тебе не загорать еду, я всегда обдумываю текущий момент. Ну, а потом там отчет, доклад, резолюция, социализм. По моему общественному положению мне законом присвоена стенографистка.
1: А когда я твоей стенографии мешал? Ну хорошо, ты перед другими ханжить стараешься, но что ты меня обманываешь? Что ты меня ширмой держишь? Пустите меня ради бога и стенографируй хоть всю ночь смешно!
2: Ты меня компрометируешь своими неорганизованными, тем более религиозными выкриками! Ради бога! Внизу живет Козляковская. Он может передать Павлу Петровичу, тот знаком с домами Семеном Афанасьевым.
1: А чего скрывать?
2: Тебе надо скрывать. Скрывать твои бабьи мещанские упадочные настроения, создавшие такой неравный брак.

0: хотя бы перед лицом природы, на которую я еду. Вдумайся, я и ты. Сейчас не то время, когда достаточно было идти в разведку рядом и спать под одной шинелью. Я поднялся вверх по умственной, служебной и по квартирной лестнице. Надо и тебе уметь самообразовываться, диалектически лавировать. А что я вижу в твоем лице? Пережиток прошлого. Цепь старого быта.
1: Я тебе внушаю. Чем? Это ты сделал из меня щипаную наседку.
0: Довольно этой ревности. Сама шляешься по чужим квартирам. Комсомольские удовольствия, да? Думаешь, я не знаю? Не могла себе даже хохолей найти сообразно моему общественному положению. Шкодливая юбконосица!
1: Ну, молчи! Не смешно!
0: Я тебе сказал, внизу живет Козляковской. Зайдем в квартиру. Это надо, наконец, кончить.
2: Победоносиков толкает Колю в квартиру. На нижней площадке показывается Велосипедкин. Он тянет провод. За ним Чудаков, Двойкин и Тройкин втаскивают тяжелую машину времени.
3: Нажимай, товарищ. Еще ступенек 20. Тащи тихо, чтобы он опять не спрятался за секретарей бумажки. Пускай эта бомба времени разорвется у него.
4: Боюсь, не успеем донести. Расчет в десятую секунду даст разницу в целый час по нашему времени.
5: Чувствуешь, как накаляются планки под рукой, а?
4: Стекло закипает.
5: С моей стороны банк закаляется до невозможности. С трудом держу, чтоб не расшить ладони. Плита, честное слово, плита.
2: Все постепенно освещается красным сиянием.
4: Тяжесть машины увеличивается с каждой секунды. Я почти могу поручиться, что в машине материализуется постороннее тело.
5: Товарищ Чудаков, тупай скорей. Поддерживать нет никакой возможности, огонь ничего.
4: Ну!
3: Еще немного. А черт этого плана?
4: Тащи дальше нельзя. Сваливайте здесь.
2: Из двери на втором этаже медленно выходит Победоносиков, тихо притворяет дверь. Потом вкрадчиво стучит. Дверь открывается, показывается Поля.
0: Ты, конечно... Не волнуйся. Ты, Полечка, помни, что ты сама должна понять, что нашу жизнь, мою жизнь, может устроить только твое доброе желание.
1: Моё? Сама? Не смешно.
0: Да, кстати, я забыл спрятать Браунинг. Он мне, должно быть, не пригодится. Спрячь, пожалуйста. Помни, он заряжен. И чтобы выстрелить... Надо отвести только вот этот предохранитель. Прощай, Полечка.
2: Поля уходит. Победоносиков захлопывает за ней дверь, прижимает ухо к замочной скважине, прислушивается. На нижней ступеньке с чемоданом показывается Мезальянсова.
6: Носик, это скоро.
2: Победоносиков скрывается в квартире. Внизу под лестницей фейерверочный огонь. В окне второго этажа фосфорическое сияние. Оно постепенно бледнеет. Появляется женщина в светлом костюме. В ее руках свиток со светящимися буквами. Горит слово «мандат». Все ошеломлены. Выскакивает Оптимистенко. Он в нижней рубахе, в ночных туфлях на босы ноги, в руках револьвер. Подтягивая на ходу галифе, он бросается к лестнице. Сверху, протягивая светящийся мандат, медленно спускается фосфорическая женщина.
7: Привет, товарищи. Я делегат 2030 года. Я включена на 24 часа в сегодняшнее ваше время. Срок короткий, задание чрезвычайное. Проверьте полномочия, опубликуйте и обнародуйте.
2: Оптимистенко бросается к фосфорической женщине, хватает мандат, всматривается в него.
8: Институт истории рождения коммунизма. Так, даны полномочия, правильно, отобрать лучших, ясно, для переброски в коммунистический век. О, Господи! Что делается, Господи?
2: Придерживая дрожащей рукой нательный крест, Оптимистенко поднимается вверх по ступенькам. Он берет под козырек и вытягивается. Колени его дрожат. На пороге своей квартиры появляется раздраженный Победоносиков. Победоносиков снимает кепку, роняет чемодан, растерянно пробегает глазами мандат, потом торопливо приглашает всех в квартиру, отводит в сторону Оптимистенко.
3: Накрути хвост телефону! Справься там, сам знаешь у кого! Возможно ли это вещь? Сообразно ли это с партетикой? И мыслим ли безбожнику верить в такие сверхъестественные явления?
2: С заискивающей улыбкой Победоносиков обращается к фосфорической женщине.
0: Я, конечно, уже... в курсе этого дела, и мной оказано всемерное содействие. Ваши компетентные органы поступили вполне продуманно, направив вас ко мне. У нас этот вопрос уже прорабатывается в комиссии, и сейчас же за получением руководящих директив будет с вами согласован. Пройдите прямо ко мне в кабинет, не обращая внимания на некоторые мещанства вследствие неувязки культурного уровня супружества.
2: Победоносиков широким жестом приглашает всех к себе. Пропускает вперед фосфорическую женщину. Оптимистенко встает по стойке смирно и радостно приветствует фосфорическую женщину. Оптимистенко убегает.
0: Пожалуйста, заходите прямо ко мне, я же всегда вам говорил. Я за машину времени. Нет, я только говорил, что при наших ограниченных бюджетах нечего кидаться в прошлое время. Но если путешествовать в будущее время, на лучшие места и оклады, пожалуйста, путешествуйте сколько угодно!
2: Все уходят. Появляется Оптимистенко. Победоносиков с озабоченным видом обращается к нему.
3: Ну что, что? Они смеются и говорят, что это за границей человеческого понимания.
9: Ах, за границей? Значит, надо с Воксом согласовать.
0: Самую мельчайшую вещь надо растолковывать. Сами ни малейшей инициативы проявить не могут.
2: Оптимистенко убегает. Победоносиков обращается к Мезальянсовой.
10: Товарищ Мезальянсова, стенография откладывается. Поднимайтесь сверх для немедленной сверхурочной культурной связи.
2: Победоносиков и Мезальянсова поднимаются по лестнице. Появляется Оптимистенко. На нем фрак, одетый поверх ночной рубахи. На голове цилиндр, в руках поднос с хлебом и бутылкой водки.

0: бывший кабинет Победоносикова полон людьми. В нем царят приподнятость и боевой беспорядок первых октябрьских дней. Рабочие, работницы окружили взволнованную фосфорическую женщину. Она обводит всех радостным, восторженным взглядом.
1: Товарищи, сегодняшняя встреча нас со многими мы проведем года, и я расскажу вам еще много подробностей нашей радости. Едва разнеслась весть о вашем опыте, ученые установили дежурство. Они много помогли вам, учитывая и корректируя ваши неизбежные просчеты. Мы шли друг к другу, как две бригады, прорывающие тоннель, пока не встретились сегодня. Грандиозности ваших дел.
2: Я рад, но вы немного преувеличиваете успех. Можно было бы достичь гораздо больших результатов.
3: Конечно.
2: Но, к сожалению...
1: Оставьте. Нам виднее. Мы знаем, что вошло в жизнь. Я с удивлением разглядывала квартирки, исчезнувшие у нас, и тщательно реставрируемые музеи. И я смотрела гиганты стали и земли, благодарная память о которых, опыт которых и сейчас еще высится у нас образцом коммунистической стройки и жизни. Я разглядывала незаметных вам, засаленных юношей, имена которых горят на плитах аннулированного золота. Только сегодня из своего краткого облета я оглядела и поняла мощь вашей воли и грохот вашей бури, выросший так быстро в счастье наше и в радость всей планеты. С каким восторгом смотрела я сегодня ожившие буквы легенд о вашей борьбе. В борьбе против всего вооруженного мира паразитов и поработителей. За вашей работой вам некогда отойти и побывать за собой. Но я рада сказать вам о вашем величии.
2: Товарищи, простите, я вас перебью, но времени остается наших 6 часов, а мне еще нужны ваши последние указания. Сколько будет отправлено? Год назначения, быстрота.
1: Направление? Бесконечность. Скорость? Секунда, год. Место? 2030 год. Сколько и кто неизвестно.
3: Почему?
1: Здесь ценность не ясна. Будущее, прошлое, ладонь примут тех, что сохранится в 100 годах. Приступайте, товарищи. Кто с вами?
4: Я!
1: А кто из математиков для руководства и чертежей?
4: Мы!
1: Как? Вы и рабочие, вы и математики?
4: Очень просто. Мы и рабочие, мы и вузовцы.
1: Для нас просто. Но я не знала... Просто ли для вас переход от конвейера к управлению, от рашпиля к рифмометру?
4: Так не такие переходы делали, товарищи. Мы броненосцы делали, а потом зажигалки. Зажигалки кончили. На штыки перешли. Штыков поделали, на трактора перешли. Да еще всякую учебу на вуз наматывали.
5: И у нас многие не верили. Только мы это не верили. В рабочий класс ликвидировали.
4: Когда вы наше время изучали, у вас небольшой просчетец вышел. Мне кажется, вы про прошлый год думали.
1: Я вижу, с вашим выдвижным курьерским мозгом могли бы стать прямо в наши ряды и в нашу работу.
4: Вот этого мы и боимся, товарищи. Машину мы пустим, конечно, и пойдем, если ячейка пошла. Но, пожалуйста, пока лучше не берите нас никуда. Наш цех как раз сейчас на непрерывку переходит. И нам очень важно и интересно знать, выполним ли мы пятилетку в 4 года.
1: Обещаю одно. Остановимся на станции 1934 год для получения справ. Но если таких, как вы, много, то и справок не надо.

0: приемная Победоносикова. Здесь произошли изменения. На стене крупная яркая надпись «Бюро по отбору и переброске в коммунистический век». И только Оптимистенко сидит на своем прежнем месте за столом. На расставленных вдоль стены стульях со скучающим видом сидят Мезальянсова, Бельведонский, Иван Иванович, Понт-Кич, Победоносиков. Победоносиков с недовольным видом встает и, придерживая портфель, пытается прорваться в свой кабинет. Из-за стола навстречу ему встает неприступный Оптимистенко.
1: В чем дело, гражданин?
2: Не так продолжаться больше не может. Я об этом еще поговорю. Я и в стенную газету про это напишу, обязательно напишу. С бюрократизмом и протекционизмом надо бороться. Я требую пропустить меня вне очереди.
1: Товарищ Победоносиков, да какой же может быть бюрократизм перед проверкой и перед отбором? Не треба вам ее беспокоить. Идите себе вне очереди. Вот очередь пройдет. И валяйте прямо сами по себе, без всякой очереди.
2: Мне же нужно сейчас.
1: Ах, сейчас. Пожалуйста, сейчас. Но у вас же часы с ихними часами не согласованы. У нее, товарищ, время другое. И как она мне скажет, так вы сразу и пойдете.
2: Так мне же нужно в связи с переброской выяснить массу дел. И оклад, и квартиру, и прочее.
1: Да я же вам говорю, ну чего ж вы не суетесь такими мелочами в крупные государственные учреждения? Мы мелочами заниматься не можем. Государство крупными вещами интересуется. Ну, скажем, фордизмы разные, машины времени, то, все.
3: Вы когда-нибудь бывали в очереди? Вы знаете, я первый раз бываю в очередях. Удивительно неинтересно. Стоп!
0: Из дверей бывшего кабинета Победоносикова энергично выходят рабочие. С ними Чудаков, Велосипедкин, Двойкин, Тройкин. Озабоченный Чудаков проходит, не замечая Победоносикова. Рабочие уходят.
4: Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед.
2: Задумаешь, какой-то Чудаков вперед, пользуется тем, что изобрел какой-то аппаратишко времени и познакомился с этой бабой. Ответ женщины раньше. Я еще не уверен, что это не просто бытовое разложение. Да, вообще связи подозрительного порядка. Пол и характер. Подчиненный товарищ Оптимистенко! Вы же должны наконец понять, что вопрос касается важнейшей вещи о поездке моей ответственного работника во главе целого учреждения в столетнюю служебную командировку.
1: Да не согласовано ваше путешествие.
2: То есть как это не согласовано? Я с утра себе уже и мандаты, и литеры выписал.
1: Ну видите, я с НКПС дел вязан.
2: Да при чем же это НКПС? Это же головотяпство. Это же ж не поезд. Тут в одну секунду 40 человек или 8 лошадей мчат вперед на целый год.
1: Отказать! Нежизненно! Кто ж будет ездить командировку, когда ему за 100 лет суточные треба, а ему секундочные выписывать будут?
2: Я наконец требую, чтоб меня пропустили.
1: Да куда же вы прете, наконец, гражданин? Имейте же, наконец, уважение к женщине и государственному мужу.
0: А в кабинете Победоносикова продолжается отбор людей для переброски в будущий век. Фосфорическая женщина разговаривает с бухгалтером Ночкиным и машинисткой Ундертон.
5: Выбор на ваше учреждение пал с случайно. Как и изобретение кажется случайным. Пожалуй, лучшие образцы людей в том учреждении, где работают тройкины и двойкины. Но у вас на каждой пяде стройка. И я думаю, что хорошие экземпляры людей можно вывести и отсюда. Какая ваша специальность?
6: Машинистка.
5: С машины временно?
6: Нет, я временно из пишущей машины. Скажите, а мне с вами можно?
5: А вы отсюда?
6: Пока ниоткуда.
5: Как так?
6: Сократили.
5: А что это значит?
6: Губы, говорят, красила.
5: Кому?
6: Себе.
5: И больше ничего не делали?
6: Перестуковала, стенографировала.
5: Хорошо?
6: Хорошо.
5: А почему же ниоткуда?
6: Сократили.
5: Почему?
6: Губы красила.
5: Кому?
6: Да тебе же.
5: Ну, а какое же им дело?
6: Сократили.
5: Почему?
6: Губы, говорят, красили.
5: А зачем же вы красили?
6: А не покрасить-то, знаешь, совсем не примут.
5: Не понимаю. Если бы вы кому-нибудь другому, ну, скажем, приходящим на работу, за справками красили, ну, тогда могли сказать, мешает, посетители обижаются. А так я не понимаю.
6: Товарищ, вы меня извините за губы.
5: Да.
6: Что мне делать? В подполье я не была, а нос у меня в веснушках. На меня только и внимание-то обратят, что я губами бросаюсь. Если у вас и без этого на людей смотрят, вы скажите, я губы вымою с мылом. Только пустите, только покажите вашу жизнь хоть краешком. Конечно, у вас там все важные, с заслугами там победоносиковы разные. А я им на глаза попадаться не буду. Только пустите. А если не подойду, я обратно вернусь. Вышлите сейчас же. А в дороге я могу кое-что поделать. Впечатление будете диктовать или отчет возрасходований, я настукаю.
7: А я подсчитаю. Я лучше у вас, Мур, заявлю, а то здесь пока суды разберутся.
0: Входит Поля.
5: Товарищ, простите за навязчивость. Я без всякой надежды. Какая же может быть надежда? Смешно. Я просто за справкой. Что такое социализм? Мне про социализм товарищ Победоносиков много рассказывал, и все. Мне смешно.
8: А вам недолго осталось ждать. Вы поедете вместе с мужем, с детьми.
5: С детьми? Смешно. У меня нет детей. Муж говорит, что в наше боевое время лучше не связываться с таким несознательным ни то элементом, ни то алиментом.
8: Ну хорошо, вас не связывают дети, но вас же связывает многое другое, раз вы живете с мужем.
5: Живу. Я не живу с мужем. Муж живет с другими, равными ему умом, разность. Смешно. А почему вы называете его мужем? Чтобы все видели, что он против распущенности.
8: Понимаю. Значит, он просто заботится о вас. Чтобы у вас все было.
5: Он заботится, чтобы у меня ничего не было. Он говорит, что обрастание меня новым платьем компрометирует его в глазах товарищей. Смешно?
8: Не смешно.
0: В приемной Победоносиков нетерпеливо ждет возвращения Поли. Выходит Поля. Победоносиков устремляется к ней.
9: Поля! Полечка!
10: Доносила, жаловалась.
5: Жаловалась?
9: смешно.
2: Ты ей главное сказала, как мы шли вместе, плечо к плечу навстречу солнцу коммунизму. Как мы боролись со старым бытом. Женщины любят сентиментальность, ей понравилось, да?
8: Вместе. Смешно.
2: Ты смотри, Поля. Ты не должна запятнать мою честь как незаменимого ответственного со всевозможным стажем. Ты должна помнить про супружескую этику и не выносить ссоры из избы. Кстати, ты пошла бы в избу, то есть в квартирку, и вынесла бы ссору, уложила вещи. Я еду. Я против совместительства и пока поеду один. А тебя выпишу, когда вообще будут выписывать родственников. Ну иди, Поля, а то...
8: Что, а то? Не смешно.
2: Напишите, занесите в протокол. Я снимаю с себя всякую ответственность. Если вследствие неудачного подбора личного состава произойдет катастрофа.
1: Ну, вы это оставьте. Не угрожайте крупному государственному учреждению. Нам нервничать и волноваться невдобно. А когда произойдет катастрофа, вот тогда мы и доведем до сведения милиции на предмет составления протокола.
0: Проходит Ночкин, прячась за Ундертон. Победоносиков останавливает Ночкина, меряет его и Ундертон презрительным взглядом.
2: Вы как? Еще в учреждении? Как? Еще на свободе? Товарищ Оптимистенко, почему не приняты меры? Впрочем, раз вы еще на свободе, вы не можете уклоняться от срочной работы. Надо в согласии с моими командировками выписать командировочные и суточные, исходя из нормального понятия о времени. И среднего заработка за 100 лет. Ну и там подотчетные командировочные. В случае порчи машины, может быть, где-нибудь придется простоять на каком-нибудь глухом полугодии лет 20-30. Это все надо принять во внимание. Нельзя же так катиться неорганизованно.
7: А ты организованно катись в колбасой.
0: Ночкин и Ундертон уходит.
1: Вы бывали на заседании? А я бывал на заседании. Везде бутерброды с колбасой, с ветчиной, с сыром. Удивительно интересно.
2: Хорошо. При таком отношении я уйду. Я скажу, что я ухожу в отставку. Пускай потом изучают меня по воспоминаниям современников и портретам. Я ухожу, но вам же, товарищи, худо.
0: Из двери бывшего кабинета Победоносикова выходит фосфорическая женщина. Оптимистенко сразу же встает и отгораживает от нее Победоносикова.
1: Прием закончен. Приходите завтра в порядке живой очереди.
8: Какой прием? Какое завтра? Какая очередь?
0: Оптимистенко указывает на вывеску «Без доклада не входить».
1: А согласно с основными законами?
8: Вы эту глупость снять забыли.
0: Сидевший на столе Победоносиков вскакивает и бодро идет рядом с фосфорической женщиной.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, о, здравствуйте. Здравствуйте, товарищ. Простите, что я опоздал, но эти дела... Я все-таки заехал к вам на минутку. Значит, я отказывался, но никто и слышать не хочет. Езжай, говорят, представительствуй. Но раз коллектив просит, пришлось согласиться. Только вы имейте в виду, товарищ, я работник центрального значения. Я в провинцию не поеду, в колхоз тоже. То есть поеду к лету, когда все едут на дачу. Подумаешь, колхоз, это каждый знает. Сейте картошку под зябь, жните клевер машиной и жнейкой. Лошадь плохо, трактор хорошо, овса не надо, сейте бензин и т.д. и т.д. и т.д. Мое дело общий инструктаж. Я незаменимый спец самого центрального масштаба. Вы это учтите заранее и свяжитесь. Товарищ Оптимистенко может дать молнии за наш счет.
9: Вы, конечно, сами понимаете, что мне придется предоставить должность согласно стажу и общественному положению как крупнейшему работнику своей области.
10: Товарищ, я никого никуда не определяю. Я явилась к вам только для убедительности. И не сомневаюсь в том, что с вами поступят так, как вы этого заслуживаете.
0: Победоносиков покровительственно берет фосфорическую женщину под руку, отводит ее в сторону.
11: Инкогнито? Понимаю. Но между нами, как облеченным обоюдным доверием, не может быть тайн. И я, как старший товарищ, должен вам заметить, что вас окружают люди не вполне стопроцентные. Велосипедкин курит. Чудаков пьет. И должно быть пьет сообразно с фантазией. Должен сказать и про жену. Не смею утаить от организации. Мещанка. И привержена к новым связям и новым юбкам, совокупно именуемым старым бытом.
10: А какое вам дело? Работают за то.
11: Ну что, что за то? Я тоже за то. Но я зато не пью, не курю, не даю на чай, не загибаю влево, не уклоняюсь вправо, не опаздываю, не это самое, и вот, не предаюсь излишествам. Не покладаю рук!
10: Это вы все говорите, чего вы не-не-не. А есть что-нибудь такое, что вы да-да-да?
11: Да-да-да? Ну да. Директивы провожу, связь налаживаю, резолюции подшиваю, минимум плачу, максимум получаю. Подписи ставлю, печать прикладываю, от недостатков отмежевываюсь, к энтузиазму присоединяюсь. У меня весь проход бумаг механизирован. Задержки в подписях немыслимы. Процент съедания крысами, так сказать, пропаж, незначительнейший. Я смело могу сказать, что канцелярский аппарат доведен мною до совершенства. Ну, просто уголок социализма. А у вас там должно быть циркуляция бумажек налажена, как лучший конвейер, а?
10: Я не понимаю, про что вы говорите. А, бумага для газет в машину подается исправно.
0: Входит мистер Понткич и мадам Мезальянсова.
12: Ашеев бегемот. Дай в долг. Лик избит, а стоимость снизилась. My put cessation.
13: Мистер Понткич говорит, что он согласен по сходной государственной цене скупить все часы.
12: Cessation.
13: За ненадобностью. И тогда он поверит в коммунизм.
10: Понятно и без перевода. Сначала признайте выгоды, потом.
0: Фосфорическая женщина обращается к зрителям.
10: Товарищи, приходите вовремя. Ровно в 12 часов на станцию 2030 год отбывает первый поезд времени.

0: освещенная солнцем машина времени. За полупрозрачной ширмой щитов, ослабляющих ветер, видна часть машинного отделения. По бокам квадратного корпуса машины времени лестницы, ведущие на ее плоскую крышу. Чудаков и Фоскин, Велосипедкин и Двойкин заканчивают последнее приготовление к полету в будущее. Фосфорическая женщина сверяет планы и чертежи. Тройкин стоит в стороне и охраняет от зевак площадку с установкой.
1: Товарищ Фоскин!
2: Есть!
1: Щиты, отправляющие ветер, ставьте ординарные. Пятилетка приучила к темпу и скорости. Переход почти не будет заметен.
2: Стекло сменю, 0,5 миллиметра и не бьющееся.
1: Товарищ Двойкин!
2: Есть!
1: Проверьте рессоры. Следите, чтобы не трясло на ухабах праздник.
2: Пойдем плавно! Только бы не валялись водочные бутылки по дороге!
1: Товарищ велосипедкин!
2: Да!
1: Следите за манометром дисциплины. Отклонившихся срежете с метелом.
2: Ничего! Поднимем струной!
1: Товарищ Чудаков, готово?
2: Отметим линию стояния, и можно пускать пассажиров!
0: С четырех сторон стекаются пассажиры. Они празднично одеты, у многих красные флаги. Все поднимаются на машину

0: От толпы отделяется оптимистинка и направляется к Чудакову. У него в руках кошелка со съестным, за спиной подвязан самовар.
1: У меня к вам официальный вопрос. Буфет будет? Так и знал. А почему не оповещено приказом? Забыли? Но ничего, питья хватит. С едой перебьемся. Которые тут местечки-то?
2: Становитесь рядом, плечо к плечу. Об усталости не беспокойтесь. Только поворот вот этого колеса, и через секунду...
1: Ой, извиняюсь, товарищ. Тепло будет рядом с машинным отделением. Ну что ж, у меня куренки испортятся, масло на огурце пропечет. Я лучше привстану здесь на ветерок.
0: Появляются Победоносиков и Мезальянсова с собачкой на поводке. Победоносиков подходит к Двойкину.
3: Звонка еще не было. Можно отдавать сразу второй. Товарищ, ты партийный, да? Не в службу, а в дружбу. Помоги там с вещами. Документы важные. О, нельзя доверять разным беспартийным носильщикам, носящим только за деньги. А тебе, как выдвиженцу, пожалуйста, неси, доверяю.
0: Двойкин уходит.
3: Кто здесь завглав начпосадки? Где мое купе? Мое место, конечно, ниже.
4: Машина времени пока еще не вполне оборудована. И вам, как пионеру этого вида транспорта, придется стоять со всеми.
3: При чем тут пионеры? Пионерский слет закончен, и попрошу больше никогда не надоедать мне с пионерами. Да я просто не поеду. Это черт знает что, эта кампания проведена. Надо, наконец, научиться беречь старого гвардейца. А то я уйду из гвардии. А прошу запомнить, что я работник из ряда вон выходящий. Наконец, я требую компенсации за неиспользованный отпуск. Одним словом, где мои вещи?
0: Появляется Двойкин. Он толкает вагонетку с кипами бумаг, шляпными картонками, огромной папкой с надписью «Дело» и с висячим замком, шкафом-сундуком Мезальянсовой, медным самоваром, тяжелыми кулями сахара и муки. Это запасы Победоносикова на ближайшие 100 лет и его канцелярский скарб. За вагонеткой важно шествует Исаак Бельведонский, еле удерживая в руках чемодан, ящик с красками, кисти, мольберт и портрет. Фосфорическая женщина с удивлением смотрит на эту процессию.
4: Товарищ, а что это за громадный универмаг?
1: Да нет же, это малюсенькое обрастание.
4: Ну зачем вам? Хоть часть оставьте.
1: Конечно, товарищ, лучше после почты дошлем.
3: Я попрошу вас без замечаний. Развесьте себе стенную газету и замечайте там. Я должен представить циркуляры, литеры, копии, тезисы, перекопии, поправки, выписки, справки, карточки, резолюции, отчеты, протоколы и прочие оправдательные документы при хотя бы вещественных событиях. Я бы мог спросить себе дополнительный вагон бис, но я не спрашиваю сообразно со скромностью в личной жизни. Не теряйте политику дальнего прицела. Вам тоже это очень и очень пригодится. Получив штаты, я переведу канцелярию в общемировой масштаб. Расширив штаты, я переведу масштаб межпланетный. Надеюсь, вы не хотите без канцелярии и дезорганизовать планету.
1: Не возражайте, гражданочка. Жалко же ж планету.
4: Да, бросьте вы с этим возиться.
3: Я попрошу вас не вмешиваться не в свою компетенцию. Это слишком. Попрошу не забывать, это мои люди. И пока я не снят, я здесь расправный и главный. Мне это надоело. Я буду жаловаться всем. На все действия, решительно всем. Как только вступлю в бразды. Ставьте сюда вещи. Где портфель светло-желтого молодого теленка с монограммой? А ты?
5: ты, Мистенко, сбегай, не волнуйтесь, подожду. Я останавливаю поезд по государственной необходимости, а не из-за пустяков.
0: Оптимистенко уже готов броситься за портфелем, но навстречу ему выходит Поля. Портфель у нее в руках.
4: Пожалуйста, не шипи. Я прибирала дома, как ты велел. Сейчас вернусь, да прибираю. Вижу, забыл, думаю, важное. Смешно. Прибежала, пожалуйста.
3: Принимаю портфель и принимаю к сведению. Нужно напоминать раньше. В следующий раз я буду это рассматривать как прорыв и ослабление супружеской дисциплины. Провожатый, выйдите.
5: Прощай, Поля. Как только я устроюсь, я буду присылать тебе треть чего-нибудь. В согласии с практикой суда и вплоть до изменений устаревшего законодательства.
0: Вещи Победоносикова увозят. Важно входит Понт Кич. Он останавливается и с чувством собственного достоинства озирается по сторонам.
6: Варнагр! Траусрип Жасмин, дай нам плюнки билета.
7: А мистер Понт Кич говорит, что он без билета, потому что не знал, какой нужно, партийный или железнодорожный. Но он согласен врастать в любой социализм, то, чтобы это было ему доходно.
6: Плиз! Сер!
3: Ре!
6: Дорно! Кой! Договорим!
0: Оптимистенко приглашает Понт Кича на машину времени. Появляется Иван Иванович.
8: Привет! Вашего и вашим, и нашим достижением. Еще одно последнее усилие, и все будет изжито. Вы когда-нибудь видали социализм? А я сейчас увижу социализм. Удивительно интересно.
0: Со всех сторон к машине продолжают стекаться пассажиры.

0: Победоносиков становится в позу оратора.
1: Итак, товарищи, почему и на чем мы остановились?
2: Мы остановились на итак, товарищи.
1: Да. А прошу слово, беру слово. Итак, товарищи, мы переживаем то время, когда в моем аппарате изобретен аппарат времени. Этот аппарат освобожденного времени изобретен именно в моем аппарате, потому что у меня в аппарате было сколько угодно свободного времени. Настоящий текущий момент характеризуется тем, что он момент стоячий. А так как в всяком стоящем моменте неизвестно, где начинается начало и где заключается конец, так я сначала скажу заключительное слово, а потом вступительное. Аппарат прекрасный, аппарату рад. Рад и я, и мой аппарат. Мы рады потому, что раз мы едем раз в год в отпуск, и не пустим вперед год, то мы можем быть в отпуску каждый год 2 года. И наоборот, теперь мы получаем жалование 1 день в месяц. Но если мы сможем пропустить весь месяц за 1 день, то мы будем получать жалование каждый день весь месяц.
3: Выключи ему время.
1: Итак, товарищи.
0: Чудаков выключает время Победоносикову. Победоносиков продолжает жестикулировать, но уже совсем не слышен. Наконец он застывает в позе с поднятым вверх указующим перстом. Его место занимает Оптимистенко. Он готовится говорить.
1: В свою очередь беру слово от лица всех и говорю вам прямо в лицо, невзирая на лица, что нам все равно, какое лицо стоит во главе учреждения, потому что мы уважаем только то лицо, которое поставлено и стоит.
0: Оптимистенко взмок. Он снимает кепку, вешает ее на застывшую руку Победоносикова, вытирает лицо платком.
1: Но скажу вам нелицеприятно, что каждому лицу приятно видеть опять ваше приятное лицо. И поэтому подношу вам от лица всех вот эти часы, так как эти идущие на животе часы будут к лицу именно вам, как лицу стоящему во главе.
3: Закрути ему кран, Чудаков.
1: Как лицу...
0: Чудаков выключает Оптимистенко. Оптимистенко тоже жестикулирует, но его уже не слышно. Фосфорическая женщина подходит к рампе и обращается к зрителям.
4: Товарищи, по первому сигналу мы мчим вперед, прервав земное одряхлевшее время. Будущее примет всех, у кого найдется хоть одна черта, роднящая с коллективом коммунным. Радость работать, жажда жертвовать, неутомимость изобретать, гордость человечностью. Удесятерим и продолжим 5-летние шаги. Держитесь массой, крепче друг другу. Летящее время сметет и срежет балласт, отягченный хламом. Балласт, опустошенный неверием.
0: Фосфорическая женщина поднимается по лесенке в машину времени. Фоскин подает Поле руку, и она в машине времени. Вбегает бухгалтер Ночкин. За ним гонится милиционер.
5: Мне бы только до социализма добежать, а уж там разберут.
0: Милиционер почти догнал Ночкина, но тот успел спрыгнуть на лесенку машины времени. Бешено крутятся шестерни, вращаются маховики и валы. Огромный циферблат. Стрелки сходятся на 12. Машина времени летит в будущее. Мелькают кадры кинохроники. На экране вспыхивают даты. 1930 год. Цех завода. С конвейера сходит первый советский трактор. Год. Корпуса новых заводов. Первая советская домна. Железобетонная подкова гигантской плотины Днепрогэса. 1933 год. Открываются шлюзы Беломорско-Балтийского канала имени Сталина. Машина времени мчится сквозь годы. 1935 год. Первая очередь московского метрополитена.

0: 1938 год. Северный полюс покорен советскими людьми. Над самой северной точкой мира красный флаг. 1939 год. Народная стройка в Ферганской долине. Старый колхозник по-хозяйски осматривает широкий профиль будущего канала. 1940 год. Народы Прибалтики радостно отмечают установление советской власти в Эстонии, Латвии и Литве. 1941 год. В хмуром небе огненные стрелы. Это залпы гвардейских минометов. Грозно подняты орудийные стволы. Идет Великая Отечественная война советского народа. 1945 год. Залпы салюта победы в Москве. Яркие гроздья красных ракет в вечернем небе. 1947 год. Восстановленные города и заводы. Комбайны в бескрайных полях пшеницы. 1952 год. Строительство гигантов стали и земли. Голубая лента Волгодона. Ажурные ворота шлюзов. 1953 год. Чащиеся поезда. Хлопковые комбайны на плантациях Узбекистана. Высотные здания столицы. Огромный стадион, приветствующий советских спортсменов. Демонстрация сторонников мира. Мчится и мчится машина времени. Мелькают даты. 1954, 1955 год. 1960, 1970. Машина времени мчится дальше. Медленно светает. В узком пучке света скинутые и перееханные машины времени Победоносиков, Бельведонский, Мезальянсова, Иван Иванович, Понт-Кич и Оптимистенко.
1: Пощупай меня, осмотри меня со всех сторон. Кажется, меня переехало временем. Полина! Полина! Унесли! Задержать! Догнать и перегнать! Который час?
0: Победоносиков смотрит на часы, подаренные Оптимистенко.
2: Подавайте! Подавайте часы, граждане! Подавайте! Бытовая взятка нам не к лицу, как таковая! Коль скоро я один! От лица всех месячное жалование в эти часы вложил. Так мы найдем себе другое лицо, чтоб подносить часы и уважать. Тоже мне начальство чистку пройти не сумело. Фу.
3: Лес рубят, щепки летят. Маленькие, большие недостатки механизма. Надо пойти привлечь советскую общественность. Ой, удивительно! Интересно!
0: Иван Иванович, пошатываясь, уходит. Победоносиков лежит на спине, делает какое-то непроизвольное движение ногой и, наконец, с трудом встает на четвереньки.
1: Художник! Лови момент! Изобрази живого человека в смертельном оскорблении.
3: Нет, ракурс у вас стал какой-то неудачный.

0: На модель надо смотреть, как утка на балкон. У меня только снизу вверх получается вполне художественно.
1: Все хорошо. Пускай попробуют, поплавают без вождя и без витрил. Удаляюсь в личную жизнь писать воспоминания.
2: Победоносиков с мольбой протягивает руки к Мезальянцевой.
1: Пойдем, я с тобой, твой носик.
3: Я уже с носиком. И даже с носом. И даже с очень большим. Ни социализма не сумели устроить ни женщину. Эх вы, импозантная фигурочка. Один, гудбай, аутфидерный, прощайте.
2: Выползает сильно потрепанный Понт Кич. Он встает, отряхивается. Мезальянцева бросается к нему.
3: Мой Кич.
2: Берет его под руку и медленно уводит.
1: И она. И вы. И автор. Что вы этим хотели сказать? Что я и вроде не нужны для коммунизма?
2: Из синеватого сумрака вырастает огромный портрет Маяковского. С гневом и презрением смотрит поэт на жалкую фигуру Победоносикова.

0: Мы предлагаем вашему вниманию запись из фондов радио. Свои стихи читает Арсений Тарковский.
1: Словарь. Я ветвь меньшая от ствола России. Я плоть ее, и до листвы моей доходят жилы влажные, стальные, льняные, кровяные, костяные, прямые продолжения корней. Есть высоты властительная тяга, и потому бессмертен я пока, течет по жилам боль моя и благо, ключей подземных ледяная влага, все эр и эль святого языка. Я призван к жизни кровью всех рождений и всех смертей. Я жил во времена, когда народа безымянный гений немую плоть предметов и явлений одушевлял, даруя имена. Его словарь открыт во всю страницу, от облаков до глубины земной. Разумной речи научить синицу и лист единый заронить в криницу. Зеленый, рдяный, ржавый, золотой. Посредине мира. Я человек, я посредине мира. За мною мириады инфузорий, передо мною мириады звезд. Я между ними лег во весь свой рост. Два берега, связующие море, два космоса, соединивший мост. Я Нестор, летописец Мезозоя, времен грядущих я и Иеремия, держа в руках часы и календарь, я в будущее втянут, как Россия, и прошлое кляну, как нищий царь. Я больше мертвецов о смерти знаю, я из живого самое живое, и, Боже мой, какой-то мотылек, как девочка смеется надо мною, как золотого шелка лоскуток. Тогда еще не воевали с Германией, 13-й год был еще в середине, неведенье в доме болели, как мании, как жаждой три пальмы в песчаной пустыне. У матери пахло спиртовкой, фиалкою, лиловой накидкой в шкафу на распялке. Все детство мое по-блаженному жалкое в горящей спиртовке и пармской фиалке. Зато у отца, как в Сибири у ссыльного, был плед Гарибальди и Герцен под локтем. Ванилью тянуло от города пыльного, от пригорода конским потом и дегтем. Казалось, что этого дома хозяева навечно в своей довоенной Европе, что не было, нет и не будет Сараева. И где они, эти мазурские топи? Я в детстве заболел от голода и страха, корку с губ сдеру и губы облизну, запомнил прохладный и солоноватый вкус, а все иду, иду, сижу на лестнице в парадном, греюсь, иду себе в бреду, как под дуду за крысоловом в реку, сяду, греюсь на лестнице, и так знобитый эдак, а мать стоит, рукою манит, будто невдалеке, а подойти нельзя. Чуть подойду, стоит в семи шагах, рукою манит. Подойду, стоит в семи шагах, рукою манит. Жарко мне стало, расстегнул я ворот, лег. Тут затрубили трубы, свет по векам ударил, кони поскакали. Мать над мостовой летит, рукою манит и улетела. И теперь мне снится под яблонями белая больница, и белая под горлом простыня, и белый доктор смотрит на меня, и белая в ногах стоит сестрица, и крыльями поводит, и остались. А мать пришла, рукою поманила и улетела. Порой по улице бредешь, нахлынет вдруг невесть откуда, и по спине пройдет, как дрожь, бессмысленная жажда чуда. Не то чтоб стал кентавр какой у магазина под часами, не то чтоб на Серпуховской открылось море с парусами, не то чтоб захотеть и ввысь кометы взбиться над Москвою, или хоть по улице пройтись на полвершка над мостовою. Когда комета не взвелась, и это назовешь удачей, жаль, у пространственная связи времена живут иначе. На белом свете чуда нет, есть только ожидание чуда. На том и держится поэт, что эта жажда ниоткуда. Она ждала тебя 100 лет под фонарем, изнемогая. Ты ею дорожи, поэт, она твоя Серпуховская, твой город и твоя земля, и не взлетевшая комета, и даже парус корабля 100 лет, как сгинувший со света. Затем и на земле живем, работаем и узнаем друг друга по ее приметам, что ей придется стать стихом, когда и ты рожден поэтом. Я боюсь, что слишком поздно стало сниться счастье мне. Я боюсь, что слишком поздно потянулся я к беззвездной чужой твоей стране. Мне-то ведомо, какою ночью темной без огня. Мне-то ведомо, какою неспокойной молодою ты бываешь без меня. Я-то знаю, как другие в поздний час моей тоски. Я-то знаю, как другие смотрят в эти роковые слишком темные зрачки. И в моей ночи ревнивой каблучки твои стучат, и в моей ночи ревнивой над тобою дышит диво первых оттепелей чад. Был и я когда-то молод, ты пришла из тех ночей. Был и я когда-то молод, мне понятен душный холод, вечный лед в крови твоей. По льду, по снегу, по жасмину, на ладони снега бледней, унесла в свою домовину половину души, половину лучшей песни, света о ней. По хвалам земным не доверясь, довершив земной полукруг, полупризнанная, как ересь, через полог морозный, через вихри света смотрит на юг. Что же видят незримые взоры недоверчивых светлых глаз, раздвигающиеся створы версты зим или костер, который заключает в объятия.
2: Первый свидание. Свидание.
1: Будьте нас. Первые свидания. Свиданий наших каждое мгновенье мы праздновали, как богоявленье, дни на целом свете. Ты была смелее и легче птичьего крыла, по лестнице, как головокружение, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень свои владения с той стороны зеркального стекла. Когда настала ночь, была мне милость дарована, алтарные врата отворенные в темноте светилась, и медленно клонилась нагота, и, просыпаясь, будь благословенна, я говорил, и знал, что дерзновенно мое благословение ты спала, и тронуть веки синевой вселенной к тебе сирень тянулась со стола, и синевой тронутые веки спокойны были, рука тепла, а в хрустале пульсировали реки, дымились горы, брезжили моря, и ты держала сферу на ладони хрустальную, и ты спала на троне, и, Боже, правой ты была моя. Ты пробудилась и преобразила вседневный человеческий словарь, и речь по горло полнозвучной силой наполнилась, и слово ты раскрыла свой новый смысл и означало «Царь». На свете все преобразилось, даже простые вещи, таз, кувшин, когда стояла между нами, как на страже, слоистая и твердая вода, нас повело неведомо куда, пред нами расступались, как миражи, построенные чудом города, сама ложилась мята нам под ноги, и птицам с нами было по дороге, и рыбы подымались по реке, и небо развернулось пред глазами, когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке. Снова я на чужом языке пересуды какие-то слышу. То ли это плоты на реке, то ли падают листья на крышу. Осень видна и прям хороша, то ли это она колобродит, то ли злая живая душа разговоры с собою заводит, то ли сам я к себе не привык. Плыть бы мне до чужих понизовий, петь бы мне, как поет плотовщик, побольней, потемней, победовей, на плоту натянуть дождевик, петь бы шапку, надвинув на брови, как поет на реке плотовщик, о своей невозвратной любови. Тебе не наскучило каждому сниться, кто с князем твоим горевал на войне? О чем же ты плачешь, княгиня Зигзица? О чем ты поешь на кремлевской стене? Твой Игорь не умер в плену от печали, погони на зло доконал он коня, а как мы рубились на темной каяле, твой князь на каяле оставил меня, и пор бы мне тетивой удавиться, у каменной бабы воды попросить, о том ли в пути вликукуешь Зигзица, что некому раны мои остудить. Так долго я спал, что по-русски и очи с каленым железом пришла татарва, а смерть твоего кукованья короче, от крови моей почернела трава. Спасибо тебе, что стонала и пела, я ветром иду по горючей зале, а ты разнеси мое смертное тело на сизом крыле по родимой земле.
0: Вы слушали стихи Арсения Тарковского в исполнении автора. Запись из фондов радио.

Звучит ария Джули Джордан «Что толку гадать» из мюзикла Роджерса и Хаммерстайна «Карусель» в исполнении Барбары Кук. 28 марта в Нью-Йоркском театре Вивиан Бомонт состоялась премьера ее нового концертного шоу «Бродвей Барбары Кук». У микрофона Жанна Владимирская. Сегодня я попытаюсь, насколько позволят довольно тесные временные рамки, рассказать о ее творческом пути, начавшемся на Бродвее в ту пору, которую принято называть «золотой эрой Бродвея». Я и не подозревала, что мой дебют пришелся именно на эту пору, смеется Барбара Кук. Не забавно ли будет, если окажется спустя несколько десятков лет, что кто-то назовет и нынешнее время золотым. Но шутки шутками, а 50-е, 60-е годы были и впрямь золотыми. Ветераны Бродвея вспоминают о них со сладкой ностальгической грустью. Изящная, светловолосая и голубоглазая инженю, она подобна спелому хрустящему яблоку, писал о дебюте Барбары Кук один из маститых критиков. Именно в эти золотые годы Кук создает ряд ролей, которые упрочивают за ней репутацию божественной инженю Бродвея. «Оклахома», «Карусель», «Кандид», «Человек-музыка». Исполнение роли Мариан в последнем приносит Кук премию Тони за 57-й год. Критика наперебой соревнуется в определении свойств ее голоса. Чистый, прозрачный, ангельский. И всего этого кажется недостаточным, чтобы передать и впрямь неземную красоту ее сопрано. Но уже в эти годы Барбара Кук задумывается о том, как сложится ее судьба. Ей будто тесны рамки амплуа инженю. Она пробует себя в драматическом репертуаре, делает первые и довольно удачные шаги на концертной эстраде и совершенно внезапно исчезает. Ее сражает тяжелая болезнь, которая на несколько лет выводит из строя. Она совершенно катастрофически полнеет. Когда самое страшное остается позади, она находит в себе силы вернуться на подмостки. Ее первые выступления с пианистом Уолли Харпером происходят в небольшом ночном клубе в Нью-Йорке. «Это было совершенно не похоже на мой прежний опыт», вспоминала позднее Барбара Кук. «В театре всегда существует известная дистанция между актером и публикой. Здесь же сидящие в первом ряду зрители почти дотрагивались до меня. Я чувствовала их дыхание и говорила с ними так, как если бы они были моими близкими знакомыми». «Когда я увидел ее после огромного перерыва в этом маленьком полуосвещенном кабаре», писал музыкальный критик Рекс Рид, «она совсем не была похожа на ту божественную инженю, которая завоевала сердца театрального Нью-Йорка. Но от нее исходила совершенно завораживающая сила. Она пела нам о жизни, о тех, кто идет вместе с ней и рядом с ней, и, клянусь небом, ее голос мог загипнотизировать кобру». Изменился ли за годы болезни ее голос? Да. Но он обрел дополнительную глубину и выразительность. Ей под силу тончайшие нюансы и сложнейшие оттенки чувств. В нем появился драматизм и волнующая теплота.

В исполнении Барбары Кук песня «Милый друг». Когда концертный импресарио Херрит Берслин услышал Барбару в ночном клубе «Brothers and Sisters», он тут же предложил ей контракт, решив, что ее возвращение должно было состояться не больше, не меньше, как в Карнеги-холле. Когда Кук вышла на сцену, все сомнения, сумеет ли она завоевать публику вновь, отпали сами собой. Еще до того, как она произнесла первый звук, публика устроила ей бурную овацию. Даже запись, не правда ли, дает возможность почувствовать, что творилось в престижном Карнеги в этот вечер. Я думала, что буду волноваться куда больше, говорит Кук. Но похоже, что мы, и я, и вы, обращается она к публике, получим кайф. И что это был за вечер? В этот вечер 28 сентября 1975 года, я подозреваю, что 28 – счастливое число в ее биографии, начался новый этап ее творчества. Публика встречала Барбару Кук так, как будто она восстала из мертвых. И в известном смысле так оно и было.

Звучит фрагмент выступления Барбары Кук в Карнеги-холле. Она исполняет песню «Утро в Каролине». Барбара Кук начинает работать на эстраде и завоевывает репутацию исполнительницы, которая обладает удивительным чувством стиля. В ее интерпретации даже самые обычные песни начинают звучать по-новому. Что дает мне эстрада? Большую свободу, возможность быть самой собой, не быть связанной рамками роли, говорит Кук. Репертуар, который они выбирают со своим бессменным аранжировщиком и аккомпаниатором Уолли Карпером, подбирают они долго и тщательно, нам предлагают сотни песен, и порой даже очень хорошие, говорит Кук, я отвергаю просто потому, что они не соответствуют моим убеждениям, а я прежде всего должна верить в то, что пою. Кук неоднократно спрашивали о том, не собирается ли она вернуться в театр. «Меня интересует на сцене прежде всего человек», — говорит она. «И как актриса я хотела бы говорить о человеке. К сожалению, формальные поиски и формалистические изыски, наводнившие сцену, меня никогда не привлекали. Я не колеблюсь вернусь на сцену, если найду роль, которая по-настоящему меня взволнует». Такая возможность представилась Барбаре Кук в сентябре 1985 года. Правда, это было концертное исполнение мюзикла «Сондхейма Фоллис», но все-таки это был спектакль. И роль Салли Дюрант давала возможность говорить о том, что глубоко волновало Кук. Надо сказать, что хотя даже самые небольшие роли исполнялись Фоллис звездами, ни одного исполнителя публика не награждала такими аплодисментами, как Барбару Кук. Утратив очарование свежести и невинности, она обрела царственность и силу. Когда она появляется на сцене в своих широких, развивающихся одеждах, она подобна богине, писал о ней Майкл Энтони. А другой критик, Рекс Рид, вторе ему пошутил: «Если я попаду в рай, и голоса ангелов не будут подобны голосу Барбары Кук, я призову к ответу самого Господа Бога». Я не стану повторять восторженные отзывы на новое шоу Барбары Кук. Красноречивее всего говорят о ней ее песни. Так что прозвучит сейчас «Song for you», «Песня для тебя», одна из ее самых личных, имеющих, я полагаю, самое непосредственное отношение к человеку, который стал ее бессменным партнером, другом, наставником, ее соратником, аккомпаниатором и режиссером Уолли Харпером, с которым вот уже почти три десятилетия они делят тяготы и радости, триумфы и огорчения, связанные со всем тем, что принято называть шоу-бизнесом. В их случае это слово следует писать с большой буквы.

0: Солнечным осенним утром маленький воробьишка Чивик проснулся, посмотрел из гнезда вниз, где еще вчера зеленели липы, клёны, ясени, и зажмурился. «Мама!» – позвал он Чирику. «Мама, куда же девались мои знакомые деревья? Я так любил сидеть на их ветвях. Нам так весело было с друзьями-воробьями прыгать и чирикать. А сейчас нет ни одного знакомого зеленого дерева. Я боюсь спуститься вниз, там все чужие».
1: «Не бойся, малыш», – успокоила его Чирика. «Это все те же деревья. Просто пришла осень и подарила им всем новые наряды. Ясень надел желтый пиджак, липа – золотистое платье, а осина нарядилась в красную косынку».
0: «А в лесу деревья тоже нарядились так ярко?» – спросил Чивик.
1: «Разумеется», – ответила Чирика.
0: «Можно я полечу в лес и посмотрю, каким он стал?» – воскликнул Чивик.
1: «Хорошо, сынок, лети. Только не задерживайся до темноты», – предупредила его мама. «В сумерках любит охотиться воробьиный сычек. Смотри, не попадись ему на ужин».
0: «Нет-нет, мамочка!» – закричал Чивик, улетая. «Я скоро вернусь!»
1: Прилетел Чивик на знакомую опушку леса. Не узнать опушки. Все кругом нарядное. Алые грозди рябин с оранжевых ветвей свешиваются. Клены огнем горят. А березки все желтыми листьями, словно медными монетками усыпаны. Смотрит Чивик по сторонам, удивляется. Вдруг совсем рядом на черемуховое дерево какая-то серовато-голубоватая птица села и начала клевать ягоды черемухи. Потом схватила в клюв самую большую ягоду, полетела к большому трухлявому пню, спрятала в щелочку ягоду, отщипнула кусочек коры и прикрыла им щель. Чивик от удивления даже клюв раскрыл. В первый раз он такое увидел. А незнакомая птица уже в другую щель семечко сосны прячет. Не выдержал воробьишка и спрашивает:
0: «Скажите, пожалуйста, почему вы разные ягоды и семечки в щелочке прячете?»
1: Присела птица на сучок, посмотрела внимательно на Чивика и говорит:
0: «Неужели ты в первый раз поползня увидел?» «Я многое в первый раз вижу», – ответил Чивик. «Я еще маленький».
1: «Ну, раз такое дело», – рассмеялась птица, – «запомни, что все поползни осенью запасы делают. Вот наберу я плодов липы, семян ели до сосны, орехов всяких и в разные щелочки запрячу. Придет зима, глядишь, и мне, и другим птицам будет чем пообедать». Полетел Чивик дальше. Слышит внизу какой-то шорох. Да громкой такой! Испугался воробьишка, среди кленовых листочков спрятался, вниз смотрит. А там какой-то зверь незнакомый под землю залезать собирается. Очень страшно Чивику с незнакомым зверем разговаривать, но медлить нельзя.
0: «Извините, пожалуйста, я не знаю, как вас зовут, но мне очень хочется узнать, зачем вы под землю забраться собираетесь?»
1: Посмотрел незнакомый зверь на Чивика добрыми глазами и ответил: «Зовут меня Барсук, вернее, папа Барсук. Там под землей в норе меня ждут барсучата. У нас внизу большой дом с комнатами, коридорами. Есть где холодной зимой укрыться. Милости просим, воробьишка, в гости. А сейчас, извини, мне некогда. Надо успеть на зиму запасы сделать, насушить жуков и червей дождевых, сладких корешков набрать. Зима долгая, холодная, голодная. Нужно об обедах позаботиться. Да и целебных трав хорошо бы успеть запасти. А царапаешься зимой в темной норе, приложишь сухую ромашку или листочек черемухи, глядишь, приложишь,
2: Ранки нет и в помине. До свидания, малыш. Надо еще до темна поработать.
1: Попрощался Чивик с барсуком и дальше полетел. Летит и слышит, кто-то рядом с ветки на ветку перелетает. Посмотрел направо, пушистый хвост мелькнул. Глянул налево, ушки с кисточками в листве скрылись. Присел воробьишка на веточку, смотрит. Совсем рядом кто-то пушистым хвостом помахивает. «Подождите, не улетайте!» – попросил Чивик. «А мы и не улетаем! Мы не умеем летать!» – послышались рядом голоса. «Умеете, умеете! Я сам только что видел!» – сказал Чивик.
2: «Нет, нет, мы не летаем! Это мы так прыгаем!» – ответил, присев на веточку, маленький пушистый зверек.
1: «Извините!» – смутился Чивик. «Я не знал, что можно так прыгать. Я еще ни разу в жизни не видел белок».
2: «Ну вот, малыш, теперь мы познакомились. Мы бы с удовольствием с тобой поговорили, но надо торопиться, запасы на зиму делать».
1: И все белки поскакали дальше. А внизу тем временем страшный треск раздался, и вышел из кустов огромный зверь. Чивик от страха чуть с ветки не свалился прямо зверю на макушку.
3: Огромный зверь заметил воробьишку и говорит: «Дружок, не знаешь ли ты, где тут поблизости малина да орехи водятся?»
1: Указал Чивик, дрожащий от страха лапкой. «А вы тоже запасы на зиму делаете?»
3: «Нет!» – громко закричал зверь. «Мы, медведи, осенью так отъедаемся овсом, ягодами да орехами, что нам никаких запасов не надо. Ляжем зимой в теплую берлогу, да и спим до весны». «Так ты говоришь, тут поблизости малина да орехи есть? Тогда прощай, мне надо туда поскорей бежать!»
1: «Приятного аппетита!» – крикнул вслед медведю Чивик и полетел домой. Ему очень хотелось узнать у мамы, как воробьи к зиме готовятся.

0: Сергея выписали из больницы. И вот он снова у себя дома. К его приезду Таня празднично убрала их светлую комнату, украсила ее свежими букетами цветов, на столе разложила газеты и новые книги. Одну из них с увлечением читает сейчас Сергей.
1: Жизнь дорога каждому человеку. Одни любят жить, другие — жизнь. Одни говорят: «Я дышу, значит, существую». Другие: «Я приношу пользу людям, значит, живу». Первый надеется пожить. Второй — испытать гордую радость от сознания, что он нужен людям. Третьего не дано.
2: Ну как? Заждался меня, Сережа?
1: Я тут очень интересную книгу читал.
2: А я вот еще принесла.
1: Послушай, Таня, а откуда у тебя столько книг?
2: Как откуда? Из библиотеки, магазина.
1: Я очень любил книги. Когда-то дня прожить без них не мог.
2: А эти? Читал?
1: Нет, не все.
2: Ну вот и почитаешь. А вот свежие газеты и журналы.
1: Спасибо, Таня.
2: Угу.
0: Когда Таня вышла на кухню, Сергей решительно подошел к книжному шкафу, увидел на полке нужную ему книгу, схватил ее зубами, но не удержал.
2: Глупенький, неужели тебе трудно позвать меня? Не делай так больше, Сережа, я обижусь. Вот руки, они твои тоже. На двоих будут. Ты не смотри, что они маленькие, сама я маленькая. Я все могу.
1: Я хотел сам, Таня, но надо же мне как-то приспосабливаться. Кстати, вот эту книгу я где-то видел, а вот где, не могу вспомнить.
2: А это от Егорыча. Танечке и Сергею Петровым на долгую добрую память. 14 августа.
1: Постой, постой. 14-го. Это же за 2 дня.
2: Да, Сережа.
1: Ты знала о его болезни?
2: Да. Мы с Григорием Васильевичем не хотели тебя расстраивать. Егорыч знал, что умрет.
1: Знал? Наверное, трудно жить и ждать, сколько осталось. Впрочем, как знать, что труднее, сразу или постепенно?
2: Ты о чем?
1: Да ни о чем, Танюш. Просто шальные мысли лезут в голову.
2: А ты гони их от тебя, не давай им воли.
1: Дело нужно. Дело. Ты думаешь, я сам не понимаю, что нельзя поддаваться всяким... Только не просто это, Таня. Вот когда раны болели, так легче было. Порошки, морфий унимали боль. А вот сейчас... Ну вот слышала, как по утрам гудят гудки. Люди пошли на работу, спешат, волнуются. Ты вот с ног уже сбилась, а я вроде тунеядца. В глаза стыдно смотреть.
2: Не сочиняй, пожалуйста. Не на базаре ведь руки-то потерять.
1: Но от этого сейчас не легче. В 25 лет и конец. Ни на что не годен. Ни на что. Неужели ни на что, а, Тань? Неужели спать, есть, да и то с твоей помощью?
2: Придумаем что-нибудь, Сережа. Обязательно придумаем. Ведь ты жив, это главное. Остальное зависит от нас. И счастье тоже.
1: Говорят, безвыходных положений не бывает. Так вот, где же та соломинка, за которую можно ухватиться? Вот думаю, пустота и мрак впереди. У меня вот такое ощущение, как будто я в безвоздушное пространство попал.
2: А это пройдет, Сережа. Обязательно пройдет. Ведь ты у меня умный, сильный, хороший. И я уверена, все будет хорошо.
1: Спасибо тебе, родная. Спасибо, Танюш.
2: Сережа, я пойду лягу.
1: Да, Тань, тебе рано вставать, ты иди ложись, а я посижу, почитаю немного.
2: Иди ты спать, Сережа.
1: Да нет, Танюш, мне еще чуточку осталось.
2: Ну хорошо, не засиживайся только.
1: Хорошо, Тань. Родная моя, любимая, чем я отплачу за твои муки, что пришлось тебе принять ради меня? За ту боль, что ничуть не меньше моей. Как помогу нести тебе груз, который ты взвалила на свои слабенькие плечики? Что бы я делал? Как бы я жил без твоей чистой любви? Так что же будем делать, Серега? Ныть или бороться? Бороться. Только бороться. А что я могу? Нужна новая специальность. Учиться надо. А чтобы учиться, надо писать. А чем? Ногами? Ногами. Это же идея. Ногами.

0: Всю ночь Сергей учился писать. Только под утро он заснул тут же, за столом, не раздеваясь. Спал он неловко, склонив голову на стол, согнувшись на стуле, по-детски подобрав под себя ноги. На полу белели листки бумаги, исчерканные неумелыми кривыми линиями. Вошедшая в комнату Таня подняла с полу листок с каракулями, посмотрела на Сергея и осторожно тронула его за плечо.
1: Сережа, ты спишь? Сереж, перейди на кровать, здесь неудобно.
2: Ничего не получилось, Таня. Хотел обрадовать тебя, и вот, даже надежды не осталось. Ничего я не могу. Ничего.
1: А первые шаги всегда трудны. Разве ты надеялся, что все пойдет легко? Так не бывает. И потом ты сам себе прибавляешь трудностей. Вот почему ты не выйдешь на улицу? Не встретишься с друзьями, не сходишь в кино? Собираешься быть затворником? Один на один со своими думами?
2: Я боюсь.
1: Чего, Сережа?
2: Людей. Их любопытство, жалости. Вот помнишь, с вокзала шли. Мама, а почему у дяди рукава пустые? Тише, детка, не кричи так громко, у дяди ручек нет. А почему нет, мама? У всех есть, а у него нет. А другие уставились, как дикари, и горя человеческого не видели. Ну не могу я так, Таня, я не хочу, чтобы меня жалели или пугались.
1: Ой, Сережка, ну какой же ты глупый. Но стоит ли обращать внимание? Сильные люди наперекор всему, даже самому страшному, продолжают бороться. Сколько примеров в жизни.
2: Не надо, Танечка, и про Мересьева, и про Корчагина. Я не герой. Я просто слабак, если не могу сладить с собой. Умереть вот легче, чем жить таким. Даже страха нет.
1: А Егорыч, ты забыл про него?
2: А я вот не способен на такое. Я не вижу, за что ухватиться в моем положении. Нечем ухватиться, нечем, нечем же!
1: Сережа, ты очень горяч. Успокойся. Ну, понимаешь... Во всяком деле, выдержка нужна, время, а ты хочешь сразу. С людьми тебе надо быть больше, люди ведь не звери, они все поймут.
2: Лучше бы не понимали и не жалели. Затворникам жить нельзя, это я знаю. Но что делать? Что делать? Хочется напиться до беспамятства, забыть обо всем. Купи водки.
1: Водка у меня есть. Я для компрессов берегла. Но не пей, Сережка, не пей. Ты же понимаешь, что это может погубить тебя.
2: А чем мне дорожить в этой жизни? Что мне в ней еще осталось? Ну скажи, Таня, что?
3: Больно мне, Таня. Больнее всех операций.
2: Дай мне, пожалуйста, водки.

0: сейчас станет легче.
1: Может, ляжешь, Сережа?
0: Нет. Нет. Ну вот скажи, Таня, зачем я коверкаю твою жизнь? За что? За твою любовь? Верность? Почему ты молчишь, Таня? Ну, я всегда хотел, чтобы ты гордилась мной и моими делами, а сейчас я ничего не могу. Ну, почему меня насмерть не убило в шахте?
1: Ты пьян, Сергей, говоришь глупости.
0: Нет, я не пьян. Я только отчетливо понимаю свою вину перед тобой. Я только мешаю живым. Путаюсь под ногами, как жалкий трус.
1: Не надо, Сережа, я прошу тебя, перестань.
0: Вместе с руками надо было бы резать и сердце. Ну, что мне с ним делать, если оно... болит. И водка не помогает. Мало. Сходи, купи еще, Танюша. Я хочу напиться, забыть обо всем. Дай мне, пожалуйста, водки, Таня. Дай мне, пожалуйста, водки, Танюша. Я прошу тебя, дай мне водки.
1: Нет, Сережа.
0: Всех есть, а у него нет. Почему нет, мама? Почему? Почему? Горе человеческое. Горе. Горе.
2: Когда он метнулся к окну, с силой ударил ногой оконную раму.

0: присел на груду сваленных шпал. Услышав шум приближающегося поезда, хотел подняться, но тут к нему обратился человек в кожаной куртке.
1: Эй, парень!
2: Слушай, браток, спички есть?
3: Зачем они мне? Вот и все.
1: Стой! Это не парень!

0: Да всегда успеешь. С ума сошел, что ли? Ну-ка, садись. Как тебя зовут? Где ты живешь? Вот когда у меня погиб сын, я ведь тоже. А потом подумал, да что же это делается? Ведь Виталик не все успел сделать на земле, а я сдаюсь. И вот говорю себе, Тимофей, сколько ты друзей потерял на дорогах от Смоленска до Берлина? Много. А как ты мстил фашистам за них? Так вот, будь же солдатом до конца дней своих. Зажми сердце, как рану в бою, и живи, работай за двоих. Самоубийство, брат, не выход из положения. А после смерти сына жизни не было. Один он у меня. Вся радость и надежда. 10-й класс окончил. Поехал с дружком на мотоцикле, и тот калека мой и не вздохнул. Да. Ну, а ты как живешь? С кем?
1: С женой.
0: Она что, бросила тебя?
1: Нет. Она хорошая.
0: Слушай, давно руки?
1: В этом году.
0: А ведь жена, наверное, от постели не отходила. Кормила, поила.
1: А откуда вы все это знаете?
0: Морду надо тебе набить. Откуда я знаю? Герой, ведь самого себя жалко стало. Где твой дом?
1: На Ленинской.
0: По шее мало тебе дать. Если ты перед женой, на коленях прощения просить не будешь. А ну, вставай. Вставай! Идем, садись в машину. Постой. Это не твоя ли жена идет, а?
2: Сережка. Непутевый ты мой. Предатель. Сереженька! Непутевый ты мой. Ну что же ты со мной делаешь? Я и в милиции, и в скорой помощь. Не любишь ты меня, Сережа? Ну скажи, за что ты так? Разве я в чем-нибудь виновата, Сережка? Ну скажи, за что ты?

0: Наступила зима. В квартире Сергея и Тани тепло и уютно. Таня в ожидании Сергея хлопочет по хозяйству.
1: Ты где был, Сережа?
2: Гулял. И ты знаешь, Танюша, кого я встретил?

0: Борьку Казакова.
1: А кто же это?
0: Армейский друг.
1: А?
0: Женат, дочь растет, а сам ничуть не изменился. Ну, вспомнили солдатское житье-бытье. Вот никогда бы не подумал, что Борис такой тактичный парень. Так и не спросил меня, как это все со мной.
1: Ну вот видишь.
0: Дал адрес и сказал, если нужна будет помощь, зови. Да нет, Борька, не позову. Не тот я уже твой бывший армейский комсорг. Людей стесняться стал.
1: Не сгущай краски.
0: Рад бы, Танюша. А куда спрячешься от солнца, от людского смеха? Я ведь тоже человек.
1: Ну вот и надо жить, как человеку.
0: Ты знаешь, Танюша, я вот во сне никогда себе не вижу без рук. Всегда мне кажется, что чего-то мне не хватает. А вот чего? Не могу понять. Вот сегодня играл в волейбол и такие мячи тушил. Ахали все.
1: Не надо об этом, Сережа.
0: Ладно, не буду.
1: Сережа, Сереж, а ты задание выполнил сегодня?
0: Поставь мне 5, мой строгий учитель.
1: Подожди.
0: Вот ты никак не хочешь понять, что самый плохой первоклассник выводит свои палочки рукой, а я зубами.
1: Сережа, буквы Ж, Ш и Ф потренируйся писать. Глупенький, да твои двойки стоят 4 5 вместе взятых.
0: Через пару месяцев буду писать вполне прилично. Вот только не болели бы челюсти и зубы.
1: Да? Иду.
2: Ой, это вы! Здравствуйте! Проходите, пожалуйста.
1: Сережа, ты не представляешь, кто к нам пришел.
0: А кто там, Таня?
1: Ни за что не угадаешь.
2: Проходите, пожалуйста, проходите.
3: Вот он где. Здравствуй, крестник.
0: Здравствуйте, Григорий Васильевич.
3: Вы извините, что поздно нагрянул. Опять вызвали на консультацию в вашу больницу, засиделись. Дай, думаю, навещу Сережу с Таней.
1: Мы очень рады вам, Григорий Васильевич.
0: Правильно сделали, Григорий Васильевич, правильно.
1: Присаживайтесь, я сейчас на стол соберу.
3: Спасибо, Танечка, спасибо.
0: Танечка, сбегай, может, еще открыто.
1: Хорошо.
3: Нет, не беспокойтесь, я уже ужинал. А вот ежели стаканчик чайку, не откажусь.
1: Хорошо, я сейчас займусь. Садитесь.
3: Спасибо. Ну, садись. Рассказывай, как живешь.
0: Да живу. И кажется, что-то начинает получаться.
3: Постой. А это не ты писал?
0: Я.
3: Так у тебя же великолепный почерк вырабатывается. Молодец.
0: Странная штука почерк. Вот сравнивая свои рукописи, написанные в техникуме, вот эти вот зубами... Никакой разницы.
3: А боялся, что не будешь писать?
0: Да правду говорят, что и медведя можно научить танцевать, а мы-то люди...
3: Вот это уже разговор.
0: Вот через год думаю в институт поступать.
3: Правильно. Да, я тут одну книжонку захватил. Стихи, говорят, твоя землячка Майя Румянцева написала. Ты послушай, здорово пишет. Ну вот хотя бы вот это... Ах ты, модница, злая молодость, над улыбкой седая прядь. Это даже похоже на подлость за полтинник седою стать. И дальше. И какому кощунству в угоду, и кому это ставить в вину? Как нельзя вводить горе в моду, так нельзя вводить седину. Хорошо написал это Майя Румянцева.
0: Сердцем написано. Мне ее стихи очень нравятся.
3: Ну, тогда получай от меня в подарок.
0: Спасибо, Григорий Васильевич.
3: Пожалуйста,
0: спасибо.
3: Пожалуйста. Сережа, а ты после болезни ничего не пробовал написать?
0: Пробовал.
3: Ну?
0: Написал один рассказ. Послал в редакцию. Ну и ни слуху, ни духу пока.
3: А ты еще попробуй.
0: Да вот есть у меня одна задумка, Григорий Васильевич. Вот вслух как-то даже страшно говорить об этом. Повесть написать хочу.
3: Не пугай ты себя. Не пугай, у тебя же есть что людям рассказать.
0: Я вот только не знаю, какая это будет повесть. Получится ли у меня, хватит ли у меня на это силёнок?
3: Это говоришь ты. Трижды смерти в глаза смотрел.
0: А вот сейчас иной раз просто разреветься хочется. Оказывается, трудно это дело писать. Сколько раз я бросал эту затею, а потом снова и снова садился вымучивать свои строчки. Ненормальным стал, хуже больного. Вы только не смейтесь, Григорий Васильевич. Я ведь вам как отцу родному.
3: Верю, Сережа, верю.
0: Меня вот только мучительно преследует мысль. Как самому со всеми навсегда освободиться от сознания неполноценности? И чем доказать людям, что даже в самые трагические минуты жизни нельзя человеку падать духом? Мне кажется, если я этого не сделаю,
3: Сережа,
0: то просто не стоит.
3: Своей жизнью с Таней вы уже многое доказали. А если ты еще сумеешь написать об этом, это будет твой второй подвиг.
0: А напечатают ли?
3: Напечатают.
2: Извините.
3: Уверен, что напечатают.
2: Извините, что долго задержалась. В Кирогазе, оказывается, керосин кончился.
3: Ничего, Танечка, ты не беспокойся. Мы тут с Сережей толково побеседовали. У меня даже головная боль прошла. Молодцы вы, ребята. Молодцы. А вот это за мной.
2: Ой, да как же это, а?
0: Как же так, Григорий Васильевич? Да посидите еще немножко.
2: Ну, выпейте чашку чая, Григорий Васильевич.
3: Ребята, я бы с удовольствием с вами посидел, но никак не могу. Меня больные ждут. Вы извините. В следующий раз. Ну что ж, до свидания, Сережа. Желаю тебе удачи.
0: Спасибо.
3: Танечка, а ты не огорчайся. Я в следующий раз обязательно заеду.
2: Да не заедете.
3: Слово даю, заеду.
2: Ну, посмотрим.
3: До свидания. До свидания, Сережа.
2: До свидания. Спасибо, что приехали.
1: Как нехорошо получилось. Такого человека не могли принять.
0: Ничего, Танюша, ничего. Другой раз мы его обязательно встретим.
1: Да?
2: Извините. А гость уже ушел? Что-то быстро. Да, Танечка, вам письмо в моем ящике оказалось, но почему-то распечатанное.
0: Читайте.
2: А я не понимаю, как это можно чужие письма читать. Ну, извините. Спокойной ночи. До свидания.
1: Это из редакции, Сережа.
0: Да? Наконец-то. Прочти, Таня.
1: Уважаемый Сергей Антонович, ознакомившись с вашей рукописью, редакция отдает должное вашей фантазии и наблюдательности. В рассказе есть живые характеры и отдельные эпизоды. В целом же рассказ написан непрофессионально и, кроме сожаления, в душе ничего не оставляет. Мог бы быть хороший рассказ, но вот беда, не удался. С искренним приветом, Н. Зерта.
0: Таня, дай закурить.
1: Ты не огорчайся так, Сереж.
0: Мне казалось, я столько души в него вложил. Надежда рушится. Видимо, непосильную ношу я взял.
1: Да разве в этом только дело? Ты не огорчайся так. А может, еще и получится. В честь Григория Васильевича купила. Жаль, что его нет с нами. Ну ничего, Сереж, давай вдвоем праздновать. Сегодня и я выпью.
0: За что, Танюша?
1: Сережа, у нас будет ребенок.
0: Таня. Танечка. Танюша. Родная моя, ты подарила мне жизнь, свою и мою.
1: Я люблю тебя, Сережа.
0: Я напишу эту повесть. Напишу сердцем, зубами. Я напишу эту повесть. Напишу. И подарю ее тебе, родная.
1: Спасибо, Сережа. Спасибо.

0: Шахтерский поселок. Вновь пришла весна. Дома и улицы убираются в праздничный первомайский наряд. Сергей вышел из дома и, подняв кверху лицо, жадно смотрит на яркое весеннее солнце.
1: Таня! Танечка!
2: Ты что, Сережа?
1: Иди сюда.
2: Ты что, Сережа?
1: Ты вот посмотри, родная, какой денек сегодня выдался, а? Небо такого, наверное, нигде не увидишь. Сядь, посиди вот здесь. В доме сейчас после зимы какой-то затхлостью пахнет.
2: Да не могу я, Сережа, дела же есть.
1: Да у тебя всегда много дел. Пусть они подождут тебя, Таня.
2: Ну, хорошо. Села.
1: Последние дни апреля. Скоро праздник. Первомай. О, ты опять начала крутить свои волосы в колечки.
2: Целый год не крутила, а тут вдруг вздумала, и сама не знаю почему.
1: Год прошел, а кажется, громадная жизнь позади. Вот правду говорят, что жизнь измеряется не количеством прожитых лет. Ох, если бы это понимали все. Вот вчера мне один пьянчушка сказал: ну вот чего ты хорохоришься, инвалид? Пенсию тебе отхлопотали, дай бог всякому. Я бы на твоем месте пил да спал. Деньги тебе платят. Ну, чего тебе еще надо?
2: Ну, дурак какой-то.
1: А вот сколько еще людей живут с такой убогой философией?
2: Сережа, а я вот все думаю. Ну, что заставило побежать тебя тогда и отключить трансформатор? Ты же знал, что это опасно.
1: Черт знает что. Да ни о чем я тогда не думал, когда бежал. Ребята мельтешили перед глазами.
2: А побежал бы, если знал, что навсегда там оставишь свои руки.
1: Ну, тогда я должен был бы знать, что случится с рабочими в лаве после взрыва трансформатора. Если ничего, нет. Если да, побежал бы.
2: Сережка! Для таких, как ты, назад пути не существует.
1: Ты знаешь, Танюша, вот когда я закончил рукопись и отослал ее в редакцию, я хожу пьяный от счастья, забываю, что у меня нет рук.
2: А если и эту не напечатают?
1: Напишу вторую, третью, десятую. Зверски буду работать, потому что я знаю, чем я могу быть полезен людям. Вот сейчас я кажусь тебе совсем другим, Танюша. Даже мало похожим на прежнего.
2: А мне вот все говорят, что я ничуть не изменилась. Только в глазах какая-то озабоченность и усталость. Правда, Сереж? Ты мне об этом не говорил.
1: Танюша.
2: Да?
1: А ты помнишь песню?
2: Какую?
1: Глаза твои усталые... Еще прекрасней кажутся.
3: Танюша, Серега, с наступающим праздником вас.
2: Спасибо, деда Кузьмич, и вас также.
1: Здравствуйте, Кузьмич.
3: Знаешь, Серега, братцы-проходчики, 200 метров отгрохали.
2: Ух ты.
3: Бригадир, дружок твой, вторые сутки из шахты выходить не хочет.
1: Эх, Витька, Витька, хотя бы на денек к вам, а? Наработался бы до чертиков, подышал бы шахтным воздухом.
2: Смотри, Сережа, ребята идут.
1: Да, вот идут и наши ребята.

0: Молодцы, ребята, молодцы.
1: Хорошо получается.
0: Здорово у вас получается, особенно у Петьки.
2: А к чему с утра олимпиаду затеяли?
3: Душа поет, дедушка.
4: На радостях, кузнечик.
3: Рекордную выработку дали, слыхал?
2: А зачем глотки драть неположенное время? По 7 суток схлопотать можете.
3: Да не посмею, дедушка, прославленные мы теперь.

0: Ну, хлопцы, давай о главном.
1: Да не все сразу, дедушка, не все сразу. Вот, смотри, Сергей, журнал.
2: Ну, видал? Да повесть твоя напечатана, уже весь поселок знает.
1: И портрет твой. Ну, профессор, а? Ну, точно Акаяма Макаяма.
3: Кто такой?
1: А черт его знает.
4: Не может быть. Да, не верю.
2: Да гляди, я жив, люди называются. Ну, Серега, ну... Вот, знай наших.
4: Поздравляю, милый.
0: С днем рождения тебя, сынок.
5: Друзья мои, братцы, спасибо, ребята, спасибо.
4: Сережка, родной ты мой, спасибо, что ты у меня такой.
5: Пока бьются наши сердца, Танечка, мы будем идти вперед, только вперед. И пусть нашей любви боится смерть, мы будем жить, Танюша, жить всем смертям назло.

его творчество сдвинуло с мертвой точки исполнительное искусство русского романса. Если можно Вертинскому, то можно попробовать и другим. Но все это еще были робкие попытки. Страх, страх давлел над русским романсом. Это мог себе позволить великий артист, известный всему миру. Но было еще одно обстоятельство, которое, несомненно, помогло русскому романсу вырваться на простор и во весь голос заявить о себе.

0: Вы слушали первую часть передачи «Тайна, магия, страсть русского романса». Передачу для вас подготовили Елена Федоровна Колпикова и Надежда Лукашина. Завтра вы услышите продолжение.
1: Ночь. Багровый и белый отброшен и скомкан. В зеленый бросали горстями дукаты, а черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты. Бульварам и площади было не странно увидеть на зданиях синие тоги. И раньше бегущим, как желтые раны, огни обручали браслетами ноги. Толпа, пестрошерстая быстрая кошка, плыла, изгибаясь дверями влекома. Каждый хотел протащить хоть немножко громаду из смеха отлитого кома. Я, чувствуя платья, зовущие лапы, в глаза им улыбку протиснул. Пугая ударами в жесть, хохотали арапы, над лбом рассветившие крыло попугая.

0: Каждое время года имеет свой ветер. Летом ветры пахнут скошенной травой и дышат зноем. Осенние ветры шумят в листве, как неумолчная водяная мельница. Зимний ветер воет голодным волком, шуршит о стены метелью. Весенние ветры несут запахи пробуждающихся полей, бередят душу и зовут с собой в далекие просторы. Над Казанью дули весенние ветры 1917 года. На высоком холме у стен древнего Казанского Кремля сидели юноша в солдатской шинели и девушка. Его звали Гиреем Саубановым. Файруза работала на фабрике известного в Казани заводчика Юнуса Валишина. Короткая их встреча подходила к концу.
1: Я буду считать часы до нашей новой встречи. Когда тебя отпустят снова, Гирей?
2: Не знаю, Джаным. Ты должна знать все, Файруза. Может быть, не сегодня, так завтра нас отправят на фронт.
1: Нет. Нет, этого не будет, Гирей. Война должна кончиться. Ты останешься со мной.
2: Одного желания мало, Файруза.
1: Не говори так. Разве ты не знаешь нашу татарскую пословицу? Надежды заставляют человека жить. Я не могу жить без надежды видеть тебя снова и снова.
2: Ничего, ничего, Файруза. Так долго продолжаться не может. Скоро все изменится.
1: Ах, Гирей, сколько раз ты говорил это?
2: А ты взгляни, Файруза, на этот холм. Несколько дней назад здесь лежали сугробы, и когда мы прощались, сыпал мелкий снежок, и казалось, зима никогда не кончится. А где эти сугробы сейчас? Подул весенний ветер, и нет их.
1: Если бы все было так, Гирей, с тобой я не боюсь. Я хочу помогать тебе.
2: Ой, Джаным, умница моя. Ну, пора в казармы.
1: Еще минуту. Когда-то теперь я смогу увидеть тебя.
2: Надо идти. Прощай, Джаным.
1: Прощай, Гирей.
3: До свидания, Файруза.

Точно отвечая девушке, ветер вдруг налетел порывом, засвистел в ветвях деревьев, загудел в бойницах старого Кремля. Тревожно звякнули колокола церквей, захлопали ставни лавок и домов именитых купцов. Ветер вылетел на рабочую окраину, прибил дым фабричных труб к земле и пошел дальше, унося с собой тревожный запах гари. Вот он налетел на пассажирский поезд «Москва-Казань», ворвался в разбитое окно вагона –

0: Это был обычный вагон третьего класса, наполненный рабочим людом, солдатами и матросами, возвращающимися после ранения домой. У самого окна стоял высокий человек с черной курчавой бородой. Кузнец Мустафа Саубанов. Отец знакомого нам солдата Гирея. Порыв ветра выхватил откуда-то листок бумаги, закрутил и бросил на пол. Мустафа нагнулся и поднял листок.
1: Что это? Солдат, тебя ведут убивать. Братцы, это же листовка. И свежая, февраль 1917 года.
2: Что? Читай, читай, здесь все свои.
1: Вот, солдат, тебя ведут убивать родного брата, мужика или рабочего. Вдумайся, солдат, кто твой враг и где он. Останешься ли ты убийцей, палачом народа и рабом, или встанешь на путь борьбы за свободу? Третьего пути нет.
3: Так, позвольте-ка мне этот листок.
0: Мустафа Саубанов не заметил, как к нему подошел щеголеватый поручик в новой шинели с золотыми погонами, Энвер Беклемишев. Его сопровождал юнкер.
3: Дайте листок.
1: Это что, вы ко мне?
3: К тебе, а то еще к кому же?
1: А за кого прикажете вас принять, господин поручик?
3: Приказываю вам, сейчас же отдайте листок и предъявите документы.
1: Понятно, ясно и понятно. Только я человек гражданской, и вы мне не начальник.
3: Преступную агитацию разводишь? Большевик?
1: Неприступную агитацию, но агитацию против преступников, затеявших эту кровавую войну.
3: Изменник, немецкий агент, юнкер, обыскать его.
0: Юнкер двинулся к Мустафе, но ему преградил дорогу невысокий человек лет 40 в серой солдатской шинели.
3: Бросьте шалить, господа! Гуляйте дальше!
1: Алексей, ты!
3: Погоди, Мустафа! Не вынуждайте применять оружие!
4: Спокойней, ваше благородие!
0: Поручик Беклемишев оглянулся и увидел черное дуло нагана. Это подошел матрос, игравший на гармони.
3: Я не позволю!
4: Советую позволить.
3: Что?
5: Напрасно старушка ждет сына домой. Ей скажут, она зарыдает.
3: Это бунт! Юнкер, за мной! Мы еще встретимся!
6: Давай, давай!

0: Халявин, откуда ты взялся?
1: Да тише ты, дьявол, раздавишь. Отойдем к сторонке, поговорим.
0: Ну, здравствуй.
1: Здравствуй, Мустафа.
0: Вот не знал, что ты в этом поезде. Я ведь только что сел. В деревню ездил. Тегенели. А ты откуда? Из Москвы?
1: Из Питера.
0: Значит, домой. Долгонько тебя не было. Бежал? Или отпустили?
1: Где это ты слышал, чтобы большевиков сейчас отпускали?
0: Так надо думать, что ты ведь не просто так домой возвращаешься.
1: Надо думать.
0: Эх, трудно тебе будет в Казани.
1: Ты вот что скажи.
0: Да.
1: С казармами связь есть?
0: А как же. Моего сына Гирея помнишь?
1: Ну как же.
0: Сейчас в солдатах.
1: Отлично. Для начала надо будет ему передать одну листовочку. Сделаешь?
0: Еще сегодня эта листовка будет в казармах.
1: Добро. Добро.

Вечером того же дня фабрикант Юнус Валишин устроил в своем особняке благотворительный бал в пользу раненых мусульман.

0: Молодежь во главе с Суфией, дочерью Юнусбая, веселилась. А гости посолиднее, среди них был и поручик Энвер Беклемишев, внимательно слушали разглагольствование маленького юркого человечка с напомаженными усиками.
1: Господа, в это тревожное время перед миллионами мусульман России стоят большие задачи.
2: Там, где тинный плак с казанкой рекой, словно братья с сестрой обнимаются.
3: Кричу ля-ля-ля-ля, кричу ля-ля-ля-ля, вот и что-то ха-ха-ха, обнимаются.
4: Господа, тише, тише. Мубаракша Эфенди еще не закончил.
5: Беклемишев, вы не у себя в роте. Господа, пройдем в соседнюю комнату.
3: Там, где тинный булак с казанкой рекой, словно братья с сестрой обнимаются.
4: Мубаракша Эфенди, мы вас слушаем.
6: Пожалуйста.
1: Россию раздирают классовые противоречия. Мы, мусульмане, можем теперь стать немалой силой как в общественной жизни страны, так и на фронте.
7: Браво!
8: Кто он такой, этот Мубаракша Эфенди?
9: Очень полезный человек. Вхож без доклада к самому жандармскому полковнику Миллеру.
8: Понятно.
1: Несмотря на различия в имущественном положении, мы должны объединиться в единое целое.
5: Правильно! И будем танцевать!
10: Мубаракша Эфенди, вы произнесли хорошую речь.
1: О, Юнусбай, ваша похвала.
10: Мубаракша Эфенди, прошу вас завтра зайти ко мне. Я хочу посоветоваться с вами относительно издания газеты.
1: О.
10: Все порядочные дельцы издают газеты.
1: Прекрасная мысль, Юнусбай. Своя газета, свой голос в обществе. Возьмите, например...
10: Об этом завтра. Как вам нравится сегодня моя дочь?
1: О, Суфья, как всегда, очаровательна. Форменное платье гимназистки идет не больше, чем другой бальное.
10: Смотрите, прозеваете Суфию. Речи поручика Беклемишева, кажется, больше нравятся моей дочери, чем ваш спич.
9: Суфия, вы должны обязательно побывать в Петроград. Столичная жизнь ни с чем не сравнима. Чтобы ее понять, надо ее попробовать.
5: Мне здесь все надоело. Надоела гимназия, надоели знакомые. Вы слышали речь Мубаракши?
9: Говорят, из него выйдет крупный политический деятель. Но, по-моему, он смешон.
5: Благодарю вас. Он мой жених.
9: Простите, я не знал.
5: Не извиняйтесь. Боюсь, что вы правы. Сегодня он просто репетировал. На днях ему предстоит выступать на митинге перед рабочими на фабрике от

Почти все казанские заводы, фабрики, мастерские работали на войну. Фабриканты как никогда наживались на военных заказах. Рабочим платить стали как будто бы больше, но получка исчезала в несколько дней, пожираемая все возрастающей дороговизной. Мастерские работали без перерыва дни и ночи. Если бы в сутках было две ночи, и те бы работали. Очередная смена на фабрике Валишина подходила к концу. Портнихи, сидевшие за непомерно длинным столом, воспользовавшись отсутствием мастера, пели.

0: Этот джентльмир с ноги мой возится. И она тоже хороша. Сама обнимается с ним, а делает вид, что артачится.
1: Парня не баловаться умеет.
0: Вот козел проклятый, туда же в ухажеры лезет.
2: Тихо, джентльмир.
1: Так-то вы работаете, песенки распеваете. Это все, наверное, ты, Ксения.
0: А хоть бы и я.
1: Смотри, не обижайся после. В конторе на каждую из вас заведена тетрадка-памятка.
0: Ну и запиши туда нашу песенку.
1: А ты что такая веселая, Файруза?
0: Она сегодня весь день такая. Тебя ночью во сне видела.
1: Это правда, Файруза?
0: Ну как же неправда? Если уж не о тебе, то о ком ей еще мечтать? Во всей слободе... Ты сейчас, можно сказать, единственный мужчина с хорошим заработком.
1: Ну, что верно, то верно. На заработок мне обижаться не приходится. Кроме жалования, каждому празднику хозяин синенькую или красненькую дает.
0: Говорить нечего. Жених богатый.
1: Да. Что Фаера за глазки опустила? Пора бы тебе позвать меня к себе на вечерок, попить чайку, побеседовать. Переведу тебя на легкую работу. У меня прав на это хватает. Ты ведь спелое яблочко с такой красотой.
0: Мэтт, встань!
3: Горшок с дегтем.
1: Ты так? Это джентльмир горшок? Это я с дегтем? Постой, ты куда?
4: Оттолкнув джентльмира так, что он потерял равновесие и сел на край стола, Файруза схватила свою шубейку, шаль и бросилась к выходу.
3: Файруза, погоди!
4: Она выбежала из цеха, пересекла двор, промчалась мимо сторожа, выбежала на улицу и внезапно оказалась в чьих-то могучих объятиях.
5: Ты куда летишь? Про собрание забыла? А ну-ка, идем с нами.
4: Собрание проходило в большом длинном бараке. Здесь жили рабочие фабрики Валишина. Каждая семья имела свой угол, отгороженный брезентом или фанерой. Здесь, в этих углах, на глазах соседей, проходила вся жизнь рабочих и любовь. И горе, и рождение, и смерть. Когда Мустафа и Файруза вошли в барак, собрание уже началось. Выступал Алексей Халявин.
6: Владимир Ильич Ленин, большевики открыто и смело выступают против империалистической войны. Представители продажной, с позволения сказать, рабочей группы, разные оборонцы, эти предатели дела рабочего класса вопят о том, что мы-де наносим ущерб делу обороны страны, нашим товарищам-солдатам, сражающимся на фронте. Это злонамеренная ложь, товарищи. Да, мы хотим поражений царского самодержавия. Мы открыто призываем превратить империалистическую, братоубийственную, несправедливую войну в войну народно-освободительную, в войну гражданскую. Свободный народ, сбросивший с себя цепь рабства, будет защищать независимость и свободу своей родины лучше, чем продажные и неспособные царские министры. Царская власть должна быть свергнута. Народ должен стать хозяином своей страны. Вот к чему призывает товарищ Ленин, вот к чему призывают большевики, и это единственно правильный путь, товарищи.
7: Прошу, прошу слова.
8: Кто это? Пусть говорит.
7: И скажу, братья мусульмане, вы
9: положение, в котором мы все находимся, в единстве. Между нами, мусульманами, классовое различие выражено очень слабо.
5: Да, только у Юнуса Валишина есть все, а у нас ничего.
9: Несмотря на имущественное различие, мы должны объединиться. Когда наши братья, терпя страшные муки, мерзнут на фронте, когда солдаты не имеют ни полушубков, ни сапог, не время восставать.
5: А мы имеем полушубки или сапоги, а? Спекулянты дерут с нас втридорога. Есть нечего, топить нечем. Ты это знаешь? Или у тебя все есть? И откуда ты взялся?
10: Долой его! Это провокатор!
9: Товарищи! Товарищи! Выберите представителей, обратитесь в военно-промышленный комитет.
11: Довольно! Хватит!
12: Товарищ провокатора!
5: Вот что, товарищ. А ну, давай по-добру, по-здорову отсюда. А то как бы маленько не зашибли.
9: Но позвольте, я еще не хочу. Это возбудить.
5: Товарищи, дайте мне слово.
13: Говори, Мустафа!
10: Тише, тише! Албанов будет говорить.
5: Товарищи, вот как началась война, сколько мы платим за свои сырые углы? За дрова, за хлеб? Втрое дороже. А сколько барышей получает Юнус Валишин? Втрое больше. А вот перед нами только два пути. Или быть безропотными рабами, или бороться за свое право. Вот здесь этот человек говорил про наши слезы. А я скажу, довольно слез, довольно жалоб. Одними прошениями ничего не сделаешь. Представители наших и никто слушать не будет. Нужно по-мужски действовать. Собрались, пошли прямо в город губернатору. Скажем в 1000 голосов. Долой войну, даешь мир, 8-часовой рабочий день, хлеба. Посмотрим, кто посмеет нам возразить.
14: Давай!

Поток людей вылился на улицы города. Из переулков в колонну вливались все новые и новые толпы. Рабочие фабрики Валишина, заводов Алфузова и Крестовникова, мастерских Эггерса. Прорвав черную стену городовых, пытавшихся было преградить им дорогу, колонны двинулись в город. Среди обывателей, многие из которых жили в собственных небольших домишках, поднялся переполох. Спешно закрывались ворота, запирались ставни. Навстречу рабочим была направлена рота Беклемишева. Солдаты знали, куда и зачем их ведут. И в этот решительный момент каждый солдат вспомнил ту листовку, что недавно читал Енгерей Саубанов. В напряженной памяти вновь зазвучали горькие слова. «Солдат, ты идешь убивать! Вырви грусть из груди своей! Все дорогое забудь! Добрые порывы сердца, любовь, совесть, все уничтожь! Тебя ведут против родного брата, мужика или рабочего! Стреляй, солдат! Стреляй!» Отцу в глаза, матери и сестре в сердце. Подымай на штык жены детей. Стреляй, солдат!

0: Перед солдатами были рабочие. В первых рядах колонны Гирей Саубанов увидел отца, Алексея Халявина, Файрузу. Файруза тоже увидела Гирея и замахала ему. Гирей чуть заметно кивнул.
1: Рабочие! Мне приказано вас остановить!
2: А ты кто такой?
1: Не имеешь права!
3: Попробуй останови!
4: Попробуй!
1: Куда вы идете? Зачем?
5: А, встретились. В крепость идем.
4: В крепость!
1: Губернатор управляет губернией. А вы, слободские, со всеми своими жалобами и просьбами вы можете обратиться к слободскому приставу.
3: На кой черт нам нужен твой пристав?
6: Нам хлеба дайте!
4: Хлеба!
5: Самодержавие!
4: Долой!
1: Я утверждаю! В городе введено осадное положение! Я имею право применить оружие! Разойдись!
4: Долой!
6: Удаляйтесь!
0: Из рядов демонстрантов выступил вперед Алексей Халявин. Рядом с ним стала Ксения.
1: Слушай команду!
7: Товарищи солдаты, остановитесь! В кого вы будете стрелять? Разве здесь ваши враги? Посмотрите хорошенько. Тут ваши сестры и братья, жены и отцы. Опустите ваши винтовки. Дайте народу поговорить с властями, которые голодом морят ваши семьи и не хотят кончать эту преступную войну!
2: Что? В ясный день глаза снегом запорошило? Не видите, кто ваш враг? Бесстыжие ваши глаза! Неужели у вас хватит совести пролить кровь ваших жен и сестер за фабрикантов, спекулянтов и помещиков? Вы лучше против них поверните свои ружья!
0: Над головой поручика Беклемишева блеснула синяя полоска стали.
1: Прямо по бунтовщикам! Пальба! Ротой!
0: В ту же секунду какая-то женщина, распахнув свой бешмет, рванулась к солдатам.
2: Нати! Стреляйте! Стреляйте в солдатскую вдову!
0: Поручик Беклемишев пытался оттащить ее, но она повисла на винтовке одного из солдат. Стена демонстрантов почти вплотную сомкнулась с шеренгой солдат. Не поворачивая головы, Гирей слегка толкнул стоявшего рядом с ним солдата.
8: Не стрелять, передай дальше.
9: Не стрелять.

0: На другой день в казанской казарме произошло не совсем обычное событие. Рота солдат-мусульман была выстроена во дворе казармы, чтобы дать клятву над Кораном. Перед строем солдат вышел мулла и командир роты поручик Энвер Беклемишев.
1: Солдаты! Вчера вы отказались выполнить приказ. Командование знает, что всему виной преступная листовка, написанная со злым намерением внести смуту в души честных солдат. Поэтому понесут суровое наказание только те, кто распространял эту бумагу среди вас. Повторяйте за мной. Если я видел или знаю, кто принес бумагу, порочащую нашего славного падишаха, Его Величество Государя Императора Николая Александровича, то клянусь, целуя Коран, сказать это без утайки.
2: Держи карман шире.
1: Кто шептал? Это ты, Абушев? Выйти из строя!
2: Ничего я не шептал, ваше благородие.
1: А слова клятвы?
2: Так точно не шептал.
1: Молчать! Почему не говорил клятву?
2: Я человек деревенской, ваше благородие. Язык не выговаривает книжные слова.
1: Ты скажи мне по совести, кто принес в казарму прокламацию?
2: Не слышал и не видел, ваше благородие. Говорят, будто в голенище сапога нашли ее.
1: В твоем сапоге нашли?
2: Никак нет, ваше благородие. Разве в таком рваном сапоге будет держаться бумага?
1: Не рассуждать!
3: Что, дубина выставил ногу? Поправь сейчас же голенище.
2: Я хотел только клеймо показать. А раз нельзя, так я сейчас.
4: И показывать нечего. На всех сапогах одно клеймо. Юнус Валишин по заказу интендантского управления.
1: Молчать! Кто осмелился клеветать на почтенную фирму? Это ты, Субанов? А ну, выходи сюда. Целуй Коран.
5: Не буду целовать. Я не верю ни в Иисуса, ни в Магомета.
3: Что ты говоришь, Салбанов? Сейчас же целуй. Если не поцелуешь, значит, причастен к прокламации.
5: Не принуждайте, ваше благородие. Все знают, что я неверующий.
1: Ну что ж, поговорим иначе.

0: На другой день солдаты снова были выстроены во дворе казармы.
1: Рядовых гирей Саубанова и Аптри Абушева за чтение прокламации преступного содержания и недонесение об этом, за грубое нарушение дисциплины и вызывающее поведение подвергнуть телесному наказанию розгами по 50 ударов.
2: За что? За что?

0: Салбанов, выходи. Ложись. Ложись. Обними скамейку. Вот так. Так. Приступайте. Начинай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть.
1: Ворота казармы распахнулись, и во двор въехали легкие санки. В них сидел полковник Шаховской. Поручик Беклемишев бросился докладывать, но полковник махнул рукой.
0: Отставить! Господа офицеры, ко мне!
2: Господа, его императорское величество, государь-император Николай Александрович отрекся от престола.
3: Господи, Иисусе.
4: Николай отрекся от престола.
5: Царь отрекся!
6: Братцы, свобода!
7: Ура!
2: Что такое? Что такое? Прекратите это!
0: Прекратить!
2: Всех в казармы!
0: Смирно! Рядовых Саубанова и Абушева на гауптвахту! Остальные нали! Шагом! Саке!
8: Соловей, соловей, кошечка, канареечка жалобно поет. Раз, два, горе не беда, канареечка жалобно поет. Раз, два, горе не беда, канареечка жалобно.
1: Так встретил февральскую революцию бывший рабочий кожевенной фабрики купца Юнуса Валишина, а ныне рядовой третьей роты Гирей Саубанов. Ночью на гауптвахте он не спал. Неужели пришла та свобода, при мысли о которой все эти годы замирало сердце? Свобода? А он Гирей за решеткой? Свобода? А поручик Беклемишев по-прежнему может бить его? Нет, к черту такую свободу! Что это? Или он ослышался? Нет, это рабочие снова вышли на улицу. Юнус Валишин стоял у окна своего дома и с высоты второго этажа смотрел на бесконечный поток демонстрантов, двигавшийся по улице.

0: Вошел слуга и доложил о приходе поручика Беклемишева. Юнусбай обернулся к Суфие.
1: Это он к тебе?
2: Не знаю, может быть.
3: Алейкум ассалям, Юнусбай.
1: Ассаламу алейкум, Энвер.
4: Здравствуйте, Суфия.
2: Здравствуйте.
4: Я пришел, Юнусбай, чтобы сообщить вам чрезвычайную новость. Я только что от губернатора.
2: Это и есть новость.
1: Почему вы не задержали этот сброд? Разве нельзя было вызвать юнкеров?
4: Командующий приказал все части гарнизона вернуть в казармы, в том числе и юнкеров.
1: Это еще почему?
4: Потому что великий князь Михаил Александрович тоже отрекся от престола.
1: Что?
2: Что же теперь с нами будет?

что будет, слышите? Водрузим над землею красное знамя труда. Нет, господин поручик, бороться надо иначе.

осенние ветры. Сбежала большая вода, и река опять вошла в свое русло. Казалось, и жизнь потекла по-старому. В городе мало что изменилось. В полиции сменилась только верхушка, да изменено было название. А полицейские остались на своих местах.

0: после расстрела правительством Керенского мирной июльской демонстрации в Петрограде, реакция перешла в наступление и в Казани. Начались аресты. Мустафа Саубанов скрывался на квартире у Ксении, но ему тоже угрожал арест. Слишком заметной была фигура кузнеца. Многие шпики хорошо знали его в лицо. Друзья советовали Мустафе куда-нибудь уехать на время из города. Но старый кузнец не соглашался, пока в это дело не вмешался Алексей Халявин.
1: Что, Мустафа, нелегко большевику бездельничать, а?
2: Да, засиделся я у Ксении. Душа настоящего дела просит.
3: Чтоб такому богатырю да и дело не нашлось.
1: Есть для тебя дело.
2: Ну,
1: поезжай-ка ты в свою деревню. Эту, как ее, ну, ты еще туда весной ездил. Ну, когда мы в поезде встретились.
2: В Тегенеле?
1: Вот-вот. Есть у тебя там надежные друзья?
2: А как же? Отец невесты Гирея, Тимербулат.
1: Так?
2: Файруза у него сейчас живет. С фабрики уволили, в черный список попала.
1: Вот и поезжай к ним. Спрятать можно было бы тебя и здесь. Но в деревне нам нужны свои люди. Чего ты головой качаешь?
2: На какие шиши я поеду?
1: Об этом мы позаботились. На-ка вот, держи.
2: Да нет, зачем?
1: Бери, бери, не разговаривай. Это тебе рабочие собрали. Понял?
2: Ну, коли так, ладно.
1: А теперь давай-ка с тобой обсудим, с чего начнешь в деревне.

0: И вот Мустафа Саубанов снова в родных местах. Где слышал Мустафа эту песню? Что-то очень знакомое и родное звучит в ней. Ну, конечно, он слышал эту песню здесь, в Тегенели, много лет назад. В тот год большинство жителей Тегенели решило покинуть выжженные суховеем мертвые поля и уйти, чтобы спастись от голодной смерти, в город. Ушел со всеми и Мустафа Саубанов. И вот он снова здесь, у ворот дома своего старого товарища Тимербулата. Из приоткрытой двери дома слышалось какое-то бормотание. Заглянув в дверь, Мустафа увидел, что на кровати лежит Файруза. Рядом стояли Тимербулат, его жена Рабига и еще какая-то женщина. Очевидно, Файруза заболела, и женщина эта была ворожия.
1: У нее хворь в груди, уважаемая Рабига. Хорошо бы украсть подметку у 40-летней женщины, родившей 2 близнецов, и приложить к груди больной. Да где ж ее найдешь? Ну ничего. Поручим себя Аллаху и начнем, пожалуй.
0: Ворожея поплевала на обе стороны гребенки, воткнула ее в волосы Файрузы и забормотала.
1: Раз, два, три, пусть летит. Фу. 4, 5, пусть отстанет. Фу. 6, 7, пусть в землю уйдет. Фу. 8, 10, пусть провалится. Фу.
0: Мустафа вошел в избу, но его никто не заметил.
1: Эфсюн, тифсюн, да раздует живот шайтану, пославшему мучения. Пусть надорвется он и заболеет грыжей.
2: Ты смотри, бабка, сама не надорви.
1: Ай, пу-пу, шайтан.
3: Мустафа.
2: Он самый.
3: Ты, бабушка, заходи в другой раз.
1: Ноги моей здесь больше не будет. Все хвори от нечистой силы, все напасти только от нее. Эфсюн, тюфсюн, бецен, кипцен.
4: Дядя Мустафа, что Гирей?
2: Вот, дочка, тебе лекарство, от которого лучше, чем от всякой ворожбы поправишься. На, держи.
4: Что это? Ой, письмо от Гирей. Спасибо! Спасибо, дядя Мустафа! Моя, моя дорогая, Файруза.
5: А ты не шепчи, вслух читай, вслух.
3: Читай, не читай, а все равно не узнаешь, когда же вернется Гирей домой.
2: Да-да, придется нам еще подождать нашего Гирея. Господин Керенский решил воевать до победного конца.
3: Скажи, Мустафа, что там насчет земли слышно? Будут делить или нет?
2: А ты что, хочешь, чтобы господин губернский комиссар сказал тебе? Иди, Тимербулат, бери мою землю, да? Ведь он такой же помещик, как и прежний губернатор.
3: Так что же делать?
2: А вот об этом давай поговорим.
0: Почти всю ночь проговорили Мустафа и Тимербулат. А на утро... Едва забрезжил свет, и хозяйки поднялись, чтобы выгнать коров в поле, Мустафа и Тимербулат пошли по домам. В руках у Мустафы была свежесрезанная и очищенная от коры палка длиной в сажень, чтобы отмерять землю. В
6: вскоре к ним присоединилось все мужское население деревни, состоявшее главным образом из стариков и подростков, и наиболее смелых солдаток. Мустафа подшучивал над ними.
2: Бабы, на чем пахать будете, а?
7: Козла Тимирбулата запряжем.
2: Да ведь он с характером, вроде бывшего урядника. Как боднет, сразу с копытков долой.
8: Ничего, мы крепкие. Скорее он сам сломает рога, и мы подарим их Тимирбулату.
3: На что они мне?
7: Как знать, может, на старости лет пригодятся.
6: Файруза и Рабига остались дома. Файрузе все еще не здоровилась. Лежа в постели, она еще и еще раз перечитывала письмо Гирея.
4: Моя дорогая, милая Файруза, как давно мы с тобой не виделись, и, кажется, еще не скоро придется встретиться. Ходят слухи, что нас хотят отправить на фронт. Но ничего, с кем из ребят не поговоришь, все повторяют. С прежними порядками мириться не будем. Не будем, милый Гирей, не будем. Знал бы ты, что сейчас мой и твой отец шагают рядом по полю и отмеряют полосы. И среди этих полос будет одна наша с тобой.

0: свою землю делим.
1: Земля наша.
0: Разогнать!
2: За что бьете?
3: Не смей старика бить! Да. Звери! Что делаете?
0: Здесь! Этого я знаю! Взять этого! Связать его!
4: Мама! Мама! Что там происходит?
5: Лежи, доченька, лежи! Ой, горе-то какое!
0: Приказываю все зерно сдать в амбар Актянурзы!
4: Мама, кто это?
5: Налетели какие-то всадники, а с ними этот, что был начальником твоего гирея.
4: Беклемиша?
0: Кто посеет самовольно делить землю, будет арестован.
6: Рабига, Рабига, твоего мужа везут Тимирбулата.
7: Так не сбили проклятье.
5: Тимирбулат!
8: Рабига бросилась из избы к телеге, на которой везли окровавленного мужа. Рядом с телегой, со связанными за спиной руками, шагал Мустафа.
5: Ой, что они с тобой сделали, злодеи проклятые? Ой, чтоб не было им радости ни на том, ни на этом свете. Ой, как мы жить-то теперь будем? И зачем только ты послушался Мустафу?
1: Мустафа... Мустафа был прав. Мы все равно добьемся своего. Земля будет наша.

0: Когда в ветреную погоду начинается пожар, трудно угадать, куда занесет искры. Потушишь в одном месте, глядь, уже вспыхнуло в другом. Поручик Беклемишев телеграфировал Юнусбаю. Спешу уведомить для публикации в вашей газете. Беспорядки в деревне успешно ликвидированы. Телеграмма была напечатана, но прошло всего 2 суток, и поздно ночью в дверь особняка Юнусбая постучал сам поручик Беклемишев. Поручик был бледен, мундир на нем разорван.
1: Энвер, дорогой, что с тобой?
2: Дай вина. Ты что, не поняла? Дай вина.
1: Ну, что случилось?
2: На сборы у тебя остается 2 часа.
1: Какие сборы? Что ты говоришь? Что случилось?
2: Кажется, прихожу в себя. Хорошее вино. Скоро такого не будет. Тебе налить?
1: Энвер, ты будешь говорить?
2: Сегодня весь полк перешел на сторону большевиков.
1: Не может быть.
2: Я говорил, надо выпить. Твое здоровье. Пока я был в деревне, Алексей Халявин и рядовой 3-й роты Гирей Саубанов сагитировали солдат. Долой войну! Вся власть совета! И прочие там большевистские лозунги. Офицеров, фельдфебелей, старших унтер-офицеров, солдатня заперла на гауптвахте. Арестованных в деревне освободили. Полковник Шаховской примчался на своем рысаке. Его тотчас схватили и на гауптвахту.
1: Энвер! Энвер!
2: И твой Энвер тоже был посажен на гауптвахту.
1: Какой ужас! Ты бежал?
2: Оттуда убежишь. Выпьем.
1: Я не буду.
2: А я буду.
1: Но как же ты?
2: Слава Аллаху, на свете еще существуют юнкера. В полночь они внезапно окружили казарму, освободили нас с гауптвахты, разоружили всех солдат. Полк отправляют на фронт. Через 2 часа отходит первый эшелон. Как только удастся сформировать новый состав, пойдет второй.
1: А ты?
2: Мы едем вместе с первым.
1: Как мы?
2: Так, мы. Ты же хотела попасть в Москву, в Петроград.
1: Я не поеду.
2: Через несколько дней мы будем в Петрограде.
1: Я не поеду. Это как бегство. Отец не позволит. Он никогда этого не простит.
2: Единственной дочери все прощают.
0: Через 2 часа они были на вокзале.
3: Посадка еще не началась. Идем, я тебя проведу в штабной вагон.
0: Штабной вагон находился в конце длинного состава из теплушек. Беклемишев подхватил Суфию на руки и поставил ее на первую высокую ступеньку штабного вагона. В этот момент вагоны дрогнули и медленно пошли вперед.
1: Что это?
3: Перегоняют состав для посадки.
0: Они вошли в вагон, и Суфия, расстегнув пальто, устало опустилась на диван.
4: Спать хочется. Сколько сейчас времени?
3: Скоро рассвет.
2: А ты ложись. Да, я тебе помогу.
0: Беклемишев наклонился и стал снимать с ног Суфии ботинки. Суфия лениво откинулась на спинку дивана.
4: О, у тебя это ловко получается. И где это ты научился?
2: Моя учительница. Ты моя единственная учительница.
1: Энжер, мы проехали вокзал. Стреляют?
2: А, черт!
1: Энвер, ты куда?
0: Поручик Беклемишев выскочил на площадку. Мелькнул красный глаз закрытого семафора. Состав мчался уже мимо слободы. Вагон раскачивало все сильнее. Беклемишев взглянул на насыпь, примериваясь, нельзя ли прыгнуть. Сзади его обхватили руки.
1: Энвер, не прыгай!
2: Пусти!
1: Энвер, разобьешься!
2: Негодяй! Угнали пустой состав! Ну, ничего.
3: Машинист от меня не уйдет.
5: Дождавшись поворота, поручик выстрелил по паровозу.
1: Бесполезно, Инвер. Пошли в вагон.
3: Не мешай.
1: Мне холодно. Я стою в одних чулках.
3: Кому сказано, не мешай.
1: Инвер, мне страшно.
3: Вот проклятие, перестань ныть.
1: Инвер, смотри, человек.
3: Где?
1: Вон, прыгает с крыши на крышу. Бежит сюда.
3: Сейчас мы его встретим.
5: Штабной вагон был последним, и его так раскачивало, что попасть человека на крыше было почти невозможно. Беклемишев, выждав момент, еще раз нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало.
3: Черт. Патроны все.
1: Энвер, нас убьют.
3: Скорее в вагон. Заваливай дверь.
1: Что ты делаешь? Это мои вещи.
3: Заваливай, говорю.
1: Чемодан.
3: Чемодан, саквояж, саквояж, постель, постель.
1: Больше ничего постель. Нет.
5: Вагон, внезапно, точно наткнувшись на что-то, замедлил бег. Поручик и Суфия упали на вещи. В окне медленно проплывали деревья. Вагон встал. Беклемишев отбросил вещи, распахнул дверь. Так и есть, отцепили штабной вагон, а поезд удалялся. На площадке последнего вагона уходившего поезда стоял человек и смеялся. Уже рассвело, и Беклемишев узнал Гирея Заубанова.
6: Не вздумайте стрелять! Я бью без промаха!
3: Далеко не уйдешь! Я еще посчитаю с тобой!
6: А, до свидания, господин Барунци!
5: Только к ночи следующего дня Беклемишев и Суфия вернулись в Казань. Здесь они узнали, что более 20 тысяч солдат казанского гарнизона проголосовали «Вся власть советом». На другой день Юнус Валишин пригласил к себе Мабаракшу Халилова. Мабаракша пробыл у Юнусбая около 2 часов, затем направился в комнату Суфии.

0: она разыгрывает польки.
1: Чья свобода?
0: София, вы знаете, как тепло я отношусь к вам. Вы можете перестать?
1: Продолжайте, вы мне не мешаете.
0: Я хотел бы поговорить серьезно. Мое чувство к вам, чувство, которое вот уж столько лет...
2: Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны.
0: София, прошу вас, перестаньте. Мне нужно сказать вам нечто очень важное, а так я не могу, не решаюсь. Это невыносимо, поймите, я пришел просить вашей руки. Смеетесь, не в вашем положении смеяться. Да-да. Думаете, ваши отношения с поручиком Беклемишевым секрет? София, вы смеетесь, но я действительно люблю вас. Если вы примете мое предложение, мы завтра же выйдем в Ташкент и Бухару.
1: Ташкент и Бухару? Почему туда? Позвольте, позвольте. Ведь именно туда отец перевел все свои деньги.
0: Он дает мне доверенность на ведение дел.
1: Неплохое приданное. Ну что ж, я вижу, все решено без меня. Но почему такая спешка?
0: Видишь ли, дорогая, есть сведения, что в Казани ожидается восстание.

городе создалось два вооруженных лагеря, каждый из которых имел свой штаб, свой план боевых действий. Одним из штабов революционных сил был Зареченский райком.

0: В ночь на 25 октября в тесной комнате райкома, слабо освещенной висящей лампой, собрались представители различных полков, дружин, отрядов Красной гвардии.
1: Тише, товарищи. Халявин.
2: Товарищи, сегодня ночью в Петрограде началось вооруженное восстание трудящихся. Казанский губернский военно-революционный комитет принял решение поддержать революционный Питер. Во избежание кровопролития мы направляем командующему округом ультиматум. Мы требуем разоружить юнкеров, офицеров, драгун и уланов, выступающих на стороне Временного правительства. Все оружие, винтовки, броневики сдать военно-революционному комитету. Ультиматум поручается отвести...
3: Да, я. Халявин. Так.
4: И хорошо сделали. Гоните их подальше.
3: Ой, молодцы. Уверен, они теперь носа не покажут слободки.
5: Что там?
2: Национальный шуро и меньшевистский комитет направили на фабрику Валишина своих краснобаев. Дескать, не вооружайтесь, стремление к захвату власти, игра с огнем.
5: Вот еще путаются в ногах.
2: Ну ничего, им там поддали жару. Посадили на тачку и вывезли на свалку. Продолжаем, товарищи.
5: Так.
2: Прошу только поменьше курить. Знаете, лампы не видно.
6: Задыми.
2: Итак, ультиматум поручается отвезти Мустафе Саубанову. Он здесь?
5: Да ты, браток, совсем запарился. А с кем ты только что разговаривал, а?
2: Ну, ничего, бывает. Ультиматум отвезешь ты, Мустафа.
5: Так.
2: Дадим тебе коляску, запряженную парой лошадей.
5: Ишь ты.
2: А как же, все-таки к самому командующему поедешь.
5: О, будь спокоен. Я сумею поговорить с его превосходительством.
2: Если ультиматум будет отклонен, начнем атаку. Прошу запомнить сигнал. Частые прерывистые гудки. По этому сигналу 164-й и 94-й полки выходят на заставу у Казанки.
7: Будет сделано.
2: 240-й полк будет двигаться по дамбе Адмиралтейской слободы.
7: Выполним.
2: 95-й полк совместно с дружинами Красной гвардии должен занять мосты и важные учреждения.
7: Займем.
2: Две роты во главе с Гиреем Саубановым остаются на станции на случай прибытия эшелонов с войсками Временного правительства.
7: Есть.
2: Все ясно, товарищи.
7: Ясно.
2: Действуйте.
6: Осторожнее.
2: Черт, юнкера опять начали.
5: Эх, мать честная, не дается нам без крови право на жизнь.
2: Слушай, Мустафа.
5: Да.
2: Ты поосторожней с юнкерами. Не лезь на рожон.
5: Ничего. Я же полументарий, а...
2: Парламентер. Запомни, Мустафа.
5: А я же говорю. А послам смерти нет.
0: Тревожная, напряженная тишина нависла над рекой Булак. На том берегу, ощетинившись пулеметами, стоял броневик юнкеров. Внезапно на мост влетела коляска, запряженная парой лошадей. На дуге развивался белый флаг. В люке броневика показался офицер.
8: Стой! У нас стрелец!
9: Я с пакетом командующему.
0: Мустафа сорвал с дуги белый флаг, высоко поднял над головой и вступил на мост. Пулемет на броневике повернулся, черная дула уставилась на Мустафу. Кузнец помахал флагом и продолжал идти. И вдруг...
10: Мустафа упал. Тотчас пушка Красной гвардии прямой наводкой ударила по броневику. Из разбитой башни в горящей шинели метнулся человек и упал на землю. Убийство кузнеца Мустафы Саубанова было последним преступлением поручика Энвера Бекремишева. Гирей Саубанов ничего не знал о гибели отца. С двумя ротами солдат он занял станцию. Поезда ходили нерегулярно, и вокзал был переполнен. На миг Гирею показалось, что в пестрой толпе мелькнуло знакомое лицо.
3: Файруза? Не может быть!
4: Файруза!
11: Гирей!
3: Файруза, Джанни!
11: Гирей!
3: Откуда ты взялась?
11: Я не могла больше без тебя. Я уехала из деревни.
4: Товарищ Саубанов!
3: И отец отпустил тебя?
11: Нет, конечно, нет.
12: Ты, оказывается, у меня смелая, Файруза.
4: Товарищ Саубанов!
12: Ну что тебе, Абушев?
4: Я здесь кое-кого задержал.
11: Мастер Джентамир!
12: Старый козел, ты чего здесь?
13: Я ничего. Я человек маленький. Я только сопровождаю господ.
12: Каких господ? А, Мубаракшаев Энди и Суфия Валишина. И вы здесь. Куда бежите?
14: Мы не бежим. Мы, так сказать, совершаем свадебное путешествие.
15: Бегите, бегите. В Казань вам уже не вернуться.
16: Ты работала на фабрике моего отца, и ты еще будешь работать на фабрике моего мужа.
12: Абушев, приказ был очистить вокзал. Чего ты их задержал?
14: Значит, мы можем идти? Благодарю вас. Это очень любезно с вашей стороны. Только еще одна просьба.
12: Что такое?
14: Прошу вернуть доверенность.
12: Какую доверенность? Абушев, ты что у них взял?
4: Вот какие-то бумаги.
12: Так, так. А, интересно. Юнус Валишин доверяет ведение своих дел Мубаракше Халилову в отделениях банка. Так, на фабриках в городе Казани. А что, если я не отдам вам этой бумаги?
14: Вы, очевидно, шутите. Но как же доверенность?
11: Скорее!
14: Товарищ Саубанов! Господин Саубанов!
12: Держите вашу доверенность! Неужели вы думаете, что теперь эта бумажка что-нибудь значит?

0: отряды Красной Гвардии и солдаты гарнизона начали одновременный штурм Царского поля, озера Кабан, Новотатарской Слободы и Дамбы. От орудийной пальбы, от мощного винтовочного и пулеметного огня и взрывов гранат непрерывный грохот стоял на улицах города. Границы времени стерлись. Люди несли по грохочущим, пылающим улицам Казани свою жизнь, единственную, неповторимую, сознавая, что, может быть, в любую минуту придется отдать ее ради великого обновления родимой земли. Последний бой разгорелся около Кремлевской стены, там, где некогда прощались Гирей и Файруза. Отряд Гирея залег, приготовившись к решительному штурму. Гирей обернулся и увидел подскакавшего на взмыленном коне Алексея Халявина.
1: Товарищи, час назад Ревком получил телеграмму от товарища Ленина. Временное правительство свергнуто! Вперед, товарищи, за власть советов!

Вот над Казанью снова веют весенние ветры. И снова стоят на обрыве у старого Кремля парень и девушка. Девушка по-прежнему работает на фабрике, а парень по-прежнему в шинели и не расстался еще с винтовкой. Но нет на той шинели царских погон, и не принадлежит та фабрика Юнусу Валишину. И город, который видно отсюда, тот же и совсем другой. С тех пор, как они стояли здесь ранней весной, прошел только год. Но год этот был 1917.

0: Мы сегодня пригласили к нам в редакцию двоюродного брата поэта Александра Блока, Георгия Петровича Блока. Георгий Петрович Блок обещал нам поделиться своими воспоминаниями о том, как работал Александр Блок.
1: Александр Блок был необыкновенно трудолюбив. Мои личные наблюдения над Блоком, беседы с ним и работа над его архивом привели меня к убеждению, что значительная, может быть, даже важнейшая часть поэтической деятельности Блока протекала не за письменным столом. В состоянии творчества он находился непрерывно и во время дальних одиноких прогулок, и за чтением, и при разговоре с друзьями, и за такими механическими занятиями, как наклеивание картинок в альбом или рубка деревьев. Зародышем стихотворения у поэта бывал обыкновенно какой-нибудь образ. Его первичной оболочкой оказывались чаще всего 2-3 стиха, иногда неполных и нерифмованных. Блок сразу же заносил их карандашом в записную книжку, с которой никогда не расставался. А затем, уже в процессе долгой и усердной работы, появлялись остальные части стихотворения. Блок никогда не торопился печатать свои стихи. Они отстаивались порой по несколько лет. Вынашивая стихотворение, Блок то и дело возвращался к черновику, поправлял, дополнял и делал на полях такие, например, отметки: «Опять не выходит» или «Нет, это фальшиво и надо бросить». Над поэмой «Соловьиный сад», состоящей всего из 37 строф, Блок трудился 2 года. Ее текст перерабатывался не менее 9 раз. Работа над поэмой «Возмездие» затянулась на 12 лет, но так и не была завершена из-за смерти поэта. Но бывали исключения. Иногда Блок, отдаваясь, по его словам, стихии, позволял себе сменять медлительные темпы работы на бурные. Так, в январе 1918 года, всего в 4 дня, была написана и окончательно отделана знаменитая поэма «12», которую Блок считал лучшим своим произведением. В своем творческом обиходе Блок отличался удивительным трудолюбием, терпением и опрятностью. Свое поэтическое призвание он воспринимал как общественный долг перед современниками и потомством.
2: Тачанка, знаменитая наша Тачанка. Она тоже звучит над миром, звучит как эхо тех далеких лет, когда шла борьба за новую жизнь на нашей земле, как эхо гражданской войны.
3: И когда мы слышим, как поют ее, то сердце наполняется гордостью за нашу советскую песню.

0: Что касается песен наших, то мы часто и не знаем, что они звучат за границей. Есть у нас такая песня, очень для меня дорогая. Написали мы ее с композитором Марком Фраткиным для кинофильма. И фильм, и песня имеют одно название «Течет Волга». Что интересно, что этот фильм делался по заказу французов. И впервые должен был идти в одном из кинотеатров Парижа. Туда песня попала в исполнении Владимира Трошина.
1: А потом эту песню Марка Фраткина и Льва Ашанина запели во Франции сами французы.

0: У микрофона автор песни «Московские окна» композитор Тихон Николаевич Хлебников.
1: Более 10 лет назад вы написали эту песню с поэтом Михаилом Матусовским. И то, что ее поют за пределами нашей страны, конечно, очень радует нас. А главное, это еще одно доказательство огромной любви к нашей советской песне за рубежом. Мне часто приходилось слышать песни наших композиторов за пределами нашей Родины и в исполнении наших певцов, и в исполнении зарубежных артистов. Очень часто вот такие исполнения наших песен, они превращались в демонстрацию дружбы к нашей стране, к нашему народу. Они демонстрировали вот искренность чувства и любви к нашей стране.

нас у всех одно оружие. Оно в тепле твоей руки. И мы мостами нашей дружбы объединим материки.

0: Те пути, советская песня.
1: Слушателям небольшой рассказ о его творческом пути. Им напето огромное количество арий за оперет, романсов, дуэтов и песен советских композиторов. Около сотни произведений хранится в Золотом фонде Всесоюзного радио. Вместе со своим другом и партнером Владимиром Нечаевым он объехал всю страну. Их совместные выступления начинались в годы войны в Пере под открытым небом, в окопах, в госпиталях. После войны в городах и колхозах, на кораблях и пограничных заставах. В 1981 году Владимир Александрович Бунчиков побывал на Алтае, встретился с многочисленными любителями его творчества, выступал по краевому радио. Вот как он сам рассказывал о своем творческом пути.
2: Ну как я начал вообще петь? Вообще, голос у меня в детстве был. Я как сейчас помню, когда мне было 12 лет, я уже пел. Особенно пел я, когда я жил на Днепре, это город Днепропетровск. Я любил с ребятами, значит, на лодке жить, гитара. Любил я думку, музыка «Заремба», и бой был репертуар, еще неполитанская песня «Пой мне». Это, значит, поешь на Днепре, знаете, на Днепре приятно петь, там хорошая акустика. У меня брат был машинист сцены. Знаете, если брат в театре, я, значит, брат не разрешал мне посещать театры. Но постепенно, как я уговорил, я, значит, стал туда заходить, ну, репетиции слушать, там, еще оперы, я оперы слушаю. Но больше там в части были драматические и украинские. Потом, значит, я стал помогать обставлять сцену, там сидел на занавесе, поднимал, занавес опускал. И прислушался, как люди поют. Я сцену обставил. И вот стою, значит, я на рампе и смотрю же в зрительный зал. Темно. Думаю, как это артисты поют? Дай попробую, как это они. Я стал, значит, в позу, дальше, и запел тройку. Спел я один куплет. Вдруг слышу, браво, браво, браво, браво. Я растерялся, батюшка. Пустой зал зрительный был. Вдруг, оказывается, был помреж. Он говорит, о, милый мой, у тебя в горле золото. И вот с тех пор, знаете, после этих слов, я все стал мечтать, мечтать, петь, петь, хочется и все, быть артистом. И вот так случай был, значит, уже когда уже была революция, все. Меня один из товарищей устроил, такой был клуб, рабочий клуб был. Там преподавала одна преподавательница из Ленинграда, фамилия была Старменская. Я ей понравился, она взяла, значит, к себе в класс. Выучил, значит, я направника Сернадо Жуана, и песню Альнеса «Последний рейс». Когда был выпуск, был концерт, меня включили в программу. Ну, вскоре моя учительница уехала, наш класс распался. Я перешел в другой театр, наш драматический, это было в Симферополе уже. И вот, значит, так было, получилось так, что ставили спектакль «Мещане и подворянстве». Там уже был певец и певица. Стали искать, кого бы пригласить. Меня рекомендовали. Вот спектакль, полный театр, знаете. Спел я свою эту Баркарову, знаете, и были аплодисменты. Я прямо, вообще до этого, я когда три звонка дали, я ног своих не чувствовал. Дрожали. Думаю, как я выйду на сцену, когда ноги дрожат, и ходить нужно. Представляете, мое состояние. Но, знаете, когда я запел, так прошло, ну, секунд 15, то я стал успокаиваться. Я спел хорошо дуэт, закончил так, значит, разгомировался, думаю, все, значит, поздравляли. Ко мне подходит одна артистка, говорит, я вот нам записку, пойдите, значит, что-то, вот есть музыкальный техникум, я даже понятия не имел. И вот покажитесь. Ну, я пошел, стою в двери, жду, никак не решаясь кнопку нажать. Я только хотел так, вдруг дверь открывается, там девушка перепугалась на меня, вам кого? Я говорю, вот, Вера Михайловна, пойдите, пожалуйста. Я вошел, там еще певицы были, значит, ну, познакомился, значит, я запел. Голос чувствую, звучит. Ну и опять такую поставил арию, там же Дон Жуана. Пропил я до куплета, сказал, хватит, достаточно. Вижу, все улыбаются. Когда я вышел, все начали меня поздравлять. Сразу меня, конечно, приняли, и сейчас я пошел в класс. Я сказал, что я буду заниматься с Верой Михайловной Тарловской. Вот с ней-то я и занимался, как говорится, 4 года. Мы дали вторую категорию. И вот, значит, я начал петь. Уже считался уже актером, как бы называли, артист уже называли.

0: потом была рабочая опера. Я там спел Алеко и в «Пиковой даме» Елецкого. А в музыкальных техниках я уже пел Онегина, в «Фаусте» Валентина и готовил Риголетто. Потом я переехал уже повышать свои квалификации в Ленинград.
1: Владимир Александрович, ну вот кроме таких классических произведений, вы пели и эстрадные песни.
0: Ну, как вы знаете, в то время еще мало пелось советские песни. Это был 31-й год, мало еще. Ну, были такие, ну, были композиторы, ну, писали были песни, но очень мало там. Я тогда только пел классику. А вот 41-й год, война, тут пришли композиторы с новыми песнями. Я вошел в песни, как нашел себя в этих песнях, знаете, по душе мне было. И к нам появился Соловьев Седой. Он нам чудесные песни дал. «Соловьи, как с казаками за рекой», «Где ж ты, мой сад», «Где же, друзья, однополчане». Он стал много песен, потом стал «Блантер» давать, и стал. Я все учил, учил, учил. И вот с этого началась, как говорится, такая моя карьера настоящая. Эти советские песни.
1: А вам не приходилось когда-нибудь выступать с концертами перед бойцами непосредственно где-нибудь на передовой?
0: Я вспоминаю 41-й год. Бригада, мы поехали на Волоколамское направление. Помню, пел какую-то русскую песню, и тут, понимаете, появился самолет. И вот я пою, наверх смотрю, и смотрю, а вдруг какая-то, может, бомба полетит. Потом где-то еще, вот часто потом приезжали на передовую, прям почти даже в окопах. Собираюсь так вот, войти в кружочек, ну, конечно, немного, так скажу, человек 50-40. Вот из них под баяны поешь. Принимали замечательно, знаете, для них это была радость. Когда они услыхали знакомые песни, и всегда, особенно когда с нечаем ездили, нас очень, наш дуэт хорошо принимали. Когда мне особенно пели «Как за камерой за рукой» и Вася Крючкин, эта публика принимала здорово.
1: Владимир Александрович, ну вообще вот в дуэте с Владимиром Нечаевым вы спели очень много песен. А как сложился, как получилось, что сложился ваш дуэт?
0: Вот действительно случай. И вот как-то передача, смотрю, тенорочек худенький такой стоит, беленький, поет. Не слышно шума городского, как сейчас я помню русской песни, с баяны. Соловьев сюда принес песню хорошую «Вечер на рези». Как-то, знаете, вот это сердце мне подсказало, я говорю, вот тебе ноты, посмотрите ноты, потом, когда выучишь, мне покажешь. Через пару дней, кого мне вот выучил, я мне стал показывать. Смотрю, выучил. Ну, давай вместе споем, посмотрим. Так в классе спели, это ваши, как голоса сливаются у нас. Говорю, знаете, хорошо сливаются голоса. И вот началось наше творчество, которое длилось 25 лет.
1: Владимир Александрович, ну вот, наверное, для каждого исполнителя каждая песня близка и дорога чем-то. И все же, есть у вас какая-то своя любимая самая песня?
0: Песен у меня много любимых, конечно, песен. Ну, вообще, песня мне была первая песня хорошая, которую любил, которую написал. «Блантер» написал, «Перелетные птицы», это первым номером. Ну, вторую, другие песни у меня были, «Вечер на рейде», конечно. «Вечер на рейде», понимаете, я страшно переживал из-за этой песни, когда мне дали петь, потому что все-таки я крымчак, Севастополь, и тут Севастополь отдали. Представляете, состояние какое, петь «Прощай, любимый город». Какие еще песни? Да песни Жарковского, которые я по сей день пою. Я больше, чем тысячи раз ее пропел. «Прощайте, скалистый город». Эту песню, знаете, не было ни одного концерта, чтобы я ее не спел. Понимаете, эту принимали всегда, и по сей день ее принимаете, как говорится, на ура. Ну, там, понимаете, слова хорошие, особенно моряки, когда слушают, одна еще делается. Когда, знаете, где-то за полярным кругом, там стоит обелиск, и там играет музыка. Кусочек. А волны бегут за волнами, ра-ри-ра-ра-ра. Играет, вы эти куранты. Это так увековечили его песню.
1: Ну, а вообще, вы считаете, что для исполнителя самое главное? Вокальные данные или, может быть, что-то еще?
0: Скажу вам. Вы понимаете, часто, когда я вот пил, мое время, мы же не пили так, чтобы взять в руки микрофон и поешь. Я вот по сей день, думаете, что все-таки уже у меня годы не маленькие, но я еще иногда выступаю. Но чтобы я взял в руки микрофон, это я считал стыдно для меня, чтобы взять микрофон. Значит, у меня голоса нет. Понимаешь, это не искусство. Если ты имеешь голос, пой. И по сей день, пока еще я не сдаюсь, держусь.
1: Но, наверное, все же песня рождается именно тогда, когда я кроме голоса сама душа поет, наверное.
0: Вы понимаете, вот так, тоже это интересно, вот так, что вопрос задаете. Вот тебе приносит песню композитор. Ты берешь, читаешь текст. Какой текст? Тогда берешь текст, не нравится тебе текст. Ну, нехороший, что-то, я его не понимаю. Его будет трудно передать слушателям. И бывает так, что, знаете, не чувствую эту песню даже, я даже не беру ее, но она ко мне не подходит. Если она мне не по душе, она не дойдет, то есть я должен ее прочувствовать и должен ее донести. А так петь это неинтересно. Придет композитор, песня сыграет, я загораюсь. Даже вот такая песня, «Грустные ивы», там слова замечательные. Написал ее Жаров. Читаешь текст, действительно, вот, и уже ты чувствуешь песню, текст. И я уже сразу картину рисую. «Грустные ивы», там музыку Блантер написал. Я ее принял сразу. И вот она тоже пошла, эта песня сразу, и записали на пластинку, и так и по эфиру, и всегда в концертах я ее пою. Потому что это настоящая песня, которую публика ее понимает. Она чего? Она вместе со мной поет, и понимаете, вот это что это важно. Это все равно, как Чайковский романс написал, сколько лет и до сих пор его поют, так же и эти песни. Классика. Есть у нас советская классика, которые люди писали, такие маститые композиторы. Блантер, Новиков, Морадели. Да много таких композиторов.
1: А вот, кстати, как вы считаете, почему одни песни уходят, и уходят ну, буквально после того, как бывают исполнены один другой раз, а другие продолжают звучать спустя десятилетия?
0: Вот, понимаете, так бывает действительно. Вы возьмешь песню, которую ты завалил, а спустя 10 лет там взял, ты уже иначе на нее смотришь. По-другому. И находишь другие краски. Ведь уже, я уже и стал по-другому петь. Вот маленький такой, скажу, эпизодик, я из классики скажу, когда я занимался такого у большого артиста, такой в Ленинграде был, Костровский Владимир Иванович. Он дал мне романс Чайковского. Вы понимаете, там поется про весну, а я не чувствую. Ну не чувствую эту весну. Поешь, все, голос звучит красиво, все хорошо, а вот внутренне я не чувствую, что это весна. Ну, это не идет. И спустя, так 5-6 лет я опять взялся за этот романс. Знаете, как время прошло, я прочувствовал, тогда я стал его петь.
1: Владимир Александрович, ну и последний вопрос. Вот вы упомянули, что до сих пор выступаете, ну, конечно, поете для себя. А вообще, что для вас песня? Что значит она для вас? Вероятно, эта песня очень большое место в вашей жизни вообще занимает.
0: Ну, конечно, большое место окажу. Большое место. Воспоминаний много. Сколько я в нем души вложил в этих песнях.
1: И труда, конечно, вообще.
0: Ну и труда, сколько. Правильно петь, вступить. Тут ужасно волнуешься. Ну, почему вы волнуетесь? Как кто-то задумал. Почему вы песню уже пропели, понимаете, уже что вам волноваться? Как сказал Станиславский, тот не актер, тот не волнуется. Так что любую песню ты мог пропеть 100 раз, вот начало концерта тебя волнуется. Иначе не может быть. И только ты можешь успокоиться, на второй, третьей песне ты уже успокаиваешься. И поешь уже как от души. Ты живешь.
1: Вообще, наверное, для исполнителя самое главное именно жить в песне, что называется, да?
0: Обязательно жить. Обязательно. Если не будешь жить, это не дойдет. Песня не дойдет. Ты с ним вместе живешь. Нет, надо вместе жить с песней. Вот чем фокус. Надо прочувствовать обязательно. Иначе это не искусство будет.
2: Над каждой новой песней Владимир Александрович Бунчиков работал тщательно. Видимо, многие помнят исполнение Бунчиковым песни Кацана стихи Суркова «Сирень цветет». Помнят звучание голоса, сочного и яркого. Такое нечасто приходится слышать. А сколько торжества и гордости звучит в песне Блантера на слова Исаковского «Летят перелетные птицы», с которой мы начали передачу. Блестящие вокальные данные здесь проявились необыкновенной силой.

А как нежно звучит его голос, когда он по-юношески трогательно поет песню Соловьева Седова на слова Исаковского «Услышь меня, хорошее». С именем Соловьева Седова у Бунчикова связано много творческих удач. Давайте вспомним песню «Давно мы дома не были». Бунчиков и Нечаев исполняют ее просто и строго. В песне слышится бесконечная тоска по дому, по родным местам, где шумит над речкой ель. А как прекрасно, что запись сохранила нам это редкое по своей глубине прочтение песни.

0: Владимир Бунчиков считается признанным мастером морских песен. Вот некоторые из них. «Бушует полярное море», «Вдали от родимой земли», «Камышовая бухта», «Матросская слава», «Не шуми, волна полярная», «Огоньки Владивостока», «Шумит волна, звенит струна», «Я море люблю». Владимир Бунчиков пел песни таких выдающихся композиторов, как Дунаевский, Блантер, Соловьев-Седой, Макроусов, Жарковский, Слонов-Терентьев. Самые хорошие, трогательные песни вызывали поток писем. Слушатели просили прислать тексты с нотами, просили Бунчикова рассказать о себе. Проходят годы, а исполнительский талант Владимира Бунчикова продолжает радовать многочисленных любителей советской песни.
1: Сейчас прозвучат песни советских композиторов в исполнении Владимира Бунчикова. «Белокрылые чайки».

мой, оба ходим, глаз не сводим с нашей Гали дорогой. По причине таковой разругались между собой. Ты

нам, брат, горько нам, брат, а целуется другой по причине таковой, заливается слезой ты.

0: подготовке передачи, посвященной 80-летию заслуженного артиста РСФСР Владимира Александровича Бунчикова, участвовали журналисты Виктор Денисов и Валерий Шубин, режиссер Олег Колтунов, звукооператор Юрий Калинин.
1: Писатель-историк, доктор филологических наук, профессор Игорь Волгин. Народный артист России Борис Плотников. В документальном сериале «Жизнь и смерть Достоевского». 23 июля 1863 года. Город Петербург. Господину председателю общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Собираясь отправиться на 3 месяца за границу для поправления моего здоровья и для совета с европейскими врачами-специалистами о падучей моей болезни, я прибегаю к помощи общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым и прошу из капитала общества в себе взаймы 1500 рублей серебром, без которых я, по обстоятельствам моим, никаким образом не могу двинуться с места.
2: Достоевский мечтал поехать на Запад еще в годы своей молодости. В 1847 году он писал о том, что хочет поехать в Париж, но его мечта осуществилась только через 15 лет. Только через 15 лет. В детстве он пишет романы из венецианской жизни. Он мечтает убежать в Венецию, в Женеву. То есть переместиться на Запад. Это мечты его юности. Европа для него, как для многих русских, страна святых чудес.
1: В феврале же будущего 1864 года я обещаюсь честным словом возвратить в кассу общества взятый мною капитал 1500 рублей с процентами, ибо твердо уверен, что к тому времени, поправив свое здоровье, успею окончить и напечатать сочинение, которым я теперь занят и которое окупит теперешний заем и все теперешние мои издержки. Федор Достоевский.
2: Сумма слишком велика, значительно. 1500 рублей можно очень долго быть в Европе на эти деньги. Но дело в том, что Достоевский рассчитывает пребывать в Европе на сей раз не один. В Париже его ждет любимая женщина, возлюбленная, если говорить высокопарно, или любовница, если говорить просто, Аполлинария Прокофьевна Суслова. Ну, во время первой поездки в Париж у нас нет никаких данных о том, что этот роман уже был. Единственная у нас вот хронологическая черта, когда они познакомились, это весна 62-го года, когда в журнале «Время» была напечатана повесть Аполлинарии Сусловой. Повесть довольно слабая. Кто такая Аполлинария Суслова? Это женщина, сыгравшая такую исключительную роль в жизни Достоевского, вышла из народа. Ее отец – крепостной крестьянин графа Шереметьевых, который выкупился на свободу и потом был управляющим делами графа Шереметьева. Суслова получила очень неплохое домашнее образование. Она училась и дома, и в пансионах. Вот то, что говорит о ней в воспоминаниях своих Любовь Федоровна Достоевская, конечно, не соответствует действительности. Что она была типичной нигилисткой 60-х годов, что она служила Венере, переходила из рук в руки от одного студента к другому, что она с красным знаменем шла впереди демонстрации, что ее избивали жандармы, а потом студенты носили на руках. Все это ерунда. Ничего этого не было, конечно. Она была женщиной довольно строгой, строгих нравов, строгих правил. И она отдалась Достоевскому, конечно, по любви. Это, причем, Достоевский, видимо, был первый ее мужчина, первый ее возлюбленный. Ну, тут не только вот такого рода события произошли в жизни Достоевского, но и события интимные. Первый его брак. Первый брак довольно драматический, совершившийся при довольно драматических обстоятельствах. Его женитьба на Марии Дмитриевне Исаевой, с которой он познакомился в Семипалатинске, которая была замужем после смерти ее мужа. На фоне другого романа увлечения Марии Дмитриевны Вергуновым, учителем Вергуновым. И вот эта странная коллизия, которая потом воплотится в ряде его произведений, когда он является поверенным возлюбленного своей избранницы, когда он помогает Вергунову, ну, как бы находит, хочет помочь найти ему место учителя и так далее, и так далее. И, наконец, выбор Марии Дмитриевны, выбор, женитьба. Довольно сложные отношения. Ну, дочь пишет в воспоминаниях, Любовь Федоровна, дочь от второго брака, пишет, что брак был несчастен, он сопровождался рядом измен. Мария Дмитриевна Шевергунов якобы следовал за ними по пятам. Ну, к этому надо относиться, к этим свидетельствам, как и другим утверждениям Любови Федоровны, надо все делить на 16 и относиться очень настороженно. Тем не менее...
1: Из воспоминаний дочери Любови Федоровны Достоевской.
3: Сердце его было разбито предательством жены. Он презирал себя как обманутого и осмеянного мужа. И вдруг свежая и красивая молодая девушка предлагает ему свою любовь. И так его жена всю жизнь заблуждалась. Его можно было полюбить. Его, побывавшего на каторге в обществе воров и убийц. Достоевский с жадностью ухватился за то утешение, которое ему было послано судьбой. Достоевскому было 40 лет, и его еще никогда не любили.
2: В романах шел всю вторую половину, видимо, 62-го года. И в начале 63-го года, зимой 63-го года, Суслова уезжает в Париж и договаривается с Достоевским, что она будет его там ждать. Он выезжает в августе. Он едет через Германию, как и в первую поездку. В Висбадене он выигрывает крупную сумму денег. Он выигрывает 10 тысяч франков. Из них 5 тысяч тут же проигрывает. У него остается 5 тысяч. Он забывает верное наблюдение, что кому везет в игре, не везет в любви. Не везет в любви. В эти недели, когда он едет через Европу в Париж, у Сусловой, которая ждет его в Париже, начинается неожиданно роман. Роман с молодым человеком по имени Сальвадор, студентом-медиком, испанцем по национальности. И роман быстрый, неожиданный и страстный. И страстный. Надо сказать, что отношения Сусловой с Достоевским были тоже достаточно страстными. И достаточно для нее, может быть, унизительными, тяжелыми. Сохранился черновик одного письма Сусловой к Достоевскому, где она пишет, что «я не краснею за свою любовь». «Я не краснею за свою любовь к тебе». Она была грандиозна. «Но я краснею за те отношения, которые у нас были в Петербурге». «Ты как деловой человек, для тебя это было, как для делового человека, просто одна из областей твоей жизни, не главная. Ты следовал тому правилу, как говорил один доктор, что нужно... Для того, чтобы нормально себя чувствовать, нужно раз в месяц хорошенько напиться. Хорошенько напиться. Ты делал это методично. Ее оскорбляли. Вот те отношения, те... Ведь она же отдалась Достоевскому без каких-либо условий. Она знала, что его жена тяжело больна чахоткой в это время, Мария Дмитриевна. А впоследствии Суслова стала женой уже в 80-е годы. Еще, кстати, при жизни, эта свадьба состоялась еще при жизни Достоевского в ноябре 80-го года. Она вышла замуж за Розанова, за писателя исключительной силы, таланта, за Василия Васильевича Розанова, который был моложе ее на 16 лет. На 16 лет. И потом долгие годы не давала ему развода. И Розанов вспоминает, что он спрашивал Суслову, почему она бросила Достоевского, в конце концов.
1: Из писем Василия Васильевича Розанова. Почему же вы не разошлись? Аполлинария Прокофьевна, я. Потому что он не хотел развестись своей женой, чахоточной, так как она умирает. Так ведь она умирала. Я. Да, умирала. Через полгода умерла. Но я уже его разлюбила. Почему разлюбили я? Потому что он не хотел развестись. Молчу. Я же ему отдалась, любя, не спрашивая, не рассчитывая. И он должен был так же поступить. Он не поступил, и я его кинула.
2: Его привязанность к Сусловой – это, может быть, единственная его страстная привязанность после долгих лет неудачного брака с Марьей Дмитриевной, потому что в это время их отношения фактически прекратились. Весной 1963 года она переезжает во Владимир, потому что петербургский климат для нее смертелен, убийствен. Достоевский едет в Париж, и, зная об этом, Суслова пишет ему письмо, где говорит: «Ты немного опоздал приехать». Это фраза, которая потрясла Достоевского и которую он запомнил на всю жизнь. «Ты немного опоздал приехать». Она сообщает ему в этом письме, что она отдала свое сердце другому. «Прощай, милый», заканчивается это холодное, жесткое и убийственное для Достоевского письмо.
1: Аполлинария Суслова Достоевскому. 19 августа 1863 года. Париж.
3: «Ты едешь немножко поздно. Еще очень недавно я мечтала ехать с тобой в Италию и даже начала учиться итальянскому языку. Все изменилось в несколько дней. Ты как-то говорил, что я не скоро могу отдать свое сердце. И я его отдала в неделю по первому призыву, без борьбы, без уверенности, почти без надежды, что меня любят. Я была права, сердясь на тебя, когда ты начинал мной восхищаться. Не подумай, что я порицаю себя, но хочу только сказать, что ты меня не знал. Да и я сама себя не знала. Прощай, милый».
2: Аполлинария Суслова привлекала Достоевского неотразимо. Его привлекала не только ее молодость и красота. Она была красива, очень красива. А, видимо, привлекал характер, сила личности, сила духа. Вот и особенно то, что Розанов потом, через несколько десятилетий, назовет стилем. Он говорил, стиль заливал все. Стиль был главным в ней. Ее черты сказались в образе Полины из «Игрока». Несомненно, это Полина Аполлинария. В образе Катерины Ивановны в «Братьях Карамазовых», Дуни Раскольниковой. Может быть, в какой-то степени Анастасия Филипповна.
1: Из дневника Анны Григорьевны Достоевской.
3: Потом показал мне портрет Сусловой. Она мне показалась удивительной красавицей. Так что я сейчас это и выразила.
1: А он отвечал, что она уже изменилась, что портрету лет 6, не меньше, и что его просили назад, а он не хочет с ним расстаться и отдать его.
2: Но, говорит Розанов, в ней не было ничего от Грушеньки, не было ничего вульгарного. Розанов говорит, она была... Таких русских я еще не видел. Не было, это не русский характер. А если и русская, то раскольница поморского согласия. Раскольница. Она бы, говорит Розанов, во время такая Екатерина Медичи, которая во время Варфоломеевской ночи стреляла бы в гугенотов из окна. Вот характер ее. Характер совершенно не любящий компромиссов. Ну, Достоевский потом будет писать, что ты никогда не будешь счастлива. Ты в людях ценишь только или для тебя человек очень хороший, или очень плох. Ты не знаешь компромиссов в поле. Ну, этот характер привлекал неотразимо и Достоевского, и потом через много лет Розанова, в жизни которого она сыграла очень существенную роль. Человек в чем-то, как правильно сказано, конгениальный Достоевскому. Он приезжает в Париж, и когда он приходит к ней, она говорит: «Ты слишком поздно приехал, ты опоздал». И то, что она написала в письме, которого не успел получить это письмо. И говорит: «Поехали к тебе в гостиницу, я тебе все расскажу». То есть, видимо, она боится, что придет Сальвадор к
4: ней. Они приходят к нему в номер. Достоевский падает на колени, плачет, рыдает, говорит: «Я тебя потерял, я знал, что это произойдет». То есть он как бы предчувствует их разлуку, их, он понимает искусственность некоторой их связи. И он спрашивает, кто... «Ты отдалась ему совершенно?» Мужской вопрос. Она говорит: «Не спрашивай, это нехорошо». Она ему не отвечает, но он понимает, что именно так. И он говорит: «Кто он?» Потом она рассказала, не сразу, потом она рассказала, кто этот человек, медик, красавец, студент. И Достоевский сказал замечательную фразу.
1: Из романа «Игрок». Бывают минуты, когда я отдал бы полжизни, чтобы задушить ее. Клянусь. Если бы возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож, то я, мне кажется, схватился бы за него с наслаждением.
4: И Достоевский сказал замечательную фразу. Он говорит: «Я сейчас, Поля, испытал гадкое чувство. Я понял, что это не Лермонтов. То есть это не духовное противоборство. Это человек, а он, я думал, что это, я понял, что это человек несерьезный, не Лермонтов, не соперник в этом плане. Но в данном случае эти качества не играли существенной роли. Это была молодая, горячая страсть. И, конечно, форма поразила Суслову. Отточенная форма, то, о чем Достоевский напишет в «Игроке», что французы, ну, в данном случае испанец, имеет отточенную форму, жест, то, чего нет у русских. И то, что всегда пользуется преимуществом у русских женщин, у русских девушек. Они как бы откликаются на этот жест. Ну, художественная месть осуществилась в «Игроке», где Полина влюблена, Полина, натура глубокая, натура страстная, влюблена в ничтожного Дегрея, французишку Дегрея, который... имеет жест, лже-маркиз Дегрея. Так осуществилась художественная месть Достоевского в «Игроке», хотя, конечно же, это не только вызвано, скажем, вот этой личной драмой, но и другими более общими причинами, восприятием Запада, западного человека и так далее.
1: А между тем, клянусь всем, что есть святого, если бы на Шлангенберге, на модном пуанте, она действительно сказала мне: «Броситесь вниз», то я бы тотчас же бросился, и даже с наслаждением.
4: Вот он приехал в Париж, думая отправиться в Италию. Думая отправиться в Италию, но он оказывается в ситуации непонятной. Он становится поверенным в делах Сусловой. Он дает ей советы, как вести с Сальвадором. А Сальвадор тем временем охладевает к Сусловой. Ищет повод, чтобы от нее отделаться. И Достоевский выступает как советчик, как человек, некогда уже прошедший через такого рода ситуацию, когда он был советчиком и как бы доброжелателем своей первой жены Марьи Дмитриевны, которая сейчас во Владимире умирает от чахотки. И это, кстати, его мучит.
1: Достоевский брату Николаю Михайловичу. 28 августа 1863 года. Как-то мне грустно теперь. И тоска. Голова болит при том. Думаю о вас. Думаю часто и о Марии Дмитриевне. Как бы хотелось получить об ней добрые известия. Что-то ее здоровье.
4: И здесь, в Париже, он советует Сусловой, как себя вести с Сальвадором. Он в отчаянии, что он ее не любит, Сальвадор. И как-то утром она приходит к нему на грани самоубийства. Ну, это там непонятно, что из ее дневниковых записей. То ли она хочет покончить самоубийством, то ли это она задумала убить Сальвадора. Она является к Достоевскому. Достоевский как может ее успокаивает. Но недаром говорил потом Розанов, что тип ее идеал – это Медея из «Ревности», убивающая своих детей. Вот тип Сусловой. В Париже делать им нечего, они остаются эти дни последние. Нужно решать, что делать дальше.
1: Из дневника Аполлинарии Сусловой, 27 августа 1863 года, Париж.
3: Когда я ему сказала, что он верно будет писать свой роман, он сказал: «За кого ты меня принимаешь? Ты думаешь, что все пройдет без всякого впечатления?» Мне стало легче, когда я с ним поговорила. Он понимает меня.
5: Достоевскому больше нечего делать в Париже. Он достиг цели своего путешествия, и эта цель оказалась ложной. Он не знает, что делать дальше. И он предлагает Сусловой следующий план. Он понимает, что, несмотря на все ее уверения в том, что она готова убить Сальвадора, она любит его. Он слишком хорошо разбирается в человеческих чувствах, чтобы этого не понимать. Тем не менее, он предлагает ей план совместного путешествия в Италию, Швейцарию, оставаясь как брат и сестра. Вот начинается та достоевщина. Достоевщина в чистом виде, которая потом, в течение всей их поездки, будет мучить их обоих.
1: Из дневника Аполлинарии Сусловой, 6 сентября 1863 года, Баден-Баден.
3: Путешествие наше с Федором Михайловичем довольно забавно. Визируя наши билеты, он побронился в папском посольстве. Всю дорогу говорил стихами. Наконец, здесь, где мы с трудом нашли две комнаты с двумя постелями, он расписался в книге по-немецки. «Офицер», чему мы очень смеялись. Все время он играет на рулетке и вообще очень беспечен. Он сказал мне, что имеет надежду, хотя прежде утверждал, что нет. Часов 10 мы пили чай. Кончив его, я, так как в этот день устала, легла на постель и попросила Федора Михайловича сесть ко мне ближе. Вдруг он внезапно встал, хотел идти, но запнулся за башмаки, лежавшие подле кровати, и также поспешно воротился и сел.
1: «Ты не знаешь, что сейчас со мной было?» — сказал он с странным выражением.
3: «Что такое?» Я посмотрел на его лицо, оно было очень взволновано.
1: «Я сейчас хотел поцеловать твою ногу».
3: «Зачем это?» — сказала я в сильном смущении, почти в испуге и подобрав ноги.
1: «Мне так захотелось, и я решил...

0: ученика Аполлинария Сусловой. 29 сентября, Рим.
1: Вчера Федор Михайлович опять ко мне приставал. Он говорил, что я слишком серьезно и строго смотрю на вещи, которые того не стоят. Он сделался необыкновенно развязен, весел и навязчив. Точно он хотел этим победить внутреннюю обидную грусть и насолить мне. «Нехороший ты какой», — сказала я наконец просто.
0: «Чем? Что я сделал?»
1: «Так, в Париже и Турине ты был лучше. Отчего ты такой веселый?»
0: «Это веселость досадная», — сказал он и вышел. Но скоро пришел опять. «Нехорошо мне», — сказал он серьезно и печально. «Я осматриваю все как будто по обязанности, как будто учу урок.
1: Федор Михайлович, уходя от меня, сказал, что ему унизительно так меня оставлять. Это было в 1 час ночи. Я раздетая лежала в постели. Ибо россияне никогда не отступали.
2: Достоевский больше никогда не вернется в Париж. Он не повезет туда свою вторую жену Анну Григорьевну Сниткину. Они вместе никогда не пойдут в Париж. Он не вернется на место своей трагедии, своего позора, если угодно, своего бесславия, своего поражения. Он покидает столицу Франции, и его нога больше сюда не ступит.

0: Была чудная ночь. Такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себе, неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Это тоже молодой вопрос, любезный читатель. Очень молодой, но пошли его вам, Господь, чаще на душу. Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить и своего благонравного поведения во весь этот день. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня, одинокого, все покидают и что все от меня отступаются. Оно, конечно, всякий вправе спросить, кто ж эти все, потому что вот уже 8 лет, как я живу в Петербурге, и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему мне знакомство? Мне и без того знаком весь Петербург. Вот почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному. И целых 3 дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается. Пойду ли на Невский? Пойду ли в сад? Брожу ли по набережной? Ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же месте, в известный час, целый год. Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю. Я коротко их знаю. Я почти изучил их физиономию. И любуюсь на них, когда они веселы, и хандрю, когда они затуманятся. Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит: «Здравствуйте, как ваше здоровье?» И я, слава богу, здоров. А ко мне в мае месяце прибавят этаж. Или: «Как ваше здоровье?» А меня завтра в починку. Или: «Я чуть не сгорел». И притом испугался, и так далее. Из них у меня есть любимцы, есть короткие приятели. Один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтобы не залечили как-нибудь, сохрани его, Господь. Но никогда не забуду истории с одним прихорошеньким светло-розовым домиком. Это был такой миленький каменный домик. Так приветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг на прошлой неделе я прохожу по улице, и как посмотрел на приятеля, слышу жалобный крик, а меня красят в желтую краску. Злодеи, варвары, они не пощадили ничего, ни колонн, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канарейка. У меня чуть не разлилась желчь по этому случаю. Я еще до сих пор не в силах повидаться с изуродованным моим бедняком, которого раскрасили под цвет небесной империи. Итак, вы понимаете, читатель, каким образом я знаком со всем Петербургом. Я уже сказал, что меня целые 3 дня мучило беспокойство, пока я догадался о причине его. И на улице мне было худо. Того нет, этого нет. Куда делся такой-то? Да и дома я был сам не свой. 2 вечера добивался, и отчего не достает мне в моем углу? Отчего так неловко было в нем оставаться? И с недоумением осматривал я свои зеленые закоптелые стены, потолок, завешанный паутиной, который с большим успехом разводила Матрена, пересматривал всю свою мебель, осматривал каждый стул, думая, не тут ли беда, потому что, коли у меня хоть один стул стоит не так, как вчера стоял, так я сам не свой. Смотрел на окно, и все понапрасну. Нисколько не было легче. Я даже вздумал было призвать Матрёну, и тут же сделал я отеческий выговор за паутину, вообще за неряшество. Но она только посмотрела на меня в удивлении и пошла прочь, не ответив ни слова. Так что паутина еще до сих пор благополучно висит на месте. Наконец, я только сегодня поутру догадался, в чем дело. да ведь они от меня удирают на дачу. Простите за тривиальное словцо, но мне было не до высокого слога. Потому что ведь все, что только ни было в Петербурге, или переехало, или переезжало на дачу. Потому что каждый почтенный господин солидной наружности, нанимавший извозчика, тотчас же обращался в почтенного отца семейства, который после обыденных должностных занятий отправлялся налегке в недра своей фамилии, на дачу. Потому что у каждого прохожего был теперь уже совершенно особый вид, который чуть-чуть не говорил всякому встречному: «Мы, господа, здесь только так, мимоходом, а вот через 2 часа мы уедем на дачу». Мало того, я уже сделал такие успехи в своем новом особенном роде открытий, что уже мог безошибочно по одному виду обозначить, на какой кто даче живет. Обитатели Каменного и Аптекарского островов или Петерговской дороги отличались изученным изяществом приемов, щегольскими летними костюмами и прекрасными экипажами, в которых они приехали в город. Жители Парголова и там, где подальше, с первого взгляда внушали своим благоразумием и солидностью. Посетитель Крестовского острова отличался невозмутимым веселым видом. Удавалось ли мне встретить длинную процессию ломовых извозчиков, лениво шедших с вожжами в руках подле вазов, нагруженных целыми горами всякой мебели, столов, стульев, диванов турецких и нетурецких и прочим домашним скарбом, на котором сверх всего этого зачастую восседала на самой вершине воза тщедушная кухарка, берегущая барское добро, как зеницу ока? Смотрел ли я на тяжело нагруженные домашней утварью лодки, скользившие по Неве или фонтанке, до черной речки или островов? Ваза и лодки усотерялись в глазах моих. Казалось, все поднялось и поехало. Все переселялось целыми караванами на дачу. Казалось, весь Петербург грозил обратиться в пустыню. Так что, наконец, мне стало стыдно, обидно и грустно. Мне решительно некуда и незачем было ехать на дачу. Я готов был уйти с каждым возом, уехать с каждым господином почтенной наружности, нанимавшим извозчика, но не один. Решительно никто не пригласил меня, словно забыли меня, словно я для них был и в самом деле чужой. Я ходил много и долго, так что уже совсем успел по своему обыкновению забыть, где я, как вдруг очутился у заставы. Вмиг мне стало весело. Я шагнул за шлагбаум, пошел между засеянных полей и лугов, не слышал усталости, но чувствовал только всем составом своим, что какое-то бремя спадает с души моей. Все проезжие смотрели на меня так приветливо, что решительно чуть не кланялись. Все были так рады чему-то, все до одного курили сигары. И я был рад, как еще никогда со мной не случалось. Точно я вдруг очутился в Италии. Так сильно поразила природа меня, полубольного горожанина, чуть не задохнувшегося в городских стенах. Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петербургской природе, когда она с наступлением весны вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы, опушится, разрядится, упестрится цветами. Как-то невольно напоминает она мне ту девушку, чахлую и хворую, на которой вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какой-то сострадательной любовью, иногда же просто не замечаете ее, но которая вдруг на один миг как-то нечаянно сделается неизъяснимо, чудно прекрасную. А вы, пораженный, упоенный, невольно спрашиваете себя: какая сила заставила блистать таким огнем эти грустные, задумчивые глаза? Что вызвало кровь на эти бледные, похудевшие щеки? Что облило страстью эти нежные черты лица? Отчего так вздымается эта грудь? Что так внезапно вызвало силу, жизнь и красоту на лицо бедной девушки, заставило его заблистать такой улыбкой, оживиться таким сверкающим, искрометным смехом? Вы смотрите кругом, Вы кого-то ищете, вы догадываетесь. Но миг проходит, и, может быть, на завтра же вы встретите опять тот же задумчивый и рассеянный взгляд, как и прежде, то же бледное лицо, ту же покорность и робость в движениях, и даже раскаяние, даже следы какой-то мертвящей тоски и досады за минутное увлечение. И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так обманчиво и напрасно блеснула она перед вами. Жаль от того, что даже полюбить ее вам не было времени. А все-таки моя ночь была лучше дня. Вот как это было. Я пришел назад в город очень поздно, и уже пробило 10 часов, когда я стал подходить к квартире. Дорога моя шла по набережной канала, на которой в этот час не встретишь живой души. Правда, я живу в отдаленнейшей части города. Я шел и пел, потому что, когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя, как и всякий счастливый человек, у которого нет ни друзей, ни добрых знакомых, и которому в радостную минуту не с кем разделить свою радость. Вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение. В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина. Облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в примиленькой желтой шляпке и в кокетливой черной мантильке. «Это девушка, и непременно брюнетка», — подумал я. Она, кажется, не слыхала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание и сильно забившимся сердцем. «Странно», — подумал я. «Верно, она о чем-нибудь очень задумалась». И вдруг я остановился, как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание. Да, я не обманулся. Девушка плакала. Через минуту еще всхлипывание. Боже мой, у меня сердце сжалось. И как я не робок с женщинами, но ведь это была такая минута. Я воротился, шагнул к ней и непременно бы произнес: «Сударыня», если б только не знал, что это восклицание уже 1000 раз произносилось во всех русских великосветских романах. Это одно и остановило меня. Но пока я приискивал слово, девушка очнулась, оглянулась, спохватилась, потупилась и скользнула мимо меня по набережной. Я тотчас же пошел вслед за ней. Но она догадалась, оставила набережную, перешла через улицу и пошла по тротуару. Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепетало, как у пойманной птички. Вдруг один случай пришел ко мне на помощь. По той стороне тротуара, недалеко от моей незнакомки, вдруг появился господин во фраке, солидных лет, но нельзя сказать, чтоб солидной походки. Он шел, пошатываясь, осторожно опираясь об стенку. Девушка же шла, словно стрелка, торопливо и робко, как вообще ходят все девушки, которые не хотят, чтобы кто-нибудь вызвался провожать их ночью домой. И, конечно, качавшийся господин ни за что не догнал бы ее, если б судьба моя не надоумила его поискать искусственных средств. Вдруг, не сказав никому ни слова, мой господин срывается с места и летит со всех ног, бежит, догоняя мою незнакомку. Она шла, как ветер, но колыхавшийся господин настиг, девушка вскрикнула и... Я благословляю судьбу за превосходную сучковатую палку, которая случилась на этот раз в моей правой руке. Я мигом очутился на той стороне тротуара. Мигом незваный господин понял, в чем дело. Принял в соображение неотразимый резон. Замолчал, отстал. И только когда уже мы были очень далеко, протестовал против меня в довольно энергических терминах. Но до нас едва долетели слова его. «Дайте мне руку», — сказал я моей незнакомке, — и он не посмеет больше к нам приставать. Она молча подала мне свою руку, еще дрожавшую от волнения и испуга. О, незваный господин, как я благословлял тебя в эту минуту! Я мельком взглянул на нее. Она была примиленькая и брюнетка, я угадал. На ее черных ресницах еще блестели слезинки недавнего испуга или пережитого горя, не знаю. Но на губах уже сверкала улыбка. Она тоже взглянула на меня украдкой, слегка покраснела и потупилась. Вот видите, зачем же вы тогда отогнали меня? Если б я был тут, ничего бы не случилось. Но я вас не знала. Я думала, что вы тоже... А разве вы теперь меня знаете? Немножко. Вот, например, от чего вы дрожите? О, вы угадали с первого раза. Отвечал я в восторге, что моя девушка умница. Это при красоте никогда не мешает. Да, вы с первого взгляда угадали, с кем имеете дело. Точно, я робок с женщинами. Я в волнении, не спорю, не меньше, как были вы минуту назад, когда этот господин испугал вас. Я в каком-то испуге теперь. Точно сон, а я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить хоть с какой-нибудь женщиной. Как? Неужели? Да, если рука моя дрожит, то это от того, что никогда еще ее не обхватывала такая хорошенькая маленькая ручка, как ваша. Я совсем отвык от женщин, то есть я к ним и не привыкал никогда, я ведь один. Я даже не знаю, как говорить с ними, вот и теперь не знаю, не сказал ли вам какой-нибудь глупости. Скажите мне прямо, предупреждаю вас, я не обидчив. Нет, ничего-ничего, напротив. Если уже вы требуете, чтобы я была откровенна, так я вам скажу, что женщинам нравится такая робость. А если хотите знать больше, то и мне она тоже нравится. И я не отгоню вас от себя до самого дома. Да будьте, ради бога, будьте добры. Посудите, кто я. Ведь вот уж мне 26 лет, а я никого никогда не видал. Ну как же я могу хорошо говорить, ловко и кстати. Вам же будет выгоднее, когда все будет открыто наружу. Я не умею молчать, когда сердце во мне говорит. Ну да все равно, поверите ли, ни одной женщины. Никогда, никогда, никакого знакомства. И только мечтаю каждый день, что наконец когда-нибудь я встречу кого-нибудь. Ах, если бы вы знали, сколько раз я был влюблен таким образом. Но как же, в кого же? Да ни в кого. В идеал, в ту, которая приснится во сне. Я создаю в мечтах целые романы. О, вы меня не знаете. Правда, нельзя же без того. Я встречал 2-3 женщин. Но какие они женщины? Это все такие хозяйки, что... Ну, я вас насмешу. Я расскажу вам, что несколько раз думал заговорить так запросто с какой-нибудь аристократкой на улице. Разумеется, когда она одна. Заговорить, конечно, робко, почтительно, страстно. Сказать, что погибаю один, чтобы она не отгоняла меня. Все, чего я требую, состоит в том, только чтобы сказать мне какие-нибудь 2 слова братские с участием. Не отогнать меня с первого шага. Поверить мне на слово, выслушать, что я буду говорить, посмеяться надо мной, если угодно, обнадежить меня, сказать мне 2 слова, только 2 слова. Потом пусть хоть мы с ней никогда не встречаемся. Но вы смеетесь. Впрочем, я для того и говорю. Не досадуйте. Я смеюсь тому, что вы сами себе враг. Если бы вы попробовали, то вам и удалось, может быть. Хотя бы и на улице дело было. Чем проще, тем лучше. Ни одна добрая женщина, если только она не глупа или особенно не сердита на что-нибудь в эту минуту, не решилась бы отослать вас без этих 2 слов, которых вы так робко вымаливаете. Впрочем, что я? Конечно, приняла бы вас за сумасшедшего. Я ведь судила по себе. Сама-то я много знаю, как люди на свете живут. «О, благодарю вас!» — закричал я. «Вы не знаете, что вы для меня теперь сделали!» «Хорошо, хорошо. Но скажите мне, почему вы узнали, что я такая женщина, с которой, ну, которую вы считали достойной внимания и дружбы? Одним словом, не хозяйка, как вы называете. Почему вы решились подойти ко мне? Почему, почему? Но вы были одни. Тот господин был слишком смел». Теперь ночь. Согласитесь сами, что это обязанность. Нет, нет, еще прежде, там. на той стороне? Ведь вы хотели же подойти ко мне. Там, на той стороне? Но я, право, не знаю, как отвечать. Я боюсь. Знаете ли, я сегодня был счастлив. Я шел, пел, я был за городом. Со мной еще никогда не бывало таких счастливых минут. Вы, мне, может быть, показалось... Ну, простите меня, если я напомню. Мне показалось, что вы плакали. И я не мог слышать это. У меня стеснилось сердце. О, Боже мой! Ну, да неужели же я не мог потосковать об вас? Неужели же был грех почувствовать к вам братское сострадание? Извините, я сказал сострадание. Ну, да одним словом, неужели я мог вас обидеть тем, что невольно вздумалось мне к вам подойти? Оставьте. Довольно, не говорите, сказала девушка, потупившись и сжав мою руку. Я сама виновата, что заговорила об этом. Но я рада, что не ошиблась в вас. Ну, вот уже я дома. Мне нужно сюда, в переулок. Тут два шага. Прощайте. Благодарю вас. Так неужели же, неужели мы больше никогда не увидимся? Неужели это так и останется? Видите ли, сказала, смеясь девушка, вы хотели сначала только двух слов, а теперь... Но, впрочем, я вам ничего не скажу. Может быть, встретимся. Я приду сюда завтра, сказал я. О, простите меня, я уже требую. Да, вы нетерпеливы. Вы почти требуете. Послушайте, послушайте, прервал я ее. Простите, если вам скажу опять что-нибудь такое. Ну вот что, я не могу не прийти сюда завтра. Я мечтатель. У меня так мало действительной жизни, что я такие минуты, как эту, как теперь, считаю так редко, что не могу не повторять этих минут в мечтаниях. Я промечтаю об вас целую ночь, целую неделю, весь год. Я непременно приду сюда завтра, именно сюда, на это же место, именно в этот час, и буду счастлив, припоминая вчерашнее. Уже это место мне мило. У меня уже есть такие 2-3 места в Петербурге.
1: Хорошо, сказала девушка. Я, пожалуй, приду сюда завтра, тоже в 10 часов. Вижу, что я уже не могу вам запретить. Вот в чем дело. Мне нужно быть здесь. Не подумайте, чтобы я вам назначила свидание. Я предупреждаю вас, мне нужно быть здесь для себя.
0: Ну вот, ну уж я вам прямо скажу, это будет ничего, если и вы придете. Во-первых, могут быть опять неприятности, как сегодня, но это в сторону. Одним словом, мне просто хотелось бы вас видеть, чтобы сказать вам 2 слова. Только, видите ли, вы не осудите меня теперь. Не подумайте, что я так легко назначаю свидание. Я бы и не назначила, если... Но пусть это будет моя тайна. Только вперед уговор.
1: Уговор? Говорите, скажите, скажите все заранее. Я на все согласен, на все готов, вскричал я в восторге. Я отвечаю за себя, буду послушен, почтителен. Вы меня знаете именно от того, что знаю вас.
0: И приглашаю вас завтра, сказала, смеясь девушка. Я вас совершенно знаю. Но смотрите, приходите с условием. Во-первых, только будьте добры, исполните, что я попрошу. Видите ли, я говорю откровенно, не влюбляйтесь в меня. Это нельзя, уверяю вас. На дружбу я готова. Вот вам рука моя. А влюбиться нельзя. Прошу вас.
1: «Клянусь вам!» – закричал я, схватив ее ручку.
0: «Полните, не клянитесь. Я ведь знаю, вы способны вспыхнуть, как порох. Не осуждайте меня, если я так говорю. Если бы вы знали. У меня тоже никого нет, с кем бы мне можно было слово сказать, у кого бы совета спросить. Конечно, не на улице же искать советников. Да вы исключение. Я вас так знаю, как будто уже мы 20 лет были друзьями. Не правда ли, вы не измените?
1: Увидите, только я не знаю, как уж я доживу, хотя сутки.
0: Спите покрепче. Доброй ночи. И помните, что я вам уже вверилась. Но вы так хорошо воскликнули давеча. Неужели ж давать отчет в каждом чувстве, даже в братском сочувствии? Знаете ли, это было так хорошо сказано, что у меня тотчас же мелькнула мысль довериться вам.
1: Ради бога, но в чем? Что?
0: До завтра. Пусть это будет покамест тайной. Тем лучше для вас. Хоть издали будет на роман похоже. Может быть, я вам завтра же скажу, а может быть, нет. Еще с вами наперед поговорю. Мы познакомимся лучше. О, да, я вам завтра же все расскажу про себя. Ну что это, точно чудо со мной свершается. Где я, боже мой? Ну скажите, неужели вы недовольны тем, что не рассердились, как бы сделала другая, не отогнали меня в самом начале? 2 минуты, и вы сделали меня навсегда счастливым. Да, счастливым. Почем знать, может быть, вы меня с собой помирили, разрешили мои сомнения. Может быть, на меня находят такие минуты. Ну да я вам завтра все расскажу. Вы все узнаете, все.
1: Хорошо, принимаю. Вы начнете.
0: Согласен.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: И мы расстались. Я ходил всю ночь. Я не мог решиться воротиться домой. Я был так счастлив. До завтра.

В когорте виднейших теноров нашего времени Николай Гедда занимает особое место как выдающийся художник-стилист. Можно прямо сказать, что история современного вокального искусства знает лишь единичные примеры такой необычайной широты художественных интересов, которые демонстрирует в своем исполнительском творчестве Николай Гедда. В оперном репертуаре среди его лучших работ такие роли, как «Герцог» в «Риголетто» и «Бенвенуто Челлини» в одноименной опере Берлиоза, «Тамина» в «Волшебной флейте» Моцарта и «Хозе» в «Кармен», «Ленский» в «Евгении Онегине» и «Артур» в «Пуританах Беллини», партии, которые, я бы сказал, в очень редких случаях соседствуют у одного и того же исполнителя. Если же обратиться к репертуару Николая Гедды камерного певца, то здесь вырисовывается не менее показательная картина. Старинные итальянские мастера и Бетховен, Дебюсси и Чайковский, Рихард Штраус и Хоакин Турина, Грик и Пуленк, Брамс и Рахманинов. Какое поразительное разнообразие музыкальных эпох, стилей, художественных течений. Отметим и тот интересный факт, что Николай Гедда является замечательным, на мой взгляд, лучшим зарубежным исполнителем русского старинного романса и народной песни. С огромным успехом поет он классическую легкую музыку, ранее широко представленную в репертуаре Йозефа Шмидта, Рихарда Таубера, Бениамина Джили и Петера Андерса. Наконец, Гедда, безусловно, лучший после Таубера исполнитель венской классической оперетты. Таков в самых общих чертах круг артистических интересов певца, уже сам по себе, на мой взгляд, достаточно показательный. Сегодня нам хотелось бы по возможности представить нашим слушателям Николая Гедду как бы в различных артистических ракурсах, показать записи, которые смогут в известной степени проиллюстрировать подлинную стилистическую многогранность искусства Николая Гедды, певца, музыканта-интерпретатора. В начале нашей передачи вы слушали строфы Оссиана из оперы «Масне Вертер», а сейчас послушайте певца в итальянском репертуаре. Николай Гедда поет «Баркаролу» Ричарда из оперы Верди «Бал Маскарад».

своем исполнительском стиле Николай Гедда как бы синтезирует характерные черты, свойственные представителям целого ряда вокальных школ. Он выдающийся певец-виртуоз, выполняющий все эффекты переливчатых оттенков пиано, месса девоче, широкие арки фраз легато и виртуозные каденции с удивительной легкостью и настоящим блеском. Как артисту, ему, пожалуй, в равной степени близки трогательная, проникновенная лирика и напряженный драматизм переживания, широкие экспрессивные мазки и мягкая дымчатость, прозрачность акварельных красок. Может быть, с особой художественной силой ему удается воплотить лирико-романтические черты в характерах своих героев. Сейчас вы услышите арию «Осада» из оперы Карла Гольдмарка «Царица Савская», произведение, пользовавшееся большой популярностью в конце прошлого, начале нынешнего столетия. Исключительной трудности теноровая ария из второго действия оперы входила в свое время в репертуар Энрико Карузо и Лео Шлезака, но затем исчезла из концертных программ знаменитых теноров последующего поколения. Николай Гедда поет ее с тем редким вокальным совершенством и законченностью, которые вызывают прямые ассоциации с искусством прославленных корифеев бельканто.

Есть артисты, в той или иной мере трансформирующие авторский текст по образу и подобию своего художественного мышления. Николай Гедда принадлежит другому типу музыкантов. В своем искусстве он стремится не к выявлению прежде всего своей артистической личности, показу того, как он трактует то или иное произведение, а к тому, чтобы сделать предельно ясным и понятным авторский замысел, вжиться в образ, характер действующего лица, изображенного композитором. Отсюда поразительная чуткость певца к авторским указаниям, запечатленным в нотном тексте, которые он выполняет с редкой скрупулезностью, подчас не идя ни на какие компромиссы, даже если они бывают, так сказать, освящены многолетними традициями. Так он единственный тенор, кто после Ивана Васильевича Ершова поет фантастически трудную арию Сабинина из четвертого действия оперы «Иван Сусанин» с семью верхними до и тремя ребемолями. Строго следуя оригиналу, Николай Гедда поет на тон выше знаменитый романс Надира из «Искателей жемчуга» Бизе и, наверное, также является единственным из певцов, кто не приемлет традиции Фигнера и поет Ариоза Германа «Что наша жизнь» из «Пиковой дамы» не в ля-мажоре, а в си-мажоре, как это и было задумано Чайковским. Из русского репертуара мы покажем вам в исполнении Николая Гедды арию «Левка» из оперы Римского-Корсакова «Майская ночь».

Впервые имя молодого шведского певца появилось на афише Стокгольмского оперного театра в апреле 1952 года. Он дебютировал в опере «Адама» «Почтальон из Ланжумо». Этому событию в жизни певца предшествовали годы учебы у известного вагнеровского тенора Мартина Эммана и в оперной школе при Стокгольмской музыкальной академии. Первые же выступления Николая Гедды принесли ему большой успех. Уже через месяц после своего дебюта он получает приглашение принять участие в записи на грампластинке оперы «Борис Годунов» под управлением Исайя Добровейна, спеть роль самозванца. В течение следующих 2 лет Николая Гедду узнала и полюбила аудитория Миланского «Ля Скаля», Лондонского театра «Ковенгарден» и Парижской «Гранд-Опера». В спектаклях этих театров «Дон Жуани» Моцарта, «Оберони» Вебера, «Риголетто» раскрылось замечательное дарование молодого певца. В конце 50-х годов имя Николая Гедды приобретает международную известность. В 1957 году он становится солистом театра «Метрополитен Опера» в Нью-Йорке. Впервые участвует в Зальцбургском фестивале, выступает в роли Бельмонта в «Похищении из Сараля» Моцарта. Все эти годы он также регулярно поет у себя на родине, в Стокгольме. Несмотря на исключительно интенсивную деятельность Николая Гедды, оперного певца, в крупнейших оперных театрах мира, большое внимание уделяет он записям на грампластинке и концертной деятельности. Я хочу предложить сейчас вашему вниманию 3 романса в исполнении выдающегося артиста. «Григ», «Лебедь»,

Николай Гедда споет два романса Рахманинова. На слова Фета «Молчание ночи тайной» и «У моего окна» на слова Галиной.

А сейчас, я думаю, вы с интересом послушайте в исполнении Николая Гедды широко известную русскую народную песню «Вечерний звон».

Еще будучи совсем молодым певцом, в середине 50-х годов Николай Гедда участвовал в записях на грампластинке в ансамбле с Элизабет Шварцкопф и другими выдающимися певцами оперетт Иоганна Штрауса и Франца Лигара. Фрагменты этих записей были выпущены у нас и многим нашим слушателям хорошо знакомы. За последнее время певцом было сделано много новых записей музыки классиков оперетты. И надо прямо сказать, контраст с его ранними записями, почти в аналогичном репертуаре, оказался удивительным. Не только голос Николая Гедды стал звучать ярче, насыщеннее, многокрасочнее, сам стиль исполнения словно вобрал в себя многие характерные черты, свойственные ему как оперному и камерному певцу, поразительную гибкость тембровой и динамической нюансировки, чуткость ко всем оттенкам выразительности. В заключении нашей передачи вы услышите арию из оперетты Лигара «Паганини», на мой взгляд, один из самых замечательных образцов искусства Николая Гедды, исполнителя опереточной классики.

0: С добрым утром, друзья!
1: С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем!
0: Уже по этому многоголосому хору вы, дорогие радиослушатели, можете судить о том, как много гостей собралось у нас в студии. Здесь и постоянные участники нашей передачи, и те, чьи имена вам пока что неизвестны. Открывает же нашу сегодняшнюю программу певец Леонид Серебренников и вокально-инструментальный ансамбль «Рапсодия». Итак, в эфире веселая песенка «Спартак».

0: хватать лосо.
1: Не все ли мне равно?
0: Но почему-то топором тотчас пошел на дно.
1: И тут же понял я, друзья, что можно не тонуть. Зачем мне нужен кроли-брас? Не показать ли лучше класс? И килограммов 300 не рвануть.
0: Над штангой он присел, но сколько не пыхтел, ее он двинуть с места не сумел.
1: Ну что же, нет так нет, не там еще побед. Как видно, мой удел велосипед.
0: Под звуки марша он спешит скорее здесь седло. И слышит на трибунах шум, и тут же, как назло,
1: поехал мой велосипед куда-то в кривь, ось. Не понимаю до сих пор, откуда там возник забор.

0: все полно друзей. А нужен, в общем-то, пустяк, разок рекорд побить.
1: Вот и решил однажды я, что я не хуже каждого. Могу все лавры в спорте получить. И не угас мой пыл.

0: Ну что ж, в эти дни действительно многие болельщики, забыв покой и сон, спешат на стадион. Ведь сейчас в Москве проходит международный футбольный турнир на приз газеты недели. Принимает участие в нем и чемпион страны, московская команда «Спартак». Сегодня в гостях у «Доброго утра» один из ведущих игроков этой команды. Но прежде слово нашему корреспонденту Регине Дубовицкой.
1: Если бы перед началом прошлого футбольного сезона кто-нибудь сказал, что «Спартак» будет чемпионом, это можно было бы принять не за слишком удачную шутку.
2: Даже мы не думали, что это будет так. И когда кто-нибудь утверждал, что мы выйдем на первое место, ребята дружно смеялись и говорили: «Отдел фантастики рядом».
1: Представляю вам моего собеседника.
0: Мастера спорта международного класса, кандидата в олимпийскую сборную команду Советского Союза, спартаковца Юрия Гаврилова.
1: Юра, а как вы пришли в «Спартак»? Другими словами, вы помните, как началась ваша спартаковская жизнь?
2: Как не помнить? Меня на следующий день назначили дежурным по команде. Прежде всего, я должен был разбудить в 8 утра всех на зарядку. Ночью я вообще не спал, вскакивал через каждые 10 минут и проверял часы. Только где-то под утро заснул, просыпаюсь, смотрю на часы. Ой-ой-ой, проспал. Скорее бужу своего соседа по комнате, нашего вратаря Рената Досаева, и говорю: «Ты беги в одну сторону коридора, поднимай ребят, а я в другую, понимаешь, проспали». Словом, переполох мы устроили страшный, подняли почти всю команду, и только потом выяснилось, что со сна я перепутал время, и было всего 5 часов утра.
1: Зато вы свой первый день в «Спартаке» запомнили навсегда.
2: Да, по-моему, этот день запомнили все наши ребята.
1: Юра, наверное, нашим болельщикам будет любопытно узнать, как вы вообще стали футболистом? Ведь не родились вы сразу спартаковцем. Ваши первые шаги в футболе?
2: Ну, в футбол я играю с детства. Во всяком случае, когда я был в первом классе, старшие ребята нередко приглашали меня играть вместе с ними. И я этим доверием гордился страшно. Зато наши противники, соседские мальчишки, всегда были против моей кандидатуры. Они говорили, что я такой маленький, и что они меня просто на поле не замечают. А я, мол, пользуюсь этим и забиваю голы. Кстати, когда я пришел в «Спартак», я тоже особыми внешними данными не отличался. Ребята даже шутили, мол, Гаврилова лучше всего выпускать на поле во втором тайме. Он такой худенький, что никто не заметит 12-го игрока на поле, а нам 11 будет подмога.
1: Зато теперь, это уже я как болельщица говорю, вас на поле трудно не заметить. Но вы еще так и не рассказали, как же вы все-таки пришли в большой футбол?
2: В футбол я попал благодаря болельщикам.
1: А как это получилось?
2: Работал я на заводе, а в свободное время играл в заводской футбольной команде. И вот как-то раз после игры подходит ко мне незнакомый человек и говорит: «Вам нужно обязательно встретиться с Константином Ивановичем Бесковым. Если вы хотите, я эту встречу устрою». Слово болельщика. Ну, конечно же, я хотел. Только я очень сомневался в том, что эта встреча состоится. Но через несколько дней мне позвонили и сказали, в какой день прийти на тренировку.
1: Выходит, незнакомый болельщик сдержал свое слово.
2: А вы знаете, футбольные болельщики – это вообще удивительные люди. Даже знаменитый хоккейный клич «Шайбу-шайбу» придумали именно они.
1: Футбольные болельщики именно?
2: Да, а это было так. Однажды, когда хоккеист Борис Майоров вышел в составе футбольной команды «Спартак» на матч с «Пахтакором», спартаковские болельщики, увидев на зеленом поле знаменитого хоккеиста, стали подбадривать его криками: «Шайбу, шайбу!» И вот с тех пор так и пошло. Как хоккей, то сразу все: «Шайбу, шайбу!»
1: Вижу, вы тоже хоккейный болельщик.
2: Еще бы. Я за нашу сборную, знаете, как болею. Особенно, когда играет Валерий Харламов. Впрочем, у нас в семье все болельщики, но главный – дочка. Если уж по телевизору показывают игру нашего «Спартака», ее спать не уложишь. А когда она была маленькой...
1: А сколько ей сейчас?
2: Да уже 3 года.
1: Солидный возраст. Так что же было, когда она была маленькой?
2: Когда ей было 2 года, на вопрос, как зовут папу, она всегда отвечала так: «Моего папу зовут Юра Давай». Понимаете, она привыкла к тому, что когда играет «Спартак», все члены моей семьи сидят у телевизора, переживают. А когда в кадре появляюсь я, все обязательно говорят: «Юра, давай». Вот дочка и решила.
1: Что вас так зовут, да?
2: Да. А сейчас, когда начинают передавать по телевизору футбол, она тут же берет мяч и начинает носиться по комнате, как угорелая. И вот недавно, жена рассказывала, только комментатор сказал, что я гол забил, как наша Марина тут же закричала: «Ура!» Да как шарахнет мячом в сторону ворот. Она стоит возле окна 2 стула, и это у нее называется ворота.
1: Ну и как, попало?
2: А как же, прямо в окно. И, конечно, в дребезги.
1: Точное попадание. А главное, надолго останется в памяти. А вот вам, Юра, какой из ваших голов запомнился больше всего?
2: Ну, пожалуй, тот, который я забил в игре с «Локомотивом». Это был самый смешной гол в моей жизни. Я ударил по воротам чуть ли не середины поля, 40 метров. Да так не точно, что даже не стал следить за полетом мяча, а побежал к своим воротам. И вдруг слышал на трибунах шум, аплодисменты. Ребята меня поздравляют. Оказалось, что сильный ветер изменил направление полета, и вопреки расчетам вратаря мяч влетел в самый угол ворот.

ласке, любимой, побывать, видеть ваши глаза, слышать громкий смех. Я готов каждый день петь для всех. Лай, лай, эй, эй-я, эй-я, эй-я, готов.

0: Я то не умею жить. Я не знаю, проч. Никто то не видит.
1: А это уже смеется не Владимир Винокур, в исполнении которого только что прозвучала дружеская пародия на известного чехословацкого певца Карла Готта, а сам Карел Готт. Дело в том, что когда он был гостем московского радио, мы показали ему эту веселую запись, он улыбнулся и тут же сказал: «Если уж в добром утре поют о моем желании быть гостем Олимпиады, то, надеюсь, хоть один лишний билетик на московские Олимпийские игры мне перепадет».
2: У микрофона журналист Георгий.

0: о разных сценических курьезах.
1: Разные курьезы бывают. Смешные очень вести получаются. Вы, наверное, заметили, когда вы сидите в театре, если идет пьеса, ну, скажем, даже трагедия, ну, Шекспир, Гамлет или Отелло, Король Лир, кульминационный момент пьесы, когда герой говорит монолог, скажем, быть или не быть. Вы сидите завороженные, блестящий актер играет, но если в этот момент появится на сцене кошка случайно или собака пойдет, вы сразу не будете уже смотреть на актера, только на эту собаку или кошку. А что сделает эта собака или кошка? Из этого соревнования еще ни один актер никогда не вышел победителем. И вот у меня был такой случай. У меня было чудесное настроение. Я выступал в прекрасном Одесском театре. Я пел песню, была у меня такая очень лирическая песня. «Ты помнишь те встречи, Чикита?» Это такая лирика, великолепная песня. Я пою эту песню, и вдруг вижу, как с правой кулисы выходит кошка. И так идет по авансцене, по рампе. Я думаю, тут я уже горю. Но я смотрю, публика смотрит на меня, так заинтересованно слушает, так на кошку посмотрит, не обращает внимания. Я допел песню, выбежал за кулисы, там стоял старик-бутафор, я закричал: «Кошки по сцене бегают, черт знает что, что у вас тут творится, кошки!» Он стал: «Тише, что вы волнуетесь? Эта кошка каждый вечер выходит на сцену, ее вся Одесса знает, и никто не обращает внимания».
0: Вот так тепло принимали зрители «Утесного рассказчика». И те из наших слушателей, кому не довелось побывать на его выступлениях, могут убедиться в этом, послушав пластинку на концерте Леонида Утесова. На этом же диске записана и когда-то очень популярная песня композитора Модеста Табачникова «Ленинградские мосты».
1: Когда мы были молоды, бродили мы по городу, встречали мы с подружками рассвет. Свидание назначали мы, и все тогда считали мы, что лучше моста места встречи нет. В те дни неповторимые один встречал любимую почти всегда на каменном мосту. Другой, придя заранее, на первое свидание на Троицком стадионе.

У фонарей Дворцового встречалась Вера с Вовою, а Коля тот бежал на Биржевой. Летел для встречи с Катею, у всех была симпатия, у каждого

весною незабвенною, и я встречался с Леною, и наш маршрут был трогательно прост. Купив букет подснежника, влюбленные и нежные, мы шли всегда на поцелуя в мост. Стареем неизбежно мы, но с Леной мы по-прежнему друг друга влюблены, а в чем секрет? А в том признать приходится, что все мосты разводятся, а под...

Продолжая нашу передачу, я хочу вас спросить, друзья, какой из музыкальных инструментов вам больше по душе? Флейта или туба? Именно этот вопрос волнует одного музыканта, героя веселой песенки, который сейчас прозвучит в исполнении популярного ансамбля из Федеративной Республики Германии Михаил Линдбенд. Конечно же, флейта лучше, решает музыкант. По крайней мере, с нею легко можно сесть в любую маленькую автомашину. А попробуйте-ка уместиться в малолитражке с большой тубой. Ничего у вас не получится, и вы опоздаете на концерт.

0: В начале нашей передачи я уже говорила о том, что сегодня к нам в студию, наряду с постоянными участниками «Доброго утра», пришли и те, для кого сегодняшнее выступление в нашей передаче будет первым выступлением в «Добром утре». Итак, представляю вам наших дебютантов, победителей всесоюзного конкурса артистов эстрады Галину Коньшину и Юрия Непомнящего. Вы услышите в их исполнении сценку «Мама». Представьте себе кабинет директора зоопарка. Роль директора играет Юрий Непомнящий. В кабинет входит милая старушка. В этой роли Галина Коньшина. Итак?
1: Я вас слушаю.
2: Дело в том, что у меня есть внук. Маленький, 6 лет.
1: Так.
2: У меня к вам просьба. Не могли бы вы показать моему внуку мамонта?
1: Кого?
2: Мамонта.
1: Чучело, да? Это вам надо в зоологический музей. У нас зоопарк, у нас эти живые животные.
2: Так а мне как раз и нужен живой мамонт.
1: Простите, вы кого имеете в виду? Волосатых слонов Элипхас примигениус, которые вымерли во второй половине ледникового периода?
2: Совершенно верно. Но то, что вы сейчас перечислили, я как раз имела в виду.
1: То, что я перечислил, оно вымерло, и в настоящий момент этого нет.
2: Я понимаю, что это непросто. Я поэтому к вам, к директору, и обратилась.
1: Поймите, здесь даже я, директор, бессилен.
2: Но мы ведь ему уже пианино купили. Чешскую Петров, знаете, с таким трудом достали, привезли и поставили. А учиться он не хочет.
1: Ну а я-то тут при чем?
2: Мальчик очень любит животных.
1: Вот и прекрасно приводить его к нам. У нас сотни животных, мы их всех покажем.
2: Ну этих он уже всех видел. А я ему пообещала мамонта. Он сказал, что тогда он будет учиться на пианино, понимаете? Я вас очень прошу. Знаете, он у меня такой прекрасный мальчик.
1: Да вы поймите, если бы у меня был хоть один живой мамонт, я бы, конечно, показал бы вашему замечательному мальчику. Я даже думаю, что и мамонт с удовольствием посмотрел бы на такого замечательного мальчика. И на его бабушку. Но поскольку мамонта нет, то и показать такой возможности у нас нет. Нет ее, понимаете?
2: Это я понимаю, конечно. Но я вас прошу, в порядке исключения, одному мальчику показать мамонта.
1: Вы возьмите энциклопедию, там русским языком написано, что мамонты вымерли много тысяч лет назад. Понимаете, много тысяч лет назад. А вы только сейчас похватились. Ну где же вы были-то много тысяч лет назад, а? Простите меня к телефону. Алло, да, да. Да, Егор Иванович. Ну, конечно, куда мы будем переводить наших мамонтов? Бегемотов.
2: Ничего, я не слышала.
1: Что вы не слышали?
2: Ничего.
1: Слушайте, что вы делаете? Такое лицо? Оговорился человек, я хотел сказать бегемоты.
2: Пожалуйста, ради бога, если вам надо мамонтов называть бегемотами, хоть крокодилами. Я не собираюсь никому об этом рассказывать. У меня какая просьба? Вот этого вот вымершего, которого вы назвали бегемотом, показать моему внучку на живого.
1: Ну нету их, понимаете, нету.
2: Ну, может быть, в конце месяца будут, или в конце квартала для платы. Я подожду. А может быть, на складе есть?
1: Ну, на каком складе? Хорошо, я сейчас позвоню. Вот, может быть, своим ушам вы поверите. Василий Андреевич? Нет его? А кто это со мной говорит? Ну ладно, это не важно. Скажите, пожалуйста, у вас мамонты или мамонт есть? Есть. Вы, пожалуйста, слыхали? Есть, говорит человек. Есть. Алло, как есть?
2: Ой, ну теперь уж позволите, наверное.
1: Пусть это недоразумение, вы что, не понимаете? К телефону подошел, очевидно, сторож. Если спросить, есть ли у них ихтиозавры, он тоже скажет, что есть.
2: Я ж понимаю, у вас могут быть неприятности. Давайте сделаем так.
1: Как?
2: В любое время, когда вам это будет удобно, я выведу мальчика якобы погулять.
1: Так.
2: А вы выведете своего этого. Тоже якобы на прогулку. В условленном месте мы с вами встречаемся. Но делаем вид, что мы не знакомы. По условному сигналу я толкаю мальчика и говорю, справа это мамонт.
1: А я, значит, толкаю мамонта и говорю, слева это мальчик. А рядом она сама.
2: Чудно. Значит, мы с вами договорились?
1: Когда вечером директор зоопарка пришел домой, он обо всем, естественно, рассказал своей жене. Та его внимательно выслушала, вздохнула и сказала.
2: Да, жены всегда все узнают в последнюю очередь. Но я надеюсь, что мне-то ты покажешь.
1: Кого?
2: мамонта.

И завершает наше сегодняшнее доброе утро песня. Называется она «Земляничная поляна». А написали ее Владимир Мигуля и Илья Резник. У микрофона один из авторов, композитор Владимир Мигуля.

Вы слушали очередной выпуск передачи «С добрым утром», подготовленный отделом сатиры и юмора Всесоюзного радио. Авторы песенки спортивных болельщиков Роман Майоров и Виктор Май. Вела передачу Тамара Кузина, режиссер Николай Субботин, музыкальный редактор Татьяна Плисова, редактор Регина Дубовицкая.

0: Уж вы меня извините, Бога ради. Сегодня я обращаюсь к одному единственному слушателю.
1: Александра Галича, сценариста всенародно любимых фильмов «Верные друзья», «Вас вызывает Таймыр», «На семи ветрах», «Бегущая по волнам», скандально известного барда, спевшего когда-то «Промолчи, попадешь в палачи», спросила журналистка, что он умеет делать лучше всего.
2: Сказал, можно я вам отвечу нескромно? Лучше всего из того, что я умею делать, это я умею дружить. Это очень точно.
3: Только вот берега видать. Простору нет. А говорят, есть такие реки. Ни конца, ни края.
4: Да ну! Вот поплыть туда когда-нибудь.
5: Ну что ж, и поплывем.
3: Ребята, давайте поклянемся, что мы плывем.
5: Клянусь, и я клянусь.
1: В июне 1974-го Александр Аркадьевич Галич по паспорту Гинзбург с женой Ангелиной Николаевной навсегда покидал Советский Союз. Немногие друзья, приехавшие провожать его в этот жаркий день в аэропорт, понимали, что видятся они в последний раз. Но никто и предположить не мог, как мало ему будет отпущено прожить, и что там, на чужой земле, всего через 3 года, он трагически погибнет при до сих пор невыясненных обстоятельствах.
6: Когда мы вышли его провожать, мы знали, что он сейчас пройдет. И вот он шел на фоне синего этого июньского неба, в одной руке у него была гитара, в другой у него была шляпа. И он шел, и нам так махал. Очень символично. Человек как по небу шел. Для нас он исчезал.
1: О своем отъезде он сообщил малочисленным друзьям. Общаться с опальным писателем было небезопасно. Его дочь Алена позвонила своей матери, бывшей жене Галича, Валентине Архангельской, с гастролей.
7: Я помню этот тон. Был какой-то очень странный, напряженный голос. Она мне сказала, послушай меня внимательно. Сегодня улетел Саша. Я решила, что у меня был приятель Саша Двинский из школы. Я решила, что он уехал. Пауза, она говорит, я тебе говорю, уехал Саша. Я опять не понимаю. И вдруг она как закричит. Да папа, папа уехал. Я поняла, что это все.
8: Уходит, уходит, уходит, уходят мои друзья. Не спешите сообщить по секрету. Я не верю вам, не верю, не верю, но приносит. На рассвете газет, и газета подтверждает потерю.
9: Человек может простить родителю очень многое. Да, шлепок по заднице, пьяного папу. То, что уехал, может простить. Потому что, а то, что умер, простить практически невозможно. И у меня, в общем, была, конечно, очень такая же в этом смысле ситуация. В попытке разобраться. Вот я где-то к годам там 20 потихоньку просто пришел к тому, что называется верой.
8: Уходят, уходят, уходят, уходят мои друзья.
2: Он потерял Москву, и он потерял нас. Это для него была, как я понимаю, очень большая потеря.

0: Эта песня из спектакля «Походный марш» была написана в 1946 году. Ее автор Александр Галич вскоре станет одним из самых популярных и преуспевающих драматургов СССР. Совсем недавно кончилась война. Люди полны надежд. Мы победили. Впереди счастливая жизнь. Такой войны больше не будет никогда. Под эту песню уходил в армию и Владимир Войнович.
1: Я ждал своих родителей, а родители не шли. И вдруг весь эшелон запел: «До свидания, мама, не горюй, на прощание своему пацану». Я заплакал просто. Наверное, я тогда первый раз услышал вообще эту песню.
0: Довоенные московские катки. Здесь нарезали круги под манжурский вальс, признавались в любви. Саша Гинзбург катался на чистых прудах и жил тогда в коммуналке на Мясницкой, в доме, где Пушкин впервые читал Бориса Годунова. Потом вся его семья переехала на Малую Бронную, и катался он уже на Патриарших, и никак не мог определиться, кем стать – писателем или артистом. А потому на всякий случай одновременно поступил в Литинститут и в оперно-драматическую студию, где курс вел сам Станиславский. И потом несколько лет бегал с репетицией на семинар к поэту Эдуарду Багрицкому. На каток не оставалось времени. Однажды он больше не пришел в Литинститут, сцена перетянула. Но когда в 38-м умер Станиславский, не доучившись и здесь, поступил в только что открывшуюся студию Алексея Арбузова. «Город на заре» – именно так назывался их первый спектакль. Через много лет, когда Галича будут выгонять из Союза писателей, Алексей Арбузов поднимет руку и проголосует за исключение.
2: Поколение обреченных, как недавно я, как давно. Мы смешили смешливых девчонок, на протырку ходили в кино, но задул 41-го ветер. Вот и стали мы взрослыми вдруг, и вколачивал шкура ефрейтор в нас.
0: В 41-м часть студийцев уезжает в эвакуацию в Ташкент. У Саши нашли порок сердца. На фронт не взяли. В Ташкенте он встречает актрису Валентину Архангельскую и, кажется, находит свое счастье. Кончилась война, родилась дочь. Его пьесу «Вас вызывает Таймыр» берет сам Плучик для театра «Сатиры» в Москве. Но Валентина бросать театр и ехать с мужем в столицу отказывается. Она не верила в его успех.
3: Дело в том, дорогой мой Иван Иванович, что я ваша жена.
4: Кто?
3: Жена.
4: Жена? Какая?
3: Законная. Вот уже 20 лет, как мы с вами, Иван Иванович, находимся в законном зарегистрированном браке. Вы какого года рождения?
4: 20-го.
3: Ну вот, значит, вы на мне женились 5 лет от роду.
0: Пьеса молодого драматурга «Вас вызывает Таймыр» идет по всей стране. Галич в моде. Все говорят, наконец-то появился драматург, способный рассмешить любой зал. Популярность приносит деньги. У него новая квартира, дорогая мебель.
5: Пляшете?
3: Да, танцую.
5: Хорошее дело. Вы сами откуда?
3: Из филармонии.
5: Откуда?
3: Из филармонии.
5: А, бывает. Нравится?
3: Ничего.
5: Человек ко всему привыкает.
1: Был такой жуир, он всегда одевался шикарно. Просто я помню, я вышел на Ленинградский проспект, смотрю, стоит такой кто-то импозантный, приблизился. Это Галич в такой шапке какой-то огромной и в какой-то такой шикарной шубе. Вот. И он вообще, между прочим, очень заботился об одежде, вообще о тряпках. Где, в какой комиссионке, что можно купить.
6: Уже я была взрослой, училась я в ГИТИСе. Он отодвигал меня в сторону и говорил: отойди, я буду говорить нежно половым голосом, говорил он. Значит, он что-то шептал продавца. Значит, ну, глаза у него были потрясающие, улыбка была потрясающая. Значит, меня сразу завозили в комнату в примерочную, и откуда-то из-под прилавка доставали. Даже это все так было. Доставались какие-то вещи.
2: Все снежком январским припорошено. Стали ночи долгие лютей. Только потому, что так положено, я прошу прощения у людей. Воробьи попрятались в скворечники, улетели за море скворцы. Грешного меня, простите, грешники, подлого простить, подлецы.
7: И многие потом хорошие даже люди говорили о том, что ну не надо Галичу было писать о Колыме. Слишком моден, слишком респектабелен.
8: К Галичу подошел молодой человек и довольно запальчиво спросил его, как можно объяснить, что с одной стороны вы пишете вполне легальные советские вещи, сценарии и так далее, а с другой стороны вы пишете вот такую крамолу.
9: И в том, и в другом, я утверждаю, была искренность. Саша ведь не сразу стал тем Галичем, которого ненавидела советская власть, КГБ и прочее. Он действительно прошел романтический путь и верил в эти дела.
10: Давайте все по порядку. Вам сразу легче
11: станет. Какой порядок? Где здесь порядок? Вы понимаете, что сегодня со мной случилось?
10: Что случилось?
11: Сегодня я увидел и ужаснулся.
10: Простите, кого и где вы увидели?
11: Себя в отвратительно кривом зеркале.
0: Доходило до абсурда. Автора острых антисоветских песен начали подозревать в сотрудничестве с компетентными органами. Когда в 64-м году вышел фильм «Государственный преступник» про то, как чекисты охотились за фашистскими приспешниками, Галич, как автор сценария, в составе съемочной группы получил почетную грамоту КГБ. Поползли слухи, что грамоту получил он один, и что не грамоту вовсе, а пухлый конверт с деньгами. И за какие такие заслуги, спрашивается, его стали опасаться, даже свои.
1: Мне в то время действительно казалось странным. Это как-то меня даже немножко шокировало.
12: Ну зачем вы курите? Вам это не идет.
13: Возможно. Не знаете, что идет? Мне карамельная шубка жутко идет. Только у меня ее нет. А вы своей жене тоже курить запрещаете?
12: Я не женат.
13: Ну это все так говорят. А вы кто, вы летчик?
12: Нет, я журналист.
13: Ой, мамочка!
0: Как получилось, что вполне респектабельный советский писатель, комедиограф, превратился в свою прямую противоположность, начав исполнять крамольные песни на подпольных концертах? Разочарования начались в 47-м, когда он пришел поступать в высшую дипломатическую школу. У него даже не взяли документы, не подошел пятый пункт. В графе «национальность» стояла «еврей». Галич беду превратил во вдохновение. Написал пьесу «Матросская тишина». Впервые в стол. Разворачивался новый виток репрессий. Арестован его двоюродный брат Виктор. Власть диктует условия. Кто не с нами, тот против нас. И он принимает их по-своему. Хотите романтики, пожалуйста, но глубоко-глубоко есть что-то, куда официальным лицам вход запрещен. Скоро появятся песни, которые станут достоянием узкого круга посвященных.
14: У народа всегда была какая-то духовная жизнь. Задушить в людях это было невозможно. И вот два жанра пробили эту стену цензуры. Первый жанр был анекдот. И второй жанр песни, которая официально называлась бардовской.
2: Апрельской ночью Леночек стояла на посту, красоточка-шатеночек стояла на посту. Прекрасные горы заметно за версту, ой, не задай за города стояла на посту.
0: Поезд «Москва-Ленинград». Он едет на день рождения Юрия Германа и сочиняет куплет за куплетом. Получилась «Леночка». Она считается первой из песен театра Галича, где он сам и актер, и драматург. С этого мгновения в стране появляется новый жанр – песня на магнитофоне.
2: Он машет лени шляпою, спешит на перерез, пожал тел Потапова, ЦК КПСС.
0: Поразительно, что Галич буквально за 6 лет прошел колоссальный путь, как и Высоцкий, как и Куджава даже. Помните, с чего они начинали? Да, вот этот Галич начал с Леночки, Высоцкий начал там, их было, стояли в ряд, их было 8, да, а Куджава, ах, Надя-Наденька, да, там и как бы такие городские окраинные даже стилизации, да, зарисовки такие. И к чему они пришли? Они пришли к гимновым вещам, они пришли к высочайшим поэтическим вершинам.
2: Мы похоронены где-то под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой. Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет, так и лежим, как шагали попарно, попарно, попарно. Так и лежим, как шагали попарно, и общий привет.
0: Громоздкие отечественные магнитофоны начала 60-х. Нет беды страшнее, если вдруг зажевана и вконец испорчена пленка с песнями Галича. Где взять другую такую? Ее не купишь, у друзей не спросишь, опасно. И все-таки его слушали многие сотни интеллигентов и даже члены ЦК. Кто сейчас не знает выражения «как мать говорю» и «как женщина» из песни про работягу Клима Петровича Коломийцева, которому пришлось читать речь на митинге, заранее с ней не ознакомившись.
2: Израильская, говорю, военщина, известна всему свету, как мать говорю и как женщина, требую их к ответу, который год я вдовая, все счастье мимо. Но я стоять готовая за дело мира, как мать вам заявляю, как женщина.
9: Он пришел к тому, чтобы создать свой театр, где он был и актером, и режиссером, и автором.
8: Галич в первую очередь был художник, поэт с большой буквы, который нашел тему. Отказаться от этой темы для него было отказаться от жизни. Предать себя, предать родину, вообще все предать.
2: Клёвочки, мочалочки, сладко вина пьются в серебря.

0: королевичу Александровичу.
1: Попасть на концерт Галича тогда это было, наверное, больше, чем сейчас там попасть на концерт Мадонны. Он был дефицитней мяса, дефицитней квартир. Ни за взятку, ни за деньги нельзя было попасть на концерт Галича, потому что не было самих этих концертов.
2: Плохо спит с палачам по ночам, вот и ходят палачи к палачам, и радушно не жалей харчей, угощают палачи палачей.
3: В стране разрешили свободу на кухне по вечерам, когда дети спят и особо бдительные соседи не слышат. Здесь говорили о том, о чем молчали днем. Начались квартирники, концерты, на которые приглашали только проверенную публику. Героями квартирников были трое – Акуджава, Галич и Высоцкий.
4: Я был на домашних концертах у него, наверное, 4 или 5 раз. Битком набитые квартиры, сидели друг на друге, причем в одной квартире. Там были такие стеллажи сколоченные, да, и человека 2-3, я сейчас так визуально пытаюсь вспомнить, сидели вот так. А, это были не стеллажи, это были детские кровати.
5: Дань, отец, вразуми, поучи. Белый хлеб и крой намазывай.
6: Они не знали, где будет концерт. Их приводили по адресу, который никто не знал. Встречались одна группа в одном месте, другая в другом месте.
7: Облака по бокам не спеша плывут облака, им тепло, небось, облака, а я продрог насквозь на века.
3: Никто из слушателей и не задумывался, что перед ними автор задорной, безобидной комедии «Верные друзья».
8: Поплыли по волне, теперь они родные, лежат на самом дне.
6: Бывали такие случаи, что соседи вызывают милицию, милиция приходит, потом переписывает, проверяет документы, переписывает всех собравшихся.
4: Были концерты, домашники, куда знали, что стучали, и люди приходили специально, чтобы послушать, и они даже не прятали. Когда мы приходили в квартиру, хозяин говорил: пришли. Мы не одни.
9: Когда в городе гаснут праздники, когда грешники спят и праведники, государственные запасники покидают тихонько памятники.
6: Самым трудным было то, чтобы очарованная в конец публика, уходя домой, вот эти вот кандидаты доктора наук не перепутали свои портфели с важными документами, совершенно одинаковые свои шапки, свои пальто совершенно одинаковые, советские. И потом не разыскивали это в соседних домах у ничего не понимающих людей. И не ставили меня под удар.
9: Сотни тысяч, и все похожи, вдоль полуны идут дорожки, и случайные прохожие кувыркаются вне отловки.
6: Искусство Галича было феноменальным. Это был шок.
10: Папа!
11: Мы же с тобой вдвоем. Только мы вдвоем, больше нет у нас никого. Я же знаю, что и жуликом меня называют, и мучителем. А ты пусть их, верно? Пусть.
3: Именно в «Матросской тишине» пьесе Галича, которая пролежала в столе почти 40 лет, серьезно заявили о себе как актеры Владимир Машков и Евгений Миронов. Только в 1988 году ее поставили в «Табакерке». Несколько раз пытался взять в репертуар «Современник». В 1958-м спектакль был уже на выпуске. Успешно шли генеральные репетиции. Но зрителям его так и не показали.
12: Был приглашен на одну из репетиций новоиспеченный лауреат Ленинской премии Георгий Александрович Товстоногов. Он посмотрел и довольно трезво сказал, что пьеса такая замечательная, а ребята такие молодые, такие одаренные. Ну, пройдет какое-то время, они наберутся умения, мастерства и замечательно сыграют. И таким образом спектакль был закрыт.
0: Саш, ну и что там сказали? Пытаешься у него узнать? Да ну, сказали. Особенно не рассказывал. Ну, сказали. Ну, пойдет пьеса или нет? Да нет, или фильм там. Не, да нет, наверное. Ну, ты попади, поговори, что к чему. Ну, что, попрошайничать пойдешь, что ли?
3: Со сценарием «Верные друзья» просить не приходилось. После смерти вождя в искусстве началось время больших перемен. Было образовано Министерство культуры. Нужно заканчивать с фильмами-спектаклями, с фильмами-портретами. Нужно снимать кино о современности и побольше комедий. Сценарий молодого драматурга Галича как нельзя лучше соответствовал новым требованиям. Однако на всякий случай соавторы ему посоветовали пригласить солидного Исаева.
13: Потому что Исаев сделал подвиг разведчика, получил сталинскую премию. Ну, в общем, для веса. И не будь этого события, вот этого переломного года, «Верные друзья» никогда бы не запустили.
14: Лучше бы вы нам честно сказали, товарищ Сенцов, что у Нестратова вы не были.
15: Ну, Леша, вот была я. Ну, честное слово было. Он меня не принял. Понимаешь? Ну, хочешь верь, хочешь не верь.
1: По тем временам этот фильм смотрелся невероятно смелым, потому что тогда вот этот уровень разрешенного цензуры был очень невысок.
16: Оставь деньги на непредвиденные расходы.
17: А какие непредвиденные расходы? Ну, мало ли. Ну, что это? Карточные долги, подкуп должностных лиц.
16: Оставь, я тебе говорю, на всякий случай.
17: Ну ладно. Положим еще по 50 целковых добра.
1: Мы, нищие студенты, сидим и смотрим, как эти трое друзей в одну пачку складывают свои деньги. У нас такой вздох. Это такое количество денег? По тем временам это было необычайно смелым.
17: Мы должны что делать?
16: Строить!
1: Жизнь верхушки была глухими стенами отделена от народа. Я помню, ведь человека могли посадить, только если он на лекции задавал вопрос, а сколько получает член Политбюро, или, не дай бог, генеральный секретарь.
18: Что с вином, что без вина, мне на сердце косовато. Я седой не по годам, с ногой высохшей. Ты слыхал про Магадан? Не слыхал? Так выслушай. А случилось дело...
3: После смерти Сталина в доме у Галича стали появляться другие люди. Люди с характерной внешностью, с железными зубами. Обычно их приводил писатель Варлаам Шалам.
19: Вот я помню, был такой один вечер, и стол накрыт был. И вот сидел человек, который все время задавал такой вопрос папе. Александр Николаевич, где вы сидели? На что папа очень смущался, говорил, я не сидел.
20: Накосыпались лапы елки, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели.
3: Это уникальная запись единственного публичного выступления Галича на родине. Это кадры фестиваля бардовской песни в Новосибирске в 68-м, с которого началась опала Галича, закончившаяся его отъездом из страны. Фестиваль организовали новосибирские ученые, клуб под «Интегралом». Его руководитель Анатолий Бурштейн пригласил 28 бардов со всей страны. Но главным событием стало приглашение Галича.
21: Устроители фестиваля собрались и по-дружески договорились со всеми участниками, что на этом концерте никаких резких антисоветских песен не будет. Юра Кухин тогда тоже принимал в этом участие. Он рассказывает, что Галич перед своим выступлением пошел и принял стакан водочки. А потом вышел и все спел поперек своей заявки. И одна песня крамольнее другой, особенно, конечно, «Память Пастернака».
18: И не терновому венцу колесованием,
20: а как поленом по лицу голосованием.
3: Существует и другая версия, по которой на общем собрании устроителей и участников было решено, что Галич все-таки должен спеть свои главные песни.
1: Галич сказал: ребята, я не хочу вас подводить, и выберите сами те проходные песни, которые я могу спеть, так сказать, отметиться. На что Толя сказал: вы знаете, Александр Аркадьевич, если вы не будете петь свои главные песни, то все, что мы затеяли, не имеет смысла.
2: Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку.
1: Пришло народу намного больше. Там были такие металлические двери. Эти двери выломали, и все, кто пришел, ворвались в этот зал и до 4 утра слушали песни Галича. И только потом оказалось, что это был единственный легальный концерт великого поэта на родине.
21: Конечно, это была полная антисоветчина. Идеологический скандал тут же разразился. Причем он грянул с такой мощью, что клуб «Интеграл» прекратил свое существование. А что касается Галича, то началась опала.
3: Печально известное исключение из Союза писателей было спущено сверху. Член ЦК КПСС Полянский в гостях у кого-то услышал магнитофонную запись и попросил пленочку с собой. На следующий день в СП пришла телефонограмма. Разобраться немедленно. Сейчас здесь ресторан, а в 71-м заседало правление СП. Поведение Галича осудили все. Однако, когда дошло до голосования, то четверо – Агния Барторе, Кимчук, Катаев и Арбузов – все-таки проголосовали против исключения. Тогда дверь закрыли и объяснили писателям, что наверху рассчитывают на их единодушие. Писатели поняли, и Галич был исключен единогласно. За исключение поднял руку его друг и старший товарищ Алексей Арбузов.
21: Галич зарабатывал домашними концертами. Больше ему нечем было зарабатывать на жизнь.
19: Ему просили написать письмо. Ему все время звонил Ласкин, ему звонили друзья. И говорят: Саш, ну что это стоит? Напиши письмо. Напиши письмо, что ты больше не будешь. Ты сейчас напишешь какую-нибудь нужный сценарий. И все пойдет по-старому. Ты будешь петь свои песни, ну, чуть-чуть, пережди. Ну, он, конечно, такого письма не написал. И тогда было отправлено письмо в Союз кинематографистов, где 7-м пунктом после назначения повара в Доме кино стоял пункт исключения Галича. И если в Союзе писателей было какое-то обсуждение, то здесь было общее собрание, единогласно было принято это исключение. А до этого звонил Эльдар Рязанов и говорил: Саш, передай свой билет и приди, мы должны тебя исключить. Это я знаю точно.
5: Но я скажу другое. Этот самый человек, он у себя дома, этот самый членский билет и сохранил. И когда в 88-м году, в мае, произошло торжественное восстановление, он мне лично в руки и отдал этот самый членский билет. Вот, мне кажется, тоже простая характеристика. А зачем просил его принести? Ну, опять же, мы же с вами понимаем, как это все происходило.
19: Тут начались отвороты в подворотне, нездоровые незнакомых людей.
22: Ближайший друг и сосед, который всегда разделял наши застолья, вдруг как-то потерял адрес, и на несколько этажей ему уже спускаться не захотелось, трудно. В общем, очень мало людей оставалось.
4: Замазаться об Галича это было, конечно, легко. Да, потом надо было доказывать, что ты не верблюд.
23: Ты можешь найти на улице копейку и купить коробок спичек. Ты можешь найти 2 копейки и позвонить кому-нибудь из автомата. Ну а если звонить тебе некому, то зачем тебе 2 копейки? Не покупаешь же на 2 копейки 2 коробка спичек.
24: Они его просто вычеркнули из жизни, из литературы, из кино,
6: из эстрады, из театра.
4: Фактически лишили средств к существованию. Когда я был у него, там как раз приходили врачи из поликлиники, да, но он уже был открепленен. То есть они как бы на свой страх и риск. Многие не рисковали приходить оказывать помощь. Он был сердечник, у него там масса болячек всяких было.
6: Это был человек в беде. Это не значит, что когда мы встречались, он не убивал вместе с нами, не смеялся и не пел новых песен. Нет, оставалось нормальное общение. Он не был человек опустившийся. Боже упаси. Но я просто видел, что человек в беде. Мне его впервые было жалко.
7: В смятении была Нюша. Она все время трагически возводила глаза к потолку и говорила: «Саша пошел продавать последний костюм».
6: Он начал продавать книги, чтобы было на что жить. Ну, собирали ему деньги, конечно, чтобы его поддержать. Он не рухнул, нет, не рухнул. Но все-таки, конечно, какой-то стержень из него выпал. Его очень страшил отъезд, очень страшил. И он даже со мной все время советовал, что он может там делать. У него идея почему-то была, что он там будет лекции читать.
19: Верными друзьями оказались совсем не те, про кого мы думали.

0: когда вокруг него начинали сгущаться тучи, он ездил в Дубну, там была среда академиков, профессоров, из которой его труднее было вытащить.
1: Слежка круглосуточная, она была за Галичем, была за мной. Все время по пятам ходит, никогда не знаешь, чего ожидать от этих людей.
2: Стоит папа, у окна идет дождь, и вдруг подъезжает черная ГБшная «Волга». Выходит с зонтиком Андрей Дмитриевич Сахаров. Звонит в дверь, он открывает, и говорит, ты? Он говорит, да, сейчас, говорит, придут. Он говорит, нет. Говорит, ты же на «Волге» приехал. А он говорит, так я вышел из Академии наук, такси поймать не мог. А «Волга» стоит. Я к нему подошел, спрашиваю, ребят, вы к Гальчу поедете за мной? Они говорят, обязательно, Андрей Дмитриевич. Он говорит, тогда подвезите, что же я мог. Вот и приехали вместе.
3: Галич сам не заметил, как оказался в ситуации, когда пути назад не было. Ему уже не засчитывали заслуги перед советским народом. Время интеллигентских игр с властью кончилось. Его уже заметили на Западе. Там вышла книга его стихов, причем без его ведома. В какой-то момент он стал бояться и понял, что в безопасности лишь до тех пор, пока его имя упоминается по радио «Свобода».
1: Я помню, он ко мне подошел. Давай, говорит, шуманем. Потому что долго иностранные корреспонденты не обращали на нас внимания. Я говорю, а что, по какому поводу? Он говорит, ну давай вот сделаем заявление по поводу плохой водки, что водкой травят русский народ. Я говорю, ну давай, ну упомянем, что и нас тоже травят, нас с тобой. И так, значит, мы не шуманули, и про водку никаких заявлений не сделали, продолжали ее пить сами.
3: Он не мог решить, уехать или остаться. Понимал, здесь, на родине, все для него кончено. А что делать там? Несмотря на больное сердце, выпивал. Но по нему не видно было, трезв он или пьян. Настолько обычным было его постоянное подшофе. По-настоящему запила Ангелина, Нюша, его жена. Он даже решил сначала уехать один.
4: Ангелина Николаевна, его жена. Красавица по кличке Фанера Милосская. Она вся была такая бестелесная, но очень красивая, эффектная. А тут, что скрывать, пила. Она боялась, а вдруг он ее не вызовет. Я думаю, что этого никогда не произошло. Саша был, чтобы там был человеком благородным. Но на всякий случай Нюша, знаю, что он гуляка, гулена. Она привирала, что у него было 6 инфарктов. На самом деле 2 или 3 действительно было. Но она вот его всячески запугивала.
3: Общеизвестный анекдот. Однажды в Доме творчества, когда Александр Аркадьевич удалялся с очередной пассией, Нюша по обыкновению окружила его заботой.
4: Ну, она, значит, все время кричала, а ты взял нитроглицерин, ты взял то-то, то-то, то-то. Вот эта дама говорит, Нюша, ну уж дайте ему ночной горшок, и мы пойдем смотреть закат.
3: Нюша прощала ему все увлечения. В 1966 году в его жизни появилась Софья Войтенко. Она родила Галичу сына Гришу и умерла, когда Грише был год.
5: Я работал на студии Горького художником по костюму. Собственно, вот на съемках фильма «Бегущий по волнам» они познакомились.
6: Не страшно ли вам одному на темной дороге, Гарви?
7: Вам лучше вернуться на корабль.
6: Вы принимаете меня за другую? Меня зовут Фрейзи Грант. Я здесь, чтобы вам не было жутко и одиноко.
8: Он был большой человек, мощный. Такому тесно вообще на самом деле в тех пределах, в которых он жил.
3: За год до отъезда он совершил поступок, который не все поняли. Он поехал к отцу Александру Меню. О чем-то с ним долго говорил. Приехал второй раз и попросил крестить его. Принял христианство.
8: И он к этому шел как... советский драматург и писатель. Он мог закостенеть до того, как он стал самим собой. И он в какой-то решительный момент сделал такой вираж, вышел и стал таким духовно-литературным партизаном.
3: Он уезжает летом 1974 года. Вопрос с документами решился неожиданно. Посольство Норвегии выдало ему нансеновский паспорт, паспорт беженца. Он никогда не откажется от него. Ему предлагали стать гражданином США, Франции. Наверное, боялся переступить черту, за которой не будет возврата назад.
9: И не имея от вздорного бешенства, я гляжу на чужое житье и полосками паспорта беженца. Перекрещено сердце мое.
3: 12 июня 1974 года его вызвали в АВИР и предъявили ультиматум. Вы должны в течение 5 дней покинуть страну. Он стал прощаться, звонил кому можно было. Его поначалу не понимали, почему так скоропостижно, что случилось.
0: Я понял так, что он на дачу уезжает. Он говорит, нет, Саша, все. Мы ехали в этот аэропорт. Я первый раз там увидел Андрея Дмитриевича Сахарова. И вдруг обратил внимание, что весь периметр этого аэропорта люди в штатском стояли. Они ожидали эксцессов, может, каких-то или что.
5: Были ли его проводы там для каких-то людей актом гражданского мужества? Ну, конечно, были. Конечно, там вспоминают периодически каких-то людей, которые не вышли, которые побоялись. Мне важнее всего то, что его мама и моя бабушка нашла в себе силы тоже поехать его провожать.
4: Великий русский поэт пел там в каких-то очень странных аудиториях, где он был не очень нужен. Но кому он был нужен в Норвегии? И кому он был нужен в той же Франции? А в России, где он был нужен позарез, его не печатали, песни никуда не пускали.

Чтобы не упоминать Галича, этот фильм шел без титров вообще. То есть пострадали все, и Колотозов, это всего, и его соавтор.

Но в какой-то период ее вообще не показывали, только из-за того, что ими галище, чтобы не было известно. Они не показывали на семи ветрах его же сценарий.

0: Он попал в другой мир, красивый и комфортный, но которому не было никакого дела до поэта Александра Галича.
1: Послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь, и прямо с вокзала, расселавшись круто с таможней.
2: Когда я увидел эти кадры, мне плохо стало просто. Когда он поет в этом саду для гуляния, я увидел его глаза, когда он ловит, к кому обратиться, и не находит.
3: «Когда я вернусь», нет, эта песня была написана в Москве. Это вообще одна из самых последних песен, которую он написал здесь. Уже понимаю, что уезжает. Мне вообще не нравится почти все, что он написал там. Пафос, такая прямолинейная гражданская лирика.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте. Сегодня я обращаюсь к одному единственному слушателю в Советском Союзе.
0: И все-таки он нашел своего слушателя. Это была точка невозврата. Он стал работать на радиостанции «Свобода».
5: У него была своя персональная программа. Микрофон Александр Галич. Несмотря на все заглушки, вот те песни, которые он исполнял, он понимал, что все равно это огромная аудитория.
6: Когда собьет меня машина, сержант напишет протокол.
0: Нюша ненавидела эту песенку, написанную в Москве на мотив Марсельезы. Ненавидела и боялась. В Париже они прожили совсем недолго, всего 9 месяцев. Он много ездил в США, Израиль, Италия. Однако его песни совсем не звучали под синхронный перевод.
7: Я узнал о том, какой он, уже после его смерти. То есть я знал, естественно, существование такого человека, который называется отец. Вот, но совершенно не представляю, кто это, что это, что он делает. Почему-то мне довольно долго не говорили о том, что мама умерла. Говорили, что она уехала. Я так нормально воспринимал, что мама уехала, папа уехал.

0: были доставить из Италии новомодный радиотелекомбайн «Грюзик». Когда аппаратуру принесли, Нюша спустилась за сигаретами. А когда вернулась, увидела мужа, лежащим на полу ногами к батарее. В руках он сжимал два уса антенны. Задняя крышка приемника была открыта, обе ладони перечеркнуты ожогом. Врачи констатировали смерть от удара током. Повинен ли кто в его смерти, или это был несчастный случай, как написано в протоколе, мы так и не узнаем.
1: За чужую печаль и за чье-то незваное детство нам воздаст огнем и мечом и позором вранья.
2: По-моему, в доме ученых, я не помню, ко мне подошла девушка и дает мне листочек от руки написанное. И она говорит: «Лариса, я знаю, что вы любите Александра Аркадьевича, что вы его знали. Вот вам его последняя песня». Так и называется «Последняя песня». Она говорит, он ее написал буквально за 40 минут до смерти.
1: «Пахнет мокрой травой и махорочным дымом жилья. Продолжается действо без нас. Продолжается действо. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя».
0: В 86 году Александр Галич был восстановлен в Союзе писателей и Союзе кинематографистов. А в фильме по его сценариям вернулись титры.
3: Вот готово, да? До свидания, товарищ!

0: Думаю, что песня «Пять белых тюльпанов» Виктора Никиенко и Андрея Лукьянова настроила большинство наших радиослушателей на лирический лад.
1: А вот нам она в первую очередь напомнила, что лето уже закончилось, и самое время подвести его итоги.
0: Тем более, что редакционная почта последних трех месяцев весьма обильна и разнообразна по географии.
1: К примеру, из Киева мы получили наставление для бюрократов.
0: Учитесь красиво лицемерить.

0: Верить в это непростое для вас время, призывает их писатель-сатирик Александр Пастух.
1: Учитесь красиво лицемерить, и на вас сразу обратят внимание те, кому такие, как вы, нужны позарез. Они посадят вас на хорошие оклады, высокие должности и сделают номенклатурными работниками. Учитесь красиво лицемерить, и путь к сердцам наивных и доверчивых людей для вас всегда будет открыт. Причем наиболее талантливых из них можно без особых усилий заставить работать на себя. Учитесь красиво лицемерить, но учтите, что такие, как вы, быстро возносятся наверх, но еще быстрее падают вниз. И бывают даже такие случаи, когда на смену вам вдруг где-то приходит порядочный человек. А это уже совсем ни к чему, так как порядочные люди абсолютно не понимают всех преимуществ высокой должности, на которой они работают. Они не только сами не извлекают из этого никакой выгоды, но изо всех сил мешают это делать другим. Учитесь красиво лицемерить. Учитесь так, пусть даже до седьмого пота, чтобы ни один сколько-нибудь порядочный человек не смог прорваться на сколько-нибудь заметный руководящий пост. Уж слишком дорого обходится нам, лицемерам, любой порядочный руководитель. Не правда ли, братцы?
0: От Ташкента до Москвы расстояние немалое, потому-то поэт Самик Абдукахар и не решился вручить судьбу своих новых стихов капризной почте. Сам привез их к нам в редакцию и...
2: И сегодня мы имеем возможность предложить вашему вниманию его стихотворную миниатюру «Случай в роддоме».
0: Салим Ака является в роддом. Жену оставил он в роддоме том. А врач навстречу сообщением срочным.
3: Папаша, я вас поздравляю с дочкой.
0: Салим Ака в руках цветы держал. Вдруг словно палкой замахнулся ими, а сам от возмущения задрожал.
3: Что? Дочка? Как? Вам разве не звонили?
0: Нашу передачу продолжит песня Фаруха Закирова и Александра Дедурова «Канатоходец».
2: Она прозвучит в исполнении узбекского ансамбля «Яла».

0: Судя по письму, полученному из Ярославля от членов городского клуба «Нюанс», их девиз – борьба с теми самыми нюансами, что мешают нам жить.
1: И ярославские сатирики ведут эту борьбу, что называется, не покладая остро отточенных перьев.
0: Судите сами. Александр Линецкий, «Консилиум».
2: Он робко вошел в переполненный зал.
3: «Разденьтесь!»
2: Ему кто-то строго сказал.
3: «Вас надо лечить радикально, всерьез. Дела ваши плохи, но только без слез».
2: И он перед ними стоял у стола. Сказать неудобно, в чем мать родила. Его изучали, как школьный скелет. Нашли у него размягченный хребет и вялость всех мышц от сидения в авто. К тому же еще указали на то, что толстый живот и расплющенный зад о слишком спокойном житье говорят, что зрение ни к черту, за грудой бумаг не может людей он увидеть никак. Со слухом, по слухам, беда у него, и слышит он только себя одного, что вздулся язык от хвастливых речей, что критики нервы не терпят ничьей. Нашли при осмотре его головы, что мудрости шишки не видно, увы. И общее мнение сводилось к тому, что жить меньше часа осталось ему на важном, ответственном этом посту. Он вздрогнул и в липком проснулся поту.
1: Рассказ «Во имя любви» Михаила Китайнера, председателя клуба юмористов «Нюанс», можно было бы считать банальным откровением эдакого Дон Жуана.
0: Если бы не один маленький нюанс. Какой? Это вы и узнаете из рассказа.
4: Не могу я отказывать женщинам. Так уж воспитан. А этих троих я даже по-своему люблю. Я выделил их из общей массы по каким-то почти неясным для меня признакам. А ведь были и другие, откровенно претендовавшие на мою любовь. Но я выбрал этих троих. Эх, да и как их было не выбрать? Первое. Красиво говорит. Мне нравится мечтательность ее речи, тембр голоса. Нравится свободная в полоборота к окну поза в кресле. А мне совершенно безразлично, о чем она говорит. Главное, чтобы она вот так вот сидела, увлеченная своим монологом, и не вставала во время наших встреч. А вторую, видимо, в противоположность первой, я люблю за увлеченность, за какую-то одержимость даже. Мне нравится ее необузданная страсть к чтению. И при этом какая-то старомодная привязанность к классике. Согласитесь, что в наш машинный век это не такое уж распространенное качество. А третью... Даже не знаю, за что я люблю третью. Наверное, просто молода, просто красива, просто очень элегантно выглядит за роялем в полумраке сцены. Просто улыбается так, что теряешь голову и хочется петь. Но женщины есть женщины. С каждым днем мне становится все труднее и труднее общаться с ними, выполнять их постоянно растущие требования. Начав буквально с ерунды, они теперь требуют от меня просто невозможного. Того, на что я просто не способен. «Расскажи мне о дальних странах», — просит первая, «о морях, океанах, о путешествиях и открытиях». «Почитай мне стихи», — предлагает вторая. «Почитай мне Блока». Или нет, нет, лучше Маяковского. «Спой мне что-нибудь», — буквально умоляет меня третья. «Ну, что угодно, спой, только не громко и с чувством». «Ой, чего только не сделаешь во имя любви». Я рассказываю этим женщинам о дальних странах, читаю стихи и даже... пою. Так уж я воспитан, не могу отказывать женщинам. Тем более, если они мои учителя. Учительница географии, учительница литературы и учительница пения.
0: В нашей передаче музыкальная пауза.
1: Олег Иванов, стихи Анатолия Поперечного. «Заваленка».
0: У микрофона белорусский ансамбль «Сябры».

0: Приходящие к нам письма, в которых речь идет о музыке, можно условно разделить на два типа. Музыкальные заявки и критические замечания.
1: Пожалуй, письмо из Минска, с которым мы вас сейчас познакомим, пришлось бы отнести сразу к обоим типам, если бы
0: мы не знали, что его прислал писатель-сатирик.
1: Александр Алексейчик. Монолог для любителей классической музыки.
2: Нет, я не понимаю. Стоит приехать к какой-нибудь рок-группе, и уже билетов не достать. А если серьезная музыка, неужели не интересно? Ну, неужели не дойдет? Вот я был на прошлой неделе на симфоническом концерте. Приезжал этот англичанин с бородой. Забыл фамилию. Сидоров из конструкторского. Ну и что с бородой? Я говорю, дирижер приезжал из Англии, всемирно известный. А я во втором ряду сидел. Впечатление, конечно, огромное. Как что делал? Я же говорю, дирижер английский. При чем здесь Михаил Боярский? Я же говорю, у него еще фамилия такая интересная, английская. Они исполняли 17-ю симфонию этого. Но музыка просто божественная, особенно вторая часть. Этот музыкальный отрывок композитор писал, когда от него ушла жена. Вот, нам музыковед рассказывал. Представляете его состояние, композитора, а? Жена ушла, и ей наплевать, что он будет вечером делать. И он пишет полную трагизма вторую часть своей собственной симфонии. А первая часть у него, наоборот, мажорная. Тогда у него все еще в порядке было в семье. Они с любящей женой зимой в горах. Правда, он тогда сломал ногу и лыжи.
3: Кому? Себе, конечно, свою собственную ногу. Откуда я знаю, сколько там стоит прокат лыж? Нам об этом не говорили.
2: Так вот, первая часть удивительно бодрая. Да нет, по-моему, композитор к металлистам не имеет отношения. А вот третья часть...
3: Чего? Да неправда, я высидел до конца. Да ничего подобного, вообще не пытался выскользнуть из зала. Да, из билетерши ругался, совсем не по этому поводу. Вот так вот, да. Я говорю, дирижер непревзойденный, если бы вы его видели.
2: Чего? Встретили на улице? Михаила Боярского встретили? Ну и что, Боярский? Попросил у вас автограф, да? А у вас автограф, конечно, кончились. А при чем здесь английский дирижер? Родственник? Чей? Боярский родственник Сидорова из конструкторского. И он тоже играл в детстве на скрипке. Да на какой скрипке? Да что вы мне... Да нет, все-таки не с кем в нашем обществе поговорить о серьезной музыке. Ну, совершенно не с кем.
0: Наш шуточный обзор был бы неполным, если бы мы не познакомили вас с зарубежными юмористическими новинками, пополнившими в последнее время нашу веселую мозаику.
1: Сегодня подборку для этой традиционной рубрики подготовили Владимир Смеянов и Лев Резницкий.
4: Учительница спрашивает ученика.
5: Я купаюсь, ты купаешься, он купается. Какое это время?
6: Думаю, что в субботу вечером.
7: Врач выписывает пациенту рецепт и поясняет.
8: Если завтра вы не сможете встать с кровати, приходите в поликлинику.
6: Мама, можно ли наказывать того, кто ничего не сделал?
5: Нет, конечно.
6: Ой, хорошо, что ты такая. Тогда я тебе сообщу, что не сделал домашние задания.
9: Итак, вы хотите служить во флоте? Похвально. А плавать вы умеете?
4: На чем? На корабле, сэр.
0: Мама указывает дочери на статую Венеры Милосской.
1: Вот что случается с теми, кто грызет ногти.
9: Вы уверены, мадам, что приняли все меры, чтобы избежать автокатастрофы?
4: Спрашивает полицейский.
1: А как же? Я закрыла глаза и громко завещала.
4: Ответь честно. Наш шеф справляется со своими обязанностями?
8: Лучше спроси это у месье Дюпона. Он завтра увольняется.
4: Пьер, у тебя 6 яблок на 4. Как ты их поделишь?
8: Спрашивает учитель.
6: Потру на терке, месье.
1: На концерте органиста один зритель обращается к другому.
4: Скажите, это Бах?
8: Не знаю. Он сидит ко мне спиной. Но когда он повернется, я смогу сказать вам точно.

0: Песня «Вундеркинд» в исполнении ансамбля из ГДР завершила сегодняшний выпуск передачи «В субботу вечером».
1: Его подготовили для вас в отделе сатиры юмора Всесоюзного радио Эмма Смолова, Ольга Жданова и Игорь Лишин.
0: Всего вам доброго!

0: Люди гуляют, мы все ходим. Черт, ветер поднялся, темнеет. Не убраться ли по-добру, по-здорову? Ну уж нет. Решил, значит, решил. Ну вот что Россия за страна, а? Не то, что там цивилизация и гуманность, я уж не говорю про это. Климата порядочного нет.
1: Европа, нечего сказать. Империя тоже, подумаешь.
0: Нет, ну вот что интересно. Ведь точно такой же ветер дул и при Петре Первом, и при Иване Грозном.
2: И при них была точно такая же лютая бедность кругом. Мрак, пустыня.
0: Все эти ужасы были, есть и будут. И от того, что пройдут еще тысячи лет, жизнь в России не станет лучше.
1: Ну вот, дождя еще только не доставало.
0: Ну нет, этому дождю не потушить пожара души моей. Как пожарной команде не потушить солнце. А? Как я поэтически выражаюсь.
2: Господи, грязь под ногами.
0: А вот и кладбище.
2: Хорошенькое оно у нас. Веселенькое. Совсем сад.
0: Жаль только не вишневый.

0: Эй, кто здесь? Отвечай, мне же страшно.
1: Господи, собака. Честное слово, собака.
0: Слушай, ты не привидение, нет? Глаза совсем человечьи, плачут. Собачка моя, песик ты мой, разбойник ты эдакий. Ну иди сюда, найди.
2: Ну пошла вон, черт. Грязными лапами прямо на фрак лезет. Я в нем Чацкого играл. Давно, правда? Ну что, мерзкая собака. Отвратительная собака. Нет, добро бы порода хорошая. Черт знает что. Помесь дворняжки со свиньей. Ну ладно, не обижайся, это я пошутил. Давай так. Ты картина. Я портрет. Ты скотина. А я нет. Я морда твоя. Ну, шпрехен зи дойч. Нет? Вот так вся жизнь наша. Выпьем? Не пьешь? Болеешь? Совсем не пьешь? Как вы наивны. Вы бы литературу читали. Семилибус, семилибус, курантур. Подобное излечивается подобным. Латынь. И вообще, если человек не курит, не пьет, надо обязательно проверить, не сволочь ли он. Я сам не пью. Честно. Но у нас в актерском буфете нашему брату-артисту скидка. Почти полцены. Не хочешь, выпьешь. Мы артисты. Наше место в буфете. И дальнейшее наше существование не обеспечено. Александр Николаевич Островский. Без вины виноваты. Ты знаешь, почему я здесь на кладбище? Нет? Ну так сиди, молчи. Жизнь твоя близится к закату. Кайся. Это вчера мне после спектакля Спиноза сказал. На спиритическом сеансе. Дух которого нам удалось вызвать. Нет. Я, конечно, не поверил. И попросил блюдечко повторить. И что ж ты думаешь? Блюдечко не только повторила, но еще и прибавила. Завтра ночью, то есть сегодня. Слушай, что дальше было. Я пошел домой. Прихожу домой. В комнате у меня было темно. Ну, в комнате у меня всегда темно. Я зажег спичку. И когда на ней синим огоньком разгорелась сера, я увидел, что посредине моей комнаты стоит гроб. А на гробе лежит записка. Сюжет, достойный кисти Айвазовского. А теперь ты рассуди, как мог попасть в мою комнату гроб? Пуст он? Или внутри его этот труп? Дверь-то у меня была все время заперта. Вот я теперь и думаю, духи предсказали мне смерть. Они же и постарались снабдить меня и гробом. Но знали, что у меня денег нет. И записка от них. От кого же еще-то? Вот она. Читать не буду. Страшно. Всю ночь я в трактире с друзьями прощался. Сколько мне наговорили хороших слов. Талантливый, обаятельный, красивый. Но вообще-то, когда артисты со слезами на глазах говорят вам о дружбе, о дорогих товарищах, не очень-то им верьте. Врут. Все врут. По себе знаю.

0: Ветер хоть какой, а? Чай покойники слышу.
1: Да нет, спят. Все спят. Богатые, бедные, добрые, лютые. Всем одна цена. И будут спать до гласа трубного. Царство им небесное, вечный покой. А ведь многих я знал. Вот здесь кто, например? Титулярный советник и кавалер Егор Грязноруков. Любил жену, но не дурака. Ну ладно, каждому свое. Ничего не читал. Принципиально умел, но не хотел. Желудок варил исправно. Чем не жизнь? Не надо бы, кажется, и помирать. Но, увы, случай стерег его. Бедняга пал жертвой своей наблюдательности. Однажды, подслушивая, получил дубовой дверью такой удар в голову, что схватил сотрясение мозга. У него был мозг и помер. А какие идеи проповедовал?
0: Какие идеи? Совсем красный. Ежели, говорил, тебе жена изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству. А здесь кто? Зубной врач Геморрой Федорович. Боже, несчастье-то какое, а? С таким именем-то можно было, наверное, и не рождаться. А мы его все Федорович, Федорович. Ой, вот коновал-то был. Я как-то прихожу к нему. Зубы болели? Ну да, тогда еще были. А он мне прямо с порога говорит. У меня, говорит, два принципа. Зуб сломается, не моя вина. Зуба. И еще, говорит, один принцип. Рви здоровые зубы. Глядишь и до больного доберешься. И кошка у него была, которая, извини, огурцы ела. Соленые, без водки. Вот сам врач, а умер от того, что вместо 15 капель водки, прописанных другим врачом, выпил 16 бутылок. Судьба.
2: Забвенному другу Мушкину. Я не понял. А почему забвенному-то? Не забвенному, ведь так пишут-то. Забвенному.
0: Вот. Время стерло частичку «не» и исправило человеческую ложь. Актеры и газетчики собрали его на памятник и пропили, голубчики. Собрали деньги, в газетах напечатали. Ой, все до одной копеечки.
3: Я не в осуждении говорю, я сам пил. Ладно, выпьем за упокой. Хоть не люблю его, хоть и мертвый он, а один он у меня. Врагов прощать надо.
0: Он меня своим искусством из семьи вытащил.
2: Ты, говорит, пойми, брат Погостов.
3: Погостов — это моя фамилия.
0: Артист, говорит, не имеет права быть женатым.
2: Артист, говорит, обязан быть свободным.
3: А ты, говорит, сам дурак. На дуре женился.
0: А действительно дураком был. Чего уж там. Баран баран. Бывало, постучишь себя по голове. А, в другой комнате слышно. Звонко. А дурак, сам понимаешь, вечно в беде. Вот так и я. Никогда, бывало, из беды не выхожу. То одно, то другое. То бьют меня, то из домов и трактиров в город 7 раз. Из гимназии выгоняли.
2: А потом женили. И на ком женили? Вот тут Мушкин прав.
0: Горбатенькая, косенькая, худенькая, дура вдобавок. А где красавец найдешь? Настоящих женщин нынче нет. Все какие-то, прости господи, вот эти трясогузки, да кильки.
2: Нет, ты меня извини за эти кельворожанцы, но я же искренне говорю. Рожа на роже, кривуля на кривуле. Ладно, ладно, не буду, не буду.
4: «Оженили меня так».
3: Сначала две бутылки хересу в меня вылили. Сижу, пью. Чувствую, ходят вокруг меня. Улыбки ехидные строят. И поздравляют.
4: С чем? Около меня хозяйская дочка сидит.
3: А я пьяный дурак чувствую. Мелю ерунду. Проспаюсь на утро. Головешка трещит, во рту хлеб свиной. А понимаю и чувствую, что я не прохвост какой-нибудь уже там, не мелюзга, а жених. Самый настоящий, с кольцом на пальце. Успели, надели, пока спал. Свадьба. Она рядышком сидит. Страшная, как моя смерть. Ну, правда, в фате. Особенно-то и не видно там. Ну, и сидит там. Но ведь горько кричат-то. Кому-то там горько все. А я вот так вот фату подниму. Боже, как все запущено-то. И это все мое. Ой, ну что делать? Косая, худая. Нет, что-то французистое-то в ней было. Огонь какой-то.
4: Она полюбила во мне недюжинного человека. Ну, знала, сволочь, знала. Кого полюбить и за что полюбить. Это я теперь на рангуташку стал похож. А тогда, ну, к чему скромничать? Обаятельный был мужчина. В глазах выражение пережитого страдания. В каждом жесте разочарованность. Да нет, чтоб там Мушкин не говорил, а семейная жизнь имеет много хороших сторон. Ну вот, даже медицина учит, что холостяки обыкновенно умирают сумасшедшими. Правильно. А женатые же умирают, не успев сойти с ума.

0: что ты, собака, лаешь? Что ты лаешь?
1: Да, я бывший литератор. И не дозволю касаться гласности. Меня всероссийской сплетней называли. Трем магазинам сразу рекламу сочинял. Это бы и у Шекспира бы голова закружилась. А я, когда сочинял эту рекламу, душой страдал. Пишешь и чувствуешь. Всю Россию в обман вводишь. Всю Россию. Нет, всякого только что родившегося на свет младенца надо старательно омыть и давши ему отдохнуть от первых впечатлений.
0: Сильно высечь. Со словами. Не пиши, сволочь. Не будь литератором.
1: Хотя стать-то им очень нетрудно. Нет такого урода, который не нашел бы себе пары. И нет такой чепухи, которая не нашла бы своего читателя. Вот у меня, например, в голове. Все сразу было. Начато, окончено. Знаешь, я списываю. С мозгов на бумагу. У меня вообще легкость в мыслях необыкновенная. Мне бы Хлестакова играть. Не дали. Не дали. Интриги. Сплошь интриги. Ни у кого нет столько врагов, как у артистов. Ни у кого.
0: И главное зло в нашем деле – антрепренер. Ну, по-русски директор.
1: Подходит на медне ко мне наш этот брюхатый и говорит: «В чем у тебя рыло, Погостов? Иди к Макару, пусть он тебя шваброй помоет».
0: Это он мне. Мне, чье имя известно 26 городам России.
1: Ты что, не веришь? У меня доказательства есть. Вот они. Счета из ресторанов. Московской, Ивано-Вознесенской. Ну, здесь много.
0: Не умеют. Не умеют у нас в России ценить таких людей, как я. Очень жаль.
1: Россию жаль.
0: 26 городов. И что же? Не было ни одного дня в моей жизни, чтобы я не падал жертвой гнусной и подлой интриги. Всякий, кто мог, расставлял передо мной сети ехидства и зуетизма. Нет, я теперь все выскажу. Пусть волосы твои станут дыбом, пусть кровь замерзнет в твоих жилах, но истина пусть идет наружу. Сейчас такое скажу. Самому страшно.
2: В последние годы сценическое искусство в России пало к чертовой матери.
0: Почему?
2: Потому что оно попало в руки гнусных кулаков, презренных рабов, погрязших в копейках, созданных, чтобы присмыкаться, а не главенствовать в храме муз.
1: А то кричат на всех углах, во всех газетах пишут. Искусство, мол, пало из-за того, что изменились взгляды. Для сцены нужна жизненность. Мамочка моя, для сцены не нужна жизненность.
2: Жизненность ты везде увидишь. В трактире, на базаре, дома. Пожалуйста, много жизненности. Особенно на кухне. А для сцены тут экспрессия. Нужна экспрессия. И нужно, чтобы жуликов и прохвостов поменьше было.
1: Да экспрессию куда подальше. Черт ли экспрессии.
2: Если актеры по целым месяцам жалования не получают.
1: И если они думают, что они нам платят. Пусть они не думают, что мы им играем.
2: Черт, расстройство одно, а? Не что, выпить еще, что ли?
1: Ну, не смотри ты так, ну. Я же тебе говорил, нашему брату скидка. Люди по гривеннику плачут, а мы по пи-пи-пи. А мы по пи-пи... А мы-то почем? А, ну да, по пи-пи-пи-таку. Мы по пи-пи-пи-таку. Дешевле грибов.
2: А знаешь, есть такие вина, которые четвертную за одну бутылку стоит.
1: Вот выпьешь ты рюмку.
2: А у тебя в животе делается, словно ты от радости помер.
1: Хорошо жить на этом свете, а?
2: После второй бутылки.
1: Ну, теперь май. Скоро будет настоящее лето.
2: А лето... Это не то, что зима.
1: Зимой надо печи топить. Летом без печей тепло.
2: Летом откроешь ночью окно, тепло.
1: А зимой двойные рамы. Все равно холодно.
3: Я глубоко убежден,
2: что летом черт знает как жарко,
1: а зимою черт знает как холодно.
2: Ну что, пофилософствуем?
1: Ну, сейчас я рюмочку выпью еще. А вот интересно, существовала ли Луна до потопа? Если существовала, почему она не утонула?
2: А живут ли на Луне люди? Не, ну я-то думаю, что нет.
1: Ну как почему, почему?
2: Ну потому что люди, живя на Луне, падали бы вниз, на Землю. И нечистоты и помои сыпались бы на нас. А этого же не бывает, правильно?
1: Нет, с балкона да, но не с Луны же, да.
2: Без дождя люди не могут жить.
1: А дождь-то идет вниз, на Землю, а не наверх, на Луну.
2: Вот еще говорят, что без кислорода жить невозможно. Это полная ерунда.
1: Вот без денег жить невозможно.
2: Ты вообще знаешь, если во все вникать, обо всем думать, это ведь мозги-то раскорячатся.
1: Главное поменьше думать. К черту эти анализы. Хочется выпить? Пей. Пей, пока дают. Потом разберешься. Вредно, полезно. Надо делать глупости. Эх, скачить бы сейчас на коня. Носиться бы чертом в перегонку с ветром по полям, лесам, оврагам. Только свист в ушах. Эй, Русь, тройка. Куда несешься ты? Дай ответ. Не дает ответ. Хватит. Покатались.

ты знаешь, почему у нас в России дела хуже пошли? У нас лежачих капиталов много. Не то, что в какой-нибудь там Англии. Там каждая копейка в оборот пускается. В сундуках не держат. А с капиталом можно на окурках миллион нажить. Ну, впрочем, в России на окурках можно и без капитала нажиться. Потому что русский ум, он изобретательный ум. Только, конечно, ходу ему не дают. И хвастать он не умеет. Вот не умеет хвастать. Изобретет что-нибудь такое и поломает. Или детишкам отдаст поиграть. А не кричит на весь свет, как какой-нибудь там француз, который по-русски-то ни слова. Да вот на медне. Кучер Иона сделал из дерева человечка. Дернешь этого человечка за веревочку, он и сделает непристойность. Иона не хвастает. Нет, да для русского ума нет ничего невозможного. Может он подковы гнуть, каланчу до неба выстроить, вот с мертвого взятку взять. А народ? Что за народ? Мужики!

0: Я давно удивляюсь, почему меня до сих пор не посадили в сумасшедший дом? Почему на мне этот сюртук, а не смирительная рубашка? Я верю в правду, в добро. Но не дурак, а? Я честный человек. А по нынешним временам и это редкость. Каюсь. Женщин иногда обманывал. Ну, так слегка. Но по отношению к русскому правительству я всегда был джентльменом. Так что я помешан только Норд-Норд-Вест. При южном ветре я еще отличу сокола от цапли. Вообще-то, между нами говоря, ужасное время наступило. Черт знает, какое время. Туман какой-то кругом, неопределенность, безызвестность. Ведь все друг друга едят. Русским людям хлеба не надо. Ну а зачем? Они друг друга едят и сыты бывают. Незащищенного русского интеллигента едят. Пожилого незащищенного русского интеллигента грабят. В морду плюют. Быть делам. А тут еще воруют вокруг. Там, слышь, 1 000 000 украли. Там 10, там уже 1 000 000 000. Проснешься в одно прекрасное утро. Выглянешь в окно. А ничего нету. Все украдено. Хватишься одеваться, у тебя штанов нет. Украли. Посмотри вокруг, что мы видим. Мы видим муки, страдания. Сколько слез, сколько страдания. Давайте хотя бы мы пожалеем этих людей. Ну, хотя бы пожалеем. Заплачем. Заплачем. И выпьем. А что? Порок не в том, что мы пьем, а в том, что ты возвысишься до пьяненького. Сегодня он пьяненький, завтра ты пьяненький. Я вот всех артистов от запоя лечу. А однажды вылечил самого Фениксова Дикобразова II. Это известный петербургский чтец и комик. Он в наш город на гастроли приезжал. Хочешь, расскажу? Ну, сиди, слушай. Рассказ мой начинается, как начинаются все лучшие русские сказания. Был я, признаться, выпивший. Лежу у себя в номере, и вдруг ко мне влетает наш антрепренер. И с порога чего-то орет. Я говорю, успокойся, говори нормально, что случилось? Он говорит, Фениксов Дикобразов запил. Я говорю, ну и что? Как что? Через 2 дня концерта, все билеты проданы, у него запой. Допился уже до того, что послал с курьером такую телеграмму. В ад. Казенная палата. Чувствую, что обращаюсь в нечистого духа. Что делать? Ответ уплочен. Ну, поехал я в номера, где остановилась знаменитость. Вхожу и с размаха трах его кулаком по затылку. Да еще с такой силой, что тот кубарем полетел под кровать. Вероятно, комика раньше никогда не били, потому что он поглядел на меня с удивлением. И я бы даже сказал, с любопытством. И в это время я ударил 2 раз по зубам. Ошалевший комик стал кричать «Караул!». Я говорю, погоди, это цветки. Сейчас, говорю, будут ягодки. И ежели ты у меня хоть одно слово скажешь или пошевельнешься, я тебя убью. Убью и не пожалею. Заступиться, брат, некому, хоть из пушки пали, не придет никто. А ежели смиришься и замолчишь, водочки дам. Вот она, водка-то. Я вытащил из кармана полуштов водки. Комик, как увидел ее, забыл про побои и даже заржал от удовольствия. А я в это время вынул из жилетного кармана кусочек грязного мыла и сунул его в полуштов. А когда водка вспенилась и замутилась, я начал всыпать туда всякую дрянь. Селитру, нашатырь, квасцы, серу. Серу обязательно. И уж в окончании всего сжег кусок грязной тряпки и высыпал туда пепел. Наливаю этой дряни
1: полчайного стакана. Хватит.

кончилось тем, что он потерял способность даже стонать и закаменел с выражением ужаса на лице. Я думал, все, хана, что-то в рецептуре. Нет, на другой день проснулся. Вот живучий человек. Я чуть не помер на его муки глядячи, а он, как ни в чем не бывало, даже еще и благодарил. И в Петербург с собой пригласил.

0: Город, конечно, замечательный. Походил по театрам. Вот спроси меня, правда ли, что в Петербурге хорошие театры? Я тебе отвечу. Это такая же правда, как то, что вошь кашляет. Столица, центр искусства. Глядеть-то стыдно. Сходил в Александринский театр. Как бы это помягче, чтобы... Нет, постройка нравится. Снаружи. Хороший театр, ну просто хороший. Ну вот, насчет самих артистов. Нет, я не знаю, может быть... Да и вообще, знаете ли, перевелись нынче в России хорошие артисты. Перевелись. Теперь ведь играют не сердцем, нет, умом. Представляете? Умный артист. Бред полный. Поэтому во всех ролях одинаковы. А под каким соусом? Ты не подавай щуку, она же все равно щука. Вот пусти любого из них в трагедию, в мелодраму. Ты увидишь, как он съежится. Да в комедии любой дурак сыграет. Ты попробуй в трагедии, в мелодраме сыграть. Почему мелодрам не ставят? Боятся. Актер сейчас одеться не умеет. А то быть или не быть. Вот в чем вопрос? Не позы принять, ведь умирать на сцене будет умирать. Такую гримасу скорчит. Все зрители от смеха животы порвут.
1: А ему нравится. Человек молодой, здоровый, красивый.
0: Норовит играть Свистюлькина или Пищалочкина. Ну, правильно, что полегче, обывателю нравится. А чтобы за классические роли браться, того и в мечтах нет. Только в провинции и живо искусство. В провинции, потому что мы трудимся. Выйдь на Волгу. Чей стон раздается над великой русской рекой? Этот стон у нас песней зовется.
1: Утром в празднике короля лиры канифолишь. Потом Гамлет отжариваешь. Потом Отелло раздракониваешь.
0: Черный весь. Да так, что театр трещит от аплодисментов. И так каждый день.
1: Болен, не болен, изволь выходить на сцену и играть.
0: А для чего в итоге? Из-за Гекубы? Что он Гекубе-то? Что ему Гекуба-то?
1: А он рыдает.
0: Что бы он натворил, будь у него такой же повод к мести, как у меня, он сцену бы утопил в потоке слез и оглушил бы речью и свел бы виноватого с ума. Из-за Гекубы.
1: А вот мне интересно, а кто-нибудь понимает, что происходит с артистом, когда он грустен, а должен смешить толпу? Или когда, наоборот, весел, а должен по заказу лить слезы?
0: Я должен быть игрив, остроумен. Бог ты мой, но представь, что я болен. Меня гнетет тоска. У меня умирает ребенок. Родит жена. Впрочем, нет у меня ни жены, ни детей. Один, как ветер в поле. Помру, помянуть будет некому. А вот это страшно. Кто я? Кому я нужен? Кто меня любит? Да никто. И где же справедливость? Актер, кумир, властитель дум.

Где все это? Ужасно плакать хочется. Вот, кажется, зареви, и легче бы стало. Но это же смешно. Поэта, кому носу течет слеза. А может, лучше выпить? Прочь слезы, не старейте нервы. Все суета-сует и всяческая суета. Чепуха-чепух и всяческая чепуха. Что ты рычишь? Ну что ты рычишь? Ведь ты социалист. И не смотри на мои грязные сапоги. Я в них графов и князей играл. Талант в России не может быть чистеньким. Да, я выпью, ох. А ты разве не понимаешь, что я пью с горя, с досады, с одиночества? А знаешь, настоящее счастье невозможно без одиночества. Вот тебе знакомо состояние, когда кажется, что во всей вселенной существуешь ты один. Это превосходное ощущение. Заключите меня в скорлупу ореха. Я буду чувствовать себя повелителем вселенной. Вот помню, когда еще только начинал, полюбила меня одна за мою игру. Вообще-то на совести каждого артиста много женщин. И чтобы помнить каждую, надо иметь слишком большую память. Но эту помню. Молода, красива, невинна, стройна, как тополь, пламенна, как летняя заря. Я ведь верил, верил, что не будь на небе солнце, на земле все равно было бы светло, так как пред ее красотой не могла устоять никакая ночь. И она меня любила. Помню, стою перед ней. Прекрасна была в тот день, как никогда. Глядела на меня так. Не забыть мне этих глаз в самой могиле. Ласка, блеск молодости, бархат, глубина, упоенный, бросаюсь на колени, прошу счастья. Она говорит, оставьте сцену. Она могла любить артиста, а быть его женою никогда.

Помню, в тот день играл я. Роль была подлая, шутовская. Смейся, паяться над разбитой любовью, смейся и плачь ты над горем своим. Я играю, а у самого в душе кошки и змеи. Сцены не бросил, но тогда уже глаза открылись. Понял я, что я раб, игрушка чужой праздности, что никакого святого искусства нет, все бред и обман. Понял я публику, с тех пор не верю я ни венкам, ни аплодисментам, ни восторгам. Он аплодирует мне, покупает за целковую мою фотографию, тщеславие ради ищет знакомства со мной, но все равно я для него грязь, почти что кокотка. Понимаю, тогда еще понял. И дорого мне это прозрение стоило. Стал я после той истории, после той девицы, жить зря, не глядя вперед. Разыгрывал шутов, зубоскалил, опошлил свой язык. Потерял образ и подобие. Все. Спета песня.

во рту эскадрон ночует. А где это я? Так это кладбище. А я что здесь делаю? Геморрой Федорович, Мушкин. Нет, эти давно здесь. А я что же делаю? Так, надо вспоминать. Так, спектакль, потом эту тарелочку, да-да-да-да, Спиноза, Кайся, говорит, да в чем это? А, да-да, на гробе дома, там записка лежала. Да, вот она, надо читать записку. Погостов, дела моего тестя пришли в страшный упадок. Он залез в долги. Скоро придут описывать его имущество. Так как все имущество моего тестя заключается в гробах, он гробовых дел мастер, лучший в городе. Гроб-то был лучший в городе. Посылаем тебе, голубчик, один гроб. Надеюсь, ты нам не откажешь. Тем более, что он простоит у тебя не больше недельки. Любящий тебя, Иван Челюстин. Вот дела-то. А я... Так, а где собака? Со мной собака была, это я помню. Сбежала. И это сбежала. Тут недалеко один татарин ходит. Отличное чучело лисица продает. Куплю. На стол поставлю. Утром проснешься, а у тебя на столе зверь стоит. Так радостно станет. И никакого одиночества. Люди гуляют, мы все ходим. Пошел я.

Концерт популярной западной классической музыки. Гуно. Марш из четвертого действия оперы «Фауст». Исполняет хор и оркестр Государственного академического большого театра Союза СССР.

«Доницетти», увертюра к опере «Дон Паскуале», исполняет оркестр Нью-Йоркской радиокорпорации.

Вебер, хор охотников из оперы «Волшебный стрелок». Исполняет вокальная группа ансамбля «Песни и пляски» Киевского военного округа.

Сказали, что ему, мол, повезло, что свой талант он получил в колыбели. В колыбели? Удивленно переспросил Уда. Нет, одного таланта недостаточно. Нужен труд, адский труд. Вот посмотрите на мои пальцы. До сих пор они в мозолях от тысяч упражнений на фортепиано, от игры в барах, где я получал 3 шиллинга за час игры. А вы говорите, в колыбели. Жизненный путь Юргенса подтверждает его слова. После окончания школы он 5 лет учится в консерватории города Клагенфурт. Уда занимается сразу по 3 классам – фортепиано, пение и композиции. Затем поиски работы и своего творческого пути. И то, и другое было нелегким делом. 8-часовая игра в барах на разбитых роялях за 3 шиллинга в час, эпизодические выступления в музыкальных передачах по радио и, наконец, первый договор на первую пластинку.

Как вспоминал позже певец, со времени первых выступлений у него в жизни началась настоящая борьба. Борьба за свою манеру исполнения, за свои идеи в музыке. Преодолеть привычную рутину было трудно. И достоинство Юргенса как человека в том, что он не стал подлаживаться под привычные манеры исполнителей, имеющих, казалось бы, прочный коммерческий успех на музыкальном рынке. Бесспорно, это дало бы деньги. Но, как писал один из музыкальных критиков Вены, тогда, вероятно, не было бы самобытного, отличного от других исполнителей, интеллигентного Уда Юргенса. Юргенса часто спрашивают, в чем успех его песен. В хорошем ли тексте, в законченной форме или в мелодии? Текст, мелодия, форма и гармония, говорит композитор-певец, подчиняются только одному — содержанию. Уда много и упорно работает над мелодией, добиваясь, чтобы она точно следовала естественному звучанию текста. Иными словами, гармоническому сочетанию и того, и другого. Уда Юргенс в зените славы. Его пластинки расходятся миллионными тиражами, но он ни на минуту не прекращает работу. На вопрос корреспондента венской газеты «Курьер», «Как вы рассматриваете свое будущее?», Юргенс ответил, «Я просто работаю. Работаю так, что иногда раскалывается голова. Пока меня хотят слушать, я буду петь и буду писать музыку. Теперь я сочиняю больше, чем когда-либо». Уда скромен в оценке своего творчества. Как-то его спросили, какую из своих песен он считает лучшей. «Не знаю», — ответил он. «Мне всегда кажется, что новая песня лучше. Из старых песен мне, как композитору, кажется наиболее удачной «Почему лишь почему». А как исполнитель я имел большой международный успех с песней «Онерси Шери». Мы предлагаем вам послушать в исполнении Уда Юргенса его коронную песню «Мерси Шери». Герой песни благодарит свою любимую за счастье, которое она подарила ему.

0: А сейчас корреспондент Всесоюзного радио в Болгарии Олег Власов расскажет вам о встрече с известной эстрадной певицей Лили Ивановой.
1: Признаюсь, застать ее дома, в Софии, оказалось не так-то просто. Много раз набирал я знакомый телефон, слышав в трубке то долгие гудки, то лаконичный ответ, что Лилия Иванова в отъезде. И вот, наконец, на другом конце провода послышался негромкий голос. «Алло, Лилия Иванова?» «Я у телефона». И вот с портативным магнитофоном в руках я поднимаюсь по лестнице дома на одной из тихих улочек Софии. Так, третий этаж. Звоню. Открывает сама хозяйка. Невысокого роста, худенькая, с коротко подстриженными под мальчишку, черными, как смоль, волосами.

0: Мой первый вопрос к вам, Лили, такой. Разрешите попросить вас немножко рассказать о себе нашим слушателям. Пожалуйста.
1: Аз се извинявам, че трябва да говоря на български, но предпочитам да говоря народния си език, тъй като всичко разбирам на руски, но не мога така добре да се изразявам, както на български език.
0: Лили извиняется, что не может ответить на мои вопросы по-русски. Я, говорит, все хорошо понимаю по-русски, но вот говорить еще хорошо не могу. Ну что ж, это ведь не беда, можно и с переводом. Расскажите, как началась ваша артистическая карьера?
1: Моята певческа кариера започна преди 6 години. Доста отдавна вече. И в България съм бяла само един месец тогава, преди 6 години. И се наложи да замина за чужбина.
0: И първата моя кариера как естрадной певицы, говорит Лили, началась 6 лет назад. След уже, как видите, довольно давно, улыбается она. Правда, в Болгарии тогда я пела только один месяц, и меня сразу послали выступать за границу. Первая страна, в которой я пела, уже как профессиональная певица, была Румыния. Там же вышла и моя первая пластинка. После этого я поехала в Польшу, Чехословакию, Югославию, была в других странах. Гастроли были успешны, и фактически первую известность я приобрела за пределами родной страны. С болгарской публикой я ближе познакомилась уже позднее.
2: Но, вероятно, ваша первая встреча и с музыкой, и с песней состоялась еще гораздо раньше, чем вы стали профессиональной исполнительницей эстрадной. Не так ли?
1: Да, това е наистина така. Аз съм завършила медицинский техникум. След завършването на техникум...
0: Я закончила медицинский техникум. И после этого приехала работать как медицинская сестра в свой родной город Кубрат. Там был хороший самодеятельный коллектив, и Лили стала принимать в нем активное участие. Здесь и началось ее увлечение эстрадной песней.

0: Прекрасно, как слышишь. Это раз в пиано.
1: И вот песня, которую вы сейчас слышите, стала одной из первых, принесших молодой певице широкое признание у публики. Ее хорошо знают и у нас в стране по пластинкам. Зовется она «Море молодости», а автор ее – композитор

0: Скажите, Лили, вы ведь, насколько я знаю, неоднократно были в нашей стране. Когда вы первый раз приезжали в Советский Союз?
1: За първ път дойдох в Советския съюз през 1965 година. Тогава...
0: В първи раз я приезжала в Советския съюз в 1965 году, говорит Лили. Тогда я пела в концертах в Москве, Ленинграде, Киеве, Ташкенте и других городах. Что вы можете сказать об этой вашей первой встрече с советской публикой?
1: Това е една незабравима среща, тъй като советската публика е много...
0: О, это были незабываемые встречи. Советская публика, на мой взгляд, очень сердечна, гостеприимна, хорошо воспитана. Но после этого вы снова были у нас в стране, не так ли? Насколько я помню, у вас не так давно были весьма длительные гастроли в Советском Союзе.
1: Да, сам была в Советском Союзе 5 раз до сега. И винаги с удовольствием бих пела перед Советским.
0: А всего я была на гастроли в Советском Союзе 5 раз, продолжает Лили. И всегда с удовольствием пела перед вашей чудесной публикой. Вот вы уже упоминали о том, что в вашем репертуаре есть и советские песни. Я думаю, что было бы интересно узнать, какие именно советские песни вы исполняете.
1: Последний път, когато гостувах в Советский Союз, получих една песен, написана специально за меня, от вашей много талантлив композитор Арно Бабаджанян.
0: Во время своих последних гастролей в Советском Союзе, говорит Лили, я получила песню, написанную специально для меня от вашего очень талантливого композитора Арно Бабаджаняна. Песня называется «Письмо», и стихи к ней принадлежат вашему прекрасному поэту Роберту Рождественскому. «Я часто пою эту песню, и она очень нравится нашей публике», — сказала Лили, а я тут же поспешил добавить. Ну, это прекрасно. Сейчас мы дадим возможность услышать эту песню и нашим радиослушателям. Включаем песню в исполнении Лилии Ивановой, композитора Арно Бабаджаняна на стихи Роберта Рождественского.

Ufi Sudba Svaya. Дожди нити и снега нити. Теперь уже не поверю я.

0: Однако пора уже было заканчивать наше интервью. Лили уже ждали где-то на репетиции, и я в заключении спросил ее.
1: Скажите, Лили, у вас, наверное, много знакомых, друзей в Советском Союзе, с которыми вы познакомились во время ваших гастролей. Вот, пожалуйста, сейчас, если хотите, есть возможность что-то сказать им. Надеемся, что это, они услышат это.
2: Искренне пожелаю на тысячи мой почитателей по Советской Союзе.
0: От всей души желаю всем моим знакомым, говорит Лили, всем, кто встречался со мной на концертах, много здоровья и счастья. Ну, как вы сами понимаете, не могли же мы закончить нашу музыкальную передачу без музыки. И потому я еще раз включил свой магнитофон.
1: Ну что же, спасибо вам за обстоятельные ответы на мои вопросы. Спасибо вам за это подробное интервью. А сейчас в заключение нашей передачи на ваш выбор давайте мы включим еще одну из ваших песен. Вот какую бы песню вы хотели бы включить в эту передачу, как своеобразный музыкальный привет из Софии?
0: Я бы послала как свой музыкальный привет из Софии, говорит Лилия Иванова, песню композитора Тонча Русева «Перед тем, как проститься».

Следующую страницу музыкального глобуса мы посвящаем известному норвежскому певцу Перу Асплену, голос которого еще не звучал по московскому радио. В своем творчестве Пер Асплен тяготеет к народным традициям в песне. О Пере Асплене вам расскажет кандидат филологических наук Владимир Яков.

Вот передо мной пластинка Терра Асплина, выпущенная в самый разгар модного увлечения рок-н-роллом. Он открывает ее мелодичной и ритмичной танцевальной песней, ничего общего не имеющей с диким ритмом рока. И поет он в ней о чудесной природе, все преображающей, о пении птиц, журчании ручейков, о пробуждении солнца, дающего жизнь новому дню.

Однажды, когда я был в Норвегии, друзья из норвежского радио рассказали Перу о моих планах. Он сразу же позвонил мне и пригласил к себе в гости. Оказалось, что и живем мы совсем рядом в пригороде Осло, на улице, которая ведет к знаменитому трамплину Холменколлен. В глубине большого сада двухэтажный деревянный дом, выкрашенный в белый цвет. Нас встречает молодой, очень приветливый человек. Его чуть раскосые глаза излучают столько добра, что тебе сразу кажется, что ты встретил старого знакомого. Глядя на этого веселого, жизнерадостного человека, я невольно думаю о том, не таким ли был музыкант из самой популярной норвежской народной песни «Пер Спельман», что значит «Пер-музыкант». И я прошу Пера Асплина спеть эту песенку –

серого музыканта была только одна корова. Но и ту он выменял на скрипку. Он так чудесно на ней играл, что парни невольно пускались в пляс, а у девушек на глазах

Растлин родился в маленьком городке Трансберг на юге Норвегии. С детских лет он увлекался музыкой, а в 15 лет организовал свой собственный джаз, выступал в студенческом ревю. Перепробовал множество профессий. Успех пришел к нему в 1955 году, когда на сцене эстрадного театра «Шануар» Тер исполнил.

0: сад. А когда я начинал, то не было даже монеты на трамвай. Когда мы с Ин решили пожениться, я занял денег, чтобы купить манишку и кольца. И это после консерватории, после долголетнего участия в студенческой самодеятельности. Недавно Перу Асплину исполнилось 40 лет. Но когда видишь, как Перу Асплин вытанцовывает на сцене, то кажется, что перед тобой юноша. Недаром в свое время хореографы говорили Асплину, что ему надо обязательно идти в балет. Перу Асплин много и плодотворно работает. Кино, эстрада, телевидение, театр, радио.
1: Юдины выселки состояли из шести низеньких и маленьких избушек, уже успевших скривиться на бок, хотя их, вероятно, поставили недавно. Дворы не у всех были обнесены плетнем. Въезжая в эти выселки, мы не встретили ни одной живой души. Даже куриц не было видно на улице, даже собак. Только одна черная с кусым хвостом торопливо выскочила при нас из совершенно высохшего корыта, куда я, должно быть, загнала жажда, и тотчас, безлая, опрометью бросилась под ворота. Я зашел в первую избу, отворил дверь в сени, окликнул хозяев. Никто не отвечал мне. Я отправился на двор, и там никого не было. В загородке теленок промычал, хромой серый гусь отковылял немного в сторону. Я перешел во вторую избу, и во второй избе ни души. Я на двор. По самой середине ярко освещенного двора, на самом, как говорится, припеке, лежал лицом к земле и накрыв голову армяком, как мне показалось, мальчик. В нескольких шагах от него, возле плохой тележонки, стояла под соломенным навесом худая лошаденка в оборванной сбруе. Солнечный свет, падая струями сквозь узкие отверстия обветшалого намета, пестрил небольшими светлыми пятнами ее косматую красно-гнедую шерсть. Тут же в высокой скворечнице болтали скворцы, со спокойным любопытством поглядывая вниз из своего воздушного домика. Я подошел к спящему, начал его будить. Он поднял голову, увидал меня и тотчас вскочил на ноги. «Что? Что надо? А? Что такое?» Забормотал он с просонья. Я не тотчас ему ответил. До того поразила меня его наружность. Вообразите себе карлика лет 50 с небольшим, смуглым и сморщенным лицом, острым носиком, карими и едва заметными глазками и курчавыми густыми черными волосами, которые, как шляпка на гребе, широко сидели на крошечной его голове. Все тело его было чрезвычайно тщедушно и худо, и решительно нельзя передать словами, до чего был необыкновенен и странен его взгляд. «Что надо?» — спросил он меня опять. Я объяснил ему, в чем было дело. Он слушал меня, не спуская с меня своих медленно моргавших глаз. «Ну, так нельзя ли нам новую ось достать?» — сказал я. «Я бы с удовольствием заплатил».
2: «А вы кто такие? Охотники, что ли?» — спросил он, окинув меня взором с ног до головы.
1: «Да, охотники».
2: «Пташек небесных стреляете, небось? Зверей лесных? И не грех вам божьих пташек убивать, кровь проливать неповинную?»
1: Странный старичок говорил очень протяжно. Звук его голоса также изумил меня. В нем не только не слышалось ничего дряхлого, он был удивительно сладок, молод и почти женски нежен.
2: «Оси у меня нет», — прибавил он после небольшого молчания. «Ха-ха, это вот не годится», — он указал на свою тележку. «У вас, чай, телега большая».
1: «Ну, а в деревне найти можно?»
2: «Ха-ха, какая тут деревня? Здесь ни у кого нет. Да и дома нет никого, все на работе. Ступайте», —
1: промолвил он вдруг и лег опять на землю. Я никак не ожидал такого заключения. «Послушай, старик», — заговорил я, коснувшись до его плеча, «ну, сделай одолжение, помоги».
2: «Ступайте с Богом, я устал». в город ездил. Сказал он мне и потащил себе армяк на голову.
1: Да сделай же одолжение, продолжал я. Я заплачу.
2: Нет, не надо мне твоей платы.
1: Да послушай, старик.
2: Он приподнялся до половины и сел, скрестив свои тонкие ножки. Я бы тебя свел, пожалуй, на сечке. Тут у нас купцы рощу купили. Бог им судья. Сводит рощу-то. И контору выстроили. Бог им судья. Там бы ты у них ось и заказал. Или бы готовую купил.
1: Ой, прекрасно, радостно воскликнул я. Прекрасно, пойдем.
2: Дубовую ось, хорошую, продолжал он, не поднимаясь с места.
1: А далеко до тех сечек?
2: 3 версты.
1: Ну что ж, мы можем на твоей тележке доехать.
2: Да нет.
1: Ну пойдем, сказал я, пойдем, старик. Кучер нас на улице дожидается.
2: Старик неохотно встал и вышел за мной на улицу.
1: Кучер мой находился в раздраженном состоянии духа. Он собрался было попоить лошадей, но воды в колодце оказалось чрезвычайно мало, и вкус ее был нехороший, а это, как говорят кучера, первое дело. Однако при виде старика он осклабился, закивал головой и воскликнул: «О, Касьянушка, здорово!»
2: «О, здорово, Ерофей, справедливый человек», — отвечал Касьян.
1: Я тотчас сообщил кучеру его предложение. Ерофей объявил свое согласие и въехал на двор. Пока он с обдуманной хлопотливостью отпрягал лошадей, старик стоял, прислонившись плечом к воротам, и невесело посматривал то на него, то на меня. Его, сколько я мог заметить, не слишком радовало наше внезапное посещение. Когда уже тележка была совсем готова, я кое-как вместе со своей собакой уже уместился на ее покоробленном лубочном дне, а Касьян, сжавшись в комочек, тоже сидел на передней грядке. Ерофей подошел ко мне и с таинственным видом прошептал:
3: «И хорошо сделали, батюшка, что с ним поехали. Ведь он такой, ведь он юродивец, и прозвище-то ему Блоха. Я не знаю, как вы понять-то его могли».
1: Я хотел было заметить Ерофею, что до сих пор Касьян мне казался весьма рассудительным человеком, но кучер мой тотчас продолжал тем же голосом:
3: «Вы только смотрите того, туда ли он вас привезет. Да ось-то сами извольте выбрать, поздоровее ось извольте взять».
1: Касьян дернул вожжами, и мы покатили. Лошадка его, к истинному моему удивлению, бежала очень недурно. В течение всей дороги Касьян сохранял упорное молчание и на мои вопросы отвечал отрывисто и нехотя. Мы скоро доехали до сечек, а там добрались и до конторы. Я нашел в этой конторе 2 молодых купеческих приказчиков, сторговал у них ось и отправился на сечки. Я думал, что Касьян останется при лошади, будет дожидаться меня. Но он вдруг подошел ко мне.
2: «А что, пташек стрелять идешь?» – заговорил он. «А?»
1: «Да, если найду».
2: «Я пойду с тобой. Можно?»
1: «Можно, можно».
2: И мы пошли.
1: Я, признаюсь, больше глядел на Касьяна, чем на свою собаку. Недаром его прозвали Блохой. Его черная, ничем не прикрытая головка так и мелькала в кустах. Он ходил необыкновенно проворно и словно все подпрыгивал на ходу. Беспрестанно нагибался, срывал какие-то травки, совал их за пазуху, бормотал себе что-то под нос. И все поглядывал на меня и на мою собаку. Да таким пытливым, странным взглядом. В низких кустах и на сечках часто держатся маленькие серые птички, которые то и дело перемещаются с деревца на деревцо и посвистывают, внезапно ныряя на лету. Касьян их передразнивал, перекликался с ними. Молодой перепел полетел, чиликая у него из-под ног. Он зачиликал ему вслед. Жаворонок стал спускаться над ним, трепеща крылами и звонко распевая. Касьян подхватил его песенку. Со мной он все не заговаривал. Погода была прекрасная. Еще прекраснее, чем прежде. Но жара все не унималась. По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, как весенний запоздалый снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса. Их узорчатые края, пушистые и легкие, как хлопчатая бумага, медленно, но видимо изменялись с каждым мгновением. Они таяли, эти облака, и от них не падало тени. Мы долго бродили с Касьяном по сечкам. Но я не находил никакой дичи. Наконец, из широкого дубового куста, насквозь проросшего полынью, полетел коростель. Я ударил. Он перевернулся на воздухе и упал. Услышав выстрел, Касьян быстро закрыл глаза рукой и не шевельнулся, пока я не зарядил ружья и не поднял коростеля. Когда же я отправился далее, он подошел к месту, где упала убитая птица, нагнулся к траве, на которую брызнуло несколько капель крови, покачал головой, пугливо взглянул на меня. Я слышал, как он шептал: «Грех! Ах, вот это грех!» Жара заставила нас, наконец, войти в рощу. Я бросился под высокий куст орешника, над которым молодой стройный клен красиво раскинул свои легкие ветки. Касьян присел на толстый конец срубленной березы. Я глянул на него. «Барин? А барин?» — промолвил вдруг Касьян. Я с удивлением приподнялся. До сих пор он едва отвечал на мои вопросы, а то вдруг сам заговорил. «Что тебе?» — спросил я.
2: «Ну, для чего ты пташку убил?» — начал он, глядя прямо мне в лицо.
1: «Как для чего? Коростель — это дичь, и его есть можно».
2: «А, нет, не для того ты убил его, барин. Станешь ты его есть. Ты его для потехи своей убил».
1: «Да ведь ты сам, небось, гусей или куриц, например, ешь?»
2: «Та птица богом определенная для человека, а коростель — птица вольная, лесная. И не он один. Много ее всякой лесной твари, и полевой, и речной твари, и болотной, и луговой, и верховой, и низовой. И грех ее убивать. И пускай она живет на земле до своего предела. А человеку пища положена другая. Пища ему другая, и другое питье. Хлеб, Божья благодать, да воды небесные, да тварь ручная от древних отцов». Я с удивлением поглядел на Касьяна. Слова его лились свободно. Он не искал их. Он говорил с тихим одушевлением и кроткую важностью, изредка закрывая глаза.
1: «Так рыбу, по-твоему, грешно убивать?» — спросил я.
2: «У рыбы кровь холодная», — возразил он с уверенностью. «Рыба — тварь немая. Она не боится, не веселится. Рыба — тварь бессловесная. Рыба не чувствует. В ней и кровь неживая». «Кровь, — продолжал он, помолчав, — святое дело, кровь. Кровь солнышко Божие не видит. Кровь от свету прячется. Великий грех показать свету кровь. Великий грех и страх. Ох, великий!» Он вздохнул и потупился. Я, признаюсь, с совершенным изумлением посмотрел на странного старика. Его речь звучала не мужичьей речью. Так не говорят простолюдины, и краснобаи так не говорят. Этот язык обдуманно торжественный и странный. Я не слыхал ничего подобного.
1: «Скажи, пожалуйста, Касьян», — начал я, не спуская глаз с его слегка раскрасневшегося лица, —
2: «а чем ты промышляешь?» Он не тотчас ответил на мой вопрос. Его взгляд беспокойно забегал на мгновение. «Живу, как Господь велит», — промолвил он наконец. А чтобы, то есть, промышлять? Нет, ничем не промышляю. Неразумен я больно, с мальства. Работаю пока мощно. Работник-то я плохой, где мне? Здоровья нет, и руки глупы. Ну, весной соловьев ловлю.
1: Соловьев ловишь? А как же ты говорил, что всякую лесную и полевую и прочую там тварь не надо трогать?
2: Убивать ее не надо, точно. Смерть и так свое возьмет. А я соловушек не убиваю, сохрани Господи. Я их не на муку ловлю, не на погибель их живота, а для удовольствия человеческого, на утешение и веселье.
1: Ты в Курск их ловить ходишь?
2: Хожу я и в Курск, и подалее хожу. Как случится? В болотах ночую, да в залесьях. В поле ночую один, в глуши. Тут кулички рассвистятся, тут зайцы кричат, тут селезни стрекочут. По вечеркам замечаю, по уточкам выслушиваю, по зарям обсыпаю сеткой кусты. Иной соловушка так жалостно поет, сладко, жалостно даже.
1: И продаешь ты их?
2: Нет, отдаю добрым людям.
1: Ну, а что же ты еще делаешь?
2: Как делаю?
1: Ну, чем ты занят?
2: Старик помолчал. Ничем я эдак не занят. Работник я плохой. Грамоте, однако, разумею.
1: Как ты грамотный?
2: Разумею грамоте. Помог Господь, да добрые люди.
1: Ты что, семейный человек?
2: Нетути, бессемейный.
1: Что так? Перемерли, что ли?
2: Нет. А так, задача в жизни не вышла. Ты это все под Богом. Все мы под Богом ходим. А справедлив должен быть человек. Вот что.
1: Ну и что же, и родни у тебя нет?
2: Есть. Есть, да так.
1: Старик замялся. Скажи, а давно вас переселили к нам? Спросил я после небольшого молчания.
2: Касьян встрепенулся. Нет, недавно, 4 года.
1: А вы где прежде жили?
2: Мы с красивой мечи. Далеко это отсюда? 100 верст.
1: Ну и что ж, там лучше было?
2: Лучше. Лучше, лучше. Там места привольные, речные, гнездо наше. А здесь теснота, сухмень. Здесь мы осиротели. Там у нас на красивой-то намечи взойдешь ты на холм. Взойдешь, и, Господи Боже мой, что это, а? И река. Ката, и луга, и лес, а там церковь, а там опять пошли луга. Далече видно, далече. Вот как далеко видно. Смотришь, смотришь, ах ты, право! Ну, здесь точно земля лучше. Суглинок, хороший суглинок, говорят крестьяне. Да с меня хлебушка-то всюду вдоволь народится.
1: А что, старик, скажи правду. Тебе чай хочется на родине-то побывать, а?
2: Да, посмотрел бы. А, впрочем, везде хорошо. Человек я бессемейный, не посед. Да и что? Много, что ли, дом-то высидишь? А вот как пойдешь, и полегчает право, и солнышко на тебя светит. И поется-то ладней. Тут смотришь, трава какая растет. Ну, заметишь, сорвешь. Вода тут бежит, например, ключевая, родник. Святая вода. Ну, напьешься, заметишь тоже. Птицы поют небесные, а то за Курском пойдут степи. Этакие степные места. Вот удивление, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, а? Вот Божья-то благодать. И идут они, люди, сказывают, до самых теплых морей, где живет птица гамаюн сладкогласная. Из дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью. И яблоки растут золотые на серебряных ветках. И живет всяк человек в довольстве и справедливости. И вот уж я бы туда пошел. Ведь я мало ли куда ходил. И в Ромен ходил, и в Симбирск славный град, и в самую Москву золотые маковки. Ходил на Оку-кормилицу, и на Пцну-голубку, и на Волгу-матушку. И много людей видел, добрых христиан, и в городах побывал честных. Ну вот, пошел бы я туда, и вот я уж, и не один я грешный, много других крестьян в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут. Да, а то что дома-то, а? Справедливости в человеке нет. Вот оно что.
1: Он повел плечами, помолчал, рассеянно глянул и запел потихоньку. Я не мог уловить всех слов его протяжной песенки. Следующее послышалось мне.
2: А зовут меня

0: подумал я, да он сочиняет. Вдруг он вздрогнул и умолк, пристально всматриваясь в чащу леса. Я обернулся и увидел маленькую крестьянскую девочку лет 8 в синем сарафанчике с клетчатым платком на голове и плетеным кузовком на загорелой голенькой руке. Она, вероятно, никак не ожидала нас встретить, как говорится, наткнулась на нас и стояла неподвижно в зеленой чаще орешника на тенистой лужайке, пугливо посматривая на меня своими черными глазами. Я едва успел разглядеть ее, она тотчас нырнула за дерево. «Аннушка! Аннушка! Путь сюда! Не бойся!» — кликнул старик ласково. «Боюсь!» — раздался тонкий голосок. «Не бойся! Не бойся! Пойди ко мне!» Аннушка молча покинула свою засаду, тихо обошла кругом. Ее детские ножки едва шумели по густой траве и вышла из чащи подле самого старика. Это была девушка не 8 лет, как мне показалось сначала по небольшому ее росту, но 13 или 14. Все ее тело было мало и худо, но очень стройно и ловко, а красивое личико поразительно сходно с лицом самого Касьяна, хотя Касьян красавцем не был. Те же острые черты, тот же странный взгляд, лукавый, доверчивый, задумчивый и проницательный. И движения те же. Касьян окинул ее глазами, она стояла к нему боком. «Аннушка, что, грибы собирала?» — спросил он. «Да, грибы», — отвечала она с робкой улыбкой. «Много нашла?» «Много». Она быстро глянула на него и опять улыбнулась. «И белые есть?» «Есть и белые». «Покашка? Покаж?» Она спустила кузовок с руки и приподняла до половины широкий лист лопуха, которым грибы были покрыты. Сказал Касьян, нагнувшись над кузовком. «Да какие славные! Ай да Аннушка!» «Это твоя дочка, Касьян, что ли?» — спросил я. Лицо Аннушки слабо вспыхнуло. «Нет, так, с родственница. Ну, Аннушка, ступай!» — прибавил он тотчас. «Ступай с Богом! Да смотри!» «Да зачем же ей пешком идти?» — прервал я его. «Мы бы ее довезли!» Аннушка загорелась, как маков цвет, ухватилась обеими руками за веревочку кузовка и тревожно поглядела на старика. «Нет, дойдет. Что ей? Дойдет и так. Ступай, Аннушка, ступай». Аннушка проворно ушла в лес. Касьян поглядел за ней вслед, потом потупился и усмехнулся. В этой долгой усмешке, в немногих словах, сказанных им Аннушке, в самом звуке его голоса, когда он говорил с ней, была неизъяснимая любовь и нежность. Он опять поглядел в сторону, куда она пошла, опять улыбнулся и, потирая себе лицо, несколько раз покачал головой. «Зачем ты ее так скоро отослал?» — спросил я его. «Я бы у нее грибы купил».
1: «Да вы там все равно дома купите, когда захотите», — отвечал он мне в первый раз, употребляя слово «вы».
0: «А она у тебя прихорошенькая».
1: «Нет, какое? Так», —
0: ответил он, как бы нехотя, и с того же мгновения впал в прежнюю молчаливость. Видя, что все мои усилия заставить его опять разговориться оставались тщетными, я отправился на сечки. Притом же и жара немного спала. Но неудача, или, как говорят у нас, незадача моя продолжалась. И я с одним коростелем и с новой осью вернулся в выселки. Уже подъезжая ко двору, Касьян вдруг обернулся ко мне.
1: «Барин?»
0: «А барин?» — заговорил он.
1: Ведь я виноват перед тобой. Ведь это я от тебя дичь-то всю отвел.
0: Как так?
1: Да уж это я знаю. А вот и ученый пес у тебя, и хороший, а ничего не смог.
0: Я бы напрасно стал убеждать Касьяна в невозможности заговорить дичь, и потому ничего не отвечал ему. При том же мы тотчас повернули в ворота. В избе Аннушки не было. Она уже успела прийти и оставить кузовок с грибами. Ерофей приладил новую ось, подвергнув ее сперва строгой и несправедливой оценке, а через час я выехал, оставив Касьяну немного денег, которые он сперва было не принял, но потом, подумав и подержав их на ладони, положил за пазуху. В течение этого часа он не произнес почти ни одного слова. Он по-прежнему стоял, прислонясь к воротам, не отвечал на укоризны моего кучера и весьма холодно простился со мной. Мы выехали.
1: «Скажи, пожалуйста, Ерофей, — заговорил я, — что за человек этот Касьян?»
0: Ерофей не скоро мне отвечал. Он вообще человек был обдумывающий и неторопливый. Но я тотчас смог догадаться, что мой вопрос его развеселил и успокоил.

ими в извоз ходил. Ну, а потом, знать, наскучило, бросил. Стал дома жить, да и дом-то не усиживался. Такой беспокойный уж точно блоха. Барин ему попал, спасибо добрый, не принуждал. И ведь такой удивительный, Бог его знает. То молчит, как пень, то вдруг заговорит. А что заговорит, Бог его знает. Разве это манер? Это не манер, несообразный человек, как есть. Поет, однако, хорошо. Ерофей, а что, он лечит точно? Ха, какое лечит? Ну, где ему? Таковский он человек. Вот меня, однако, от золотухи вылечил. Да, где ему? Глупый человек, как есть, прибавил он, помолчав. Ты его давно знаешь? Давно. Мы им по Сычевке соседи. Ну, на красивой-то, на мече. А что это нам в лесу попалась девушка Аннушка? Что, она ему родня? Ерофей посмотрел на меня через плечо и осклабился во весь рот. Да, да, сродни. Она сирота, матери у ней нету. Да и неизвестно, кто ее мать-то была. Ну, а должно быть, что с родственница. Больно на него смахивает. Ну, живет у него. Эх, эх, эх! Вдруг прервал самого себя мой кучер и передернул вожжами. Когда мы возвратились домой, уже совсем завечерело.

тревожный, голодный, морозный настал 19-й год. На Волгу лавиной грозный Колчак из Сибири прет. И с ветром далекие вести для сердца рядом совсем. Сказал: «Я с волжанами вместе Иваново-Вознесенск». Слова большевистской партии с газетных страниц звучат: «Ткачи, коммунисты, вступайте к товарищу Фрунзе в отряд». Весь город на фронт провожает мужей, сыновей, отцов. Им партия знамя вручает, у знамени шелк пунцов. Поют: «Это есть наш последний», торжественно и горячо. Может, и я там, трехлетний, залез на отцово плечо. Конечно, я там. Недаром в душе моей 40 лет неугасимым пожаром пылает пунцовый цвет. Я эти далекие были не памятью, сердцем храню. Хочу, чтоб и дети были верны боевому огню.

0: угроза нависла над Республикой Советов. Все силы контрреволюции перешли в наступление. На самые ответственные участки фронта партия посылала своих лучших сынов. В один из мартовских дней этого грозового года в Москву, в Кремль, был вызван Михаил Васильевич Фрунзе. На скамье в одной из аллей Кремлевского парка в ожидании часа приема у Владимира Ильича Ленина сидит Фрунзе. Мимо проходят два красноармейца.
1: Тебя не пихайся, невежливо.
2: А чё? Мы ж с тобой в увольнении. Режим теперь не старый. Да мне с тобой побаловать охота.
1: Но с девками иди балуй.
2: Да ну!
1: Не пихайся, а то я пихну.
2: Ох, и глыба. Ну и глыба. И голод его не мнет. И чем ты продовольствуешься, Анчихрист?
1: Анчихрист, ты разумеешь, что ты мелешь?
2: А чё? Да вся мировая буржуазия нас анчихристами называет. Мы ж с тобой большевички окаянные.
1: Ну не лезь, надоел. Дай-ка отсюда на Москву погляжу. Напоследок думается. Сколько крыш в городе, и все красить надо. Столица!
3: Не слыхал, куда нас провожают? На восточный, аль на северный, аль на южный, аль на какой другой?
1: Пошлют, не спросят. Эх, правильно говорится, лихая година. Отдавай жизнь и пищать не думай. Отдавать неохота. Ох, неохота.
2: Ну
1: не пихайся ты, идол.
2: Мне ребят сказывали, будто николи не серчаешь. Трушин, детка, осерчай.
1: Ну, прошу тебя вежливо, ну, отвяжись ты от меня.
2: Ну, осерчай, Трушин. Ну, ежели осерчаешь, я тебе подарю портянки. Новые, ни разу не надеванные.
1: Ну, прошу тебя вежливо, ну, не озоруй. Тихо охота побыть напоследок. Вечер-то у нас теперь какой дома. Соловьям пора.
3: Видом ты подходящий, а душой заяц. А зайцы, они все слуги мировой буржуазии.
1: Ну, поговори вот.
2: Трушин, ну, осерчай, ведь я же на тебя поспорил.
1: Ну, тихо, дружно прошу. Иди ты к черту.
2: Ну, ведь...
1: Ну, отвяжись ты.
0: По аллее идет Владимир Ильич. Присматривается к задремавшему Фрунзе. Садится рядом на скамейку.
4: Прошу прощения, товарищ Фрунзе.
1: А?
4: Но я страдаю так называемым человеколюбием, увидел, что некой задавленной работой ответственный товарищ прикурнул на скамеечке, и мне стало жаль его. Устали? Очень. Чрезмерно. Нет, уж вы не спорьте. Видно. И здравствуйте, Михаил Васильевич.
5: Здравствуйте, Владимир Ильич. Никак не могу очнуться.
4: Да. Когда так вот на воздухе накачет сон, то трудно перейти к действительности. А я сейчас встретил двух красноармейцев, и, к счастью, они меня не узнали. Одного зовут Митяй, а другого не знаю как. Это поразительно. Поразительно, если подумать серьезно. Былина какая-то. Князь Игорь. Или что там еще раньше было? Мстиславы, Ярополки, Ольгович. И, может быть, это отлично, что мы стояли на рубеже двух миров. С такими ничего не сделаешь. Меня эти крестьянские ребята иногда приводят в какое-то невероятное восхищение. А вы, солдат этих, то есть красноармейцев-то заметили? Великолепные, а? Впрочем, военные видят штыки, а не лица. Я не обидел вас?
5: Нет, Владимир Ильич, я не обижаюсь. Воюют люди, а не штыки.
4: А вы давно военный?
5: Всю жизнь.
4: Ого.
5: Это довольно странно для революционера, но именно революция направила мой ум на военное искусство. Уже на баррикадах Пресни.
4: Ах, Пресня. Тогда понятно. Да, но что такое мне про вас судачат кумушки из генерального штаба? Какие-то вооруженные ткачихи, с которыми вы намереваетесь победить адмирала Колчака?
5: Намереваюсь. Но не с ткачихами, а с вооруженными ткачами.
4: Я так и думал, врут. Генеральный штаб не любит, когда против их воли выдвигается новый человек. И все-таки Грешин, думаю, а вдруг Фрунзе впал в отчаяние? Ведь положение-то отчаянное.
5: Да, Владимир Ильич.
4: Ужасающее.
5: Да.
4: Мы на краю пропасти. Таких слов на ветер не бросают. И ткачи. Это как? Это серьезно?
5: Очень.
4: А почему очень?
5: Я иду от вас.
4: Мне хочется вам сказать, что вы довольно интересный человек. Но все-таки когда же я вам давал идею вести ткачей на Волгу?
5: Всегда, сколько я вас знаю, как вождя партии, вы говорили нам о вооружении рабочих. Митяй непобедим, если его ведет рабочий.
4: Верно. Но ткачи. Вот специалисты меня уверяют, что это как-то я не знаю, но не солидно как-то с военной стороны.
5: Владимир Ильич, вы простите меня, если я скажу лишнее, но я скажу. Скажу, что я выковался среди этих суровых северных людей и не понимаю теперь слова «страх». В моем сознании Иваново-Вознесенский ткач – это радость, черт возьми. Радость от того, что я могу пойти с этим народом на смерть. О нет, я за ткачей могу с вами поссориться.
4: А вот это, батенька мой, архипревосход. Великолепно! Да вы прям-таки древний викинг со своей дружиной.
5: Вы меня смущаете, Владимир Ильич, и все же я говорю, что не по чьей-нибудь, а по ленинской теории вооружал Иваново-Вознесенский пролетариат и сделал из него ядро заволжской армии. И я не виноват, что мне приходится теперь защищать перед вами же мудрость этой теории.
4: Но если мы с вами дошли до того, что вам приходится защищать мои теории от меня же самого, то я с вами буду крайне серьезен. Надеюсь, вы не примете за легкомыслие мой веселый тон. Но вот сию минуту, увидевший вас здесь на скамейке покойного, усталого, задремавшего, я как-то очень ясно и просто понял, что вас зря вызвали докладывать, что за вас не надо беспокоиться. Ну-с, а теперь после моего не очень стойкого, как вы изволили заметить, сомнения насчет воинственности ткачей, я вам скажу очень серьезно. Вы поколотите Колчака. И вообще мы их поколотим. Пропасть, гибель, петля. Все это есть и остается. И если взять самую совершенную, самую беспощадную логику, какую обладают математики, то по этой логике мы давно уже не существуем. Скатились в пропасть и ау. И все-таки мы их поколотим. А почему? Вот тут есть мудрость. Не моя собственная, нет. Мудрость истории классовая, и лучше им с нами не связываться. Миру нужен коммунизм, до зарезу нужен, а многие люди этого не понимают. Люди, которые должны были бы понять. Но сие есть великолепные мировые вопросы. А сейчас вопрос простой. Сапог нужно?
5: Я ничего не буду просить у вас. Мне через край достаточно того, что вы мне дали.
4: Дал? А как? Ах, в ином смысле. Может быть. Ну, в таком случае будем считать, что наша официальная аудиенция не состоится, и вы свободны. И если сможете сейчас ехать, то поезжайте. Или у вас есть дела?
5: Я добуду паровоз и немедленно уеду.
4: И на прощание трудно?
5: Сложно.
4: Сложно, знаю. Вообразите, Фрунзе, когда мы брали власть, то это, вероятно, было в 1000 раз труднее вашего положения из-за Волги. Но я знал, что власти мы не отдадим. И меня безумно увлекала мысль, как мы это сделаем. А вас увлекает?
5: Владимир Ильич, клянусь вам, я разобью Колчака на Волге.
4: Ну, я, кажется, отлично отдохнул на воздухе.
5: Я тоже.
4: Прощайте, Михаил Васильевич.
5: До свидания, Владимир Ильич.

0: Четвертая армия, командовать которой назначен Фрунзе, занимает самый ответственный и трудный участок. Здесь нет ни окопов, ни укреплений. Почти до Южного Урала тянется этот движущийся фронт набегов, налетов, неожиданных отходов и наступлений. Колчак рвется к Волге. Штаб командарма Фрунзе в Самаре. В комнате адъютант Фрунзе и начальник штаба Стрешнев.
1: Вам нечего сказать.
2: Я адъютант, а вы начальник штаба. Так какого черта вы подковыриваете меня?
1: Ваш смех не натурален, дорогой мой, ибо над чем же тут смеяться? Что Фрунзе генерал? Конечно, генерал. Армейский генерал. А вы каламбурите. А я вам говорю серьезно. Адмирал Колчак понятия не имеет, кто появился перед ним на Волге. Я вам предсказываю небывалую военную дуэль двух полководцев. Над Колчаком нельзя смеяться.
2: Я не смеюсь.
1: Колчак способный человек, противник грозный.
2: Позвольте, по-моему, это слово в слово вчера на военном совещании говорил Михаил Васильевич Фрунзе.
1: Да, да, и это-то и доказывает, что у Фрунзе большой военный опыт, что он человек реальный, образованный.
2: Никакого военного опыта у Фрунзе нет.
1: Вы просто спорщик.
2: А вы упрямый старик.
1: Старик. Старик, который кое-что видел на свете и который восхищен военными доктринами господина Фрунзе.
2: Вы, Ипполит Антон, человек своей касты. Весь мир делите на две части, на военных и штатских. По одну сторону Наполеон и по другую шляпы. Автомобиль командующего.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил Васильевич.
3: Зачем это? Мне эти карты не нужны. Я за Волгу отступать не собираюсь. Самару мы не отдадим. Я требовал районный Приуралье, степной плацдарм, башкирскую губернию. Уберите карты.
2: Слушаюсь.
3: Там меня ждут.
2: Да.
3: Кто?
2: Комбриг Дронов.
3: А почему товарища Дронова красноармейцы прозвали Свистуном? Разве он свистит?
2: Не знаю, может быть, в лирическом настроении и посвистывает. Но я могу узнать происхождение такого прозвища.
3: А что тут узнавать? Свистун значит свистун. И очень нехорошо, если подчиненные своего начальника считают пустозвоном. Народ меток на кличку. Мне часто рекомендуют командиров по каким-то косвенным признакам. Хороший коммунист, благодарю, а воевать не умеет. А в наше время хороший коммунист тот, кто умеет хорошо воевать. Пусть мне доложат, кого победил товарищ Дронов, какие операции были его мыслью, чем замечателен этот начальник. Кто еще ждет?
2: Чапаев.
3: Чапаев? Точно?
2: Да. Но я никак не мог понять, кто он такой, откуда.
3: И вы не знаете Чапаева? А молва, даже песни, разве вы не слыхали?
2: Нет, я ничего не слыхал о нем.
3: О, мне это очень неотрадно. Я буду требовать от своих помощников пристального изучения людей. Я вообще думаю, что только на войне и узнают людей. Война – беда. В беде все проверяется, все познается. Позовите товарища Чапаева.
2: Слушаюсь.
4: Чапаев, командир.
3: Здравствуйте, товарищ Чапаев. Садитесь. Почему я не нашел вас на Восточном фронте?
4: Я был в Москве.
3: Лечились.
4: Нет, я здоровый человек.
3: У вас вид сумрачный. Чем вы недовольны? Прошу говорить со мной прямо. Что у вас случилось?
4: случился личный кавардак. Вынимают меня прямо из боя, из моих полков, и гонят получать образование. Ты, говорят, мужик, необразованно воюешь.
3: Образование иметь не дурно, но есть еще талант. В какую школу вас откомандировали?
4: В академию.
3: Что?
4: Да-да. Я прямо из академии прибыл к вам.
3: Какая дичь. В такое время учить Чапаевых. Сидеть за партами, когда Колчак ведет свои армии на Москву. Когда Юденич с Пулковских высот обозревает Петроград. Мы потеряли Украину. Мы без нефти, без угля, мы в кольце. Кто вас послал учиться?
4: Я не знаю.
3: Вот у нас всегда так. Создали спецкурсы и немедленно их заполняют. Глупости, дичь.
4: Так как же я мог постигать науки? Ведь тут остались мои полки. Я был как в петле.
3: И они всерьез учили вас по академической программе.
4: Ах, беда. Ну, конечно, я не скрою. Характер у меня пылкий, неподходящий. С одним старичишкой я там на ножах был.
3: А почему же на ножах?
4: А старичишка оказался тоже вредный, замысловатый. Я замечал его насмешки и держал себя в струне. Но однажды он меня все-таки допек. Зовет к немой карте и с ехидством спрашивает. А знаешь ли ты, Чапаев, реку Рейн? Ведь я же 4 года воевал на Германском фронте. Георгиевские кресты получал, награды, отличия. И такое меня зло взяло, что я, наверное, побелел. А ты, я ему говорю, речку Солянку знаешь? Старичок фыркает, что за Солянка? Не знаю никакой Солянки. Ты, говорю, не знаешь? А я воевал на Солянке и завоевал ее. Там меня поранили.
3: Вы, наверное, в сердцах и не подумали, что в ответе был глубокий смысл. Да нам сейчас Солянка важнее Рейна. И что же, старичок?
4: Обиделся, ушел. А то я со зла хотел ему сам показать маршрут Александра Македонского.
3: Вот это было бы прекрасно. Вы знаете военную историю?
4: Ну, да какое там. Я ведь грамоте научился... Без году неделя. И вот помню, как-то в доме у одного учителя стояли, и тот подвалил мне 10 книг. Вот все эти сочинения я и прочитал. Над картами сидел, про те войны мечтал. Честное слово, удивительно эти военные истории врезаются в память.
3: О Наполеоне читали?
4: Интересовался.
3: По нынешним временам это изрядная подготовка.
4: А я Ганнибала знаю. Да, конный строй Ганнибалов. И Первую Пуническую войну, и Вторую, вплоть до того, как Ганнибал отравился. Ну, конечно, мы не карфагенцы. Мы сами по себе. Но эти дяди были с головами.
3: Вы любите читать?
4: Смотря какая книга. Стихи, например, идут... У меня большая память. Ну, все-таки частные, то есть гражданские книги. Я хуже помню, чем военные. Вот недавно в Москве прочитал сочинение Гоголя «Мертвые души» или «Похождение Чичкина».
3: Чичикова.
4: Вот, видите, путаю. Чичкин, Чичиков. Наверное, смешно.
3: Нет, не смешно. Вам, конечно, карфагенец Ганнибал больше по душе, чем господин Чичиков. Поэтому я отдал приказ вас разыскать и вернуть в армию. К счастью, вы сами вернулись. Воевать надо, товарищ Чапаев.
4: Готов. Я весь тут, посылайте.
3: Прошу к карте. Обстановку на фронте знаете?
4: Так точно, товарищ командующий, знаю.
3: Ваше мнение?
4: У меня мнение старое. Колчака надо бить.
3: Бить? А как?
4: Я привык командовать в чистом поле, решать задачи на походе.
3: Может быть, хотите закурить? Курите.
4: Спасибо, не занимаюсь. Мне трудно дать мнение, обрисовать военную картину. И вот еще какая у меня слабость. Я не люблю воевать в обороне. Я вас очень прошу допустить меня в наступательные операции. Тут я кое-что соображаю.
3: Я изучил ваши операции и решил поручить вам командовать ударной группой войск.
4: И скоро можно приступить?
3: Сейчас.
4: Слушаюсь.
3: Мне нужны люди железной руки. Я прямо говорю вам, военные натуры. Характеры упорные, непокоримые, жестокие в делах войны. Могу сообщить вам, Надждив Чапаев, что мне приказано не только разгромить здесь Колчака, но и в битвах, на походах заложить основы армии, которые должны стать законом нашим, обычаем. Но я видел здесь мещан. Вы их гоните из столовых квартир в бой. Стрелять придется. Будем стрелять. Вы понимаете, о чем я говорю? Война идет на наше уничтожение. И все, что нам мешает, виснет на плечах, должно быть сметено. Под вашу руку я отдаю большое войско. Отныне вы будете полководцем. Я твердо верю, что знамени своего вы не опозорите и не уроните. В добрый час. До свидания, товарищ Чапаев. Встретимся там, в степи.
4: Низко кланяюсь.
3: Если не случится то, что мне предсказал один великий ум, то в этих степях от нас останутся, по крайней мере, славные курганы. Я не поклонник роковых слов, но дела здесь пойдут так, по-роковому.

Полк Иваново-Вознесенских ткачей, выехавший на фронт следом за командармом Фрунзе, отличался дисциплиной и великолепной строевой выправкой. Всегда точно, как полагалось по уставу, были застегнуты у всех шинели, подтянуты пояса, подравнены подсумки. Алое шелковое знамя развивалось на ветру.

0: Полк Иваново-Вознесенцев расположился на высоком берегу одного из притоков Волги вблизи покосившейся от времени одинокой хаты рыбака.
1: Что такое, не пойму. В халупе хлеб печется, а люди сгинули. Может, хозяев вырезали случайно?
2: А ты, соловей, не дай хлеб погореть. Сам встань, поверни его, подрумяй, знаешь как?
1: Без тебя соображу.
2: А если какая живая душа объявится, ты на нее не рычи. Не пугай ты мирного жителя.
1: Не зверь, кажется, от бабы родился, как все люди.
2: Слободки на дьяконицу гаркнул. Она с испугу того этого заплакала со стыда.
1: Я не виноват, что она была такая хлипкая. Пускай бы и дух из нее выжил, не жалко. Эй, хозяева, выходите, мы вас вешать не будем.
3: Надо супруге письмишко отписать. А то они женщины без ответа привета вдовьи сны видят. Какое теперь число, не знаю, а месяц?
4: Апрель, май.
5: Апрель, товарищ Ласочкин, солнышко теплое.
3: Год 1919. Месяц апрель, а число... Все равно какое. Пускай будет 15.
6: Ничего, пускай будет 15.
3: Здравствуйте, многоуважаемая, ненаглядная супруга моя Анна Ивановна. Я жив-здоров, нахожусь на походе в резерве Чапаевской дивизии. Наш полк, как вам известно, состоит из ивановских ткачей, но славы себе еще пока не увенчал и никаким уважением не пользуется. Сами посудите, милая вы моя, какой может быть кавалерист из ткача? А вашего супруга за бойкий характер и грамотность вместе с Узоровым Митей назначили в конную разведку. Кони у нас башкирские, злые, седла казачьи. А места созданы природы для сидения обыкновенные, городские. Знали бы, видели вы, какого горя мы натерпелись. 2 недели ходил я раскорякой. Думал, так и останусь, но теперь затвердел.
7: Да, скифы мы, да, азиаты мы с раскосыми и жадными очами. Гриш, милый, ты послушай, какая складность, какие выражения. От блок так блок.
2: Это что еще за такой блок? Ты, товарищ Узоров, на всякую писанину-то не поддавайся.
7: Из Петрограда культ просвет литературу в подарок прислал 200 книжечек Александра Блока.
2: Ну, если из Петрограда, то валяй.
7: Миллионы вас, нас, тьмы и тьмы и тьмы. А? Нас, ивановских, видишь? Попробуйте сразитесь с нами. Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами.
2: Ну и напрасно, с раскосыми очами. А то пускай стихи, конечно.
7: Нет, вы дальше послушайте. Ей-богу, про вас написано. Вы сотни лет глядели на восток, копя и плавя наши перлы. И вы, глумясь, считали только срок, когда наставить пушек жерло. Вот срок настал, крыла не бьет беда, и каждый день обиды множит, и день придет, не будет и следа от ваших пестумов, быть может. Про наше время сказано, только слова не домашние, стихотворные.
2: А пестум — это чьи же? кто такие?
4: Понятно, чьи, ихние.
8: Да буржуазии.
4: А чего спрашивать? Не останется следа, и все тут крышка.
7: Прошу. Прошу внимания. Прошу внимания, вы послушайте конец. В последний раз опомнись, старый мир, на братский пир труда и мира. В последний раз на братский светлый пир взывает варварская Эльвира!
2: Стихи, конечно, сочинен. Пир, мир, ни пира не будет, ни мира не будет. Кровь будет литься, товарищи! Большая кровь!
7: Да ты пойми, ведь он про то же самое пишет, только у него душа внутри, а не чулок с ватой.
9: Ты что, соловей?
1: На чердаке девка сидит с гирей. Снять надо, а то она там с ума сойдет. Узоров, ты мастер их уговаривать.
7: Ах ты, девушка-девица, спящая красавица. До какого краю народ дошел? Одно изумление. Послушайте, спящая красавица, пришли богатыри вас выручать. Гирьку эту не надо поднимать, это не девичье дело. Вы взгляните на меня, это ж мы, ивановские. А это я, знакомыми будем. Различайте, аль нет? Различила, заплакала. Да чего народ одичал, беда.
1: Слышь,
7: молчите.
10: Ну вот, вытаращили глаза. Как будто такого добра никогда не видали.
2: Хозяйки рады. Без хозяйки дом гроб. Вы кто будете?
10: Рыбаки. А вы?
7: Мы чапаевцы.
10: Какое вранье, чапаевцы. Разве я их не видала? Те люди не такие.
2: А мы какие?
10: Не знаю, не похожие. Бледные вы люди, городские.
1: Вот я тебе наш полк покритикую. Вали к печи, тебе дел горшки считать.
10: А это еще так всяк, в сумерках стращать может. Вас тут много, я покормлю. Вобла есть, квас, картошка. Постную окрошку уважаете? Вы, чапаевцы, сапоги у меня обтирайте. А вы у меня сами будете окрошку делать.
7: Как же тебя зовут, девушка?
10: Запросто, Настасья.
7: А меня запросто Митя.
10: Такое имя вам к лицу.
7: Сделать что-нибудь?
10: А что?
7: Не знаю.
10: Что помогать не знаешь, а пристаешь.
7: Я без задней мысли.
10: А передняя мысль у тебя какая?
7: С тобой побеседовать хочу.
10: Ну, на всякое хотение имей терпение.
7: Так ведь война, барышня. Нынче здесь, завтра там.
10: Барышни в Самаре каблучками стучат, а мы люди рабочие.
7: Барышни не по каблучкам, по возрасту, а также по виду.
10: Видать, ты много видов видел.
7: Да ты тоже ведь не в лесу выросла.
10: Мы на речке живем.
7: А мы в городе.
10: Что ж у тебя в городе? Супруга есть? Молоденькая, как звать?
7: В городе поздно жениться, Настасья.
10: Все вы за воротами не женаты.
7: Зря обижаешь. Лгать не люблю.
10: Ты вежливый.
7: А ты очень хорошая.
10: Парень, не крути ты мне голову. Смотришь ты на меня, солдат, совестно. Уходи, иди отдохни, спать ложись.
7: А ситчик-то я смотрю на тебе, наш.
10: Как это он ваш?
7: На нашей фабрике делали, может быть, мать моя или сестра ткала.
10: Ты, значит, фабричный?
7: Фабричный.
10: Пускай правда, почем ты знаешь, что мать твоя или сестра ткала?
7: Так я ж к этому ситцу узор составлял, Настенька.
10: Как это узор составлял?
7: Я рисовальщик, понимаешь? К ситцам рисунки делаем. Кумачёвый художник. Фамилия нашего Узорова по отцу и деду от самых крепостных времен.
10: Художник! Вот не ожидала.
7: Ты подумай, какая тема у нас с тобой получается. Я, значит, носите цветы придумал. Мать соткала. Ты надела, носишь. Ты рыбы наловишь, воблы навялишь. А мы в городе скушаем. Вот это же и есть светлый братский пир труда и мира. А ты на меня смотреть не хочешь.
10: Где уж? Не хотела бы, да вот смотрю, как дура. Нет, ты, ей-богу, ситцы рисуешь.
7: Спроси у товарищей, скажут.
10: И так верится. Аккуратный ты, вежливый. Ой, только мне-то на что ты сдался? Уходи, милый.
7: Скоро уйдем.
10: В бой.
7: В бой. Только вот что я хочу тебя спросить. Ежели я живой останусь и сюда вернусь, в город со мной поедешь?
10: Ну вот, когда вернешься, тогда и поговорим.
7: Было бы зачем вертаться.
10: Ну что ты хочешь? Чтобы я тебя сейчас вот и полюбила?
7: Нет, мне сейчас ничего не нужно. Я мечту сберегу.
10: Руки с тобой опускаются. Вот не ждала.
7: И я... Не ждал, а вот дождался.
10: А ты, наверное, влюбчивый, беда.
7: Да я в другое время около твоего дома год бы ходил, слова не сказал, но ведь сейчас война, крикнут по коням, нет нас.
10: Кончайте в эту войну скорее. Что я тебе скажу, когда ты, как украденный, пришел, намутил мне голову и пропал в степи?
7: Я тебе писать буду.
10: Письма?
7: Как жених невесте.
8: От этого кваса в животе артиллерии получается.
10: Ну, не нравится, не ел бы.
8: Зачем мне нравится? Только я нажрался, как татарин в пятницу. Благодарю вас.
9: Какая часть?
8: А ты сам откуда взялся?
9: С фронта я, товарищи. Дайте-ка попить, горю. Ох, и бьет колчак. Ох, и лопит. К ночи здесь ждите, обязательно тут будет.
8: Бились?
9: Бились. Ох, и лопит. Одни офицеры все черные-черные, тучи их идут.
11: Где же Чапай?
9: Да черт его тоже знает. Бросил нас в заслон, а сам, говорят, дивизию собирает. Мечется, то там, то здесь. Говорят... Есть приказ к Волге отходить. А Чапай его порвал, растоптал и от массы скрыл. Я, конечно, не ручаюсь, за что купил. Ох, так еще никогда не пил колчак. Со всего Дальнего Востока, со всей Сибири, со всего света собрались офицеры с черепами на левой руке. Идут в атаку, ура, не кричат, курят и бьют. От одной атаки отопьешься, за ней вторая, третья. Такой саранчей то не видел. А Чапай приказ от массы скрывает. Я, конечно, не ручаюсь, за что купил.
12: А на что купил?
8: Чапай.
11: Гнилорыбов? Ты?
9: Я. Здравия желаю, Василий Иванович.
11: Дезертир. Трус, оратор.
9: Чего ты, Василий Иванович, из себя выходишь?
11: Колчака превозносишь, а на своих врешь, брешешь.
9: Ну, брешут собаки, а не человек.
11: Ты с кем говоришь? Я твой командир. Отвыкли, пока в Москве жил, приучаться надо.
9: А ты не заносись, не заносись, товарищ Чапаев. Сегодня ты командир, а завтра я. А то революция.
11: Отвечай мне точно, почему ты здесь находишься.
9: А я своему командиру ответ дам.
11: Ты бежал с поля боя.
9: А ежели бежал... Перед трибуналом отвечу.
11: Клади на землю оружие.
9: Посмотрим.
11: Приказываю снять оружие.
9: Я говорю, посмотрим.
11: Ты слышал приказ?
9: Я говорю, посмотрим.
11: Уберите труп.
8: Работа.
11: Что?
8: Не спорю. Кто там? Опешили? Приказано убрать мертвое тело.
11: Почему вы этого паникера не связали? Что за глупость? Вы все Иван Вознесенский, рабочие?
13: Да,
11: а ну-ка покажитесь. Одну шеренгу постройсь. Проворней, проворней надо, дело не хитрое. Ах, на плохих харчах жили. При одели вас ничего подходящего, аккуратность не мешает. Я запущенных сопливых терпеть не могу. Но вот что, товарищи рабочие, я приказов своих не отменяю. Понятная программа?
13: Понятно.
11: Человеком дорожу, человека люблю. Зря на смерть не бросаю, но сам от смерти не бегаю. И никому бегать не позволю. А стоять надо смирно перед командиром дивизии, между прочим. Ну вот, значит, я все вам и сказал. Сейчас увижу вас в бою.
7: Вот срок настал. Крылами бьет беда. И каждый день обиды множит. И день придет. Не будет и следа от ваших бездумов, быть может.

0: шаг за шагом Фрунзе отвоевывал у белоказаков широкую степь между реками Волгой и Уралом, оттесняя белых все дальше и дальше к югу. Командарм спал час-два в сутки, не больше. Он проверял подход затребованных подкреплений, подписывал приказы по группе, требовал отчеты о сделанном, в сотый раз продумывал боевые задачи. Лицо у него осунулось, пожелтело, он оброс бородой, но глаза не теряли усмешливой искорки. Штаб Фрунзе расположился в поле.
1: Честь имею явиться, товарищ командующий.
2: Здравствуй, Никита Ларионович.
1: Здравия желаю.
2: Что привез?
1: По вашему приказанию я из Москвы доставил эшелон снарядов, вагон артистов. Снарядов дали полную норму, артистов урезали.
2: Так. Луначарский урезал.
1: Так точно, по ведомству просвещения.
2: Где эшелон со снарядами?
1: На разъезде, разгружается.
2: Ипполит Антонович, каково? День в день, час в час. Давайте указания.
3: Слушаюсь.
2: Ну, где же артисты?
4: Здесь рядом на подводах сидят.
2: Благодарю вас, Никита Ларионович. Благодарю за воинскую точность. Вы сами знаете, мы платим головами за наше ратозейство. Ну, артисты не капризные попались?
4: Нет, артисты подходящие. Латались ко мне выпить. Искусство им это дозволяет, но я не сдал. Один артист всю дорогу мычал. Ну, ей-богу, как козел мычал. Миа, миа, что это за манера, не понимаю. А человек серьезный.
2: Певец. По-итальянски это называется сольфеджио. Упражнение для голоса. Петь это очень трудно, Никита Ларионович. Это великий труд.
4: Скажите, пожалуйста, а я артистов довольствовал. Хвалили, хлопали в ладоши. Интеллигенция, конечно, но все-таки люди простые и хорошие.
2: Да, интеллигенция, Никита Ларионович, большая сила. Вот вы кровь по капле, по слову Ленина, отдадите. А ведь он интеллигент.
4: А ведь вы, Михаил Васильевич, тоже из студентов вышли.
2: Да.
4: А правду про вас говорят, что вы в тюрьме перед казнью какой-то язык учили?
2: Да, такой случай был.
4: А какой вы язык учили?
2: Английский. Вот представьте себе, что на том свете русского языка не понимают. Как же быть?
5: Товарищ командующий, к вам приехали академики.
2: Академики? Зачем академики? Ну-ну, просите академиков.
5: Товарищи академики, пожалуйста, проходите. Проходите.
6: Мы академики. Действительные члены Российской академии наук. Геологи. С одобрения президиума академии предпринята экспедиция для поисков нефти в степях Киргизии. России нужна нефть. Абшеронский полуостров и Грозненские месторождения сейчас для нас потеряны. Мы ищем нефть, и мы найдем ее. Но второй месяц мы торчим в Самаре в пустой пассивности, и дичаем без привычного труда.
7: В делах войны мы дилетанты. Однако мы вас просим разбить колчаковцев хотя бы на одной дороге, чтобы мы могли проехать к месту работы. Второй месяц нам преграждают путь.
2: Ну что ж, я понимаю вашу просьбу, приветствую, но как быть, пока еще не знаю. Вы просите устроить специальный бой? Согласен. Для науки это сделать можно, только противник нас раскусит. Попробуем другое средство. Никита Ларионович.
1: Слушаю.
2: Вот какое дело. Это ученые из Петрограда, академики. Вот мы с вами ходим по земле и ничего не видим. Они посмотрят, постучат и скажут нам, тут будет только глина, а тут найдете золото, тут керосин. Понимаете?
4: Понятно. Подземные ученые.
2: Вот именно, подземные геологи. Не можете ли вы немедленно собрать отряд из местных партизан и провести ученых через линию фронта в Киргизию? Это большое государственное дело.
4: Почему не можно? Можно и немедленно. Дозвольте гукнуть профессора. Между прочим, он киргиз, баранину там кушает.
2: Гукните.
8: Вася, брата! Батыку!
2: Никита Ларионович, да почему же вы профессора Батыйкой называете?
4: А он сам себя так называет, Батыйка. Но на хитрость он лучше всякого профессора.
1: А вот он и сам. Батый Иванович, проходи.
2: Здравствуйте, товарищ Батый. Здравствуйте, проходите. Как ваше здоровье?
3: Слава Богу. Слава Богу.
2: Можете ли вы провести этих людей в Киргизскую степь?
3: А-а-а. Вот это старичок.
2: Да.
3: Жарает. Могу, конечно.
2: Дело очень важное. Люди должны остаться живы. Можете поручиться?
3: Если берусь, значит, могу. Родной отец, скажешь, башка долой. Родной отец будет башка долой.
2: Нет, нет, товарищ Батый, пусть ваш отец живет 100 лет.
3: Завсей.
2: Товарищи академики, вас будут сопровождать надежные и мужественные люди, но вы подумайте. Такое путешествие заманчиво, необычайно, однако в другом возрасте.
7: Нет, нет, мы отправимся немедленно. Мы не орхидеи. Гибнут тысячи людей, а мы, как подземные ученые, хотим работать для своей земли.
2: Никита Ларионович, понятно?
1: Так точно.
2: Вы будете начальником отряда Российской академии наук. Батый ведет ученых в Киргизстан.
3: Заши.
2: А нам говорят, мы не победим. Да, конечно, победим.
7: Спасибо,
2: мы благодарим.
1: Поехали, товарищи ученые.
3: Поехали, поехали.
1: Поехали.
2: Еду по частям. Здесь остается Ипполит Антонович.
5: Есть рапорт Дронова.
2: Хорошо, в дороге прочту. Что тут? Чапаев? Что Чапаев? Хорошо, потом.
5: У меня имеется важнейшее сообщение, касающееся начальника штаба.
2: Оно безотлагательно, это сообщение?
5: Безотлагательно, очень кратко. Позвольте доложить.
2: Да.
5: Стрешневу секретным образом передано письмо от генерала Селезнева.
2: Кто вам это сказал?
5: Я знаю это точно. В случае надобности могу дать все подробности.
2: Не надо мне подробностей. От вешателя. От черносотенца? Позвольте. Стрешнев состоит с ним в переписке?
5: Возможно.
2: Ну, в таком случае ни минуты не могу оставить на него штаб. Коль скоро существует тень недоверия, нельзя никак нельзя. Когда было получено письмо?
5: Сейчас. Сию минуту.
2: Я должен коротко подумать. Идите.
5: Слушаюсь.
2: Ну, что же тут думать, что тут говорить? Изменников карают, справедливо уничтожают. Вот если выдан план контрудара, тогда беда. Один отпетый негодяй может повлиять на судьбу народа. Да нет, это немыслимо. Видали мы удары, переносили дикие предательства, и тем воинственнее, тем сильнее становились. И мы ударим. Ударим не по плану. Сегодня же Чапаев начнет первый свой набег. И это лучше, и тем стремительнее. Снаряды есть. До вечера я сам успею побывать во всех полках. Ивановцев пущу вперед. Не выдадут мои ивановцы. Да, но кто же Стрешнев? Неужели я перестаю видеть людей? Слепну, что ли?
8: Я к вам без спроса. 2 чрезвычайных дела, не знаю, с какого начать. Позвольте с первого.
2: Но я не знаю, какое у вас первое, какое второе.
8: Они хотят запугать меня угрозами, купить посулами. Мне эстафета. Вот она, читайте.
2: Судя по вашему настроению, эстафета необычная.
8: Прескверная, оскорбительная, недостойная. Мне пишет Селезнев, их генерал, от имени своего верховного правителя. Мне они даруют жизнь в обмен за шпионаж. Прочтите, если интересно.
2: Нет, Ипполит Антонович, мне интересно.
8: Но если у вас останется хоть тень сомнения, тогда увольте. Ведите следствие. Я не по найму пошел работать с вами. Не продаюсь и не в оправдание. Я принес вам это послание по долгу воинской чести, от коей никогда не отступал и не отступлюсь.
2: Прекрасно, товарищ Стрешнев. Да на кого же вы сердитесь?
8: А вы бы на моем месте не сердились?
2: Я? Да я, как говорит Чапаев, плюнул бы и забыл.
8: За истинное доверие не знаю, как благодарить.
2: А за что же тут благодарить? Доверие не дар, а на войне доверие тяжелая ответственность. Но в чем же у вас второе дело?
8: 3 дня до нашего первого наступления, до первого контрудара. А у нас берут Чапаевскую дивизию на поддержку соседней армии. Весь наш план сводится на нет. Мы проиграем, покатимся назад.
2: Постойте. Сон в руку, если он даже приснился наяву. Приказ получен нами не за 3 дня до наступления, а за несколько часов. Так и отвечайте, за несколько часов.
8: Не понимаю.
2: Сегодня начинаются генеральные бои. Снимать Чапаева теперь с позиции поздно, нельзя. Но он придет на помощь нашему соседу через тылы врага, на его плечах, по его трупам. Я еду на позиции, вы остаетесь в штабе.
8: Слушаю.
2: До вечера, до ночи.

0: сухие темные заросли на берегу ручья. В дозоре разведчики Ивановского полка Ласточкин и Митя Узоров.
1: Гриш,
2: я.
1: Ты чего делать хочешь?
2: Письмо писать буду.
1: Писатель, беда. Мы с тобой за линией фронта под носом у белых, а он письмо.
2: Оставь меня, Мить, пока воздух есть. Пропишу жене. Ох, жена, жена красавица. Миловидная моя, миловидная моя. Подколодная змея.
3: И не ври, любишь.
2: Если сам врезался, других в свою компанию не тяни. Я человек семейный. Любят девок, а с женами живут. Мечтай про Настась на глаза и молчи. Дорогая супруга моя, Анна Ивановна, стремлюсь поскорее прописать вам, что мы, ивановцы, вчера находились в большом бою. Прошу вас не страшиться по этому поводу. Я жив, здоров, сыт, обут, одет.

0: награды за свой ивановский полк, за свою ивановскую губернию. Как правильно писать? Губерню или губернию?
1: Губернию.
0: За свою ивановскую губернию. А Узоров Митрий, что за Талкой живет, здесь жениться собрался на самой пустяковой девке. И отговорить его невозможно.
1: Григорий? Я... Шорох?
0: Шорох.
1: Ползут?
0: Ползут.
1: Мимо.
0: Сиди. Мимо, я это умею, кинусь и паду на него, крикну, тогда помогай.
2: Кто вы такие?
1: Настасья!
3: Тихо ты, страдатель.
2: Хату спалили, сети, баркас, двор. Родители казнили. Одна я безумная, нищая, голая.
1: Настенька, тут гласить нельзя, тут война.
2: Ты ли это?
1: А то кто же?
2: Не гоните меня, а то мне топиться.
1: Меня искала?
2: Ой, нет. Ой, не до того мне теперь. Матушка моя спит. Я ведь ее сама зарыла, кольцо сняла обручальное. А батюшка мой не спит. Его удавили и так на обрывки в речку уволокли, милые мои родненькие.
1: Что же нам теперь с ней делать?
4: Смотри, Фрунзе!
5: Разведчики Ивановского полка?
4: Так точно. Так
6: точно.
5: А девица что же тут делает? Здесь ведь опасно.
4: Она ничего, она так.
2: Не так, надо правду говорить. У меня белый дом спалили, сети, баркас, двор. Матушку с батюшкой казнили. Я по степи ходила, как потерянная, на своих набрела. Я теперь с ними ходить буду, а то мне один конец.
5: А вы рук не опускайте. Такое горе может и до безумия довести. А вы не поддавайтесь. Идите, идите к ивановцам. Они люди дружные, в обиду не дадут. Я их давно знаю. Они за вас отомстят. За нас окровавленная родина, сожженные селения, месть оскорбленной, потрясенной, поруганной души. Передайте мой привет ивановцам.

0: хате с глинобитными стенами расположился штаб ударной группы войск. Взволнованный Чапаев мечется по комнате. В углу на лежанке вестовой Петька. Напряженно наблюдает за Чапаевым его комиссар Фурманов.
1: Не сходи с ума, Василий Иванович. Твоей энергии можно двигать горы. А ты вдруг затосковал, обиделся, расстроился.
2: Пускай вам дроновы горы двигают. Пускай Дронов переходит реку Белую и сам берет Уфу. Чапаев анархист, бандит, убийца. А почему же вы меня не вешаете? Не расстреливаете? Что за издевательство? Понимаю. Сначала ты, Чапаев, разработай весь оперативный план. Да еще доложи на военном совете, а потом мы тебя к ногтю. Конечно, конечно, конечно. Когда возьмем Уфу, на черта нам нужен Чапаев.
1: Кровь в голову ударит, и он не помнит, что говорит. Тебя считают выдающимся талантом. И вот не дальше, как вчера нам Фрунзе говорил, ты послушай, послушай это глубокое слово. Он сказал, что если бы Чапаев явился в науку,

0: науки, то стал бы Менделеевым не меньше.
1: А кто еще этот Менделеев?
0: Великий ученый. Его знает весь грамотный мир.
1: Ну, значит, не весь мир, если я не слыхал.
0: Ты еще о многом не слыхал, Василий Иванович.
2: Слушай, товарищ Фурманов, ты брось крутить мне голову. Ты думаешь, я не понимаю твоих штук? Умеешь ты равнять бугры, да тут не выйдет. Раз я бандит, то пускай и буду бандитом. Вот тебе мой рапорт. Я кончил службу.
0: Не возьму рапорта.
2: Не имеешь права.
0: Имею право плюнуть на твой рапорт.
2: Ты на мой рапорт плюешь?
0: Да.
2: Ха! Так ты, друг, одна наличка.
0: Порви бумагу.
2: Ни за что!
0: Я тебе говорю, порви!
2: А ты что на меня кричишь? Ты что мне приказываешь?
0: Порви, пока не поздно.
2: Ты мне угрожаешь?
0: Опомнишься, спасибо скажу.
2: Эх, скажу спасибо!
3: Чапаев хватается за револьвер.
0: А я отвечу!
2: Арканишь. Ну, Аркань, Аркань, а?
0: Вот бы Михаил Васильевич в окно глянул, как мы с тобой задушевно время проводим.
2: Петька, ну что ты зеваешь, дурак? Телефон слушай.
4: Старший листовой Чапаева слушает. Слушаюсь. Доложу. 7 секунд докладываю.
2: Ну, обомлел? Говори, кукла драповая.
4: Товарищ командующий сейчас будет тут.
0: Василий Иванович, у тебя много работы осталось. Успеешь?
2: Не бойся. Менделеев.
0: Что?
2: Мне интересно, в котором часу у нас теперь солнце всходит?
0: Часа в 4.
2: Нет, это не годится. Петька! Достань мне численник.
4: Как? У кого, товарищ комдив?
2: Сообрази!
4: Василий Иванович!
2: Тебе сказано, принеси численник!
4: Бегу!
0: Не знаю, как он календарь добудет. Село разбитое, ночь.
2: А я пойду и достану, значит, и он должен достать.
0: Не все же могут быть Чапаевыми.
2: Все. Брешут, не хотят.

0: Ты вот мне скажи, почему Фрунзе первыми посылает на переправу Ивановский полк? Эти ткачи-пролетарии даже меня в изумление привели. Народишко так себе щуплый, а в бою скифы.
1: Откуда ты скифов выкопал?
0: А, думаете, Чапаев ничего не читает? Скифы есть сочинение в стихах. Личный подарок от одного бойца. Я тебя спрашиваю, почему Фрунзе первым посылает на переправу Ивановский полк? Эти ткачи-пролетарии, ведь это же люди. Какие люди? Мне и то жалко, а ему нет.
2: Война всегда трагедия. Я сам видел, как ты поцеловал одного убитого и заплакал. Для тебя Фрунзе командующий, а для ивановцев Арсений. Юноша, студент, революционный вожак, незабываемый человек. Это его личный полк, гвардии, если хочешь. Он с ними будет сам.
3: На переправе?
2: Да.
0: В атаке?
2: Да.
0: Не допустим. Не бывать этому.
2: Не знаю.
0: Грудью стану впереди него, собой закрою.
3: Есть! Есть, численник.
0: У кого достал?
3: У попа.
0: А поп где?
3: С белыми.
0: А кто тебе численник дал?
3: Сам взял.
0: Где?
3: У попа со стены.
0: А ты говоришь, не могут? Могут! Молодец, Петька!
3: Служим трудовому народу!
4: Доброго здоровья, начальнички! Что тут за шум?
0: Ну вот Петька уверяет, что мы служим трудовому народу. Как ты думаешь, товарищ Дронов? Правильно он говорит?
4: Ты, Василий Иванович, знаешь, я ехидных вопросов не люблю. Я человек прямой.
0: Через лоб стягаешь.
4: Как придется.
0: А что же ты меня по имени отчеству величаешь? С бандитами такие разговоры не бывают.
4: Ах, вон ты куда.
0: А ты думал мимо.
4: Я действую по совести.
0: Врешь.
4: Ну, конечно, ты у нас единственная звезда в небе.
0: Глаза тебе выела чапаевская звезда.
1: Плохо говорите.
4: Скажите лучше, товарищ Фурманов.
1: Я и скажу.
4: А чего торопиться? Придет времечко, все эти делишки сами по себе распутают.
0: Эд, прости. Нам сегодня уфу брать. Я с пятном в бой не пойду.
5: Василий Иванович, ты... командующий, Фрунзе.
0: Судить меня хочешь? Суди сейчас.
6: Кого судить?
0: Меня.
6: За что?
0: Да вот комбриг Дронов уверяет, что меня давно судить надо.
4: Комбриг Дронов.
7: Прошу садиться, товарищи командиры. Ко мне поступил рапорт товарища Дронова. Где товарищ Фурманов?
8: Я здесь.
7: Прочтите.
8: Этот рапорт известен.
4: Фурманов своего командира не выдаст.
7: Знаете ли вы Дмитрия Фурманова? Потрудились ли подумать, зачем он назначен к Чапаеву? Товарищ Фурманов, почему вы сами не доложили мне об этом самоуправстве? Убийстве, как уверяет комбриг Дронов.
8: Мы находились в боях, товарищ командующий.
7: Можно было написать.
8: Я хотел лично доложить.
7: Доложите сейчас.
8: Был прорыв. Известный вам убийственный прорыв врага. Нас рвали на части и били, казалось, без конца. Мы отступали. Вы помните?
6: Да.
8: В это самое время один из младших командиров товарища Дронова покинул поле боя и очутился в расположении Ивановского полка. Наверное, в панике он проскочил верст 20. Страх надо оправдать. Трус всегда шумит, возводит себя в орел мучений, ищет опоры, пугает всех. На войне за это судят. И товарищ Чапаев хотел арестовать дезертира, бежавшего с поля боя. Но трус в бою, как всякий трус, оказался наглым дома, среди своих. Надеясь на защиту комбрига Дронова, он обнажил клинок, хотел уйти. Тогда товарищ Чапаев и пристрелил дезертира. Я бы сделал то же самое.
7: Я поручил вам собрать все данные. И что же?
9: Факты не расходятся со словами товарища Фурманова.
6: но рапорт товарища Дронова расходится с фактами.
7: Ну, если комбриг Дронов не понимает действий Чапаева, то какой же он военачальник? А если понимает и пишет лживые доносы, то как можно терпеть таких господ в армии? Я думаю, что Дронову не место в боевой среде. Ему придется оставить заседание военного совета и нынче же передать бригаду другому командиру.
9: Есть.
7: Чапаев даст такого командира. Через 3,5 часа мы будем форсировать реку Белую. Никто не должен скрывать от себя немыслимых трудностей этой операции. На нас обрушатся громадные силы. На нас бросятся лучшие, отборные, кадровые части врага. Нам предстоят тяжелые жертвы, и все же мы победим. У нас нет выбора. Здесь решается наше будущее, и здесь завершается наша борьба. Рабство и свобода стоят по берегам этой реки. Республика и страдающий народ ждут. Здесь мы должны нанести смертельную рану врагу, и мы ее нанесем. Приказы отданы, ряды придвинуты. Враг еще ничего не подозревает, но все командиры должны видеть полную картину военной операции. Товарищ Чапаев, доложите план переправы через Белую, план операции по взятию Уфы.
5: Слушаюсь!
0: Все должны ясно сознавать, что мы переправляемся на честном слове.
6: Да.
0: И под огнем, в какой хотите горячности, головы не терять, а беречь каждый плотик. Самое тяжелое дело переправить артиллерию, потому что паромы у нас из старых заборов. Но смотрите, я сам делал репетицию и вчера ночью свозил туда и обратно целую батарею. Я смог, и вы сможете. Как? Покажу. Артиллерия пойдет после восхода солнца в 5 часов 27 минут по астрономии, товарищи командиры. Опять же на пехоту не уповайте. Если вы, сукины дети, если вы, милые друзья, опоздаете, то нашу пехоту потопит в реке, и белая станет красной от нашей крови. Знайте это. Мы охватим Уфу с 3 сторон. Кольцо, по-моему, сделать мы никак не можем. И если тебе покажется, что ты где-то сидишь и ничего не делаешь, сиди, придет тебе работа. Как часы ключа слушаются, так и ты приказа. Первым по приказу командующего под покровом ночи переправится на ту сторону 22-й Ивано-Вознесенский полк наших ткачей. Слышите, ткачи?
10: Слышим, Василий Иванович!

0: Ударные части Чапаевской дивизии форсировали реку Белую, под прикрытием артиллерийского огня пошли в наступление и быстро опрокинули ошарашенного внезапным ударом противника. Но вскоре неприятель повел отчаянную контратаку. Ивановцев кончились патроны. Для обороны остались одни штыки. На отвоеванном берегу в боевом охранении разведчики Ивановского полка Ласточкин, Узоров, Соловей.
1: Люди воюют, наступают, а мы сидим.
2: Мы первыми на берег вступили. Первыми в разведку шли.
1: Все равно, скажут, в тылу прохлаждались.
2: Ох и тыл. Пули, как горох из мешка, сыпятся ему тыл. Сядь, оглобля! Убьют напрасно. Приказано ждать, жди.
1: Я гляжу, что наши. Остановились. Не нравятся мне эти остановки.
2: А зачем силу напрасно класть? Ведь еще ни разу Колчак так не бил.
1: А ты имей в виду и наперед знай. Когда деваться некуда, когда конец приходит, вот тут бывают немыслимые бои, пан или пропал. Мы, старые солдаты, это видали.
3: Раненые ползут. Ведь не люблю я этих раненых. Только панику делают. А наши-то все на том же месте. Один срам.
2: Наши-то ивановцы отступают, отходят.
1: Эх, жалость какая. Ведь на полях бойцами стали. Куда же им отходить?
3: В омут головой, рыбина по траву. Катится полк. Трогнул народ, не вынес. Ребят, что ж делать? Ждать? Может, забыли про нас?
2: А ты думаешь, мы втроем остановим?
4: Они не бегут, они отступают.
1: Конец один!
5: Стойте! Ребята, стойте! Товарищи!
2: Не уха нам будет, а уха!
1: Витька, за панику пришибу!
5: Смотри, сюда идут, щипаю! Фрунзе!
6: Товарищ командующий, право, не место вам здесь. Как хотите, а не место. Просим вас, уйдите на командный пункт.
7: Опять с нами Михаил Васильевич. Я в Иваново про это напишу.
2: Погоди ты с письмами.
8: С нами Михаил Васильевич. Фрунзе ивановцев поведет.
6: Товарищ командующий, нельзя. Просим вас, уйдите.
8: Я знаю, Василий Иванович, что сейчас так нужно. Ивановцы!

0: Товарищ командар, ищем вас, подумали недобрые. Вы падали, снаряд я сам видел.
1: Падал, да не упал. Здесь пока будет мой командный. Василий Иванович, с кем можно надежно послать донесение?
0: Петька!
2: Я здесь, Василий Иванович.
1: Москва, Ленину. Уфа взята.
0: Петька, ты видишь, кому предназначена депеша?
2: Так точно.
0: Аллюр три креста до штаба.
2: Жив не буду, а доставлю.
0: Как мы победили, сам еще не знаю.
1: А я знаю. Мы моложе Колчака, по крайней мере, лет на 200. Мы пролетариат, и самое трудное, что только есть на свете, нам приходится брать на свои плечи. Ибо мы совершили революцию и обязаны перед историей довести ее до коммунизма.

0: Kto tam jeszcze? Ech. А, Николай Егорович.
1: Добрый день, мое шанование. Вернулся из Питера?
2: Так, учора. И вот заехал на тебя поглядеть, мой милый. Что такое? Я, сдается, не в час? Так ты кажи просто, я после могу.
0: Батьки с фабрики приехали.
2: Ах, это что за капелюш? Таких речей твои батьки, я думаю, не носят, да и прадеда не носили.
0: Ах, это знакомые, имя разом. Так само один фабрикант с сестрой.
2: А, ну я тебя не затримаю, я только на несколько слов. Скажи, бывал ты без меня у Карминых?
0: Заезжал еще раз.
2: Ну что, Андрюша, мой милый, как справы твои?
0: А какие такие справы?
2: Твоє заляцання, кохання, бажання, ті як там? Кранути її серце? Ті що ж, зусім покорив?
0: А гэта ўжо моя справа. Ты гэтую размову лепш адкінь.
2: Значить, гэта святыня, да якой дакранацца нельга?
0: Ну, ўжо як хочаш, так і разумею.
2: Як яны жывуць? Здаровы? Ты коли у них был опошний раз?
0: Учора.
2: А коли снова собираешься? Сегодня, я думаю.
0: Махчима, что и сегодня.
2: Ага, каждый день, значит.
0: А хоть бы и так. Хоть бы на день 5 разов. У тебя, может, мне дозволу пытаться?
2: Чего ты слоешься? Для меня совсем не лишнее ведать твои намеры в этой справе. Я ж так само живый человек, и я могу отчувать прихожесть Елены.
0: Ну так что? Торговаться ты, может, хочешь? Отступного просишь?
2: Да не за что брать отступное. Где уже мне соперничать с тобой, коли ты...
0: Так и коли я, что ж буде после?
2: Ну, потому что я буду перешкоджать тебе без всякой корысти для себе. Больше разумно и сумленно с моего бока отступиться. Будем дейничать разом.
0: Что за змовы? Что за хитрости? Это справа чистая.
2: Ну, як знаешь.
3: Вот что! Коли ты приедешь сегодня ранее за меня, так ты не кажи, что меня бачил.
0: Да какая мне потреба говорить про тебе?
3: Ну, а коли запытается, так зроби ласку. Скажи, что не бачил. Мне хочется сюрпризом, разумеешь?
0: Ну, добре. Что про это говорить-то? Сюрприз. Який же это сюрприз? По-нашему привезти с Питера подарунок 1000 на 3, вот это сюрприз.
3: Бач ты, який у тебя замаш ты. Вот поспробуй суперничать с тобой. Не видать нашему брату без боя уступать треба.
2: Ну, добро, я тебя затримливать не хочу. До побачения. Сегодня вечером. Ну что ж. Иди. Забавляй своих гостей.
0: Забавлять гостей. Вось мучение. Бывай, Таня. Якую я зараз с тобой подлость зраблю, дык просто забить меня. Забить. Думал, век будем один на одного радоваться. От своего лесу не утечешь.
4: Андрей, ничего большого от нас.
3: Хиба курением занимаешься, не хотел чаду робить при гостях?
0: Не.
3: И что ж с тобой, уже ти здоровый ты?
0: Ничего, здоровый. Еще людей лаем, людей судим. А сами, может быть, горш за тих, что...
3: О, ты, бачу, я саправды заговариваться почал. Но ты лепш доктора поклич.
0: Не вылечить меня ниякий доктор.
1: Здрадник я своему слову, и значит, подлый человек.
3: Хм, да ты мне в загадки-то не гуляй.
1: А вось, брат Вася, и разгадка на все это.
5: Ну-ну.
1: Полюбил я твою сестру. И по руках мы ударили, ти ж не так?
5: Ну так, але перетакивать не будем.
1: А теперь не могу. Даруйте вы мне. Даруйте.
5: Кинь жартовать-то перестань, не до месяца.
1: Да я и не жартую. С чего ты взял, что я жартую? Не до жарта у меня.
5: Однако сюрприз важный.
1: Ну, вось хоть зови. Я не ховаюсь. Ты думаешь, легко мне? Легко мне будет твоей сестры в очи глянуть.
5: История, браток ты мой. По-сябровску дружил. А ты ведаешь, как это по-нашему, по-русски называется? Так это твой пассаж для сестры, для всей нашей фамилии. Это ж мораль и ганьба. Ты подумал про это?
1: Да что ж мне робить, коли я другую полюбил? Рассказать тебе одразу про мое почутие я не могу, да и слов таких не ведаю. А вось возьми ты и разорви груди мои, да и погляди сам, что там робится. Вось не утечешь никуда, не сховайся, лёс, одно слово, лёс.
5: Даже что, лепшую ти богатейшую невесту знаешь?
1: Не тое, Вася, зусим не тое.
5: А коли не тое, так какие с твоего боку оправдания? Ну як же, браток ты мой, доброй семьи девчины, и по нашей стороне, можно сказать, першая невеста по капиталу. И по всем. Но ты что, ее ганьбишь для какой-нибудь?
0: Осторожно! Не заикайся.
5: Ух, не заикаться, не загадывайте. Но, однако, меньшим цикаво ведать этот самый твой сюжет.
1: Да что тут ведать? Краса незвычайная, вось и ведай.
6: Ах, Вася, такое это хороство, такое хороство.
5: А нас нияким товаром не сдивишь.
0: Покинь, я тебе по-доброму прошу. Это и твои слова дурные, и больше ничего.
5: Дурная справа. Такие слова дурные, бо ничего я тут серьезного не бачу.
1: Да не, уже так серьезно, что хоть у петлю лезь. Просто тебе сказать, не жить без ее. Так подошло, альбо я на альбо.
5: Ну, коли так круто подошло, так чего ж ты зеваешь, голова? Запрошай кататься хоть сегодня. Ямскую тройку за набором. Матулі подаруночек, а с дочкой як стемнее куди-нибудь далей.
0: Не будь ты, Василь, сарамятов! Задушил бы тебе за гэтые твои словы.
5: Ти не занадто горче будет, ты охолодись крыху.
1: Это семья сумленная, высокородная, и каханье мое сумленное, и справа, коли Бог дасть, будет сумленная.
5: Сумленная? А с нами твоя справа сумленная? Ты помолился, брат, у нас так само. Своя амбиция есть, ты можешь быть больше, чем у нищих. Мы за себе постоять можем.
1: Ну, карай! Ну, роби, что хочешь. Я не утекаю, не ховаюся, я сам отдаюся.
0: А покрыудить ее, альбо почутьте мое душевное крануть, я никому... Батьку родному не дозволю.
5: А, ты сдурнел, так и не бачишь, а у меня разум при себе. Ты мне хоть икону сдымим, все равно скажу, что это пастка.
1: Вася, опошняя у меня просьба до тебе.
5: Что еще?
1: Покличь до меня сестру на хвилинку.
5: Амбиция не дозволяя, вот что я тебе скажу.
1: Да я ж не на радость себе ее бачить хочу, а на муку.
0: Даровать где уже? Так ли и лаять будет? Все же в очи, все легчей. А может и пошкодуя. У ее душа добрая.
5: Ну, хиба что на минутку. А после бывай, брат Андрей. Бывай. Мы тут же и долго не будем. У нас женихи на поготове хоть зараз. Такие невесты не засеживаются.
1: Вось только 10 слов сказать, а там и легче будет, як гора с плечей звалится. Але як их гэтые словы вымовить? Здаецца, усё вырашено, обдумано, скончено, а не бы нечто живое отрываю от себе. Да и тая думка в голову лезет. Не отдать бы мне своего счастья с этим перстенком.
7: Что? Что тебе?
1: Таня, сядь на хвилинку. Коли теперь человек свое слово порушает, дык не завсёды ж гэта от подлости, а тому, что часом сам себе невольный.
7: Ты это об чем?
1: Коли человек не у себе.
7: Разлюбил ти что?
1: Ведомо, мне уже супрать тебе оправданию нема.
7: Я уже давно догадывалась. Давно чекала.
1: Я кругом виновата перед тобою.
7: Ну что ж, что я могу? Силой уж любить не примусишь?
1: Ну, так вось я об чем тебя прошу. Забудь ты меня.
7: Забуду я тебе, ти не забуду. Тебе что? Тебе одно, как перешкоды не было. Ты, может, боишься, дык даремно?
1: Да не. Что мне тебе бояться? Я тебе ведаю. Твою душу.
7: Коли ты уже лепшую за меня знайшел, я к тебе утрымаешь. За усёды мы такие несчастные.
1: Не, коли ты гневаться альбо попракать, дык ты уже гневайся на меня одного. А я, Таня, не проклинай.
7: А что мне на тебе гневаться? Какая корысть? Бог с тобой.
1: Так даруешь? Даруешь?
7: Ну что мне тебе сказать? Крыудно мне. Горко мне. Да ты уже сам хоть не плачь. Это уже моя справа. Ну что тебе сказать? Бог с тобой, вот одно, что ж еще?
1: Ну, дякуй тебе, дякуй. Анёльская ты душа, вот что. А я, ну, бывай.
7: Анёльская душа. На языку у тебя мёд. А под языком лед. Каже, не проклинай ее. А кого ж мне проклинать, клянь ее? Я на мое счастье-то добра. Вася, кто она такая? Скажи ты.
3: Да ну як же, вельми тебе треба ведать, ты амбицию свою заховай. Смеяться ему треба в очи, а не плакать.
7: Это ж не жарт, не засмеешься. Я ж его любила.
3: Ну, любила, так плачь себе дома. При людях нам принижать себе не выпадает. Треба так себе показывать, что люди за нами гоняются, а мы ни за кем не погонимся. Сбирайся, пойдем.
7: Ну, ведомо, пойдем. Чего чекать?
3: Ох, высоко, брат Андрей, заносишься. Але гляди, каб голова не закрутилася. Древо по собе сякуть, каб под силу было.
8: Батюхны, что это? Куды вы поднялися?
3: А яно завсёды так бывае. Гости посядять, да и пойдуть.
9: Ну и правда, куды ж вы? Не гоним же, здаецца.
3: Ну, покуль что не гонять. А чакать гэтага сами не жадаемся. Гаврила Пантелеич, Настасья Петровна, сердечно вам удяшны за вашу ласку.
9: А?
3: По частункам вельми задоволены. Ну и при всем гэтым мы, видать, убачимся не хутка.
9: Настасья!
8: Не придумаю, что за оказия такая.
9: Ты уже ж, черт побери, ти не комедию ты ломаешь?
3: А наша комедия зараз кончается. Будь у вас своя, новая, так и чакайте.
7: Бывайте.
3: Пробачение просим.
9: Настасья, скажи, Что у нас такое?
8: Не ведаю, батюшка, наговорил Пантелеич, и не придумаю.
9: И что ж, черт побери, затмение на нас нашло, чи что? Где Андрей?
8: Не ведаю, батюшка.
9: Покричь, Сара, Жадыч.
10: Батюхна, и вы, матухна, повинен я вам свою душу открыть.
8: Ой.
10: И уже судите меня, как Бог вам на сердце пошле.
9: Почекай, ой, почекай, что такое?
8: Ой, оборвался. Оборвался, сердце-то оборвался.
10: Сыромятова Таня моя невеста.
9: Ага.
10: Мы по любви с ней сошлись из вашего батьковского благословения. Але только теперь мое почутие зусим иншие.
9: Ось и кого горачка-то, ось и на что.
10: Теперь мое почутие зусим иншие. И такие, что нельга перемахчи.
8: А Таня?
9: И он же так.
8: Ах, Таня-то так. Да что ты, что ты, что ты, Бог с тобой, что ты, опамятайся.
9: Хлопца лечить треба, а мы с тобой глядим. На ногах человек с выгляда, как належить, а верзия так немоведомо что.
10: Коли вы лечите, что это и мое слово безглуздится, так это у меня на все житье. С ей мне и помирать треба. А я лечу, что я в полном разуме. И навод прошу вашего батьковского благословения.
8: А, сором який, ай-яй-яй. И откуль это? Яким ветром нанес?
9: Ты ё!
8: Кто яна такая? Где знайшов? З яких?
10: Семья добрая, высокородная. Сирота. Батька помер, живе с мамою. И такое у меня да ее почуттё.
8: Ай, беда, беда якая, беда.
9: Ай, шалёная! Вас обоих на ланцух посади. Человека треба худшей водой цебры два вылить. А я на его распытываю, тары-бары с ним разводят.
10: Воля ваша, але не в гарачце, не варят, я при памяти.
9: А хиба шаленые разумеют, что яны разум стратили? Да их не уговаривать треба, просто вязать!
10: Не варят, я вельми нават далеко от этого.
9: Коли так, дык, размова у нас с тобой короткою будет. Невеста у тебя есть, и другой не будет.
8: Ой.
9: Ах, этих твоих променадов я и знать-то не хочу. И каб худшей конец в этой справе, на наступном тыдне у нас веселье будет. Вот тебе и скажешь.
8: Ай.
10: Ну, як вы там себе пожадаете, а только тому веселью не бывать.
9: Что такое? Воле батьковской супротивиться. Ай. Закон зневажать.
10: Да вы завсёды буду послухмяным. А коли у вас есть улада загадать моему сердцу разлюбить, так загадайте. И коли я на вас послухаю, я вельми рады буду.
9: Да я твоего сердца и знать-то не хочу. Бач, что выдумал, сердце, а? Хиба так батькам отказывают? Говори ты зим, а мне на вас и глядеть обидно.
8: Ай, Андрушенька, Андрушенька, что ты надумал? Что ты надумал?
10: Матухна, матухна, да коли счастье мое... Коли житё моё от гэтага залежыць, ну не перешкаджайте хоть вы-то.
8: А Таня, Таня, якая девчина, якая б жонка была б табе.
10: Ну, значит, не суджана, ну что ж рабіць-то?
8: А гэтую ты хоть ведаешь? Які характер у яе? Да ещё ці будзе любіць-то тебе. А як звать яе?
10: Еленой.
8: Елена. Елена. Ну что ж, это ничего. Имя доброе. Да подумай, Андрушенька, справа-то великая, вековая.
10: Уже думано и передумано. Я сегодня хочу ехать руки просить.
8: Ой, сегодня, батюхня.
10: И коли будет от ее сгода... Поверьте, счастливейшего за меня человека вы во всем свете не знойдете. Хочете вы моего счастья?
8: Хай будет воля Господня.
10: Батька.
9: Ну что?
8: Ой.
9: Урезонило хоть крыху?
8: Да уже видать, Гаврил Пантелеич.
9: Что видать? Что видать-то? Мне покуль что ничего не видать.
8: Ну, видать-то, что коли на роду написано, так и уже и... Сегодня хоть ехать просить руки.
9: Руки просить? Так что ж мы повинны робить на его вар'яцтво глядишь?
8: Не ведаю, батько Гаврил Пантелеич.
9: Не ведаешь? Ну, так я тебе научу. Вось первое. Не сумела ты своим сорочим бабским языком научить свое детятко? Так прикуси свой язык.
8: Слухай, батько.
9: И молчать тебе навеки?
8: Молчу, батько, ну молчу.
9: И как ни водного слова?
8: Молчу, батько, ну молчу, молчу.
9: А по-другое-то?
8: Что? Что? Что другое-то?
9: Подай икону.
8: И батюхна, Гаврила Пантелеич, а дроженька, ротненький.
9: Давай икону! Хай благословить его Господь Бог, який мы благословляем. Во всяким разе, коли он будет плакаться потым, тык на себе, а не на нас. Давай икону!
8: Несу, батюхна, несу, несу, батюхна, несу, несу.

0: И без докладу, пан Белугин?
1: Виноват. Я... Вот какое немство.
0: Да ничего, беда невеликая. Добрый день.
1: Ваше здоровье, Елена Васильевна.
0: Найлепшее. Ах, это что такое?
1: Дозвольте вам поднести, Елена Васильевна.
0: А что за фантазия вам пришла?
1: Так пожадано былос. Прошу не отмовиться, принять.
0: Мерси, мерси. О, який букет. А где вы достали?
1: Даруйте, где хочете. Хиба редкость якая.
0: Ну так, ведомо, для вас и все не редкость. Сядайте.
1: Не. Ни сядеть, ни стоять. А бегать куда-нибудь без оглядки.
0: Вот дивный настрой. А вы не ведаете, Аишин, и он еще не вернулся с Петербурга?
1: Не. Да мне что с, я не ведаю.
0: Ну, а с вами что такое здарылось?
1: Так, раптом. Такой, что все думки переплутаны и не был в тумане.
0: А дозвольте запытаться о причине. Так, раптом. От нечего ж это нашло на вас?
1: Нехай кветки вам про это скажут.
0: Кветки? И не молчать, только добро пахнут.
1: Не, я не говорить.
0: Вельми тихо, значит, я не чую.
1: Я не говорить. Говорить про любовь того человека, який может быть самый несчастный.
0: Не разумею. Говорите ясней.
1: Елена Васильевна, всего два слова. Мое кахание не жарт. Не жарт. Тут все мое житё в им. Елена Васильевна, у меня все вырешено. И теперь я вашей руки прошусь. Отказывайте мне, Елена Васильевна, и прошу вас зараз же, у гэтую самую хвилину, чакать мне по моих почуттях нияк нельга.
0: Вось нечаканность.
1: Коли я сказал глупство, изневажив вас, вы мне так одразу и кажите, и больше вы меня не убачите.
0: И давно вам это у голову пришло?
1: А с той самой минуты, как я вас убачил. У меня и невеста была.
0: Ось як?
1: Але гэтую справу я скончил. Теперь только ваше слово.
0: Але ж вы человек залежный. Вы належите до своего осяроддзя, а я выросла и выхавалася зусім у інших умовах. У меня свои звычки, імкненні, и переиначиться я не могу.
1: Залежности у меня нема. Я маю свой власный капитал от бабки и живу зусім особенно от батьков. Ось вы кажете, что я нечему там належу, да гэтага нема. А я буду належать только той особе, ну... Кого я люблю?
0: Але послухайте, у меня дранный характер. Я свавольна и часом нават зла, и николи никому не уступаю, коли уздумаете мне перечить. Но мало какие фантазии могут прийти мне в голову. Раптом я захочу себе свободы, полной свободы.
1: Ну и что же, и все это як будет вам пожадано. Я на все готова, мне ничего не треба, кроме того, ну вот, каб я, каб вы, ну, каб я мог назвать вас.
0: Даруйте, мне пришла в голову одна такая смешная думка.
1: Да я так и разумею, что это не до меня. Потому что смеяться теперь с меня грех. Это уже зусім ниякой души не иметь.
0: Да не, соправды не. Мне соправды иншее пришло. Ну, добро. Дайте мне одной круху подумать, и я скажу вам. А вы езжайте, покатайтесь. Про сгодину вы доведаетесь.
1: Только... Якой гэтая година для меня долгой будет?
0: А выезжайте у кондитерскую и привезите мне цукерок, вось и не убачите, як час пройдет. Да не будьте таким серьезным. Я не люблю серьезных.
1: Так что, до побачення. С наивеликшим трепетанием.
0: Ах, без трепетания, коли ласка. Я купчиха Белугина, пышная, разодетая, побач со своим Андреем Гаурилычем у роскошном экипаже на рысаках. Молодые Белугины. Памятаете, Елен Кармину? Гэта яна і усілякія плёткі, размовы, з-пад якіх так і лезе зайздрасць. Вось навіна, вось падзея. Мама?
2: Ах, які букет. Хто это, Лена?
0: Жаніх.
3: Ай, ну што ты гаворыш, які жаніх?
0: Праўда, мама?
3: Ай, Леначка, ну што ты без рахота мяне мучыць?
0: Андрэ Бялугін толькі што зрабіў мне прапанову.
2: Ой, няўжо? Не, ты жартуеш?
0: Не верыш? А што ж тут дзіўнага?
3: Да не, ты жартуеш, вядома, больш нічога.
0: Зусім не. Я нявеста, мамачка, я прыняла прапанову.
3: Лена, перестань, пашкадуй мае нервы.
0: Вядома, я не пайду за яго ні за што на свеце. Але дазвольце мне хоць крышачку памарыць аб багацці і пасмяяцца. Гэтага смеха, мама, нам надоўга хопіць.
3: Аднак, якія гэтыя людзі цяпер смелыя сталі. Як то можна, як то? Ох, хто там? Николай Івгарч, боже, як нечакано, ну. Ах, а мы уж тут про вас надумали, надумали.
1: Вот я.
3: Ну, добрый день, Ганучик, добрый день.
1: Добрый день.
3: Ну, як з'ездили? Удачно?
1: Вельми удачно. А. Ваше здоровье?
3: Ай, нервы, как звычайно, не дают покоя.
1: Ай-яй-яй, здоровье, Елена Васильевна.
3: Ой, она у них виднее. А я, поверите, убачила вас раптом, ну и просто вся, как разбитая. Ой. Сідайте, прошу вас. Сідайте.
1: Так недобра, Ніна Александровна.
3: Да, што тут добрага?
1: А ці ведаеце вы, ад чаго гэта ў вас?
3: Не.
1: Ад дурнога выхавання.
3: Ой, што вы, што вы? У мяне выхаванне было найлепшае.
1: Не дурное, сантыментальнае. Страсныя парывы да ідэальнага ў жыцці. Ой, у жыцці ўсё рэальнае. Ідэальнага нічога няма. Вось і пойдуць расчараванні, расстройства нерваў. Вось ад чаго і мігрэні, Ніна Александровна, ад узвышаных пачуццяў.
3: Вас паслухаеш, так вы ўж нагаворыце.
1: Эх, калі б дзяўчат развівалі больш разважнасць і цвярозы погляд на рэчы, дык паверце, яны былі б шчаслівейшыя і ўжо, напэўна, больш здаровыя.
3: Вы мне гаварыце, што хочаце. Толькі, калі ласка, дачцы гэтых думак.
1: Ніна Александровна, калі вы жадаеце шчасця Лідзе Васільевне, дык вучыце яе браць ад жыцця толькі тое, што яно дае, і не марыць аб ідэалах.
3: Ах, як прывяжуцца мігрэй. Вы мяне прабачце, калі ласка, я пайду адпачну. А зараз Лена прыйдзе, а то такая мігрэй.
0: Божа, вы тут, а я і не ведаю, мама і не скажа.
1: Да я давно ўжо.
0: Калі вы з Петербургу?
1: Учора ранці.
0: Ну як же вы смелі так доўга не з'являцца?
1: Ну не прыкідывайцеся строгаю. Я ж не паверу, каб моя адсутнасць была вельмі прыкметнай для вас.
0: Я думала, вы дзе-небудзь за акіянам.
1: Ваше здароўе.
0: Я кажу вам, што сумую.
1: Што без прычыны?
0: Я сама не ведаю, што са мной. Смутак нейкі, нечым не задаволены, куды стірвуся.
1: Ад паўнаты сіл. Вы як раскошны весенні прырода, што пасля яснага надвор'я раптам хмурыцца пачынае. Патрэбна навальніца, хоць невялікая, каб разрадзіць накопленую электрычнасць.
0: Вы думаеце?
1: Што, Андруша, бывае ён у вас?
0: І вельмі часта ён мяне забаўляе.
1: Закахаўся, мабыць, ды шыяк, не той, што мы.
0: А як же?
1: Ну, як улюбляюцца людзі неадукаваныя, ад усёй душы. Гэта значыць, ад усёй свой першабытнай дзікасці. Дарэчы, як вы да яго?
0: Ну, ён нішто сабе, рускі маладзец, здаецца, добры і сумленны чалавек. Дык я вам яшчэ навіну скажу. Ён зрабіў мне прапанову сёння паўгадзіны назад.
1: Браво! Браво, Андруша! А што ж вы?
0: Я ад смеху гаварыць не магла.
1: Малайчына, сапраўды малайчына.
0: Уявіце, перад вамі купчыха Бялугіна.
1: А я ў гэтым нічога смешнага не бачу. Я думаю, кожны, хто жадае вам добра. Але з чым жа ён пайшоў ад вас?
0: Ім сказана, што падумаюць, як звычайна гаворыць у такіх выпадках. Але хопіць пра гэта. Раскажыце што-небудзь пра сябе. Што вы там бачылі ў Петербургу? Там, кажуць, шмат прыгожанькіх жанчын?
1: Няўжо вы думаеце, што ў мяне акрамя забаў нічога ў галаве няма? У гэтым падарожжы я пераканаўся, што мне на душы нешта недобра. Ці паверыце, першы раз у жыцці я балюча заўважыў нечую адсутнасць і пакутаваў. Перада мной насіўся, не даваў мне спакою жаночы вобраз. Ён заняў мой мозг, усю душу.
0: Але дазвольце запытацца, хто ж яна? Жанчына альбо дзяўчына?
1: Яна. Так, яна дзяўчына.
0: Дык яна ж можа быць вашай.
1: Боже мой. Ды ці смею я, жабрак, марыць аб такім шчасці? Што я магу? Уціснуць ю мізэрну рамку жыцця? Зрабіць жонкай, нянькай, эканомкай і загубіць? Загубіць стварэнне, у якім все прыгожа, все цудоўна, все музыка, і перасяліць яе на кухню? Ды я сам люблю прыгажосць ва ўсім, я сам артыст. Валодаю неабажаемай жанчынай, я не магу сабе інакш уявіць, як у раскошнай абстаноўцы. Як?
0: Гаварыце далей.
1: Ёсць блакітны неапалітанскі заліў. Ёсць Сарэнта. Там куды ні глянь блакіт небёс і фіялетавыя горы. Ось там жыццё, там рай. Не здарма Італію так любіць паэты.
0: Значыць, у вас надзеі няма?
1: Надзея? Якая ў мяне надзея? Ва мне шаленства. Я гатовы на ўсё, на всякія ахвяры, каб толькі вырваць гэтую страсць душы.

0: Ведомых эта интрига потребует ее маленькой сделки со своим сумлением.
1: Але коли эта сделка с сумлением, да это уже не маленький куточек.
0: Да. Але эта моя мара разлетается, как дым.
1: Але кто ж она?
2: И вы пытаетесь? Вы не ведаете? Неужели вы хотите, чтобы я назвал ее имя? Ти потребно?
1: Не, не потребно.
0: Так, и вот, чтобы заморить, задушить эту страсть, я еду в провинцию. Поступлю где-нибудь на службу, куда-нибудь далей.
1: И надолго вы едете?
0: Гады на два, на три. Откуль я ведаю, покуль все уляжется, успокоится, покуль оволодает собой. Однако бывайте, вам треба подумать над кончатковым для человека отказом. Андрей же так само человек. Ну а мне... Пробачьте. У меня хорит голова, мне потребно поветра.
1: Приезжайте! Приезжайте сегодня ж. Я вас прошу. Я вам загадываю.
0: Добро. Коли вы жадаете, я заеду. До побачення. Якая рука. Який теплый энергичный потиск. Не бежите от счастья. Откиньте никчемную мораль. Берите от життя тое, что яно дае вам. Не хавайтеся от счастья.
1: Ой, як сердце бьется. Что за день для меня? И зараз приедет Андрей. Значит, сделка с сумлением. Так ти что? Али что это со мной? Я первый раз в жизни не выпочинаю двоиться. Али же это слабость, слабость. Он называет это слабостью. Он один и авторитет для меня. Так, это слабость есть. Значит, вырашено. Скончено. Треба брать от життя все, что ее надо, а то потом плакать будешь. Ой, як неясно, як темно все в голове. Ну, нехай, а там уже что будет, вырашить само життё.
3: Леночка, ну так что ж ты, ты все смеялась и смеялась, а ему ж треба якийсь отказ дать.
1: Мама, а я иду. Иду за его.
3: Лена, боже, что ты, Лена?
1: Ну что ж, мама, для меня эта партия добрая. Мы живем на опошне, а напереди нам погрожает жабратство. Ни до физичной, ни до разумовой працы я не здольна, я не так выхована. А я хочу жить, мама, хочу иметь осолоду. Да клепшу же исти за Андрушу, чему весь свой век сидеть у бедности.
3: Ах, не наша сфера. Фера, мой друг, у них же дикое житё, дикие норовы, боже мой. Ты сможешь ты хоть коли-небудь его полюбить?
1: А я, мама, постараюсь привыкнуть до его.
3: Лена, Лена, ты отваживаешься. Боже, твой розум, твое хороство, кому?
1: Ну что ты, мама, не плачь. Мой розум и мое хороство только зараз и знойдет себе место. А поглядишь, как я богато заживу, кольки у меня будет блескучих поклонников. Який выбор будет, мамочка?
3: Мамочка, вот что значит обставины. У ищем становище я бы думки не допустила. Как ты, моя Лена, мой неоценный скарб.
1: Пойдем, мама, пойдем, успокойся. Пойдем, успокойся, приляж.
4: Однако никого нема.

0: Ой, люли, караул, батюшки мои, мои, это все разбой, родимые мои. Ой, люли, караул, батюшки мои, мои, это все разбой. Я, сдается, розум починаю тратить потрошку. Тому нейкая песня лезет в голову не до места. Ой, люли, караул, тьфу. Ось Илья сидит на козлах, шампанское трымая. Вунь шеры нечто уздрыгло и в ушами ворушить. Эх, шеры, куды ты помчишь меня отгэтуль?
1: Добрый день, Андрей Гаврилович. Седайте, прошу вас.
0: Не, я уже... Я такс.
1: Сідайте, сідайте. Ви зробили пропанову моєї дочці?
0: Так точно, тому що любов моя до Єлени Васильевни.
1: Ах, вона ще така молода. Ну, я не така матіка примушать, волі її. А я люблю свою Лену. Я на її щастя. Ну, я тільки прошу...
0: Ніна Олександровна, пожадана чуть ваше слово.
1: Хай на сама.
2: Я згодна.
0: Елена Васильевна, чи верите?
2: Я згодна.
0: Нина Александровна, такое для меня счастье.
1: Я вам отдаю все свое самое дорогое.
0: Дорогое? Да и берегчи будем, як самое дорогое. Ну, кто теперь счастливейший за меня на свете?
2: Знойдется кто-нибудь.
0: Немогчимос. Кинуся. Кинуся. Возьму и кинусь из какой-нибудь звонницы.
2: Тогда и веселье наше не отбудется.
0: А я живым застанусь, целым и здоровым, не хвалюйтесь. Нина Александровна, ну дозвольте по-нашему, с бокалами, по-русски, а?
1: Ах, у нас ничего нема, это так нечакано
0: для нас. У нас есть у запасе, и до боли достаткова. Кузя, ой. Кузя, неси шампанское.
1: Ой, Леночка, а ты меня покинешь одну?
2: Тебе, мама, николи. Ты со мной, и это моя первая умова.
1: О, дорогая моя, золотая моя.
0: Нина Александровна, прошу вас, за нашу будущую.
1: Ну, будьте счастливы, бережите ее.
0: Об этом уже зарабите ласку не клопотиться. Елена Васильевна, теперь наш...
2: Доброе вино.
0: Ничто, с вино, як вино. А только мне сдается, что все это один жарт.
2: Так и житё наше жарт. Жартуючи люди живут и помирают.
1: Все ешь.
0: Николай Егорыч, голубчик. Дива дивная. Полиншуй, выпей.
3: Выпить я выпью, а... Кого еще веншовать загадаю?
1: Повеншуйте жениха и невесту.
3: Веншую вас, Елена Васильевна и Андрей Гаврилович.
0: Так вот як, Николай Егорович. Друг ты мне, друг один и навеки. Ты всему моему счастью головная причина. Ты же мне перший показал Елену Васильевну. Да я этого век не забуду, дай. Для такого випадку і вино нове потрібне, свіже. Кузя, неси нове шампанське.
3: Він щасливий, як дурний школьник.
1: Не суджайте нас, Николай Егорович.
3: Як я смію суджати вас? Я можу тільки дивитися вашому розуму і геройству Єлени Васильівни.
2: А це не геройство.
3: А що ж?
2: Зділка з сумлінням, про яку ви говорили. Я не хочу пройти мимо и хочу взять от життя все, что оно дає.
3: И открыть двери рая тому, кто так долго покутует коли их порогу.
0: Теперь мы с тобой выпьем по душе без фальшу, як сябры, як браты, за дорогое, неоценное здоровье Елены Васильевны.
3: Нехай золотое життё ваше, Елена Васильевна, завсюди скрыться, як гэта вино.
0: Я говорить не умею, Але нехай життё моё вам засвідчить, як моцно я люблю вас. І що нема того на світі. Нема того на світі.
3: Збився, Андруша.
0: Почекай. І нема того на світі, як Бог свят. Чого б я не зробив, каб хоч кришечку заслужить любов вашу.

0: Ой.
1: Что ты, мама? Что с тобой? Изнул нервы?
0: Ах, Леночка, я не могу себе даровать. Я так неразумно зробила.
1: Что такое?
0: Ах, Лена,
2: я запросила гостей. И старые белугины будут. А коли запрошать гостей, так треба ж, ну, гроши позычить.
1: Да наладить баль?
2: Не-не-не, ну баль не баль, а пристойный вечер все ж таки треба было зробить. А то наговорили усім, что выдаю дочку за миллионера. Ну все приедут, чекаючи чегось особливого. А что у нас? Ну что у нас?
1: Ну вот мы этого миллионера и покажем. А что ж еще?
2: Ах, Леночка, ну тебе все жарты и жарты. А мне неприемно. Ты ведаешь, как мне неприемно?
1: Скажите, коли ласка, он без церемонии просто.
3: Ничего.
1: Куды вы? Сюды без дозволу не уваходят. Ничего. Зараз же выйдете. Что вам треба?
3: Справа есть неоткладная. Я учора забылся. Может, гроши потребны?
0: Нельга сказать, как вельми были потребны.
3: Да вы пробачьте, я не с тем, как... Усяк бывает. Фрукты, альбо вино, те, что иншее. Вось. Только, как все самое редкое, чего и на свете не бывает. И, коли ласка, не шкадуйте. Коли еще что спотребится, только одно слово.
1: Мама, ну вось.
0: Ну?
1: Петво препаратив Сантерде.
0: Але ж там. Ах, Леночки, какие милые. А вы даремно турбуетесь. И неправда нам не лишние. Я вам вельми. Удячна. Ах, Леночка, какие милые.
1: Ну идите же, мне соромно.
3: Да не, як это исти? Это вось вам, Елена Васильевна. Приданное, как мне сказали...
1: Что такое?
3: Билеты именные ваши.
1: А на что они мне? Что мне с ними робить?
3: Все, что пожадаете. Тут 75 тысяч.
1: Так много? Не-не, я не возьму.
3: Да як это много? Вы меня крыудите.
1: Не, мне боязно.
3: А чего их бояться? Ну, покладите их. И они будут лежать себе тихенько. А у выпадку потребы сослужить вам службу, якую загадаете. Ха, не лишняя.
1: Які вы добрый и высокородный человек.
3: Да ну что там? Грошек это само собой, и говорить нема про что. А вот это прошу принять, як подарунок от жениха.
1: Бриллианты.
3: Пусть будьте ласкавы надеть их сегодня, и они при свечах и заиграют.
1: Але на что так много бриллиантов? Это ж вельми дорого.
3: Да что ж вы себе так недорого цените? По-моему, так для вас ничего дорогого нема. И бриллианту мест потребно, а коли на вас бриллианты, так яны сами радуются. Не яны вас упрыгоживают, а вы им цену продаете.
1: Мерси, мерси, вельми мило. А кто выбирал?
3: Саму Фульда.
1: А у вас и густ есть.
3: Да по невесте уже можно мерковать, что у меня густ есть.
1: И достипность. С каждой минутой новые якости открываются.
3: Хутка, я думаю, наши будут.
1: Ой, а я еще не одета.
3: Поспейте, я ныне надолго, только на вас глянуть. Так вы уже им по усим бляску. Вельми прошу вас.
1: Не турбуйтесь, это уже не ваша справа.
3: Ой. А якая вы в этом уборы? Уже вельми... Смертухна моя подыходит.
1: А кто сказал, что глядеть не буду?
3: Да ниякой махчимости нема утерпеть. Вось плечко просвечивая. Да и что ж это такое? Коли б только отважится.
1: Что?
3: В уснами.
1: Ну, целуй и марш.
3: Лячус.
4: Леночка, покажи, покажи, что я тебе подарю.
1: Вось, погляди, мама.
4: Ах, какое хороство. Як это, напевно, дорого.
1: Я дома дорого. А вот это...
4: А что?
1: Дорожей.
4: А что это? Что еще?
1: Вось, на плечи, мама.
4: Білети купецького банку. Ой, по 10 тисяч. Боже мой, Леночка. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, п'ять. Ой, 75 тисяч. Так это ж целое багатце.
1: Ну, не вельми великое, а все ж таки багатце.
4: Ох, какая нечеканная радость. Радость тебе, дитя мое.
1: Значит, головное зроблено. Теперь, чтоб там не здарилось, мы с тобой забеспечены. Ты возьми, сховай их с потребицы на черный день. Бачишь, я не сдарма хверовала собой.
2: Чудовная ты моя золотая, моя головонька. Ах, Леночка, как я рада, как я рада.
4: Лена, а что это? Я, мабуть, больше малодушная, чем ты. Ну, я просто готова скакать от радости, глядячи на такое богатце, а ты навод не усмехнешься.
1: А гэтые гроши не все для меня. Мне гэтага мало. Я еще молодая мама, я не жила, а меня вабить житё.
2: Ну, я дома, ты все ж таки ахвяр.
1: Не то и, мама, не то и.
4: А что же еще, мой друг, что?
1: Мама, давай договоримся так.
4: Ну, коли ласка, об чим?
1: Хутка я стану богатой и незалежной жанчиной. Твои клопоты, твоя опека надо мной скончились. Але я хочу, каб мы с тобой любили одна одну по-ранейшему. И тому я прошу тебе, каб ни водного скосого позерку, каб ни водного попроку, коли...
4: Что? Что, коли?
1: За одно только богатое житё я б николи не отдала себе. Я хочу быть вольной, мама.
2: Ой, Леночка, ну мне потребно только одно, каб ты была счастливой. Ну что ж, постарайся быть счастливой.
1: Постараюсь. А теперь пора одеваться. Я невеста, мамочка, и хочу быть пригожей.
2: На-на-на. Однако, какие это девчата, как я погляжу, теперь смелые стали. Як рашучие не переступают этот порог. А мы-то бывало, боже мой, кольки слез, сколько гора.
4: Ой, сдается, нехто приехал. Добро, как кто за близких.
2: А, это Николай Егорыч, свой человек. Добрый день, Юрий.
5: Добрый день, Нина Александровна. Добрый день.
2: Прошу вас, Калинаска.
5: Дякую.
2: Заходьте, заходьте. У нас Дякую. Еще никого нема. И можем так. Посидеть, поговорить. Лена еще опранается.
5: Ну что? Дякую. Стомились, а? У вас теперь великие клопоты.
2: Ну что, что вы. Клопота у меня зараз амаль нема.
5: Что ж так?
2: Дякуючи щедрости высокородству милого Андрея Гавриловича.
4: И он же целое богатце. И он 75 тысяч подарил Лене.
5: Ну и что? Да ти то еще будет от его. Только умеючи себе повести с ним.
2: А як это умеючи?
5: Достойно. Не радоваться, не сдивляться его подарункам, а примать их равнодушно, как належное. Треба, каб ён отчув, что все его дары ничто у поравнании с тем, что вы ему дали. Но одним словом, треба его так вытримать, каб ён со здавальнением возил в аду, коли его запрагуть. Так, Нина Александровна, вы створили себе счастливую будучиню, але треба признаться, вы дорого за это заплатили.
2: Я шукала счастливой будучи не для себе, а для дочки.
5: Но про ее не клопотитесь. Она разумно, я думаю, створит свое счастье. У ее становище только треба...
2: А что треба у ее становище?
5: Отмовиться от идеальных поглядов и легче глядеть на разные обовязки.
4: Ой, фух. Ой, однако, який вы небеспечный человек.
5: О, занадто много гонора для меня. Все, что я могу Червоневичу признать за собой, это только невеликий практичный разум.
2: Ах, Василена, вы меня уже пробачьте, я пойду поколпачусь и по господарце.
5: Ах. Мой гонор кланяться. Самый ранний гость.
1: Я рада, что еще никого нема. Мы сможем поговорить.
5: Якая вы сегодня чаровная.
1: Так, я постаралась трошки прибраться, але сегодня не для вас. Я сегодня дебютирую в вельми тяжкой роли и хвалююся, бо не упэўнена у своих силах.
5: Вельми натурально, все дебютанты хвалюются. Життё не варто того, каб над ним задумываться, оно не что иншее, як комедия.
1: Неужо только комедия?
5: И вельми-вельми несурьёзная. Что у вас сегодня?
1: По-перше, будет з'явленне батьков Белугиных.
5: Так.
1: По-другое, приедут наши добрые знакомые. Белугины, ведомо, будут разглядать меня, наши знакомые Андрея Гавриловича.
5: Вот так.
1: Усім будет цікаво зауважить на моим твары следы душевной муки, але никто ничего не зауважит, я застануся загадкой.
5: Браво.
1: А каб мець больш вольных минут, я распорядилась на конт музыки. Будем танцевать с вами.
5: Mm-hmm.
1: Признаюсь, мне все эти церемонии вельми стомляют. И я вырешила одразу ж после веселья ехать за мяжу. Як вам подобается моя идея?
5: Чудовно.
1: Я уже говорила учора Андрею, он згоден. Але по своих справах он не может поехать надолго. И он только проводит меня и пробудет со мной тыдні 2-3, а потом вернется в Москву. А я застануся с мамам.
5: Я рады за вас, что вам это пришло в голову. Это вельми счастливая думка.
1: Ти не пожадаете и вы с нами. Я вас запрошаю.
5: Дякую. Дякую. Я и сам давно марю об таким подорожье. Мама будет при вас, альбо вы при маме?
1: А хиба это перешкоджает? Мама меня николи не обмяжевывала и далее не будет.
5: Это добро, что Андруша едет с вами.
1: Чому?
5: Ну, треба ж его потрошку привучить до той роли, якую он... Пробачьте. Якую вы примусите его играть в дальнейшем.
1: Какие жорсткие гэтые словы.
5: Воля ве волю жорж дам дам.
4: Леночка, Лена, Белугины приехали.
1: Пройдите наперед, ти застаньтеся тут. Мама, напевно, приведе их сюды.
5: Идите одна, я пройду тут и з'явлюсь у зале. Я ход ведаю. Поколь справа йде добра, а далі, відомо, пойде ще лепш. Головна справа скласти план, а будувати уже не тяжко.
6: Кривацька, прошу вас, заходьте сюди, прошу вас. Тут у нас утульный семейный покой, и муж будет как свои. Ах, я так давно хотела с вами познакомиться. Так рада.
7: Так, хоть не чакана, не сподевана, але необходимо познакомиться, нельзя без этого.
8: Привел Господь.
7: Нос, любите да милуйте, даруйте, какие уже есть.
6: Гали, ласка, прошу вас, седайте.
7: Дякуем.
6: Седайте, дякуем. Прошу, дякуем. Леночка. Андрей Гаврилович. Я еще не ведала вас, не бачила вас, а полюбила уже.
7: За что ж бы это вам полюбить нас?
6: Ну, ваш сын и моя Лена... Это так близко нам, а я так люблю мою Лену.
7: Ну, то и они, а то мы. Ведомо, дай Бог ладу и нам, а им любовь да изгода.
6: Ой, я сподіюся, у Лены такий чудовный характер, у нее такое доброе сердце.
1: Мама, ты мне приписываешь якости, яких у меня нема.
6: Ох, боже мой, Леночка, ты еще молодая, ты еще не ведаешь себе.
8: Коли у вас вышло такое погоднение с Андрушем, так полюбите его. И он у нас таки добрый, а нам бы глядеть на вас да радоваться. Дозвольте.
7: Без любви и без годы, что и казать. А треба по закону. Каб жонка боялася і любила мужа свого. Вось ми, наприклад, з Настасі Петровна 30 годів прожили, а гэтай музыкі, каб гвалт кричать, не бывало. Ні-ні-ні. Вилаєшся часом під гарячу руку, змовчить. А уже на кон там здрады якой, так борони Боже, не бывало. Не. Я топор, а я на пила на кон гэтага, коли что якое.
6: Каб вы ведали мое житё с мужем. Я его похавала 3 гады назад. Мы так дружно жили.
1: Мама, нехто приехал.
6: Леночка, иди сустрень.
7: А у гэтым месцы столь протекае.
6: И не глядите, коли ласка, не варта. У нас кватера вельми дрэнная, ну и мы ее не задоволены.
7: А скажите, якая плата от вас?
6: Ну, платим, вельми дорого. 800 рублей в год.
7: 800 рублей? За такие хоромы дороговато.
9: Софья Николаевна, приехали.
6: Пробачьте меня, мои дорогие. Я вас покину на одну минуточку, на одну только минуточку.
7: А ничего, мы и одни посидим.
8: Коли ласка, без церемоний, без лишних хлопотов.
6: Я в один момент. Мне еще так много хочется с вами говорить. Я в один момент.
7: Об чем это говорить? Сдается, переговорили все непотребное. А потребного у нас таки не бывало. Так что и говорить нема об чем.
8: Ну, сдается, я на дама простая, ветливая.
7: Ахи да охи! Не бы ее кто на огни подсмажил. Ой,
8: ну, як Гаврила Пантелеич.
7: Что?
8: На твои очи.
7: Чего?
8: Нареченый дочка наша.
7: Пышность, форс. Ну, а что далее, так и не веду.
8: Вельми шую их, это я роскошность. Не бы она не девчина, а дама якая высокая. А як смело мать и отказывает. Так и отрезала.
7: Потому что ты дурница. Теперь и наука у тым, как у кишеню по слову не лезть.
8: Ой, ти буде она любить его.
7: Это еще бабка надвое ворожила. Погоняє я на його, як міленька, ось побачу.
8: Як гэта?
7: По всім, відать, я так думаю. Друга я на собі заведе, а друг гэты самы у мужа за спиной буде йому рожки строїть, на сына ставляти.
8: Ой, як же гэта, Андруш Таню поміняв.
7: Настася, ти що, наказ мой забыла?
8: Мовчу, серце надриває.
7: Ну, тихо ти, тихо.
8: Мовчу.
7: Ось що, а ти не пора гостики додому?
8: Що ти? Что ты, Гаврила Пантелеич, посидим еще хоть трошки, покрыться.
7: А коли нам тут робить нема чего, коли мне не по душе, поехали.
8: Это ж конфуз.
6: Пробачьте мне, мои дорогие, что я вас покинула, мне так соромно.
7: Ничего, нам, однако, пора до дому, час поздний.
6: Что вы? А вы нас покрыудите.
8: Ён у меня такий человек, Гаврила Пантелеич. Ніяк не може довго, не призвичайно.
7: Не призвичайно, просим пробачення, просим.
6: Ну что ж, я вас примушать не смею, мої дорогі, як пожадаєте. Тільки дозвольте шкодовать, ну і сподіваться, що в наступний раз. Я й сама до вас.
7: Милости просим.
6: Я так шкодую, так шкодую.
8: Коли ласка, не турбуйтесь. Елена Васильевна, дозвольте.
3: Мели ласку, сами бачите. Что скажете?
7: А что и казать. Ослепли, браток, ослепли. Настасья Петровна, поехали.
8: Иду.
6: Ну, я вас провожу.
8: Коли ласка, не турбуйтесь, а не то.
6: Не-не-не, я вас провожу. Мне так болюче.
8: Андруш с Еленой Васильевной, нехай застанутся, нехай забавляются.
7: Иду.
3: Вы думаете, Елена Васильевна, что я не разумею, что я не варты вас? Что это только одно мое счастье такое незвычайное?
10: Еще неведомо, кто кого варты.
3: А и у меня есть. Шмат чего есть, хиба только не захочете зауважить.
1: Поживем, побачим.
3: Только теперь я вельми соромеюся.
1: Что так?
3: Провалился, сдается, сквозь землю. Усе на меня глядят, а я не повернуться, ни слова сказать. Шклянку летнюю упустил. Чай нейкой даме на платье пролил.
1: Это ничего. Ведомо, леп шклянок не упускать и платье не обливать. А соромиться нема чего. Як умеете, так и трымаетесь.
3: Я это разумею. Я уже теперь... А зараз для куражу бокал шампанского выпью. Подтримали вы меня.
1: А вот много поцелунков и наогул пяшчот я не люблю. И еще вам мой наказ. Не ходите вы за мной следом. Тримайтесь крыху далей.
3: И не подойду теперь.
10: Человек! Дай сюда, браток, бутылочку шампанского.
1: Коли будем танцевать, можете только кадриль.
3: Слухаю. Не могу, у опошний раз. Эх, и для чего уся эта канитель? Ну дай, смяротная. Узять бы саночки, да устрельну на своих шерых. Эх, мороз, морозик, пунцовые щечки.
10: О, вот и Николай Егорыч. А ну-ка сходи, брат, сюда и...
11: Уй, задушишь, черт! Пусти!
10: Эх вы, слабость, гвоздь! Ну, сядай, сядай, выпьем. Человек, ну-ка послушай. Наливай бокалы и выметайся. А бутыльку покинь. Ну, давай, от души. Скажи ты мне, ты человек разумный, эдукованный. Любить я на меня тени?
5: Ну, коли теперь еще не любить, так посля полюбить обовязково.
3: Чему так?
5: Потому что силы, свежесть, чего же еще? Я к тому же не финти перед женщиной, а коли натуры маловато, так немного возьмешь. А у вас к этой здоровой любви...
3: Да уже коли душу за ее покласти, альбо у обдымки взять моцно. Да этого у нас столько, что и девать не ведаем куды.
5: Ну, добро, а сумление у тебя есть, коли ж мы...
10: Ты готов чем?
5: Ну, а развитание с холостым житем. Холостяцкая гулянка.
10: И цудовно! Так распородися, вось, тримай гроши. Только уже капу присядку с тобой танцевать. Пробач.
5: Слухай, ты видишь, что? Ты уже выказывай свои почути как-нибудь иначе.
10: Зараз пойду запрошу танцевать какую-нибудь спаненку. Куражу хапает, только все кислятина нейкая. О! Та-да-ра-та-да-ра.
5: Милый-милый, что за Андруша у меня? Только какие у его длани? Ось гэтак, барани Божи, попадешься. Да нет, тут подумаешь.
1: Я трачу розум. Я просто зарыдать готова.
5: Что с вами?
1: Я не вытрымливаю своей роли. Я то веселая до истерики, то не чую, что мне говорить.
5: Что за ажитация? Я от вас не чекал. Будьте разумной.
1: На что я силы трачу? На что я силы трачу, скажите?
5: Ну, на то, как подыхтовать себе приемное житё в будущем.
1: Я вас изненавижу. Все это фразы. Холодные фразы. Я еще не дошла до того, как притвораться по холодному разлику. Где мне подтрымка? Где та страсть, для якой я играю комеду? Идея на моя опора. Иначе я роблюся сама себе огидной.
5: Ну что мне еще потребно? Я люблю вас. Я люблю боль за свое житё. Альхибату, час и месса.
1: Ну вот. Только это мне и потребно. Давно бы, давно.
5: Целое житё не варто этой хвилины.
1: Андрей. Он бачил.
5: Ничего. нехай привикає. Прилащить його трошку. Ось і все.
1: Треба поправлять справи. Тепер я знову набралася сили. А ось зараз буде проверка.
3: Не здалося. Не здалося. Да ні. Я ж бачив. Тут. Тут. Господи. А може, справді здалося?
1: А чим ви? А чим? Хіба женихи задумуються? Що за грозна хмара на чолі вашому?
3: Так. Мені що здалося. Здалося?
1: Не то, що мені Аїшин руки цілував. Зараз же викликати його на дуель. Хоч я ще не ваша. Хоч він, як старий знайомий, мог горячо пожадати мені щастя і цілувати мої руки, але ви повинні його викликати і забити обов'язково.
3: Коли так, даруйте.
1: Ах, як це мило. Він равнівий. Він Отелло. Значить, він і надалі буде равнувати. Мені це подобається. А хто равнує, той любить.
3: Ось усе і звалилося. Ви усе можете і загубіть щасливіть чоловіка. Гэта і ручка. Одно слово ваше. Що хочете, то і со мною робіть.
1: Будемо танцювати.

0: Старые с фабрики приехали. Два раза присылали доведаться, тихутка дома будет. Где вы бачили? Тихутка дочакаетесь. За город кататься поехали. Боже, при старых притихомириться трошки. А то же это покарание Божие. Каждый день. Альбо с рання до позднего вечера, альбо с вечера на всю ночь. А ты сиди до раніцы, не спи, чакай. И чего эти портреты сняли, а? О, Настасья Петровна з'явилася.
1: Ой, чакала, да уже силы не стає. Сяджу ля в окна и гляджу, як сыч.
0: А теперь, мабуть, хутка приедут. Бо коли на вечер куды, до дому заедут перепрануться.
1: А як звать тебе?
0: Прохором, сударыня, кличуть.
1: А, Прохор?
0: Так.
1: Да это ты, Прохор, Андруш, одеешь?
0: Не, у них свой камердинер есть. Моя справа передняя, покои, коли стола, а чимало справы.
1: А спять я найде.
0: Спять? Андрей Гаврилович, вот тут у себе, на своей половине. А Елена Васильевна у себе, на своей.
1: Як? Особенно?
0: Так точно, особенно.
1: О, и не уже все так?
0: И все так, як у панов. Звычайно, две половины.
1: Так же муж и жонка одно, какие ж тут две половины? Коли Бог з'єднал, на что пополам делить?
0: Это не наша розуму справа. Видать, так треба, альбо так лепш, альбо мода такая. Кто б их примусил?
1: Ой. А ты не манишь, Прохор?
0: Даруйте, а мне что? Звычайно, две половины. И гости, коли до Андрея Гавриловича, альбо по справах, яны так само принимают у себе. А коли до Елены Васильевны, яны так само у себе.
1: И гости разные.
0: Разные.
1: А як раніцей чай?
0: Завсёды по особку. Потому что Андрей Гаврилович раней устают, чай пьют. А Елена Васильевна позднее поважают каву.
1: А обедают як?
0: Ну, это уже разом, усюды так.
1: А, ну то-то ж, а то это все равно, что чужие. А живут яны у згоди?
0: А это мы знать не можем. Тому что редко их и бачишь, только за столом. И снова же, коли Андрей Гаврилович вечером пожидают спокойной ночи, так ему ручку дают поцеловать. А раніцой с добрым ранком так само ручку.
1: Все ручку да ручку.
0: О, сдается, приехали. Гамонка чутна и дверима бразгают.
1: Так я у Андрушевы покой пойду. Коли это мой старый, так ты не кажи, что я тут. Не кажи.
2: Слухаюсь. Не пустите, я вам кажу. Пустите, ну что вы ловите?
3: А что такое, ничего-с?
2: Ну, я ж не дитя, хиба можно носить на руках, да и шеи на лезвие.
3: Ничего-с, своя ноша не тягнет. Я вас и далей хотел нести. И каб не вырвались, и донес бы.
2: Куда их это далей?
3: До самого до места.
2: До якого места?
3: Стомились, аж отпочить захочете, так я просто у спальни и хотел доставить.
2: Ах, вось як. Я сама дойду до побачення.
3: Куды ж вы?
2: Я пойду перепрануся. Не-не-не, идите на свою половину.
3: Только и всего?
2: А что ж вам еще? Бывайте.
3: Однако, что ж это за тиранство, Елена Васильевна?
2: Якое тиранство? Ах, покиньте, коли ласка.
3: Не, як покинуть. Поговорить треба, я жадаю.
2: Послять.
3: Не выбачайте. На что ж откладывать? Вельми накипело. Вось уже скоро месяц, як вы моей жонкой личитеся. А тяжонка вы мне. Якое мое житё? Я ж вас любил. Вышей за все на свете ставил. Вы думаете, легко мне теперь говорить у очи, что вы меня ошукали? Да вы разумеете, душу
2: ах,
3: отдал!
2: Ах, тишей вы, коли ласка.
3: Да что мне тишей? Я у себя дома. Я с замиранием сердца просил руки вашей. Вы имели ласку сгодиться. Значит, стоячи под венцом, обещаючи перед Богом быть мне жонкой, Вы задумали на утеху своим приятелям зробить з мене блазна?
2: Что за глупство вы говорите?
3: Да не глупство, усе так точно, хіба я не бачу.
2: Вы сёння не у настрої.
3: Не, я доволі спокойный. Але калі мене что за сердце возьме, дык я з вами не так заговору. Але не дай Бог нам з вами гэтага дачакацца. Думай, не думай, справы дрэнь. Пайсці рахунками заняцца.
1: Андрушенька!
3: Мамонька! Ну, вось, дзякуй Богу, нарэшце вы сабралі.
1: Ой, чула твой голас, ды баялася ўвайсці. Думала, з кім чужым размаўляеш. Я самім, Андруш, прыехала. Самім. Все хварэў. Да вот собрался с тобою об справах говорить.
3: Ну, обрадовали, мамонька.
1: Андрушенька.
3: Чайку не загадаете?
1: Не-не-не-не, хіба только на хвилиночку.
3: Ну, сядайте, сядайте, поговорим.
1: Вельми уже сердце рвалося. Ну, дай мне хоть поглядеть на тебе.
3: А я все такие ж, мамонька.
1: Не, Андрушенька, не. Ранейшей красы твоей не засталося. Что с тобой? Андрушенька, не ж ты схуднел, голубок.
3: Да не, мамонька, это вам сдалось.
1: Ну, расскажи. Расскажи мне про ваше житё-бытё. Расскажи.
3: Живём. Ничего. Веселимся.
1: Вот так-то и оно так. Да нечто говорка твоя недобрая. Ты б толком поговорил бы со мной.
3: А вось... Прийду до вас униз, тоді і поговоримо.
1: От тоді з-під вінця. Бачить вас Бог не привел. Сам занедужив, мене не пускає. Став скардиться, що ти його забив да кинув. Ой, Андрушенька, не треба було б, а скажу. Не батьковское у им почуттё говорить, не батьковское, а за кишень боится.
3: Хіба я не разумею, мы до батьковской ласки не привучены, да и николи ее не бачим.
1: Андрушенька.
3: Лаской-то з нашего брата хоть вяровки ведь. Як сыромяты вы живут, як Таня.
1: Помнишь? Жить-то у мучный купец, да и сватыться.
3: Это я чул. Нехай бы хоть Бог ей счастье дал.
1: Ой, не уже сам.
3: Так, видать, ён.
1: Ой, вынеси, заступница.
3: Коли ласка, мамонька, сюды, там коридором пройдете. Коли ласка, таточка, коли ласка.
4: Дык вось. Надумал побывать в Москве, поглядеть, як вы тут.
3: А мы ничто себе, дякуй Богу. Сядайте, милости прошу. Чайку не загадаете? Прошу.
4: Присесть и присяду, а чаю не треба. А я вот, брат Андрей, задумываться почал.
3: Что ж так, а в чем?
4: Хворость одолевая, да и дух не той, не ранейший. На что, думаю, для чего суета суетуся гэта? Хочу, брат, об збавенні души подумать. А то надыдзе час воли Господней, и покаяться толком не поспеешь.
3: С чего ж такие змрочные мысли у вас?
4: Веселиться мне нечего. Коли силы нема, так без помощника дрэнна.
3: А я на что?
4: Ну где уже тебе там, где? Не, брат Андрей, не туды справа поехала, не туды.
3: Чому ж так? Я при справе быть могу.
4: Ты-то можешь, але принцесса твоя, ти не за низко для ее будет.
3: Эта справа до ее не дотычется.
4: Ну да я же, и она у тебя, например, такое пирожное. Сядите на фортепиане, грай. А ты с фабрики З фарбавальні у залу валівся, як блазнюк той. Так що одно до другого не подиховить.
5: Нічого-с. Коли їм не пожадано, я один поїду. А яны могуть у Москве застаться.
4: У конторі непорадки. Книги запущены, приказчиков поразганял. Прибытки дрэнныя.
5: Это уже зусім недобра.
4: Пакуль ты наглядаў, усё было ў найлепшым выглядзе. А цяпер дайшло да таго, хоць прыкончыць фабрыку. Гэта ў самы раз.
5: Да не, як можна? Справа-то мільённая.
4: Мільённая, ды.
5: Гэта вам усё суета. А я чалавек малады, я жыць хачу.
4: Ну дык, заходь завтра раніцою. Мы з табой об усім і паговорым.
5: Не, вядома, трэба прыставаць куды-небудзь да аднаго берага. Панам мне не быць, дык хоць купцом застацца прыстойным.
6: Прохар! Не пускаць да мяне нікога. Ні воднага чалавека.
2: Слухаюся. Хто быў тут?
0: Настасья Петровна, Гаврила Пантелеевич с фабрики приехали. До Андрея Гавриловича заходили.
2: А где он, Андрей Гаврилович?
0: У себя в кабинете. Загадали не турбовать. Справами занятые.
2: Да меня, апрача Агишина, никого не прымать.
0: Слухаюсь.
2: Мама, что ты такая кислая?
7: Леночка, помираю от мигрени. Да и ты сегодня так само нечто не у настрой.
2: Мне тяжко. Мне сумно. Мне надокучило мое життё.
7: Ах, Леночка, як я за тебя покутаю. Ты починаешь раскаиваться. Это жудасно. Я прочувала, что помеж вами не будет ничего вольного. Ты ж, здаётся... До гэтага часу ніколечкі не сышлася з ім.
2: Так. Ён мне чужы. Зусім чужы. Я заўважаю, што ён больш разумны. Больш разумны, чым я раней пра яго думала. У ім ёсць рашучасць, адвага. Я паважаю яго. І нельга сказаць, каб я была да яго абыякавай. Ну, нейкай тёплай, ну, як бы сваяцкае пачуццё ёсць да яго.
7: Ну, так што табе яшчэ, Леночка?
2: Ах, мама!
7: Ну, ты яго паважаеш. Ну, гэтага, здаецца б, даволі.
2: Для мяне мала.
7: Чым усё гэта скончыцца?
2: Не ведаю. Апрача таго, ёсць яшчэ перашкода. Мама, я цябе падманваць не буду. Сёння павінен вырашыцца мой лёс. Можа, я зраблю дрэнна, але ты не праклінай мяне, а прабач і пашкадуй.
7: Лена, дзіця маё, што ў цябе ў галаве, Леноч?
8: Пана Гішы.
2: Прасі. Проси! Мама, гэта я так не стрымалася. Ты иди до себе, прыляж. Мы с тобой пасля поговорим.
7: Ну, добра, иди, мамочка. Я зараз пойду. Ах, Лена, я веру, что ты меня пошкадуешь.
2: Иди, мамочка, иди. Иди.
9: Ваше здоровье?
2: Як заўсёды.
9: Слідуйтесь, Елена Васильевна. Палова моих приятелей на чарзе в вар'яцкий дом. Только и размол, только и пытанем, что про вас.
2: Я не такая малодушная. Меня это не радует никольки. Наоборот, я покутую, я вельми покутую.
9: Что с вами? Это меня полохает.
2: Я поторопившись, не подумавши, зробила самый важный крок у житти. С первого ж дня меня почало мучить раскаяние. Коли я кинулась в это житё, я зразумела, что задача, якую я взяла на себе, не по силах мне. Я не тая, якой я себе уявляла. Я лепшая.
9: Вам треба отпочить. Хутка мы с вами за межу под чужое небо. Вернитесь, в оттуль бадёры, веселый.
2: Але я притвораться не могу и не буду.
9: Боже мой. Ну, поглядите на инших жанчин. Ну, як лёгкая она.
2: Не кажите мне про инших жанчин. Я не хочу их ни судить, ни брать з их прикладу. Я чуваю ўсёй сваёй істотай, што магу належыць толькі аднаму, іначе і гадка, агідна.
9: Всё яшчэ маральнасць, всё ідэалы. Альбо ви істота незвичайна, альбо я зовсім не розумію жанчин. Ну, по-моєму, що за любов, що за страсть без інтриги, без провинності?
2: Да провинність уже зроблена. Да не тільки провинність, злочинство. Ну, хіба не злочинство тое, що я зробила з Андреєм? Я знарок підманула його. Любячи другого, я зробилася його жонкою. Правда, по прозвищу тільки. А лиш гэта прозвище чужое. І багаття, яким я користаюся, чужое. Гэта ж крадзеж.
9: Чого ж ви хочете?
2: Чого я хочу?
9: Так.
2: Я скажу усім і скажу рашуче. Я хочу открыто розвестися з мужем.
9: Гэта ж ганьба.
2: Так, ганьба. Я хочу, каб усе ведали, што я такое.
9: Так. Але я не разумею, што ж рабіць.
2: Ну, скажам так. Заўтра, паслязаўтра мы з вами ўдваіх за мяжу.
9: І што? Вырашана?
2: Так, вырашана. Але што гэта? Вы, здаецца, спалохаліся?
9: Не, але такі крок треба ж падрыхтавацца, треба абдумаць. Выніки вельмі сур'ёзныя.
2: Абдумаць? Вам трэба яшчэ абдумаць.
9: За сябе, Божа мой. Зразумейте, за вас. Такія рэчы пад мінутным спышкай не робіцца. Тут трэба ўсё.
2: Мінутная успышка. І вы асмельваецеся называць гэта мінутнай успышкай.
9: Прабачце. Даруйте, я... Не, бо што, вось што. За сябе на ўсё. На ўсё гатовы. Я памерці гатовы за вас. Але любячы вас, я даражу вам і не пакойся за кожны ваш крок. Я хачу бачыць самую далёкую будучыню і ведаць самыя крайнія вынікі.
2: Даволі. Хопіць. Я веру вам. Цяпер я таксама бачу, што і мне трэба падумаць.
9: Да вы зразумейце жа, што... Здароў, дружа!
8: Наше вам шанаванне.
9: Што з табой? Ты яшчэ ад маскарадаў не апамятаўся?
8: Не апамятаўся. Ад усіх маскарадаў апамятаўся. Шмат я іх бачыў. І ўчора, і сягоння. І ў маскарадзе маскарад. І дома маскарад.
9: Што за размова, мой друг? Ты нічаму схваляваны? Засмучаны?
8: Гэта ўжо мая справа. Я хацеў з вамі, Елена Васильевна, уласна з вамі пагаварыць, але мы яшчэ паспеем. Заўсёды можам. Свае людзі. Даруйце, што перашкодзіў. Можете протягивать вашу размову.
9: Так, ну, минута, здається, не совсем зручная, каб нам с вами протягивать почату размову. Завтра, альбо гэтыми днями, мы одновим ее.
2: А тебе не будет поздно?
9: Мне некуда спешаться. Ну, вы супокойтесь. Так. Цудоўна. Смелы і рашучы крок у жыцці. Гэта вельмі добра. Мы паедзем з вамі. Паедзем.
10: Не, ну мы
9: паедзем.
10: Паедзем.
2: Не поедешь ты. Не поедешь. Бачу я теперь тебе. Боже мой. И дели его стольки покут. А где я? Что я? Наво, что я тут? Ой, я
7: я нещасне створення, якої нікчемне.
5: Не плачте. Я вас зараз утешу.
7: А гэта вы? Што вы?
5: Вы плачце, можа, з прычыны таго, што абмежаванне адчуваеце. Дык я вам свабоду дам. Ды і мне яна патрэбна. Як бы вы мяне не лічылі дурнем, блазнам, гэта ўжо ваша справа. Толькі ж і блазну адпачыць трэба. І давайте мы з вамі адкрыта, ад чыстага сэрца, значыць. І слоў будзе немнога, на што яны? Усё наверх выйшла. І тайны вашы, і любоў ваша. А да каго пра гэта гаварыць не трэба? А на што вы мяне ў гэтую справу заблыталі? Гэта ўжо нехай пасля Бог рассудзіць. А цяпер нам адно. Каб кожнаму па сваёй дарозе. Каб адно другому не перашкаджаць, і цудоўная будзе справа. Вы паедзьце сабе з ім у дваіх за мяжу, як вы мелі ласку збірацца, грошай у вас хопіць. Даруйце, я вас грашыма не папракаю, я вам нават вось што скажу. Калі мала будзе, яшчэ вазьміце.
11: Душы не шкадаваў для вас, дык не ўжо грошай пашкадую. Так што зрабіце ласку ехаць.
5: А я ўжо...
11: Ну, я ўжо сваю мяжу знайду. А вам і не цікава, да і ведаць пра мяне няма чаго.
5: Толькі, любячы вас, я вам прызнаюся, хоць і не трэба было б, што мне будзе не так ужо весела, як вам, і што пагібелі на сваю бяздольную галаву я буду

0: Яка неприємність! Яка неприємність! Ну, ось які дурні замашки у гетих людей. І ти так розстроєна, бідна моя Леночка. Ну, ну що? Нема його там?
1: Нема.
0: Ну, ось. Не вмієте не тримати себе ніякої пристойності, нема ніякого спочування до жіночих нервів.
1: Де він? Що з ним? Побіг учора як шалений, до гэтага часу його нема.
0: Хто ж його ведає? Да гэта уже такі люди. Вони своїх почуттів стримлювати не вміють.
1: Мама, ти мене палохаєш.
0: Леночка. Ой, а тобі його, здається, кришечку шкода.
1: І зусім натурально.
0: Так, так. А я ж думала, що після вчорашнього ти злуєшся на його.
1: За що? Ён быў правы па-свойму, правы. Я павінна была чакаць гэтай выхадкі. Ён жа не камень, не лялька нарэшце. Ды ў яго словах не было нічога крыўднага. У ім было больш любві, чым папрокаў. Невядома, хто ў гэты час больш пакутаў, ён ці я.
0: Тым лепш. Значыць, табе яго толькі трошачкі прылашчыць, і ён зноў твой пакорны раб.
1: Ну, вядома, я пра гэта і не думаю. Але у мяне неяк не ўсё яшчэ ясна ў галаве. Мне чагосьці не хапае. Няма рашучасці і нешта стрымлівае.
0: Ах, Леночка. Я была б вельмі рада, каб ты вызвалілася з-пад шкодных уплываў.
1: Так, мама, я, здаецца, вызвалюся. Я многа перажыла і перадумала за гэтую ноч.
0: Слухайся больш голасу сэрца, Лена. Сумленне і абавязак не пустыя словы. І хто їх хоче заглушити у собі, той неспокійним, нещасливим бути не може.
1: Так, так, правда твоя.
0: Андрій Гаврилович, не було?
2: Не, виріс. Я не унізі. У Гаврили Пантелеєвич там і чай піріс.
0: А на що ти чемодан несеш?
2: А, думаю, собіратися. Як поснедують, на фабрику поїдуть. Загадали тут і закуску накривати.
0: На фабрику? А ён не пра гэта нічога не гаварыў. Ну вось, цяпер ўжо ўсе твае хваляванні скончыліся.
1: Ай, мамачка, скончыліся. Што такое?
0: Ой, у мяне там кава стыне. Ой!
3: Добрый раніцы.
1: Дзе вы былі?
3: Дзе я быў? А вам навошта? У бацькоў.
1: Дзе вы учора былі?
3: Прыяцель сустрэў Сарамятова, у яго і быў. Да гэта ўжо мая справа.
1: Даруйце, я не пра гэта хацела запытацца. Вы здаровы?
3: Да што гэта раптам у вас такі клопат аба мне з'явіўся?
1: Адказвайце на пытанне, вы здаровы?
3: Дзякуй Богу.
1: Ну вось, толькі гэта мне і патрэбна. Я хотела доведаться про ваше здоровье, бо не покоилась за вас. Вы учора были так усхваляваны.
3: А, ну, гэта з нами бывает, пошумим. Да не уже от гэтага хварэць, гэта уже много будет.
1: Вы что, на маскарад собрались?
3: Не, на фабрику. Даруйте, что в таким выгляде. Теперь не до моды, треба за работу браться.
1: Да ничего, гэта вам до твару.
3: Ну, до твару, ці не до твару, на гэта мы уже не глядим. Теперь час зимний, у нас на фабрице и немцы, и англичане у таких кожушках ходят. Ну, тому, что бегать по корпусах то у ткацкую, то у лабораторию.
1: У лабораторию.
3: У лабораторию.
1: У лабораторию.
3: Мудроелистое слово, не хутко вымоешь. Да и у фарбовальни сирот чанов крутиться у фраку, это не вельми сподручно.
1: И надолго вы едете?
3: Не ведаю. Месяц три пробуду, а может и больше. Да и что в Москве робить, якая тут радость особливая.
1: Ах, вось як?
3: Сдается, наши идут до меня подзакусить. Так вы уже меня не конфузьте, а як быцем між нами ничего не было. Разъедемся мирно, вы за межу, я на фабрику. Это мой старый приятель.
4: Даруйте, Сарамятов, по прозвищу Василий Иванович.
3: А это его сестра, Татьяна Ивановна Сарамятова, жонка моя Елена Васильевна.
0: Вельми приятно познакомиться.

0: Гаворыцца.
1: Відаць, у вас на фабрыцы паветра вельмі добрае.
0: Гэта чаму ж?
1: Да па красе вашай мяркую. Вы яшчэ лепшыя, як былі сталі, куды лепшыя.
0: А яно мне так і належыць, я ж невеста.
1: А калі я ізноў, як раней пачну вам сваю любоў выказваць, ваш муж мяне на дуэль не выкліча, а?
0: Не ведаю.
2: А, якая дуэль? Да гэта ж не ў нашым звычаі. Па нашым гэта паленам вось усё.
1: А добры звычай у вас. І другім пераняць не пашкодзіла б.
0: Я то паправілася, вы то на што падобны? Нездаровыя былі альбо што з вамі?
1: Да не, што вы, я дзякуй Богу здаровы і ўсім задаволены.
0: Вы ўжо, Лена Васильевна, беражыце яго. Каб ён здаровым быў вясёлым, вось як я.
3: Я б рада была, каб ён быў здаровым і вясёлым.
0: Любіць яго трэба добра, вось ён павесялее.
3: Ну што ж, я паслухаюся вашай парады.
1: Ну, калі ласка да мяне, падзакусіць, міласці прашу.
0: А вы што ж?
3: А я не хачу.
1: Ім яшчэ рана, яны толькі што ўсталі. Прашу. А вось і матуля з бацькам. Прашу, з жонкай развітваўся.
4: Андрэй, нельга, трэба законна.
1: Да хто ведае, ці хутка сустрэнемся.
5: Ах, Елена Васильевна, добры дзень.
1: А калі ласка, маманька, да мяне, калі ласка,
5: да,
1: сюды. Вось сюды.
5: Да ну цябе.
4: Настасья, ідзі за мной.
5: Ой.
0: Мама!
6: Што такое?
0: Што гэта такое?
6: Што?
0: Ён мяне зусім знаць не хоча. Ён не звяртае на мяне ніякай увагі.
6: Да табе так здалося, Леначка.
0: Не-не-не. Ён на некалькі месяцаў выезджае на фабрыку і гаворыць не аб гэтым зусім раўнадушна, як чужой жанчыне, дзе ж яго абажанне.
6: Божа мая, ты ж толькі што гаварыла, што ён цябе вельмі любіць.
0: А вы толькі што гаварылі, варта прылашчыць яго трошкі.
6: Хто ж іх разбере, Леначка? Мы абедзве памыліліся.
0: Ах, мама, я не магу. Я ўся разбітая. Пагавары ты з ім, мама.
6: Ну, пагавару. Ой, Леначка, а як жа я яго ўбачу? У яго ж там цяпер госці.
0: Ну, прыйдзі ён хоць пакланіцца нам.
6: Ну, вядома, вядома. Ну, пойдзь, адпачні, супакойся. А то ты не спала ўсю ноч. Ну, вось расхвалявалася.
7: Прохор! Слухай, які там дурань накрываў? Шампанскага нема!
4: Я...
7: Молчи! Скажи, каб принесли бутэльки 2-3! Хіба правады! Бывает без шампанскага!
4: Пана Гіша?
1: Сустрэй, я побачу.
4: Слухаюсь.
8: Хто дома?
4: Елена Васильевна. Андрей Гаврилович.
8: Ах, і от дома?
4: Так, сын дома. І бацькі його тут.
8: Сімейная картинка. Ну, так ти не кажи, що я був, я пасля зайду.
7: Да не, що? Куди бегчи? Навошта ж гэта?
9: Новий спосіб приймати гостей. Тягнути їх сілком за ковне.
8: Але я, друже мой, зайшов мимоходом. Не вельми треба тут недалеко по одной справі.
1: Да хопіть тобі огород городить.
7: Давали. То ты
1: тень наводишь. На дуэли мы с тобой биться не будем, а коли у вас далей пойдет, и шашни ты свои не спынешь, так, мабыть, ноги я тебе переломаю. Это я могу.
7: Вось теперь иди размовляй с женкой. Прохор, доложи Елене Васильевне, что пана Ижин шадая их бачить.
10: Я
7: ж. А со мной говорить больше не мапши. Я усё сказал, что тебе ведать треба.
8: Чого не могу шага, як мець справу с гэтыми дикими. Які дурный опломб. Якая упевненность. У своїх правах мужа. Ах, інші справа виховані, сучасні мужи. Ну, пристойно, може, коли зауважиш что-нибудь такое, одразу ж сиди з дороги, ну, там застрелиться, ти что? А гэта, каже, ноги пераламаю. Да ён так і зробіць. Чорт, тепер гляди. Гляди да оглядывайся.
0: Миколай Егорыч, я рада, что вы пришли, я вас чакала. Ну что?
8: Что?
0: Мы едем за мяжу. Вы обдумали, вы решили, вы готовы?
8: Ну что вам потребно? Ну так, я готов.
0: Ну так пойдем и скажем про гэта мужу. Треба же его бедненького супокоить и дать ему магчымасць зусім вызвалиться от меня.
8: Что такое? Бедненького? А вы, здаецца, починаете отчувать прихильность до своего мужа?
0: Что б я не отчувала, а иначе изробить не могу. Скажите, вы готовы, готовы?
8: Что мне так строго допытываете? Да вы хоть сами готовы? Ну, какие у вас сродки, как кинуть мужа жить самостойно?
0: У меня 75 тысяч. Не, что я кажу, значно меньше. Мама по своей доброте больше половы раздала знакомым, за яких николи не спогонишь.
8: Да это же братство. Якая уже тут любовь. Пусть коли бы... Карыстаючыся яго дикой шалёной любовью, змаглі б за гэты месяц мець капіталу 1300. Вось тады вы маглі жыць самастойна шчаслівы, як захацелі.
0: Значыць, па-вашаму, каб быць шчаслівым, трэба спачатку каго-небудзь аграбіць.
8: Ну, як хочаце, так разважайце, але вы зрабілі памылку. Вялікую памылку. Задумалі добра вас выканаць, у вас характару не хапіла. Вось вам выники сентиментального выхования.
0: Так. Розум-то вы во мне поспели разбестить, а вось волю не смогли. Вось об чем вы бядуете. Перешкодили вам мои добрые природные инстинкты, а я к этому вельми рада.
8: Так об чем же нам еще говорить с вами, мадам Белугина?
0: А я и не жадаю с вами говорить николи, и ни об чем, месье Агиша.
8: И чудовно. Жадаю вам у всяких удач.
0: Мама, мама, я прогнала Агишина.
3: Леночка, я тебе за это попрокать не буду. Мне он давно не подавался. Я только боялась это тебе сказать.
0: Мама, зроби то, об чем я тебе просила.
3: Про что?
0: Поговори с ним.
3: Поговорю.
0: Поговори.
7: А где Шагишин?
3: А, Лена его прогнала.
7: Что ж так? Чем не кавалер? На что ж гнать доброго человека? А я, признаться, хотел пропоновать ему бокал шампанского.
3: Андрей Гаврилович!
7: Позгадай.
3: Сидайте, коляска. Я с вами хочу поговорить об Лене.
7: На конт чего?
3: Вы крюдите жонку.
7: Даруйте, что вы, хиба я могу?
3: Лена, ведомо, отчувая сама, что я на крышечку перед вами виновата.
7: Так.
3: И она саправды издробила вам шмат за смучение.
7: Ну что ж, нехай и покается.
3: О, боже мой, хиба вы не ведаете, тяжко всякой женщине признаться перед мужчином у своей вине.
7: А, ну,
3: а тем больше моей Лене. Я наж не упевнена, як ее слова будут приняты вами. И ти будете вы деликатны, каб не отбылося сцены, принижающие ее.
7: А кому ж это потребно? Кто ее примушает?
3: Ну, ей самой это потребно. И она не хочет, чтобы у вас засталось незадоволение ею. Ну, и она хочет быть спокойной. Разумеете, ей будет болюче, ей будет вельми болюче.
7: Выходит, я же виноват. Этого нельзя разуметь. Да и не до того мне зараз. Серьезные справы в голове.
3: Андрей Гавриевич!
7: Ну, что им еще пожадано?
3: Ах, вельми просто. Ну, как бы не крыудились на ее, не скардились на ее, и как бы пошкодовали ее. У ее ж натура кволая, пешчетная, и она вся у меня.
7: А все же это не порадок. Помеж мужем и женкой, какие посредники. Да, может, она зусим и не думает того, что вы говорите, а это только одна ваша фантазия.
3: Что?
7: Ну, да хиба такие справы через посло робятся? А коли им это так пожадано, так вы передайте, что я им дарую.
3: Что?
7: Дарую. Вот и все.
3: Як? Это все?
7: И еще. Яны жадают ехать за мяжу, так нехай своих грошей не тратить. По этой записце Їм видадуть з контори, кольки потрібно на видатки. Тут визначено. Ось тепер і все. Я зараз їду на фабрику, місяць три пробуду, а може і більш. Бачиться нам нема для чого. Дальні проводи, лишні сльози.
0: Андрій
7: Горенко! Затим бивайте!
0: Ой, Леночка!
3: Мама? Мама, ну що?
0: Леночка!
3: Що ти, мама? Сядь. Ну, супокойся.
0: Ах, Леночка, я прочувала, що поміж вами не буде нічого гульного.
3: Ти що, кажи, мама?
0: Він жудасний чоловік, жудасний. Ось, на, візьмі. Гэта ён табе грошы дае на выезд за мяжу.
3: Ды што ён кажа?
0: Ах, Лена! Ён загадаў сказаць, што даруе табе.
3: Ён? Мне даруе? Ды ён мужык! Невук!
0: Мужык!
3: Я памятацца не магу!
0: А як цяжка з ім размаўляць! Усё равно як чажарыкі пераварочваеш. У мяне ад яго зусім мігрень расхадзілася.
3: Я не магу стерпець такой крыўды, я павінна яму высказаць.
0: Лена, Лена, пакінь.
3: Не, мама, пакліч яго зараз жа. Зараз жа пакліч.
0: Ой, Леночка. Добра.
10: Андрей Гаврилович. Іди сюди. Лена вас просіць.
7: У чым справа?
3: Хто вам даў права так трыціраваць мяне?
7: Што такое? І не чуў такіх слоў.
3: Вы мне даруеце. А за якую віну вы мне даруеце?
7: А калі не вінаваты, дык няма аб чым і гаварыць.
3: Але ж вы мяне пакрыўдзілі, як вы смелі?
7: Значыць, смеў.
3: Па якому праву?
7: Таму што муж.
3: Значыць, па-вашаму, муж мае права і незаслужана пакрыўдзіць жонку.
7: А гэта незаслужана, дык калі любіць, дык беда невялікая, не ўсуджана можа падаваць.
3: А што, па-вашаму, павінна рабіць жонка, якую незаслужана пакрыўдзіць?
7: Усяк бывае, дурныя да злосныя злуюцца да лаюцца.
3: А добрыя, сумленныя.
7: Самі здагадайцеся.
3: Няўжо?
7: Не ведаю.
3: Так ці што?
7: Ведома, так лепш.
3: Добра, мне тут добра.
7: Давно б так.
3: Але чаму ты так груба абыходзіўся са мной?
7: Гэта я-то груба. Да я сёння разоў 10 збіраўся заплакаць, толькі ўсё стрымліваўся, прытвараўся.
3: Ну, ўжо ты прытвараўся.
7: Ну, вядома. Гэта і думка мне учора ў галаву прыйшла. Думаю, сабе прабавала ласкай. І слізьмі не выходзіць. Дай, думаю, на сябе свой порс вазьму. Вось і выйшла.
3: Мама, мы ізноў ім памыліліся.
0: Ах, Леночка, я не магу апамятацца. Адно магу сказаць, што я вельмі рада.
3: А як гэты форс яму да твару, цяпер ён сапраўдны мужчына.
7: Да я ж заўсёды такі. Толькі перад вамі мокрай курыцай быў, бо вельмі абажаў. А цяпер я іначай буду. Ось як!
4: Андрюсонька.
7: Ой, пробачте, даруйте, с жонкой заигрался. Плача, на фабрику со мной просится. Так ты что, отказывай.
3: Так.
7: Кажа, что ты там один бобылем жить будешь. Ну сядайте, сядайте, не доглядеть, не приголубить тебе ни во кому. Так ты что, отказывай.
3: Так, так, так.
7: Там усе кажа з жонками, а што ж табе на чужое шчасце глядзець? Да можа яшчэ што ў галаву прыйдзе.
3: Не, гэтага я не гаварыла.
7: Ну дык, брат, ці што?
4: Бяры, бяры, Андрушенька, бяры.
7: Астася, сядай. Мабыць, трэба ўзяць.
9: Ну, вось і цудоўна, шампанскага захопім, каб веселей ехаць было.
0: Счастлівай дарогі, Леночка. А я зберуся завтра сама до вас.
4: Гаврила Пантелеич.
7: Ну?
4: Ну, плакать-то хоть можно?
7: Ты плачь себе на здоровье.
3: Матуля.
4: А як же вы там жить будете? У нас у доме двух половин нема.
3: Ах, и не турбуйтесь, и не треба зусім.
7: Ну, а я для приезда уже таки баль задам, каб у Москве нашу музыку чувать было.
11: Кто такой Франко? Франко-палач испанского народа, который разгромил парламент, свергнул правительство законное, избранное парламентом Испании.
12: Председательствующий прерывает главу советского правительства и заявляет, что эти слова оратора не будут включены в официальный протокол заседания.
11: Я считаю замечания совершенно неуместные, потому что почему вы не остановили тогда, когда возводил клевету на режим Великого Китая, представителей Соединенных Штатов Америки? Это не одинаковые права. Я отвергаю такие замечания.

Какая это странная весна, когда деревья в корне смотрят в небо, и я как будто вовсе в жизни не был, в краю, где мир, покой и тишина. Какая это странная весна, когда с любимой я в разлуке вечной, и только лишь когда погаснет вечер, я прихожу в твой нежный сон из сна. Такая это странная весна.

0: Почему опять погас свет, Рихард? И так холодно.
1: Это вентиляция, Инга. От дымовых шашек.
0: Ничего не почувствовал. Твой русский. Только вздрогнул, открыл глаза. И так на меня посмотрел, точно ему стало меня жалко. А глаза у него синие, как цветок в поле.
1: Я не должен был брать тебя с собой.
0: И вот я убила человека.
1: Тебя вынудили, заставили убивать.
0: Никто меня не заставлял. Мне захотелось это сделать, слышишь? Понимаешь, самой захотелось. И когда он открыл глаза, меня охватил страх, словно я застрелил своего ребенка.
1: Успокойся, успокойся, Инга. Успокойся. Прошу тебя, успокойся.
0: Ничего, ничего, ничего. Я спокойна. Только холодно немножко, ветер откуда-то. Хорошо, что еще осень. К зиме надо будет камин поставить. Ты любишь камин, Рихард?
2: Я прошу прощения, но время истекло. Что у вас с лицом, Рихард? Это не лицо солдата. Вы выполнили приказ?
1: Да.
2: Где он?
1: Там.
2: Посмотрим.
0: Рихард, он не разбудит его?
1: Нет. Нет, Инге.
2: Я рад, что мне не пришлось прибегать к крайним мерам, Рихард. Думаю, убийство одного из своих командиров русские вам не простят. Он был командиром роты. Его звали Александр Герт. Так написано в одной бумаге, которую нашли в мундире.
0: Его не надо будить.
2: Что? Кого будить?
1: Инге... Инге, перестань. Она не в себе, Юрген.
0: Я усыпила его.
2: Кто из вас стрелял?
1: Я.
2: Я не шучу, Рихард. И почему Инге так усмехается?
1: Это я убил его, Юрген.
2: Я не хотел бы выглядеть идиотом, Рихард.
0: Ты с рождения так выглядел.
1: Какая вам разница, Юрген, кто убил его?
2: Разница большая. Я не дам вам выйти чистеньким из дерьма, в котором мы очутились.
1: Инге, Инге! Ей плохо, я должен увести ее. Но прикажите, пусть его уберут из спальни. Видите, она не в себе. Я прошу вас, Юрген.
2: Вы напишите мне рапорт, что застрелили его.
1: Ну хорошо, хорошо, напишу. Только распорядитесь, чтобы его убрали.
0: Рихард, не бросай меня, слышишь? Не бросай меня. Рихард.
1: Успокойся, Инге. Инге, я с тобой. Ну, Инге! Ей надо дать успокоительнее. Она перевозбуждена.
2: Хорошо. Я пришлю солдат.
1: Инге.
2: И пора подумать об обороне, черт возьми. Почему за вас должен отдуваться я? И чтоб у меня был рапорт.
1: Боже, боже. Неужели это никогда не кончится?
3: Я прошу тебя, Надежда, пора тебе сворачивать свой медсанбат.
4: Да они же обгорелые все. У меня даже бинты кончились. Пришлось нательные рубахи рвать.
5: Чаек вот, товарищ капитан. А вот и для Надежды кружка.
4: Спасибо тебе, Семенюк. Спасибо, милый.
3: Спасибо, пусть остынет немного. Я горячий не люблю.
5: Ага.
3: Скоро последний бой. А нас тут с Гулькин нос. В подмогу нам дают только взвод автоматчиков, и все.
4: Да ты больше и не просил. Я же знаю тебя.
3: Мы этот бой начали, мы его и закончим. Потом они всю жизнь гордиться будут, вспоминая эти дни.
4: Кто они? Кто? Кто будет вспоминать? Беляков? Саша Герт? Алеша Билибин? Из 300 человек батальона сотни-то найдется?
3: Да так-то оно так, Надюша. Но ты пойми, мы уже победили. И огонь и дух вражеский сломлен. И недостает еще только одной, вот этой, последней атаки. Ты понимаешь это?
4: А люди... Жалко ведь их. Ты вот постой, побинтуй их.
3: Я никому бы не сказал. А тебе скажу. Не надо жалеть их. Все мы знали, на какую боль идем. И ради чего умирать будем. Ну, а жить кому не хочется. Думаешь, я не мечтаю на родной земле, а не на немецчине помереть? Думаешь, я дом каждый день не вспоминаю? Вспомнишь, и все аж кругом перед глазами ходит. Вчера даже баня приснилась. Заснул на секунду и вижу, что будто мы с тятей в бане. Отец любил париться. По два веника бока обламывал, пока черти в глазах не запрыгают. А запашок такой тонкий идет, березовый. Видно, тут где-то неподалеку береза горела. Вот я во сне запах-то ее и учуял.
4: Если с тобой что случится, я...
3: Цыганка мне еще в детстве нагадала, в воде утону. Так что от подземелий-то я заговоренный. Ты вот себя береги. Нам еще к матери моей ехать. Тебе детей рожать. Сейчас в стране мужики нужны будут. Вон сколько народу войной повыбивало.
4: Что с тобой? Что?
3: Да ничего со мной особенного, сержант Беснушкин. И давай, дуй отсюда! Градов!
6: А?
3: Хватит с ними разговоры разговаривать!
6: Первая рота в бою готова, комбат!
3: Значит, приказ такой. Сначала поутюжить их пушками как следует. Да не жалеть огоньку, чтобы защекотало у них в одном месте, а потом прожечь их огнеметами как следует. А потом...
7: Комбат, разреши мне первому. Я эти подвалы зубами выгрызу.
3: Хорошо, Иван. Иди первым. Да гранаты пороху не жалей. Потом замполит, а я уж из сада по старому следу двину. Залить их огнем, чтобы и мысли о сопротивлении у них не осталось. Мы готовы выслушать парламентеров.
8: Оберст Рихард Рейдер. Мы тоже готовы вступить с вами в переговоры. Но мы хотим говорить только с вашим генералом или с полковником.
3: Ну что ж, будет вам полковник. Кондратьев.
9: Да.
3: Зови замполита. Да подожди. Пусть умоется немного, а поверх формы кожаную куртку наденет.
9: А это зачем?
3: Выполнять приказ.
9: Есть. Только как же вы тут один с ними?
3: Не съедят, поди, козлика, а? Меня автоматчики наши попасут. Беги.
9: Есть.
10: Я вас предупреждаю, Рихард. Ни на какую капитуляцию не соглашаться. Перемирие на тех условиях, что предложил я. Надо все же было взять сюда Инге.
8: Ей надо было отдохнуть, Юрген. Вы же видели, в каком она была состоянии. Я все сделаю, как вы сказали.
10: Я вам прямо говорю, Рихард, я вам не верю. И если разговор покажется мне подозрительным, я пристрелю вас на месте. Ага, вот, кажется, и полковник русских. Не слишком ли он молод?
6: Ну, где тут парламентеры?
3: Вот они, товарищ полковник. Вид вполне полковничий. Только чуть поосанистей бы.
6: Угу.
3: И никаких уступок.
6: Угу. Я вас слушаю, господа.
8: Наших солдат больше в 10 раз. Мы рады будем, если вы уйдете из Рейхстага. Только так мы можем сделать сдачу.
6: Но мы перемирие у вас, кажется, не просили, полковник. В подвале вы сидите, а не мы. И если через 20 минут вы не начнете сдаваться по одному с оружием, мы вас как тараканов раздавим. Я выразился понятно, полковник?
8: Понятно.
6: Ну вот, хорошо. А о чем тогда говорить?
8: Наших солдат больше в 10 раз. Мы рады будем, если вы уйдете из Рейхстага. Только так мы можем сделать сдачу. Мы не хотим насилия.
6: Самосуда? Если это вас беспокоит, не будет, я обещаю.
8: Мы хотели бы верить...
6: Слово офицера. Но если через 20 минут вы не сдадитесь, мы расстреляем вас из орудий.
8: Я передам генералу.
6: Ну уж будьте так любезны. Честь имею.
5: Честь-то зачем? Вроде так положено. Пойдем.

0: Ну, вы поняли, чего они хотят, Флюк? Чтобы мы сдались. Выходить по одному с оружием. Иначе через 20 минут они пустят в ход свою артиллерию.
1: Вижу, это на вас подействовало. Вы уже готовы бежать сдаваться, Герр Оберст?
0: Да, Йорган.
1: Нет, этого не будет, Рихард. Пусть капитулируют все. Мы же будем драться до последнего солдата. Нас еще 1500, и у нас много боеприпасов. А пушки они в подвалы не потащат, это пустая угроза. Мы войдем в историю, Рихард. Она сложит легенды. Рядом с именем Зигфрида появится Йорген Флюк. И, к сожалению, Рихард Рейдер. Хотя вы этого вовсе не заслуживаете. Вы слышали о бункере 19 Прим?
0: Да.
1: Там 1000 противогазов. И 150 баллонов с новым газом Диана. Этого достаточно, чтобы отправить на тот свет весь Берлин. Ну не надо так на меня смотреть, Рихард. Я в своем уме. Я беру вас с собой. В бессмертие. Гордитесь этим. А вот и фрейлин Инге.
0: Инге?
2: Где вы были?
0: Как ты себя чувствуешь?
2: Хорошо.
0: Ты не сварила бы нам кофе?
2: Только здесь очень дует. А кофе я уже сварила.
0: Угости нас с Юргеном, пожалуйста.
2: Я сейчас принесу.
1: Слушайте, Рихард, а зачем вам, собственно, Инге? Отдайте ее мне. Вам ведь сейчас впору подыскивать сиделку.
0: А вам, Инге, зачем?
1: Ну, я не могу сидеть без дела. Вот и будет, о ком позаботиться. Кроме того, русские сентиментальны и свято относятся к детям. Это на случай, если мы попадем к ним в лапы. Вот, мол, жена ждет ребенка. Это поможет выпутаться. Ну и еще. Инге старинного рода. Фамильный герб, замок, к тому же 3 миллиона франков в Швейцарии. Недурная сумма, а? Скажите-ка честно, вы ведь держитесь за нее именно ради всего этого, Рихарда?
0: Непостижимо. Вы подслушивали наши разговоры.
1: Я занимаюсь этим уже 10 лет, Рихард. Разумеется, эти 10 лет я слушал не только ваше воркование, но и многие другие интимные беседы. А что из этого? Это ничего не меняет. Ну а кроме того, у Инги такая нежная, бархатная кожа, которую не портит даже это подземелье. А меня замучили прыщи. А я тут как-то подумал. А чего, собственно говоря, вы отправили на тот свет вашу жену, Рихард?
0: Замолчите. Замолчите сейчас же! Как вы смеете?
1: Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Я же пошутил. Какой вы стали нервный.
2: Ваш кофе, Юрген. Твоя чашка, Рихард.
1: Божественный запах. Кстати, Рихард, я попросил бы вас выпить полчашечки со мною на брудершафт.
0: Спасибо, я не хочу.
1: Это приказ, Рихард. Ну, живо. Берите мою чашку. Пробуйте. Я жду, Рихард. Чего вы боитесь? Это же приготовила Инге.
0: Я не стану пить с вами на брудершафт, Юрга.
1: Считаю до 3, Рихард. На счет 3 я стреляю. Итак, 1, 2. Ну вот и хорошо.
0: Он горячий.
1: Не торопитесь. Кофе надо смаковать. По глоточку. Ну хватит, хватит. Вы несколько увлеклись, Рихард. Оставьте ко мне. Да, тут одна гуща. Я прошу прощения, фройлен Инге, но последние события, особенно ваше укрывательство этого русского, разожгли во мне ярость подозрительности. Хороший кофе, фройлен Инге, хороший. Он напоминает о добрых старых временах. Но нельзя ли попросить у вас еще чашечку? Рихард, как видите, слишком пожадничал и почти ничего не оставил мне.
2: Сейчас, Юрген.
1: Нет, Рихард. Оставлять эту женщину тебе просто нельзя. Она так бледна, бедняжка. Да чего ж ты ее довел? А знаешь, я придумал для тебя выход. Через 5 минут я отправлю тебя с ротой Тауба против русских. На прорыв. На последний штурм.
0: Ты этого не сделаешь, Юрген.
1: Пора, Рихард, и тебе помочь Райху. А то ты засиделся тут. Закис, надо встряхнуться, надо.
0: Но это же верная смерть.
1: Но это будет зависеть от тебя. И потом тебя же все равно ждет бессмертие. Наши имена уже стоят рядом, Рихард.
2: Прошу, ваш кофе, Юрген.
1: Благодарю, Инге. А тебе, Рихард, если подумать... Представляется возможность исполнить мечту любого полководца. Умереть в бою. Разве это не заманчиво?
0: Мы же друзья, Юрген. Мы ведь даже выпили на брудершафт.
1: О, кофе превосходен, фрален Инге. Вот видишь, Рихард, я по-доброму просил тебя отказаться в мою пользу от твоего союза с фрален Инге. Давно уже, собственно, изжившему себя. Но ты почему-то не соглашался. Ну хорошо, можно ведь прийти к соглашению и на другой почве. Я не стану посылать тебя сейчас в бой. Но ты здесь, при Инге, скажешь, что отрекаешься от нее. Ах, прекрасный кофе. Ну, Рихард, я жду. Осталась одна минута.
2: Рихард, не бросай меня.
1: 40 секунд.
2: Не бросай меня, Рихард, не бросай.
1: 20, 15, 10, 5.
0: Да.
2: Рихард.
0: Да. Да, я...
1: Еще раз спасибо. За кофе, Инга. Я думаю, Рихард, что с первой роты я тебя не пошлю. Разве что позже. Ну, я иду. Но я еще вернусь. Да!
0: О, Боже! Инга! Ты дала ему яд?

0: Как это случилось, Семенюк?
1: Она перевязывала Грищенко из роты Билибина. Вдруг повалилась на бок. Ну, Грищенко закричал. Когда я подбежал, она уже без сознания лежала. Лицо белое, губы в кровь искусаны. Запеклись. Ну, видно, крепилась до последнего.
2: Как же так? Что с нею?
0: Я говорил с Китаенко. Она из госпиталя сбежала раньше времени. Ей вообще нельзя было поднимать тяжелое.
1: Ну да, она сколько вон из сада раненых перетаскала.
3: Кто ж знал.
2: Мог бы поинтересоваться, Матвей Васильевич, не чужие были.
0: Да я ведь прогонял ее отсюда.
2: Я видел, сама не своя ходила. И спросить неловко.
1: Перевязывает и плачет. Но я думал, солдат жалко.
0: Солдат ей тоже жалко было, Семенюк. Я ее вот не пожалел. Дубина стадеросовая.
4: Не переживай, Васильевич. Может, пронесет.
0: Как чувствовал же, гнать надо, гнать. Ну, будто кто меня в спину толкал. А теперь что делать?
1: Ждать теперь, раз она в санчасти.
0: Ждать. Ну, будем ждать. Все равно ведь сидим тут и ждем чего-то. Сколько, кстати, до конца твоего ультиматума немцам осталось, замполит?
2: Да вышло уже время. 20 минут им дано было.
0: Тоже умудрился. 20 минут. Хоть бы час дал.
2: Ничего, пусть поторопятся.
0: Семенюк, я прошу тебя, свяжись с санчастью, ну узнай, как она там.
1: А есть, товарищ капитан.
0: Ну вот что, друзья. Иван, ты иди готовь ребят. Ну не смотри ты на меня так просительно. Пришлют нам подкрепление. Только вот смотрите, ночь уже на исходе. А мы обещали, что к утру вычистим гада. А что получается? Получается, видно, что не судьба нам нашу малую победу праздновать. Ну да не привыкать. Терпения у нас хватит. И злости. Попомнят еще они эти часы. Ты как, Иван, злости не растерял? Учти, ее еще и подкопить надо немного. Понял меня?
4: Понял, комбат.
0: В последний раз, Ваня, в последний раз выложимся. А потом суток двое отсыпаться будем. А там, черт не шутит, может, и в баньку сходим. Заслужили, думаю, а? Все же Рейхстаг брали. Все же это не кому-нибудь, а нам с тобою такая честь-то выпала. Доходит это до тебя?
4: Доходит, комбат.
0: Ну вот, голос вроде потверже стал. Давай обнимемся, что ли? Только ты мне на плечо-то не очень дави. Ну и все. А теперь иди. Ну, а теперь твой черед, замполит.
2: Что ж, мне все ясно. Пойду ребят подготовлю.
0: Ты на меня не сердись, замполит. Может, обидчивые слова говорил тебе, но это от сердца. Потому как привязался я к тебе. Мы все здесь, как одна семья уже.
2: Да что ты словно прощаешься. Нам с тобой жить да жить еще. И нам, и любимым нашим. Вот увидишь, все выправится, Матвей. И такие раны залечиваются. Лишь бы победу сейчас добыть.
0: Победу-то мы, Федор, добудем.
5: Орудие к бою! Не подкачай, ребята!
0: Ну, орлы, готовься! Сейчас из сада ударим!
1: Товарищ капитан! Товарищ капитан, это... Я санчасть-то дозвонился!
0: Ну что, Семенюк? Что, говори, видишь, к последней атаке готовимся!
1: Так это, ну, товарищ...
5: Комбат! Комбат! Они сдаются! Белый флаг выкинули! Там этот оберст ихний идет сюда с белым флагом!

вместе шли по дорогам, без устали мы, и теперь одолели войну, и, повергнув Рейхстаг от фашистской чумы, мы Европу спасли и страну. Вы рядом сквозь годы идете, касаясь плеча, солдаты свободы, так память о вас горяча. И опять, вспоминая в предутренней мгле дни победы, что так далеки, часовыми покоя стоят на земле обелисков солдатских штыки. Вы с нами, как прежде, и дальше нам вместе идти. Солдаты надежды, чтоб землю от смерти спасти.

Вы слушали радиоспектакль «Падение Рейхстага», авторы пьесы Владислав Романов и Александр Шарымов, действующие лица исполнители. Мостаков Матвей Васильевич, капитан, командир батальона, заслуженный артист РСФСР Юрий Демич. Градов Федор Андреевич, замполит, заслуженный артист Латвийской ССР Петр Горин. Билибин Алексей, лейтенант, артист Кирилл Капелян. Герт Александр, сержант, заслуженный артист РСФСР Геннадий Богачев. Кондратьев Иван, сержант, ординарец, народный артист РСФСР Всеволод Кузнецов. Веснушкина Надя, сержант, санинструктор, народная артистка РСФСР Вера Карпова. Семенюк Виктор, рядовой связист, народный артист РСФСР Николай Трофимов. Рейдер Рихард, полковник, комендант Рейхстага, заслуженный артист РСФСР Анатолий Пустохин. Флюк Юрген, штурмбанфюрер СС, артист Борис Улитин. Тауб Гуга, унтерштурмфюрер СС, артист Анатолий Гаричев. Нейдгард Инге, переводчица, заслуженная артистка РСФСР Елизавета Акуличева. Режиссер спектакля Евгений Агафонов, редактор Галина Болдырева.

что вооружает духовно наш рабочий класс, наше крестьянство, нашу трудовую интеллигенцию. Это двигает вперед и поднимает чувство законной гордости. Это укрепляет веру в свои силы и мобилизует на новую борьбу для достижения новых побед коммунизма.

0: Синеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном? Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой. А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой.
1: Я не помню, когда научился ходить, зато помню, когда научился плавать. Плавать я научился почти так же давно, как и ходить, но научился сам. А кто учил меня ходить, неизвестно. Воспитывали коллективно. Дом наш всегда был полон всякими двоюродными братьями и сестрами. Они спускались с гор, приезжали из окрестных деревень поступать в школы и техникумы, и, поступая, проходили сквозь наш довольно тусклый дом, как сквозь туннель. Среди них было немало забавных и интересных людей, некоторых я любил, но море мне все-таки нравилось больше, и поэтому я удирал к нему, когда только мог. Летом море было ежедневным праздником. Бывало, только выйдем с ребятами со двора, а уж какое-то радостное волнение окрыляет шаги. Быстрее, быстрее! Через весь город бежали на свидание с морем. Конец улицы упирался в серую крепостную стену. За стеной море. Крепость как бы пытается закрыть от города море, но это ей плохо удается. Запах моря всегда мощный и свежий, спокойно и даже насмешливо проходит сквозь каменную преграду. Мне кажется, если к старинной стене подвести человека, никогда не видевшего моря, он догадается даже в полный штиль. За стеной живет что-то могучее и прекрасное. И он не успокоится, пока не прикоснется к нему. До революции крепость была тюрьмой. А еще раньше она была, собственно, крепостью. Из крепости легко сделать тюрьму, а из тюрьмы можно сделать крепость. Среди обломков сохранилась камера, где, говорят, сидел Серго Орджоникидзе, тогда еще фельдшер Гудаутского уезда. Сквозь приплюснутое узкое оконце он смотрел вдаль, как танкист в смотровую щель. Оконце позволяло смотреть только в одну сторону, в сторону моря. Человек, который должен смотреть в одну сторону, или ничего не видит, или видит больше тех, кто вынудил его смотреть в одну сторону. Если бы в долгие часы тюремного одиночества он видел только кусок моря, перечеркнутый железными прутьями, он смирился бы или сошел с ума. Но он видел больше, и потому победил. Обо всем этом мы тогда не думали. Мы проходили через крепостной двор, всегда вкусно пахнущий жареной рыбой, мимо ярко выбеленных рыбацких домиков. Белье, развешанное на веревках, плотно надувалось ветром. Близость моря не давала ему покоя. Пеленки подражали парусам. И, наконец, море. Огромное и неожиданное, оно врывалось в глаза и обдавало стойкой соленой свежестью. Обычно не хватало терпения дойти до него, и мы сбегали по крутой тропинке на берег и, не успев притормозить, летели в теплую, ласковую воду. Я люблю это место. Здесь я когда-то научился плавать, и здесь же я чуть не утонул. Недалеко от берега из воды торчал зеленоватый обломок крепостной стены. Через него перекатывались легкие волны. Я доплывал до него, ложился плашмя и отдыхал. Это было похоже на путешествие на необитаемый остров. Впрочем, остров был не такой уж необитаемый. С набегающей волной иногда выплескивался краб, неуклюже забегал за край скалы и, высовываясь из-за камня, следил за мной злыми хозяйскими глазами. Если глядеть в глубину, можно было заметить каких-то серебристых мальков, которые неожиданно проносились, вспыхивая, как искры, выбитые из головешки. Иногда я ложился на спину, и когда волна перекатывалась через меня, видел диск солнца, качающийся и мягкий. Вокруг, в воде и на берегу, было много народу. Отдыхающий

иногда откидывая голову, смеялась и щурилась. Не то от солнца, не то от того, что парень слишком близко и слишком прямо смотрел на нее. Отсмеявшись, она решительно опускала голову, чтобы читать. Но парень опять что-то говорил, и она опять смеялась, и зубы ее блестели, как пена вокруг скалы и как рубашка парня. Он ей все время приятно мешал читать. Я следил за ними со своего островка и, хоть ничего не понимал в таких делах, понимал, что им хорошо. Парень иногда поворачивал голову и мельком глядел в сторону моря, как бы призывая его в свидетели. Он глядел весело и уверенно, как подобает человеку, у которого все хорошо, и еще долго будет все хорошо. Мне было приятно их видеть, и я вздрагивал от смутного и сладкого сознания, что когда-нибудь и у меня будет такое. От долгого купания я продрог, но, не успев как следует отогреться на берегу, снова лез в воду. Я боялся, что чудо не повторится, и я не смогу удержаться на воде. До скалы и обратно – раз. До скалы и обратно – два. До скалы и обратно. И вдруг я понял, что тону. Хотел вздохнуть, но захлебнулся. Вода была горькая, как английская соль, холодная и враждебная. Я рванулся изо всех сил и вынырнул. Солнце ударило по лицу. Я услышал всплеск воды, смех, голоса и увидел парня и девушку. Не знаю, почему, выныривая, я не кричал. Возможно, не успевал. Возможно, язык отнимался от страха. Но мысль работала ясно. От того, что я не мог кричать, было страшно, как это бывает во сне. И я с отчаянной жаждой ждал, что парень повернется в сторону моря. Но вдруг у меня в голове мелькнула неприятная догадка, что он не прыгнет в море в таких отутюженных брюках, в такой белоснежной рубашке, что я вообще не стою порчи таких прекрасных вещей. С этой грустной мыслью я опять погрузился в воду. Она казалась мутной и равнодушной. Нахлебавшись воды, я опять рванулся, и солнце опять ударило по глазам, и вокруг с одесятеренной отчетливостью слышались голоса людей, и тем обиднее было тонуть у самого берега. В последний раз, погружаясь в воду, я вдруг заметил, что лицо парня повернулось в мою сторону, и что-то такое мелькнуло на нем, как будто он с трудом припоминает меня. «Это я!» — хотелось крикнуть мне. «Я проплывал мимо вас! Вы меня должны вспомнить!» Я даже постарался сделать постное лицо. Я боялся, что волнение и страх так исказили его, что парень меня не узнает. Но он меня узнал. И тонуть стало как-то спокойней. Я уже не сопротивлялся воде, которая замкнулась надо мной. Что-то схватило меня и швырнуло на берег. Как только я упал на прибрежную гальку, я очнулся и понял, что парень меня все-таки спас. «Надо сделать искусственное дыхание», — раздался голос девушки надо мной. «Сам очухается», — ответил парень, и я услышал, как хлюпнула вода в его туфли. Что такое искусственное дыхание, я знал, и поэтому сейчас же затаил дыхание. Но тут что-то подступило к горлу, и изо рта у меня полилась вода. Я поневоле открыл глаза и увидел лицо девушки, склоненной надо мной. Она стояла на коленях и, хлопая жесткими выгоревшими ресницами, глядела на меня жалостливо и нежно. Потом она положила руку мне на лоб. Рука была теплой и приятной. Я старался не шевелиться, чтобы не спугнуть ее ладонь. «Трави, трави», — сказал парень, оборачиваясь ко мне и снимая рубашку. Рубашка потемнела, но у самого ворота была белой, как и раньше. Туда вода не доставала.

0: Когда он заговорил, я понял, что расплаты за нанесенный ущерб не будет.
1: «Будешь теперь заплывать?» —
0: спросил у меня парень, с силой выкручивая снятую рубаху. Он теперь разделся и стоял в трусах. Ладный и крепкий, он раздетый казался нарядным. «Не буду», — охотно ответил я. Мне хотелось ему угодить.
1: «Напрасно»,
0: — сказал парень и еще туже закрутил рубашку. Я решил, что это необычный взрослый, и действовать надо необычно. Я встал и, шатаясь, пошел к морю. Легко доплыл до своего островка и легко поплыл обратно. Море возвращало силу, отнятую страхом. Парень стоял на берегу и улыбался мне. И я плыл на его улыбку, как на спасательный круг. Девушка тоже улыбалась, поглядывая на него. И видно было, что она гордится им. Когда я вылез из воды, они медленно шли вдоль берега, и девушка держала в руках свою ненужную, наконец, закрытую книгу. Я лег на горячую гальку, стараясь плотнее прижиматься к ней, и чувствовал, как в меня входит крепкое, сухое тепло разогретых камней. Так он и ушел навсегда со своей девушкой. Ушел, мимоходом вернув мне жизнь.

0: Эта история случилась в одном маленьком тихом городке. Однажды летним днем... Ой! Да, и такой уж он тихий, этот городок. Чуть не забыл, наш городок находится в самом настоящем королевстве. Да-да, в королевстве Нидерланды. Вот так-то. А еще эту страну называют Голландия. И значит, в маленьком городке живут самые настоящие голландцы. Между прочим, прекрасные люди. Итак, однажды летним днем... Да что же это такое? Не город, а какое-то кошачье царство. А все потому, что жители города очень любят кошек. Вон их сколько, этих кошек. Усатых и хвостатых, пушистых и не очень, домашних и бродячих. В этот час на маленькой городской площади людей совсем не видно, зато кошки так и шастают. Особенно возле палатки со свежей рыбой. А вот тут-то все и началось. На площадь с легким урчанием въехал автомобиль. Шикарный голубой «Шевроле». Он уже почти поравнялся с рыбной палаткой, как вдруг под колеса метнулась кошка. Машина резко вильнула в сторону и трах! Врезалась в палатку. От сильного удара легкая палатка развалилась, а продавец вместе со свежей рыбой оказался на земле. Сидящие вокруг кошки ринулись в разные стороны, а голубой «Шевроле» рванулся с места и через секунду скрылся из глаз, будто его и не было. Вскоре к разбитой палатке прибыла полиция и скорая помощь. Беднягу-продавца с синяками и шишкой на голове отвезли в больницу. Полицейские разобрали обломки, а свежей рыбой занялись кошки. Быстренько растащили по укромным местам и, не торопясь, с удовольствием пообедали. Между тем, на месте происшествия собралась небольшая толпа. Жители громко обсуждали ужасный поступок водителя.
1: Нет, я все-таки не понимаю. Но как можно так поступить? Сбить человека, бросить его и спокойно, простите, смыться. Да кто же он после этого?
2: Да негодяй, негодяй, вот кто.
3: Правильно, самый настоящий преступник.
1: Жуткий тип.
3: Да.
1: Ни стыда, ни совести.
4: Чудовище просто.
2: Да.
0: Но вот на месте преступления появился представитель прессы, редактор местной газеты. Это был румяный молодой человек с круглыми голубыми глазами и светлой пушистой шевелюрой. Звали его Тиббе. Да-да, простое голландское имя. Тиббе задал пару вопросов полицейским и потом разговорился с давним знакомым, старым школьным учителем господином Смитом.
5: Ну как же так, господин учитель? Неужели никто не видел эту машину?
4: Никто?
5: Ну быть такого не может. Ведь это случилось среди бела дня.
4: Ну и что? Время было обеденное, все обедали. Кроме кошек никого поблизости не было.
5: Ну?
4: Да. А этот негодяй-водитель, я уверен, даже не затормозил. Дал газ. И все, теперь ищи его, свищи.
5: Ну, а пострадавший? Ну, сам продавец.
4: Ну, он тоже ничего не видел. В момент удара перебирал лотки с рыбой. А когда пришел в себя, машины уже и след простыл.
5: Значит, кроме кошек, свидетелей нет.
4: Ну, выходит так.
5: Да, если бы кошки умели разговаривать.
4: Да.
0: Тем временем люди уже обсудили случай с таинственным автомобилем и стали потихоньку расходиться. Отправились домой и Тиббе вместе со старым учителем.
2: Солнце уже садилось, но было еще светло. И тут, на другой стороне пустынной улицы, под большим развесистым деревом, задрав голову, стоял большой пес и яростно лаял.
5: Вот глупая псина. Загнал на дерево несчастную кошку, а шуму-то на весь белый свет.
4: Да, что-то уж слишком он надрывается, будто на дереве не кошка, а леопард.
2: В это время подошел хозяин и оттащил рычащего пса. Тип бы еще раз взглянул на дерево и вздрогнул.
4: Что такое?
2: На вершине дерева качнулась ветка, за ней другая, чуть пониже, затем третья. На улице было тихо, и ветки качались не от ветра. Кто-то спускался с дерева, но это была не кошка. Оба спутника осторожно приблизились к дереву и глянули вверх. В густой листве ничего не разобрать.
4: Как вы думаете, кто там может быть?
5: Не знаю, может, обезьяна?
4: Это откуда же ей взяться?
2: Над ними раздался сильный шорох и хруст веток. Листья шуршали все ближе, ближе, и вот из листвы показалось... Нет, не цепкая обезьянья лапка и не острые когти леопарда. Прямо над их головами на корявый сучок опустилась маленькая женская ножка в изящной лакированной туфельке.
4: Боже, это же дама!
2: Вслед за ножкой из ветвей показалось личико с рыжей челкой и с большими испуганными глазами.
6: Она ушла?
4: Кто?
6: Собака.
4: Ушла.
6: Ой, какое счастье.
5: Спускайтесь.
6: Ой, тут слишком высоко. Может, вы поможете?
5: Ну, конечно, конечно. Одну секундочку.
2: Рядом с деревом стоял фургончик. Тиббе мгновенно взобрался на крышу и протянул даме руку.
5: Держитесь.
2: Цепляясь за ствол, она перебралась на нижнюю ветку и схватилась за его руку.
6: Ой, ой.
2: Потом, вот так фокус, ловко скакнула на крышу фургончика и спрыгнула на землю.
4: С благополучным приземлением.
6: Благодарю вас. Ничего не могу с собой поделать. Только увижу большую собаку, сразу же лезу на дерево.
2: Глядя на странную даму, газетчик Тибы не верил своему счастью. Ну и денек выдался, думал он. Сначала авария, теперь дама, удравшая от собаки на дерево, как кошка. Одна новость хлеще другой. Вот уж повезло. Между тем дама стряхнула с юбки пыль и мелкие веточки и беспокойно оглянулась.
6: Ой, где же моя сумочка? Вы случайно не видели? Она такая желтенькая.
4: Нет.
6: Она упала с дерева и... Ой, да вот же она.
2: Дама подняла с земли нечто дряхлое, похожее на чемодан цвета апельсиновой корки. Где она откопала эту рухлядь, подумал Тиббе.
6: Ну вот, теперь все в порядке.
4: А вы в этом уверены, юфрау?
2: Да-да, вы не ослышались. Юфрау так обращаются в Голландии к девушкам.
6: Ну что же, большое вам спасибо. Я, пожалуй, пойду. До свидания.
2: Дама пожала плечиками, повернулась на каблучках и медленно пошла прочь по аллее.
4: О,
2: оба смотрели ей вслед. В наступающих сумерках одинокая фигурка с нелепым чемоданчиком выглядела беспомощно и сиротливо. У Тиббе дрогнуло сердце и слегка перехватило горло. А старый учитель сказал:
7: «Я, конечно, могу и ошибаться, но мне почему-то кажется, что наша знакомая не совсем знает, куда ей идти. Вернее сказать, совсем не знает. Может, я и не прав».
8: «Господин учитель, да. А что, если мне догнать ее и задать парочку вопросов?»
7: «На вашем месте, молодой человек, я бы давно это сделал».
8: «Да, но ведь она может подумать, что я...»
7: «Если вы ее не догоните, она подумает, что вы самый настоящий олух. Да? Бегите, бегите скорей! Тут на каждом углу собаки».
8: «Ой!»
2: Тиббе понесся вдоль аллеи. Но как же он мог забыть про этих собак? Они снова могут напасть на незнакомку. Скорее, скорее. Ага, вон ее силуэт. Дама с чемоданчиком свернула за угол. Тиббе добежал до угла, свернул за него и встал, как вкопанный. На улице никого не было. Ни дамы, ни чемоданчика. Тиббе огляделся. По обеим сторонам улицы был глухой высокий забор.
5: Не могла же она перемахнуть через забор. Хотя при ее способностях... Да. Ну, ладно. Кажется, пора домой. На сегодня чудеса окончились.
2: Но чудеса, кажется, и не думали кончаться. Скорее всего, они только начинались. Придя домой, Тиббе уселся за пишущую машинку и начал писать заметку. А в это время через две улицы от его дома в небольшом саду под кустом жасмина сидела на своем чемоданчике странная дама. Вид у нее был невеселый. Город накрыла темнота, в саду было прохладно и сыро. Вскоре из темноты выступила черная кошка. Подозрительно принюхиваясь, она остановилась неподалеку от куста, и тут... Вот они, чудеса! Дама обратилась к черной кошке на чистейшем кошачьем языке.
9: «Тетушка, тетушка, я здесь!»
2: Старая кошка выгнула спину и ответила даме, разумеется, по-кошачьи.
9: «Ах, вот оно что! Это ты? Вы узнаете меня?»
8: «Тебя мудрено узнать.
9: И все-таки ты, Мурли, моя племянница».
10: «Да, да, тетушка. Ой, я пришла к вам, потому что...»
8: «Я слышала, что с тобой случилось, но думала, что это слухи. Все кошки только об этом и говорят.
9: Как же ты докатилась до такого, Мурли? Это же подумать страшно, превратиться в человека. Стыд и срам. Может, тебя заколдовали?
10: Не знаю.
8: Но как это произошло?
10: Я помню только, что вышла из дома кошкой, а вернулась вот...
8: Уму непостижимо. Ой, ни шерстки, ни хвоста. Как ты себя чувствуешь?
10: Нормально. Холодно только.
8: Одежда на тебе сразу появилась?
10: Нет, не сразу.
2: Мурли смущенно потупилась.
10: Я ее одолжила у своей хозяйки. Ее как раз не было дома.
8: Стащила, значит.
10: Ну, не могу же я ходить без одежды.
8: А чемоданчик? Тоже одолжила?
10: Ну, в общем...
8: А что там?
10: Пижама, зубная щетка, полотенце и мыло.
8: Мыло? Значит, ты теперь не моешься язычком?
10: Нет.
8: Тогда все пропало. Я-то думала, что все еще обойдется. Да, теперь надеяться не на что.
10: Тетушка, я ужасно хочу есть. У вас случайно не найдется чего-нибудь?
8: Случайно не найдется? Свой ужин я уже съела, а хозяйка у меня ужасно аккуратная, крошки не оставит, все прячет в холодильник.
10: А она добрая?
8: А что?
10: Ну, может, она возьмет меня к себе.
8: Ты что? В таком виде?
10: Ну, надо же мне где-то жить. Может быть, вы мне посоветуете?
8: Значит так, слушай меня внимательно. Через сад живет кот старого учителя. Его зовут Косой Симон.
10: Кого, учителя?
8: Да нет, ну кота, конечно. Этот Симон знает всех окрестных кошек и их хозяев. Думаю, он тебе поможет.
10: Ой, большое спасибо, тетушка.
8: И напоследок мой тебе совет. Умывайся язычком, вылизывай себя и выброси ты это мыло. Какая гадость!
2: С гордо поднятым хвостом кошка отправилась к дому, а ее бездомная племянница отправилась на поиски жилища. В это время трудолюбивый Тиббе в своей квартирке достукивал на машинке заметку об аварии на площади. Тиббе жил в мансарде. Вообще-то это был чердак, но очень удобный. Единственным неудобством мансарды было то, что в чердачное окно часто лазали кошки. Тиббе закончил последнюю строчку. В комнате наступила тишина. И тут Тиббе услышал, как на кухне что-то звякнуло.
8: Тьфу ты! Опять лезут. Ну, совсем обнаглели.
2: Тиббе, конечно, имел в виду кошек. Он был человеком добрым и терпеливым, но иногда его терпению приходил конец. Сняв с ноги тапочек и зажав его в руке, Тиббе бросился на кухню. Распахнув дверь, он замахнулся тапочком и гаркнул.
8: А ну, брысь отсюда!
2: И тут же осекся. Да и было чего. На полу, возле мусорного бачка, опустившись на коленки, сидела знакомая дама. Та самая, с дерева. Глаза ее испуганно округлились, рыжие волосы торчали в разные стороны, в руке был зажат рыбий хвост.
10: Простите, пожалуйста, я тут случайно попала на крышу. А из окошка так приятно пахло. Вот я и не выдержала. Влезла к вам на кухню.
2: Глядя на даму, Тиббе смущенно вертел в руках тапочек, не зная, куда его деть. Кажется, она хочет есть, подумал он.
5: Ну, к сожалению, я съел всю рыбу. Но если хотите, я могу угостить вас мисочкой, чашечкой молока.
10: Ой.
5: А может, вы не отказались бы от бутерброда?
10: От... Я...
5: С сардиной.
10: Ой, с удовольствием.
5: Тогда положите вот этот...
10: Куда?
5: Вот этот на место и вымойте, пожалуйста, руки.
2: Тиббе показал на рыбий хвост, который она держала в руке. Дама выбросила хвост в мусор, вымыла руки в душевой, присела на краешек стула и стала следить за тем, как открывается банка сардин.
10: Ой.
5: А можно узнать ваше имя?
10: А Мурли. Юфрау Мурли.
5: А, очень приятно. А меня зовут?
10: Господин Тиббе.
5: Откуда вы знаете?
10: О, вас тут многие знают.
5: Ну, не такая уж я известная личность.
10: Ничего подобного. Все мои знакомые говорят, что вы сама доброта.
5: Я?
10: Угу. И никогда на них не ругаетесь.
5: На кого?
10: На моих знакомых.
2: От этого разговора у Тиббы слегка помутилось в голове. Кто такие эти знакомые? И почему он на них должен ругаться? Нет, лучше помолчать.
11: Пока фрау Мурли управлялась с сардинами, Тиббе украдкой поглядывал на нее.
5: Простите, а где же ваш знаменитый чемодан? Чемоданчик?
10: Вы хотите сказать, моя сумочка? Она там, за окном, на крыше.
5: Значит, вы не только по деревьям лазаете, но и по крышам?
10: Так получилось.
5: Интересно. И что же вас привело на крышу? Ну, если не секрет, конечно.
10: Да нет, конечно. Просто я искала жилье.
5: Жилье?
10: Mm-hmm.
5: На крыше?
10: Ну да. Понимаете, мои знакомые сказали мне, что вы...
2: Типа вздрогнул. Опять эти знакомые. Да кто же это такие?
10: Господин Тиба, вы меня слушаете?
5: Да, я весь внимание.
10: Ну так вот, мне сказали, что вы единственный человек, который может мне помочь.
5: А, помочь?
10: Да.
5: Ну, конечно, с удовольствием.
10: Господин Тиба, значит, это правда? Вы самый добрый человек в этом городе.
11: Тиба не возражал, а Мурли вся сияла от радости.
10: Ах, господин Тиба, значит, я могу остаться?
5: Ну, конечно.
10: Ой, вы не представляете, как вы меня выручили. Мне же совершенно некуда идти. Просто кошмар какой-то. Если бы не вы...
11: И тут, наконец, господин Тиббе осознал, что происходит. Молодая дама ищет жилье. Прекрасно. И находит его... У господина Тиббе. Правда, без его согласия. Ну уж нет, этому не бывать.
5: Простите, юфрау, видите ли, вы не совсем правильно меня поняли.
10: Да?
5: Ну, то есть, вы, конечно, можете остаться, выпить кофе и все такое. Но что касается жилья, тут я ничем не могу помочь.
10: А как же я...
5: Ваши знакомые меня с кем-то спутали. Вы сами видите, тут одному тесновато.
10: Ой, а мне кажется, здесь столько места...
5: Прошу прощения, юфрау, но мне так не кажется.
10: Господин Тиба, мне бы только переночевать, а завтра...
5: Но, милейшая юфрау, здесь только одна кровать, второй у меня нет.
10: А мне не нужна кровать.
5: То есть, как это?
10: У вас в кладовке стоит большая коробка. Ну, картонная такая, из подконсервных банок.
5: Извините, я... Вы собираетесь спать в коробке?
10: Конечно, если вы только подстелите мне газетку.
11: Тут Тиба осенило. Ну, конечно, как же он сразу не догадался? У нее просто-напросто нет денег, и она стесняется об этом сказать. Вот же в чем дело.
5: Знаете что, тут неподалеку есть гостиница. Небольшая, очень уютная и недорогая. Я вам дам денег, и вы прекрасно там устроитесь.
10: Нет. Что вы, не беспокойтесь, пожалуйста. Все в порядке. Я и так уже доставила вам много хлопот. Свалилась, как снег на голову. В общем, всего хорошего. Счастливо оставаться. Спокойной ночи. Извините, пожалуйста, за беспокойство.
11: На прощание юная дама попыталась улыбнуться, но вместо этого губы ее задрожали,
2: а в широко раскрытых глазах показались слезы. В комнате стало тихо, на улице зашумели деревья, и в окно робко стукнули первые капли дождя.
12: Знаете, юфрау, пожалуй, не стоит вам никуда идти. Оставайтесь здесь. Но только...
10: Только на одну ночь?
12: Да, но я не знаю...
10: А можно мне спать в коробке?
12: Ну, это уж...
10: Ой, чуть не забыла.
12: Что такое?
10: Моя сумочка, она же промокнет.
2: Она кинулась к чердачному окошку, протянула руку и достала с крыши свой... знаменитый чемодан цвета апельсиновой корки. Спросив разрешения, она заперлась в душевой и, быстро переодевшись, в пижаме и тапочках бесшумно юркнула в кладовку. Вскоре, свернувшись калачиком, она улеглась в своей коробке. Мурли была счастлива. Все-таки ее знакомые, а это, конечно, были кошки и коты, не обманули ее. У ее нового хозяина и вправду оказалось доброе сердце. Ей очень хотелось замурлыкать, но она решила лучше этого не делать. Пока.
10: А там посмотрим. Спокойной ночи, милый господин Тибе.
2: На следующее утро, едва проснувшись, Тибе заглянул в кладовку, но картонная коробка была пуста. Его вчерашняя гостья исчезла вместе со своим чемоданчиком, но Тибе было некогда удивляться. Ему надо было срочно отнести в редакцию заметку о вчерашней аварии на городской площади. Он позвонил в полицию и в больницу. Выпив кофе, он выскочил на улицу и тут же встретил старого учителя.
13: Приветствую вас, молодой человек.
12: Доброе утро, господин учитель.
13: Ну как, удалось вам догнать нашу таинственную незнакомку? Честно говоря, я просто сгораю от любопытства.
12: Вы не поверите, но она исчезла.
13: Исчезла?
12: Ну да, прямо у меня из-под носа. Как сквозь землю провалилась.
13: Ну уж скорее взлетела на какой-нибудь клен.
12: Ну, не знаю.
13: Эх, молодой человек, на вашем месте я бы ее нашел. Да.
2: Она сама меня нашла, чуть не выпалил Тибе, но тут же осекся. Это значит, придется рассказать про рыбий хвост, про коробку из-под консервов. Нет уж, увольте.
13: Ну, ничего. Я думаю, мы еще услышим об этой даме с кошачьими повадками.
12: Все может быть.
13: Да, господин газетчик. Да. А что слышно о нашей загадочной аварии? Как там наши потерпевшие?
12: А, я звонил в больницу.
13: Да.
12: Продавец рыбы отделался ушибами и парой царапин.
13: Ну, слава тебе, Господи. А что говорят в полиции? Нашли преступника?
12: Куда там? Свидетелей нет, следов не осталось. Да. И где теперь искать этого негодяя?
13: Ну, ясное дело, здесь его искать нечего. Этот приезжий какой-нибудь, ну, скорее всего, турист.
12: А может, все-таки... кто-нибудь из своих?
13: Ну что, молодой человек, в нашем городе живут вполне порядочные люди. Я уверен, что никто из них не способен на плохой поступок. Кстати, Кстати, сегодня у нас встреча с одним очень уважаемым человеком. Да? Вот вам и новости для вашей газеты.
5: А интересно, кто это?
13: Ну, господин Эльмейт, собственной персоной.
5: А, владелец парфюмерной фабрики.
13: О, не только, мой друг, не только. Прежде всего, он известен добрыми делами. Все знают, если нужна помощь, деньгами или еще чем-нибудь, господин Эльмейт обязательно поможет. И заметьте, мой друг, бескорыстно.
5: Да, да, нашей газете он тоже помогает.
13: Ну, вот видите, говорят, он мечтает превратить наш город в цветущий сад. Представляете, ароматы цветов. А?
5: Может и так, только я слышал, что он мечтает о расширении своей парфюмерной фабрики с ее ароматами.
13: Ах, юноша, ну все это сплетни, не слушайте вы их.
5: Ну почему же, в нашей газете, наверное, за бескорыстную помощь все чаще мелькают статейки о том, какое счастье работать на парфюмерной фабрике. Если вдруг исчезнет лак для ногтей, мир просто рухнет.
13: Ну, будет вам ворчать, как старый хрыч. Ну, приходите-ка лучше на нашу встречу, посидите, посмотрите. Глядишь, и не будете так строги господину Элемейту. Ну как, договорились?
5: Ну, разумеется. Разумеется, господин учитель. Это же моя работа.
13: Ну вот и славно. До скорой встречи, старый ворчун.
5: Счастливо.
2: Расставшись с учителем, Тиббе отправился в редакцию. А что же Мурли? О, она уже давно беседует на чистейшем кошачьем языке со своей старой тетушкой в укромном уголке старого сада.
14: Ну, и как тебе твой новый хозяин?
6: Ой... Он такой милый, накормил меня сардинами и очень любезно предложил шикарную коробку из-под консервов. Даже газетку подстелил.
14: Ну, ты не очень-то умиляйся. Сегодня он добрый, завтра пульнет чем-нибудь или под диван загонит. Знаем эту публику.
6: Ну что вы, тетушка.
14: Ну ладно, это все мелочи. У меня отличные новости.
6: Да?
14: В общем... Недолго тебе осталось мучиться.
6: Мучиться?
14: Да. Тебе что же нравится ходить без усов и без хвоста? В этом дурацком костюмчике?
6: Ах, это!
14: Ну так вот, приходила твоя сестра.
6: Шурли?
14: Ну да, ее зовут Шурли. И с ней приключилась та же история.
6: Как? И она тоже?
14: Нет. Она чуть было не стала тоже. У нее отпали усы, стал исчезать хвост.
6: Ой, какой ужас!
14: Но зато она догадалась, почему вы потеряли кошачий облик.
6: Почему?
14: Потому что слопали какую-то гадость на помойке химического института.
2: Мурли округлила глаза.
6: Точно! Я помню этот мусорный ящик.
14: Ну вот, говорят, в этом институте могут из мухи сделать слона, а уж человека из кошки подавно.
6: Интересно, чего же это мы съели?
14: Не знаю, но твоя сестра Шурли слопала меньше, чем ты.
6: Ага, и поэтому у нее все прошло.
14: Нет, не все так просто. Ей пришлось принять кое-какие средства. Это ее и спасло. Так что, милая Мурли, беги-ка ты к этой Шурли. И чем скорее, тем лучше.
6: Ой.
14: Что значит «ой»? Ты что, сомневаешься?
6: Ну, честно говоря, я не знаю. Хочу ли я этого?
14: Ты что? С ума сошла? Это же твой единственный шанс стать нормальной кошкой.
2: Старая кошка с ужасом смотрела на Мурли.
6: Тетушка, ну Ну, милая моя тетушка, ну, пожалуйста, ну, не сердитесь на меня. Ну, я должна подумать.
2: Кошка смотрела на свою племянницу, как на безнадежного больного.
6: Ну, хорошо, хорошо, я обязательно встречу Шурли. Только сначала я должна кое-что сделать. Тетушка, а вы случайно ничего не слыхали об этой аварии на площади?
14: А тебе-то что до этого?
6: Ну, как же, об этом на каждом углу судачат. Среди бела дня машина сбила человека. И никто этого не видел.
14: Ну, конечно, это твои люди ничего не видели. А на самом деле на эту аварию глазела целая стая кошек. И машину видели, и того, кто сидел за рулем.
6: И кто же это был?
14: А ты пойдешь к сестре?
6: Полечу, как только встречусь с одним человеком.
14: Ну, тогда слушай.
2: И тетушка поведала Мурли все, что знала о загадочной машине и ее владельце. Едва рассказ был закончен, довольная Мурли чмокнула тетушку в нос и бросилась прямиком на чердак господина Тиббе. На ее счастье, он оказался дома, но хозяин чердака был не очень-то приветлив. Увидев запыхавшуюся Мурли, он даже не улыбнулся.
6: Ой, ой, здравствуйте, господин Тиббе.
15: О, мое почтение. Что случилось на этот раз? За вами опять кто-то гнался?
6: Нет, просто я очень спешила.
15: А, понятно, понятно. И поэтому снова пришлось подниматься по водосточной трубе.
6: Господин Тиббе, у меня есть для вас очень важная новость.
15: У вас? Для меня?
6: Да.
15: Что-нибудь с водосточной трубой, да? Или крыша прохудилась?
6: Нет, нет, нет, нет, нет. Это касается вчерашней аварии. Помните?
15: Ну, конечно.
6: Ну, так вот. Я кое-что знаю.
15: Вы?
6: Угу. Чего не знают другие.
15: Хм, интересно. Вот как.
6: Да. Я открою вам тайну.
15: Ну что ж.
6: Ну, сначала вы мне тоже кое-что скажете.
2: Тиббе с опаской посмотрел на свою гостью.
15: И что же вы хотите знать?
6: Мне страшно хочется знать, отчего вы такой сердитый сегодня.
15: Сударыня, классно вы меня разыграли, не ожидал.
6: И все-таки, господин Тиббе, кто же вас так рассердил?
15: Да, ерунда. Просто был я сегодня на одной торжественной встрече.
6: О, интересно, с кем же это?
15: А, есть тут один благодетель.
6: И он вас рассердил?
15: Да нет, просто с того противное зрелище. Обыкновенный денежный мешок, а встречали его, как самого Господа Бога.
6: Это как же?
15: Ну, подкатывает он на своем голубом «Шевроле».
6: На своем? Как вы сказали?
15: Ну, машина у него такая.
6: А, понятно.
15: Ну вот, а навстречу целая толпа чуть не под колеса лезут. Господин Элемейт, господин Элемейт, какое счастье.
6: Простите, как вы сказали, господин?
15: Господин Элемейт. А что?
6: Владелец парфюмерной фабрики.
15: Ну да.
6: Очень интересно.
15: А в чем дело?
6: Сейчас расскажу. Так чем же закончилась встреча?
15: Да как всегда. Избрали его в очередной раз председателем очередного общества. Уж не помню, какого по счету, по-моему, общество. А, да, общество друзей животных. Вот так, сударыня.
6: А скажите, пожалуйста, почему все к нему так хорошо относятся?
15: А как же, ведь господин Элемейт дает деньги на добрые дела.
6: А разве это плохо?
15: Плохо. Ведь этот денежный мешок купил всех и вся. Весь город у него в кармане. Если завтра он начнет расширять свою фабрику, никто ему слова не скажет. Никто. И весь город провоняет его одеколоном. Прошу прощения.
6: Значит, это нехороший человек.
15: Да, конечно. А, Но, сударыня, вы обещали мне кое-что рассказать.
6: Господин Тибе, мне кажется, вы сейчас очень удивитесь.
15: Да.
6: Все говорят, что никто не видел машину. Ту, что сбила палатку и продавца.
15: Ну да. Тибе насторожился. Сердце газетчика забилось. Кажется, будет сенсация.
6: Ну так вот. Эту машину видели.
15: Так.
6: Ага.
15: И что это за машина? А?
6: Голубой «Шевроле».
15: Интересно. А того, кто был за рулем, тоже видели?
6: Конечно.
15: И кто же это был?
6: Сядьте, пожалуйста, господин сыщик, а то упадете.
15: О, Господи. Ну, говорите же.
6: Это был один очень нехороший человек.
2: У господина Тибе перехватило дыхание.
15: Не может быть. Господин Элемейт?
6: Он самый.
15: Постойте, постойте. А кто его видел?
6: Кто-кто? Ну, мои знакомые.
15: Прекрасно, прекрасно. И они могут подтвердить то, что видели.
6: Как это?
15: Ну, пойти в полицию и все рассказать, все как было дело.
6: О, нет, нет, нет, нет. Ни в какую полицию они не пойдут.
15: Ну, почему?
6: Ну, они испугаются.
15: Ну вот, ну что я говорил? Против этого негодяя никто слова не скажет. Лучше бы вы мне этого не говорили.
6: Ну, господин Тибе, неужели ничего нельзя сделать?
15: А что? Ну что, не бегать же за ним с фотоаппаратом и снимать его тайные делишки?
6: Послушайте, вы сказали, что его выбрали там каким-то этим...
15: Председателем общества друзей животных.
6: Ой, ну это же курам насмех. Все мои знакомые знают, как он ненавидит кошек.
15: Правда?
6: Ужас! При каждом удобном случае он старается им дать пинка.
15: Ого!
6: Прошу прощения. Или запустить в них чем-нибудь тяжелым. Ого.
15: Ничего себе, друг животных!
6: А если его как-нибудь, ну, незаметно сфотографировать за этим занятием?
15: О, это был бы хороший скандал. В нашем городе любят кошек, прямо души в них не чают. И если бы эти снимки увидели, ну, члены общества друзей животных, господину Элемейту не поздоровилось бы.
6: Тогда эти снимки будут сделаны. У вас есть фотоаппарат?
15: А вы что, занимаетесь фотографией?
6: Ну так.
15: Понятно, но как же...

0: последний шанс.
1: Мурли осталась одна. Что делать? Что делать? Сбежать? Нет, невозможно. Все кошки от нее отвернутся. Снова стать кошкой? Но это значит пропасть, исчезнуть. А как же господин Типпе? Ведь он с ума сойдет, узнав, что она пропала, исчезла без следа. Внезапно она вздрогнула от пронзительного писка. К сарайчику бежала Шурли. В зубах она держала птицу. Дрозд жалобно пищал и беспомощно трепыхался. И тут случилось неожиданное. Как только рыжая сестра приблизилась, Мурли вдруг с размаху шлепнула Шурли и закричала:
2: «Отпусти немедленно! Отпусти!»
1: С перепугу сестра выпустила добычу. Дрозд сразу взмыл вверх, сначала косо и заваливаясь на одно крыло. Затем он полетел уверенней, радостно щебеча о своем спасении. А Шурли уставилась на Мурли и злобно прошипела:
0: «Ты что ж натворила, чучело?»
2: «Ой, извини, пожалуйста, я не хотела».
0: «Не хотела? Врешь! Очень даже хотела! Ты знаешь, кто ты такая?»
2: «Не знаю».
0: «Ты человек!»
2: «Человек? Наверное, я и впрямь очень изменилась».
0: «Ты слишком сильно изменилась! Ты никогда не станешь кошкой! А теперь вон отсюда! Убирайся прочь из моего сада! Прочь!»
1: Глаза у кошки яростно сверкали, шерсть встала дыбом. Не теряя времени, Мурли стремглав бросилась к изгороди и мигом перескочила через нее. Выбравшись из сада, она долго бродила по улицам. Но чем дальше она уходила от родного сада, тем легче ей становилось. Возможно, потому, что она перестала быть кошкой. А на следующий день в городе, как гром среди ясного неба, грянула сенсация. В городской газете появилась целая куча снимков под броским заголовком «Господин Элемейт развлекается». На снимках было ясно видно, как лучший друг животных пинает кошек ногами, лупит плеткой и, наконец, о ужас, целится в них из ружья. Жители города были потрясены. Скандал получился грандиозный. Вся добрая слава господина Элемейта лопнула, как мыльный пузырь. Лучшему другу животных тут же дали понять, что все его добрые дела – сплошная фальшивка, а о расширении его любимой фабрики лучше и не мечтать. А в городской газете появился новый фотокорреспондент – скромная молодая девушка с рыжей челкой и зелеными, как у кошки, глазами. Эту девушку теперь часто видят с господином Типпе, товарищем по работе. Впрочем, это уже другая история, человеческая. А наша кошачья история подошла к концу. До новых встреч!

граммофонная запись, конечно, не передает всех особенностей неповторимого дарования артиста. Однако и то, что мы слышим, убеждает в необычной гибкости голоса великого певца. В апреле 1927 года артист исполнил сцену смерти Дон Кихота из одноименной оперы Массне уже не перед акустическим рупором, а перед микрофоном. По технике звуковоспроизведения эта запись относится к числу наиболее удавшихся. Да и не только по технике. Как всегда, Шаляпин упорно искал возможность наиболее полного воплощения образа. А задуман образ им был очень интересно. Он писал об этих поисках. Дон Кихот. Я совсем не знаю, какой он из себя. Правда, внимательно прочитав Сервантеса, закрыв затем глаза и задумавшись, я могу получить общее впечатление от Дон Кихота. Я, например, могу понять, что этот сосредоточенный в себе мечтатель должен быть медлительным в движениях, не быть суетливым. Я понимаю, что глаза у него должны быть не трезвые, не сухие. Я понимаю много различных и важных отдельных черт. Но ведь этого мало. Что нужно мне сделать для того, чтобы публика при первом взгляде на Дон Кихота доверчиво и симпатия ему улыбнулась? Да, это ты, старый знакомец наш и друг. Ясно, что в его внешности должна быть отражена и фантазия, и беспомощность, и замашки вояки, и слабость ребенка, и гордость кастильского рыцаря, и доброта святого. Нужна яркая смесь комического и трогательного. Исходя из нутра Дон Кихота, я увидел его внешность, вообразил ее себе, и черта за чертою упорно лепил его фигуру издали эффектную, вблизи смешную и трогательную. Я дал ему остроконечную бородку, на лбу взвихрил фантастический хохолок, удлинил его фигуру и поставил ее на слабые, тонкие, длинные ноги и дал ему ус. Смешной, положим, но явно претендующий украсить лицо именно испанского рыцаря. И шлему рыцарскому, и латам противопоставил доброе, наивное детское лицо, на котором и улыбка, и слеза, и судорога страдания выходят почему-то особенно трогательно.

0: Несчастные мы люди, актеры. Почти ничего, никаких следов после нас не останется, когда умрем. Жаловался Шаляпин артисту Гайдарову. Ну, правда, много я напел пластинок, но пластинки – это только половина меня, а другая – мое тело, мимика, движение. Тю-тю, их нет. Это говорилось до появления звукового кино. Легко понять тоску великого художника, чья колдовская сила игры была в неразрывности звука, слова и жеста. Разве могли ее отразить статичные кадры великого немого, заснятые одинаковым планом? Еще съемки в кинокартине «Псковитянка» привели Шаляпина к убеждению, что фотографированная опера не помощник, а смертельный враг живого исполнения. Великолепно сыгранный Шаляпиным образ Грозного был совершенно обеднен, образ, о котором так ярко, так выразительно писал Куприн. Я наблюдал этого изумительного артиста. Большой, мускулистый, крепкий, с видом простого, складного русского парня. Русые волосы лежат крупными волнами, глубоко вырезанные ноздри. Наружность сначала как будто невыразительная, ничего не говорящая, но всегда готовая претвориться в самый неожиданный образ. Только час тому назад из театральной ложи я видел не его, а подлинного Иоанна Грозного, который под звон колоколов при реве огромной толпы въехал на площадь города Пскова, что перед собором. Под ним был старый белый рослый конь, и странен был вид легендарного тирана. Маленький, сухонький старичок, с козлиной бородкой, с узкоглазым подозрительным и сжеванным татарским лицом, в серой кольчуге, утомленный длинным походом, с недаемой сотнями хронических болезней, развратник, кровопийца, женолюб и женоненавистник, интриган, трус, умница, ханжа и безбожник. Над собором в дымных пепельно-оранжевых облаках катилась луна. И я всем сердцем ощутил темный ужас, овладевший коленопреклоненными псковитянами, о которых Грозный потом упомянет со свойственным ему простодушным цинизмом и едким краткословием. Имена же их ты, Господи веси! Каким чудом, думал я, может человек, обыкновенный, смертный человек, достигнуть такой силы перевоплощения? И где граница между восторгом искусства и муками исканий? Неудача первого опыта киносъемок надолго заставила Шаляпина отказаться от повторения его. И только в 1932 году артист согласился участвовать в звуковом кинофильме «Дон Кихот», который ставил известный немецкий режиссер Пабст.
1: У микрофона редактор программы «Ленинград спортивный» Александр Василевский.
2: С комсомольцами завода «Электропульт» я встретился у заводской проходной. Здесь у красиво оформленного стенда веселое оживление. Обсуждаются итоги только что закончившегося военно-патриотического слета молодежи Дзержинского района, участником которого был большой отряд комсомольцев «Электропульта». Первым, кого я узнал здесь, был секретарь комитета комсомола завода Михаил Писарев.
3: Совсем недавно мы вернулись с районного слета, посвященного 50-летию со дня присвоения имени Ленина комсомолу, где впервые наш завод завоевал первое общекомандное место. – И самое главное, что нам очень приятно, на этом слете была вот одна команда, как один человек. И, видимо, вот это вот и помогло нам победить в этом слете. И надо было видеть, как ребята встречали ориентировщиков: Михайлов Саша, Тимофеев Юра, Штейдинг Виктор, Коберник Валя, когда они принесли нам первое место. Это было уже ночное ориентирование, было ночью, однако вся команда провожала, и вся команда вышла их встречать. И, в общем-то, тогда мы по-настоящему, может быть, вот когда ребята пришли усталые такие, в ночь уходили в лес, и вот тогда мы впервые, может быть, и поняли, что можем бороться за командное место. И потом уже каждый старался отдать все свои силы, неважно, где он работал или что он делал, готовил ли он конкурсный обед, или участвовал в самодеятельности, играл в футбол в ночном ориентировании. Каждый делал все, чтобы команда победила. И вот мы очень рады, что наша команда действительно сумела добиться такого успеха среди 18 команд, стать первой.
4: А теперь я обращаюсь непосредственно вот к участникам этих соревнований, ребятам, которые принесли победу своему заводу. Слава, пожалуйста, расскажи, что тебе наиболее запомнилось на этих соревнованиях?
3: Самое главное, мне кажется, действительно, когда наши ребята в первом же виде это ориентирование принесли победу. Потом второй такой момент был, запоминающийся, это сдача норм ГТО. Мы заняли второе место. Погода сложилась не в нашу пользу. Приехали, было очень жарко. Прошло несколько минут, разразилась гроза и ливень. Все ребята, никто даже, ну как сказать, не сдался, не дрогнул. Все в ливень, в дождь бежали и показывали отличные результаты. На 1000 метров показали первое, второе, третье место. Лучшие результаты были у нас. Ну и еще мне очень понравились наши футболисты. Мы все выиграли 4 встречи. 1-0, 1-0 и 2 игры сыграли по 2-0. Красота. Особенно играл Толя Баранов. Хорошо. Работает водителем автобуса. Хорошие результаты мы показали и в ионизированной эстафете. Ионизированная эстафета состояла из 4 этапов. На первом этапе бежали полосу препятствий. Дальше 100 метров в противогазе. Володя Колесов очень отлично пробежал. Несли дальше на следующем этапе раненого, затем стрельба.
4: Видимо, вы много готовились к этим соревнованиям.
5: У нас не является на заводе самоцелью план значкистов ГТО. А самое главное, этому служит и летняя спартакиада, и зимняя спартакиада. Самое главное, это чтобы у нас росла наша молодежь сильная и здоровая, чтобы, приходя на работу, за станок становясь или садясь на место монтажника, ребята чувствовали в себе силы для того, чтобы помочь заводу успешно справиться с тем государственным планом, с теми большими задачами, которые стоят перед нами. И первый помощник у нас в этом, конечно, спорт.

принесли упрямые рыцари спорта, посланцы советской земли. Трудно, да, трудно, но впереди всегда, всегда еще одна секунда, еще одна секунда.

старших богатый, по всем берегам и краям идут молодые ребята навстречу спортивным боям. Трудно, да, трудно, но впереди всегда, всегда еще одна секунда, еще одна секунда, еще одна высота, еще одна секунда, еще одна секунда.

0: Слово для выступления предоставляется Вячеславу Анисимову, студенту Ленинградского кораблестроительного института, ленинскому стипендиату, командиру студенческого строительного отряда.
1: Советские студенты – люди счастливой судьбы. Сегодня каждый третий студент учится только на хорошо и отлично. 10 тысяч студентов – отличники учебы, именные стипендиаты, гордость студенческих коллективов. Большинство студентов Ленинграда занимаются научным и техническим творчеством, участвуют в конкурсах студенческих работ по общественным наукам, истории комсомола и международного молодежного движения. За 3 года пятилетки отряд студентов-строителей Ленинграда освоил 140 миллионов рублей капиталовложений. На счету студентов тысячи прочитанных лекций, концертов и агитпоходов. В эти дни Всесоюзный студенческий строительный отряд имени 17-го съезда ВЛКСМ трудится под девизом «50-летию присвоения комсомола имени Ленина 50 ударных трудовых дней».
0: Слово для выступления предоставляется делегату 17-го съезда комсомола, кандидату физико-математических наук, секретарю комсомольской организации Пулковской обсерватории Валерию Фомину.
2: Во время работы 17-го съезда ВЛКСМ был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденом Трудового Красного Знамени Кирежской городской комсомольской организации. И вот вчера на заседании Бюро обкома ВЛКСМ премии Ленинградского комсомола в области науки, техники и производства была отмечена работа молодых специалистов Института нефтехимии Павла Боруцкого и Нины Дворовой. Работа, внедрение которой только на Кирежском нефтеперерабатывающем заводе даст экономию 4,6 миллиона рублей в год. Сегодня тысячи молодых инженерно-технических работников города участвуют в освоении в серийном производстве степного богатыря К-701, пуске в строй Ленинградской атомной электростанции, выпуске турбины и турбогенератора мощностью 1 миллион 200 тысяч киловатт, разработке проектной и технологической документации для КАМАЗа, Стана 2000 для Череповецкого металлургического завода и других важнейших строек пятилеток. Сегодня около 30 тысяч молодых специалистов работают над выполнением личных творческих планов, направленных на повышение эффективности общественного производства, разработку наиболее перспективных тем.

на свете стоит жить, чтоб земной тропой ходить. Ради солнца, ради звезд, ради тоненьких берез стоит жить, чтоб земной тропой ходить, чтоб земной тропой ходить, стоит жить. На свете стоит жить, чтобы другу другом быть, если надо, как в бою, жизнь.

0: если даже ради дня, чтоб в запасе у меня стоит жить, лишь бы сердцу не остыть, лишь бы сердцу не остыть, стоит жить.
1: Двенадцатого июля мы узнали имена тех, кто стал лауреатом премии Ленинградской комсомольской организации за 1974 год. И когда в торжественном собрании был объявлен перерыв, наши корреспонденты взяли интервью.
2: Сейчас у нашего микрофона лауреат премии Ленинградского комсомола, актриса театра юного зрителя Ирина Соколова.
3: Я очень много... Мы так много работаем в театре, и, наверное, в этой работе даже не думаешь, не подводишь итоги какие-то, потому что все время вперед, вперед, вперед. Зритель ведь растет, приходят все новые и новые смены, и жизнь требует пересмотра того, что пройдено, пройденных этапов. И поэтому для меня это и неожиданно, и очень радостно, и приятно. Этот год для меня был годом подведения итогов.

0: У микрофона редактор программы «Слушай, воин» Александр Михайлов.
1: Краснознаменный учебный отряд подводного плавания имени Сергея Мироновича Кирова – старейшая кузница кадров подводников Отечественного флота. Курсанты первого революционного поколения этого учебного заведения принимали участие в штурме Зимнего, защищали завоевания октября на фронтах Гражданской. Неувидаемой славой покрыли себя моряки-кировцы на Балтике и Северном флоте в годы Великой Отечественной. Об их подвигах и сейчас напоминает памятник, воздвигнутый уже в наше время на средства нынешнего поколения учебного отряда. Позавчера, как и вся комсомолия страны, подводники отметили 50-летие со дня присвоения комсомолу имени Ленина. Утром на строевом плацу выстроились молодые моряки и ветераны. После зачитки праздничного приказа и прохождения торжественным маршем к памятникам Владимира Ильича Ленина и героев-подводников были возложены цветы. А вечером молодые моряки одного из подразделений отряда собрались на ленинский урок. Из его участников, выступающих и слушателей, многие лишь недавно одели матросские форменки, да и в городе на Неве не всем удалось побывать до службы. Поэтому ребята с затаённым дыханием слушали, о чем рассказывал им старый балтиец, участник двух войн, мичман Владимир Георгиевич Чепелов.
2: Вот вы с разных областей призваны, так, с разных республик призваны, а корабль, он настолько сближает людей, что получается один дружный боевой коллектив. Поэтому один за одного матрос борется так, чтобы... Вот вы плохо работаете, тебя товарищ, даже не командир отделения, а любой матрос говорит: Коля, давай... Выполняй, что ты отстаешь, так я вот выполняю, ты не можешь. Что надо, поможем, так? И вот в таком духе простой этой комсомольской беседы, вот, на собраниях, и мы, значит, добивались того, чтобы каждый матрос на своем объекте выполнял то, что необходимо выполнять на войне. Конечно, на кораблях, на флоте у нас в основном сила, основная сила – это комсомол. Комсомол, который выполняет огромнейшую задачу по защите нашей Родины.
1: Торжественным вручением комсомольских билетов молодым морякам закончился ленинский урок в одном из подразделений отряда подводников имени Кирова.
3: Товарищу Новикову Михаилу Викторовичу, поздравляю вас.
4: Ну, получая этот комсомольский билет, я чувствую большую радость и заверяю перед вами, своими товарищами-комсомольцами, что... Я буду достойным членом ФКСМ и клянусь быть достойным и строителю коммунизма.
3: Значит, товарищ комсомольцы, решите также мне вручить по поручению политического отдела комсомольский билет курсанту Плечкайтис. Решите вас поздравить с вручением комсомольского билета и пожелать всего хорошего.
5: Я получил сегодня красного комсомольского билета и обещаю быть дисциплинированным, хорошим воином и хорошим комсомольцем и не пожелать своего жизни для своего родного союза Советских Социалистических Республик и выполнить его комсомольского долга, как выполнили комсомольцы Корчагин и другие.
1: Какой штрих из твоей комсомольской биографии вспоминается сегодня, в торжественный день 50-летия ленинского комсомола?
5: Ну, это было участие в коммунистическом субботнике, посвященному столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В этом субботнике все, значит, наши комсомольцы нашей школы, все как один, приняли активное участие. Выехали в лес, вы там взяли это деревья, выкопали молодые саженцы, провезли их в деревню, в центре деревни засадили парк. Ну, ему уже сейчас 4 года, уже деревья немного, конечно, сейчас выросли. Этот парк, значит, мне памятен тем, что когда вот я призывался в ряды вооруженных сил нашего Советского Союза, в этом парке меня провожали родные, друзья, товарищи. Это как бы память о тех годах, о том комсомольском подъеме, который царил на этом субботнике.
6: Ну, спасибо вам, ребята. Желаю вам вот в новой вашей жизни успехов, боевой, политической подготовки. Ну и, конечно, крепкого здоровья.
7: Спасибо. Извините, вот я хочу перебить вас. Значит, мы узнали из газеты «Смены», что главная редакция для молодежи и юношества Ленинградского радио, значит, стала лауреатом премии Ленинградского комсомола. Ну, значит, мы, моряки-подводники, Очень рады, что ваш труд так высоко оценен. Желаем вам, значит, дальнейших творческих таких успехов. Почаще, значит, рассказывайте в своих передачах о нас, моряках-подводниках. Желаем от всего сердца, чтобы эта награда была у вас не последней.
6: Ну, спасибо, Вася, спасибо. От всей редакции спасибо вам.
7: Мы очень вас ждем. И рады всегда встретить вас.
6: Всего доброго.

Я не видел Ленина живого. Я родился после октября. Но его всегда живое слово окрыляло за сердце беря. И в улыбках тех людей бывалых, землю заставляющих цвести, Ленина улыбка оживала, к счастью осветившая пути. Я не видел Ленина живого. Я родился после октября. Вновь и вновь его живое слово окрыляет за сердце беря.

«Невская волна» свою работу заканчивает. Ее подготовила молодежная редакция Ленинградского радио. Всего вам доброго!

0: Но сейчас мы начнем встречу с заслуженным артистом Российской Федерации Андреем Мироновым или Андреем Александровичем Мироновым. Прошу вас.
1: Уважаемый товарищ, я хочу выразить свою сердечную благодарность центральному телевидению за любезную возможность, предоставленную мне, выступить здесь, в концертном зале Останкино. И мне хотелось бы сегодня, чтобы этот вечер, он действительно носил характер не концерта, не творческого отчета, там, не какого-то действительно творческого вечера, а носил характер встречи. И, естественно, вначале будет художественная часть, как это обычно называется. Значит, я постараюсь здесь сыграть что-то на этой сцене. А потом, чтобы у нас возник с вами разговор, и какие-то будут ко мне вопросы, то в любой форме, письменной, устной, резкой, ласковой. Значит, задавайте мне эти вопросы, я постараюсь максимально честно и добросовестно ответить на все, что вас интересует. Может быть, в большей степени добросовестно, но, во всяком случае, ответить действительно на все, что вас заинтересует. То, что я сегодня вам здесь хочу показать, я это назвал, эту программу назвал «Избранные монологи». Причем, они, конечно, избраны не по принципу того, что я считаю, что я сделал лучше, нет. А по принципу, конечно, той литературы, с которой мне посчастливилось встретиться, работая на сцене Московского театра сатиры. Замечательной литературой, ставшей сегодня уже классикой. Собственно, по этому принципу и я собрал и отобрал эти монологи. Это монологи из тех спектаклей, которые мне посчастливилось сыграть за 16 лет работы в Московском театре сатиры. И когда я говорю, что это избранное, то, конечно, это избранное не мной, а это избранное моей творческой судьбой. А судьба актера, она неразрывно связана с судьбой театра. А театр неотъемлем от руководителя, от своего. И, естественно, сегодня я не могу сказать, не сказать слова благодарности в адрес человека, который на протяжении 16 лет этих работает вместе со мной. Я работаю в содружестве с ним, под его руководством, о режиссере Валентине Плучике. Большинство из тех фрагментов, которые вы сегодня увидите, из монологов, собственно, и сделано при его максимальном участии. Итак, избранные монологи. Еще очень немаловажно сказать, что за эти 16 лет каждый персонаж, игранный мной, он был моим сверстником. То есть, значит, все мысли, все эмоции, весь темперамент, заложенный в этих характерах, в какой-то степени соответствовал и моим эмоциям, темпераменту и, извините, мыслям. Поэтому мне хотелось бы начать с фрагмента из спектакля, который шел на сцене Московского театра сатиры. Это пьеса Островского «Доходное место». Итак, Василий Жадов на сцене Московского театра сатиры.

Я не говорил, что наше поколение честнее других. Всегда были и будут честные люди, честные граждане. Всегда были и будут слабые люди. Вот вам доказательство. Я сам. Я говорил только, что в наше время общество бросает прежнее равнодушие. Слышатся энергичные возгласы против общественного зла. Я говорил, что у нас пробуждается сознание своих недостатков. А в сознании есть надежда на лучшее будущее. Я говорил, что у нас начинает создаваться общественное мнение, что в юношах воспитывается чувство справедливости, чувство долга, и оно растет, растет и приносит плоды. Не увидим мы, вы увидите. И Бога возблагодарите. О моей слабости вам нечего радоваться. Я не герой. Обыкновенный слабый человек, у меня мало воли, как почти у всех нас. Нужда и обстоятельства могут загнать меня, как загоняют почтовую лошадь. Я могу оступиться, но преступления я не сделаю. Я могу споткнуться, но не упасть. Если вся моя жизнь будет состоять из трудов и лишений, я не буду роптать.

Иван Александрович Хлестаков. Я иногда буду обращаться к этой тетради и читать вам, как мне кажется, что-то интересное. Нет, не свое, не бойтесь, ни в коем случае. Иван Александрович Хлестаков. Наверное, честнее, умнее и талантливее всех о своем персонаже сказал сам автор. Мне посчастливилось сыграть эту роль. И вот, наверное, главным для меня были вот эти слова, написанные Николаем Васильевичем Гоголем. Хлестаков сам по себе ничтожный человек. Никогда бы ему в жизни не случилось сделать дело, способного обратить чье-нибудь внимание. Но сила всеобщего страха создала из него замечательное лицо. Обрываемый и обрезываемый доселе во всем, даже в замашке пройтись козырем по Невскому проспекту, он почувствовал простор и вдруг развернулся. Всякий, хоть на минуту, если не на несколько минут, делается или делался Хлестаковым. Словом, редко кто им не будет хоть раз в жизни. Дело только в том, что вслед за тем очень ловко повернется, и как будто бы и не он. Итак, Иван Александрович Хлестаков на сцене Московского театра сатиры.

Завтрак, господа, был очень хороший. Я совсем объелся. У вас что, каждый день бывает такой? Вы, может быть, думаете, что я только переписываю. Начальник отделения со мной на дружеской ноге. Этак ударит по плечу и говорит: приходи, братец, обедать. Ну, я только на 2 минуты там захожу в департамент с тем, чтобы сказать это. Вот это. Это вот так. А вот это. Это вот так. А там уже чиновник для письма. Вот такая крыса. Вот такая вот. Пером только пошел писать. Меня даже хотели коллежским ассессором взять. Думаю, зачем? Сторож летит за мной по лестнице со щеткой, говорит. Говорит, позвольте, Владимир Александрович, я вам сапоги почищу. Чего там стоите-то? Чего стоите-то? Ну, что ты встал-то? Ну, садитесь, господа. Нет, без чинов. Я попрошу всех садиться. Я не люблю церемонии, там как напротив, даже стараюсь проскользнуть незаметно, но никак нельзя скрыться. Только куда-нибудь выйду, сразу... Иван Александрович идет. Один раз меня даже приняли за главнокомандующего. Ну, солдаты выскочили из гауптвахты и сделали. Ружьем. То есть уж офицер, который мне хорошо знакомен, град, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего. Ну, с хорошенькими артистками там. Нет, знаком. Ну, литераторов часто вижу. Ну, такая... Нет? Ну, как она? Нет? С Пушкиным. Ну, так, у меня в дружеской ноге волчастый, говорю, ну что? Говорю, брат Пушкин. Ты же так, брат, как отвечает. Бывало. Так как-то, говорит, все. Ну, большой оригинал. На моих, впрочем, тоже есть много сочинений. Ну, «Женитьба Фигаро», там, не знаю. Ну, так, да я даже название не помню. Все случаем. Я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: ну, пожалуйста, брать, ну, напиши, ну, что-нибудь. Изволь, брать. И тут же, кажется, в один вечер все написал, всех изумила меня легкость мысли необыкновенная. Все, что было под ими, вообще все я написал. Признаюсь, литература существует. Дом первый в Петербурге, так что известен. О, это дом Ивана Александровича. Господа, ну сделайте милость, а? Если будете в Петербурге, я прошу... Вот, нет, это... Вот всех ко мне. О, я ведь тоже баллы даю. Вот на столе, например, арбуз. 700 рублей. Арбуз, ну, суп в кастрюльке. Прямо на пароходе приехал из Парижа. Откроешь крышку, пар, которому подобного нельзя отыскать в природе. Ну, я всякий день на балах. Там у нас и вист свой составился. Ну, давай, да, там, ну, министр иностранных дел, там, ну, французский посланник, там, английский посланник, ну, немецкий, да, и я. И... И уж так уморишься, играя, что просто ни на что не похож. Как взбежишь по лестнице к себе на 4-й этаж. И у меня... И...
скажешь? Только кухарки.

Milito, che sono один раз такой министр, один раз так, сюда, один раз даже управлял министерством. Ну, это странное дело, министр уехал, куда уехал, о, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки, как, что, кому занять место. Многие из генералов находились охотники, брались, мудрено, кажется, легко на вид. Ты насмотришь, просто черт возьми, после видят, нечего делать. Ко мне, ну, в ту же минуту по улицам там, наверное, курьеры. Курьеры, можете себе представить, 35 тысяч одних курьеров. Иван Александрович, ступайте департаментом управлять. Ну, я, признаюсь, немного смутился. Вышел в халате, хотел отказаться, но думаю, дойдет до государя. Извольте, господа, говорю, я принимаю должность, так и быть, говорю. Только у меня ни-ни. У меня ухо востро. И точно бывало, как прохожу через департамент, просто землетрясение, я все дрожу, трясется, как лист, я шутить не люблю, да что в самом деле, я такой, я там не посмотрю ни на кого, я говорю всем, я сам себя знаю, я везде, везде, везде, во дворец, фу, всякий день езжу, меня завтра же произведут сейчас, Фельдман, марш. Завтрак, господа, был очень хороший. Я, признаюсь, от всего сердца, мне нигде не было такого хорошего приема. Лабардос.

Благодарю вас, уважаемые товарищи. Безумный день или женитьба Фигаро. Классика из классик. Остроумные, опьяняющие интриги. Стремительное по неожиданностям, по динамике действия. Изящные костюмы, декорации, музыка Моцарта. Потом вдруг на 80-й странице пьесы все останавливается, и на сцену скромно, грустно выходит как бы сам автор Карон Огюст де Бомарше и говорит устами своего любимого героя.

о женщина. Женщина. Женщина. Создание слабое, коварное. Ни одно живое существо не может идти наперекор своему инстинкту. Неужели же твой инстинкт велит тебе обманывать? Господи, просто как дурак здесь. Просто как дурак. Ваше сиятельство, не получите ее. Думаете, сильный мира сего? Значит, разумом тоже сильный. Знатное происхождение, должности. От всего немудрено возгордиться. А много усилий приложил для того, чтобы достигнуть подобного благополучия. Дали себе труд.

0: Годится! Только и всего! Вообще-то, говорят, человек довольно-таки заурядный. Не то, что я, черт побери, воспитывался в толпе людей темного происхождения и ради одного только пропитания. Мне пришлось выказать такую осведомленность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления Испанией. А вы со мной тягаться? Кто-то идет. Она. Она. Нет, послышалось. Темнота, хоть глаз выколи. А я вот тут вот. Исполняй дурацкую обязанность мужа. Хоть я и муж-то всего только наполовину. Господи. Господи, какая у меня, однако, необыкновенная судьба. Неизвестно чей сын, украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, я вдруг почувствовал к ним отвращение и решил идти честным путем. И меня всюду оттесняли. Я изучил химию, фармацевтику, хирургию. Мне с трудом удалось получить место ветеринара. В конце концов, мне надоело мучить больных животных, и я увлекся занятием противоположным. Очертя голову, я устремился к театру. Лучше бы повесил себе камень на шею. Написал комедию из гаремной жизни. Полагал, что, будучи драматургом испанским, я без зазрения совести могу нападать на Магомета. В ту же секунду некий посланник, черт его знает чей, приносит жалобу, что я в своих пьесах оскорбляю блистательную Порту, Персию, Королевство Барку, Триполи, Тунис, Алжир и Марокко. Мою пьесу сожгли в угоду магометанским владыкам, ни один из которых, я уверен, не умеет читать. Вскоре после этого я увидел, как за мной опустил подъемный мост тюремного замка, а затем у входа в этот замок меня оставили надежда и свобода. Ум невозможно унизить. Они ему отмщают тем, что гонят его. Как бы мне хотелось, чтобы когда-нибудь в моих руках очутился бы один из этих временщиков, которые так легко подписывают самые беспощадные приговоры. Очутился бы тогда, когда опала поубавит в нем спеси. Я бы ему сказал, что глупости, проникающие в печать, приобретают силу лишь там, где их распространение затруднено. И что там, где нет свободы критики, никакая похвала не может быть приятна. И что только мелкие людишки боятся мелких статейек. Вскоре после этого надоело кормить неизвестного нахлебника, меня отпустили на все четыре стороны. Ну, а есть-то хочется не только в тюрьме, на воле тоже. Я опять заострил перо. И давай расспрашивать всех и каждого. А что? Что волнует умы? Мне ответили, что пока я находился на казенных хлебах, у нас в Мадриде была введена свободная продажа любых изделий, вплоть до изделий печатных. И что я только не имею права касаться в своих статьях власти, политики, нравственности, должностных лиц оперного театра, равно как и всех других театров, а также всех лиц, имеющих к чему-либо какое-либо отношение. Обо всем остальном я могу писать совершенно свободно, под надзором двух или трех цензоров, охваченный жаждой вкусить плоды столь отрадной свободы. Я печатаю объявление об издании новой газеты. Я для пущей оригинальности придумываю такое название. «Бесполезная газета». Что тут поднялось? На меня получился целый легион газетных щелкоперов. И меня опять закрывают. И опять без всякого дела. Оставалось идти воровать. Но я уже начал понимать, что для того, чтобы опериться, не нужно проходить курс наук. Нужно развивать ловкость рук. Но так как все вокруг меня хапали, а честности требовали от меня одного, пришлось погибать вторично. Я вознамерился покинуть этот мир. Но Бог призвал меня к первоначальной моей деятельности. Как? Произошло все это. Кто?
1: обрушил все эти события на мою голову.
0: Теперь я понимаю, что вынужден был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не зная, но с которой сойду, сам того не желая. Я усыпал ее цветами, настолько, насколько мне позволяла моя веселость. Я все время говорю я. А что такое я? Молодой человек, ради куска хлеба, не брезгующий никаким ремеслом, трудолюбивый по необходимости, ленивый до самозабвения, в минуты опасности оратор, когда мне хочется отдохнуть, поэт. Порой безумно влюбляюсь. Все видел, всем занимался, все испытал. Затем обман рассеялся. И совершенно разуверившись, Сюзанна, Господи, как страдают из-за тебя, Сюзанна. Сюда идут. Сейчас. Все решится!

Владимир Маяковский. Клоп. В центре спектакля главный герой, если можно назвать его героем, мещанин Иван Присыпкин. Как в перечне действующих лиц называет его Маяковский. Он о нем говорит: бывший рабочий, бывший партиец, ныне жених. Присыпкин, который мечтает жить спокойно, богато, как он сам выражается, изящно. Он говорит: мои будущие потомственные дети должны воспитываться в изящном духе. Дом у меня должен быть полный чашей. Вообще я человек с крупными запросами. Я зеркальным шкафом интересуюсь. Все это прекрасно, но когда это человеком ставится в основу его существования, в этом Маяковский видел корень мещанства. Ненавидел его и всю свою жизнь, и поэзии, и своей драматургии боролся с ним. Когда я пришел в театр молодым актером, я сыграл роль Ивана Присыпкина. Как это бывает в театре? Годы идут, время идет, ветшают декорации, увы, не молодеют артисты. И спектакль снимают с репертуара. И сегодня на сцене театра новая редакция спектакля «Клоп», в котором я играю другой персонаж. Зовут его Олег Баян. Олег Баян – это такой духовный, культурный наставник Присыпкина. Вот эту мечту об изящной жизни притворяет, воплощает в жизнь Олег Баян, который обучает Присыпкина всему тому, что с его точки зрения кажется современным, модным, изящным, в частности, танцем. Ну, поскольку я играл одного, и сейчас играю другого, то хочу здесь уже показать не монолог, а сцену, в которой участвует и тот, и другой. Сцена эта называется «Урок танца». Последний урок. Почему последний? Потому что на завтра состоится свадьба, которая тоже устроена руками Олега Баяна, и на этой свадьбе Присыпкин, а теперь он уже не Присыпкин, он себя и назвал как-то красиво, поэтично, я бы даже сказал загранично, он себя назвал Пьер Скрипкин. Ну, действительно, что такое Присыпкин? Куда Присыпкин? Кому Присыпкин? На что Присыпкин? Как говорит один из героев пьесы. Пьер Скрипкин – это уже не фамилия, это уже романс. Так вот, Пьер Скрипкин женится на дочери владельца парикмахерской. Действие происходит в 20-е годы, в годы НЭПа. И у девушки такое тоже очень экстравагантное имя. Зовут невесту Эльзавира Ренессанс. Итак, на завтра свадьба Пьера и Эльзавиры, а сегодня Олег Баян проводит свой последний урок танца. Олег Баян.

0: Вы...
1: Товарищ Скрипкин, внимание на все эти грубые танцы не обращайте. Они вам нарождающийся тонкий вкус испортят. Я понимаю вас, товарищ Скрипкин, трудно и невозможно при вашей нежной душе в ихнем грубом обществе. Еще один урок. Оставьте ваше терпение нелопнутым. Ответственнейший шаг в жизни. Первый фокстрот после бракосочетания. Что такое все время? На всю жизнь должен впечатление оставить. Значит, секундочку, просто я сейчас так немножко здесь. Так, значит, взял, потом ее сюда, отсюда, значит, так, потом ее берем, секундочку, значит, ее берем так, потом, значит, здесь, значит, опять здесь, сюда, значит, немножко помотали и убрали, да, ну, хорошо. Значит, пройдите-с. С воображаемой дамой. Попрошу. Присыпкин.

Ну что вы стучите, как на первомайском параде? Товарищ Баян, я башмаки сыму. Во-первых, жмуть, а во-вторых, стаптываются. Я попрошу еще раз.

活大概我们的问题啊。Тихим шагом, как будто бы в лунную ночь, в мечтах и меланхолии из пивной возвращаетесь. А! О, Господи! Да не шевелите вы нижним бюстом! Вы ж не вагонетку, вы мадемуазель везете. Вы, товарищ Скрипкин, как-то изящным движением, да как-то лифчик обнаружите. Ну и как бы для отдохновения большим пальчиком упритесь. И даме сочувствие приятное, и вам облегчение. О другой руке подумать можете. Я прошу еще раз!

О, Господи. Ну почему плечми затрясли? Это уже не фокстрот, это вышимская па, продемонстрировать изволили. Нет, товарищ Баян, это я так, я на ходу почесался. Ой! О, Господи. Ну разве так можно, товарищ скрипки? Не знаю, здесь с вами, вашим кругом, танцевальным вдохновением, вот такой вот казус случится, то вы как-то захотите глаза. Как будто бы даму ревнуете. Отступите как-то по-испански к стене. Быстро потритесь. А какую-нибудь скульптуру в фешенебельном обществе, где вы будете вращаться, этих скульптур у вас разных всегда до черта наворочено. Вы потритесь, передернитесь, сверкните глазами и скажите: я вас понял, коварная. Вы мной играли, но и опять. Пуститесь в танец. Как бы... постепенно, Лолита, постепенно охлаждаясь и успокаиваясь. Браво. Браво, браво. Талант у вас, товарищ Скрипкин. Это талант вам в условиях буржуазного окружения и построения социализма в одной стране. Вам развернуться негде. Ну, я не знаю, разве наш там средний козий переулок для вас достойное поприще? Да вам мировая революция нужна, вам... Выход в Европу требуется. Вам только этих чемберленов и пуанкаров сломить, и вы... О, красотой телодвижения, пантеоны и мулен-ружи. Восхищать будете. Ну, я не знаю, ну вот это...

за дети? Нет, нет. Раз, два, три, сказала Кэт, да. Ну, а я пошел. И не надевайте двух галстуков одновременно. В особенности разноцветных. И зарубите на носу. Нельзя носить на выпуск крахмальную рубаху. О, ревуар! Присыпкин один.

0: Давай.
1: На!
0: Давай.
2: А за что я боролся? Я за хорошую жизнь боролся.
1: Вон она у меня под руками. Жена, дом и настоящее обхождение. А я свой долг на случай надобности завсегда исполнить сумею. Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть. Давай.
3: Ой! Я!
1: А может, я своим благоустройством здесь свой класс возвышаю! Давай!

Благодарю вас. Александр Штейн. У времени в плену. Не спи, не спи, художник, не предавайся сну, ты вечности заложник, у времени в плену. Эти замечательные строки Бориса Леонидовича Пастернака, наверное, могут быть эпиграфом к любому сознательному творчеству. Они же стали эпиграфом к нашему спектаклю. «У времени в плену» – пьеса-монолог Всеволода Вишневского, одного из самых ярких, одержимых писателей, рожденных революцией. И действительно, каждый раз, когда я играю на сцене Всеволода Вишневского, меня заражает его удивительно какой-то звенящий темперамент, его откровенность по отношению к себе, к своему времени. И, наверное, главное, это его какая-то неистовая гражданская потребность быть причастным к сегодняшнему дню своей страны. И действительно, это не громкие слова, это так. Итак, Всеволод Вишневский из спектакля пьесы Александра Штейна «У времени в плену».

ровесник 20 века. В 914-м 14 лет бегу из отцовского дома, из дворянской семьи на германский фронт. В 18-м году 18 мне. Матрос Волжской военной флотилии. 20 в 20-м пулеметчик первой конной. Писатель в 29-м, бригадный комиссар в 41-м. Бои за Таллин, Ленинград. Стрелял по Рейхстагу в 45-м. Устало и перестало биться сердце в 50-м. Сейчас бы мне было 77 лет. Жил, любил, воевал вместе с ними и вместе с ними умирал. Неужели судьба моя вечна война? Вечно о войне, о крови, уничтожении живого, скрежет зубовный, пот, вонь, тоска, сила, слезы, смерть. Или 22 года военной службы, давление войн, так безнадежно сильно в моей работе? Нет. Главный мотив мой не смерть, а жизнь, лето, труд, любовь. Я как-то оглянулся. А где же моя радость жизни? Мой отдых. Отдельные короткие паузы. Эпоха войн и революций. А я ее солдат. Да и отдохнет ли человек вообще? Вечный буян, вечный искатель. И в вечном поиске мой отдых, моя судьба и мое счастье.

моя молодость, война, кажутся мне прелестной порой. Я был молод, наивен, чист, и надо вновь пережить неповторимые дни. Юг, пьяное родное Черное море, перелюбить женщин, которых любили, вновь бросаться в огонь, идти в горы, тонуть, выплывать, мерзнуть, гореть, доходить до истощения, но идти вперед. О, моя родная, юная гражданская война, вернуть то, чем жил, жив, буду жить.

0: Уважаемые товарищи, настал момент, когда действительно мы должны с вами встречаться. Хотелось бы говорить то, что в первую очередь интересует вас. И, конечно, вы, как представители огромной армии зрителей, которые сегодня вместе с нами в этом зале, вы, на вас лежит вот такая большая и серьезная ответственность представлять армию телезрителей. Вот, как сказать, спасительная записка ко мне уже пришла. Будьте любезны, я вас очень люблю. Есть ли в классическом репертуаре роль, которую вам хочется сыграть? Есть ли надежда на это? Ну, вы знаете, меня можно было, конечно, назвать человеком избалованным ролями, но действительно на мою долю за эти годы выпала радость соприкоснуться с замечательной драматургией и, наверное, всего объять я сегодня не мог. Но, конечно, есть какая-то, может быть, и мечта, и желание. Хочется, может быть, сыграть и Обломова, и Сирано де Бержерака. Знаете, наша профессия такая, что все время хочется много играть. Да, вот. Какое-то оживление, спасибо большое. Так вот, я, наверное, назвал роли, которые мне хотелось бы, безусловно, сыграть. Как проводите свободное время? Есть ли оно у вас? Ну вот, это мое свободное время, вот здесь, в телевизионной студии вместе с вами. У меня сегодня нет спектакля, у меня сегодня нет съемки, но сегодня вот я отдыхаю здесь, в студии Останкин. Благодарю вас. Вообще, вы знаете, свободного времени мало, и не всякий человек умеет им пользоваться. Я не очень умею. Итальянцы говорят, есть такой термин «дольче фар ниенто» – «прекрасное ничего не делание». Они как так выключаются и отдыхают. Но у меня не всегда это получается. Никогда не слышали стихов в вашем исполнении. Почему? Любите ли вы поэзию? Ну, решите, я немножко повременю со стихами, потому что я немножко от прозы сейчас отдохну, и тогда я уже перейду непосредственно к поэзии. Вы сейчас. Программа, которую вы сейчас показали, доказывает, что в театре ваша жизнь сложилась неплохо. А как в кино вам кажется? Дело в том, что, наверное, в кино моя судьба сложилась менее удачно пока. Я, поверьте мне, не хочу предъявлять претензии к кинематографу, это было бы нелепо. Но у нас зачастую так бывает, что однажды снявшись в комедийной роли, да и, может быть, и однажды снявшись в драматической роли, потом используется, амортизируется эта возможность артиста. А очень часто бывает, что, может быть, артист может и что-то другое. В частности, со мной получилось так, что в основном я играл в комедийных картинах. Я благодарен за это судьбе, я с нежностью и с большой благодарностью вспоминаю фильмы, в которых я принимал участие, и «Бриллиантовую руку», и «Берегись автомобиля», и «3+2», и «Итальянцев в России», и многие-многие другие фильмы. Но, тем не менее, иногда хочется, может быть, сыграть что-то иное. И действительно, опыт показывает, что такого рода эксперимент в кино, он чреват успехом. Потому что в свое время приглашение на роль деточки на фильме «Берегись автомобиля» Иннокентия Михайловича Смоктуновского очень обогатило этот фильм. Сделало его более емким, более серьезным. Сделало его даже в какой-то степени трагикомедией. И в свое время судьба таким образом повернулась к Анатолию Дмитриевичу Папанову, который снялся в фильме «Живые и мертвые» в образе Серпилина, и к Евгению Павловичу Леонову, который переиграл много всяких самых смешных и нелепых персонажей в кино. Потом вдруг «Донская повесть», вдруг «Белорусский вокзал», «Премия». И сегодня Леонов – это и серьезный драматический артист, и удивительный комедийный актер. Поэтому, конечно, хотелось бы, может быть, чего-то иного. И надо сказать, что в последнее время сдвиги в этом смысле есть. Так. Вполне традиционная просьба. Спойте нам. Так. Ну, вы понимаете, я конечно, спою. Но поначалу, потому что все-таки больше всего я пою в кино. И поначалу мне хотелось бы пригласить вас к экрану. Дело в том, что вроде бы, так сказать, у нас здесь все импровизация, но это же телевидение, поэтому технические возможности колоссальные. Я сказал пригласить к экрану, моментально открылся занавес, и сейчас больше того, даже пойдет пленка, которую тоже мы заранее, естественно, заготовили. Так вот, я хочу предложить вашему вниманию песни из некоторых кинофильмов с моим участием.
1: «Остров невезения».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи дозари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Ой, сбичай, лай,

0: шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Уноси готовенького, бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Под лицов насквозь я вижу, зарубите на носу. Уноси готовенького, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Да. Кто на новенького?
1: Странствуя по свету, словно птица, преодолевая жизни путь, изредка однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он уйдет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем, но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не в прах, твоя нас с безумной силой, я тише повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной, нет! Может быть, вы скажете кому-то, где-то на закате ваших лет, все-таки была, была одна минута той любви, какой уж больше нет, но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не спрашивая нас с безумной силою, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

Я хочу вам представить пианиста Бориса Мандруса. Знаете, когда ко мне обращаются с такой просьбой, значит, спойте чего-нибудь, я с большим юмором отношусь вот к такому сочетанию «спойте», обращенному ко мне. Дело в том, что всерьез назвать то, что я произвожу, пением, я не могу. Действительно, я как всякий человек, который не очень умею петь, я очень люблю петь. Многие товарищи меня поймут. Сами при этом испытываем колоссальное наслаждение, страдают окружающие, как правило. Но мы же так этим упоены, что мы даже не обращаем на это никакого внимания. Нам просто нравится, что мы поем. И действительно, в целом ряде вот фильмов, спектаклей я исполняю песни. Но в таких случаях, когда вот на экране, как-то вот экран, все экран, кто-то говорит, вот спойте, пожалуйста, что-нибудь живьем. Вот я сейчас постараюсь это сделать. Причем я спою вам песню тоже из фильма, напою, наговорю песню из фильма. Я его как-то очень люблю, вспоминаю с нежностью. Мне пришлось встретиться с очень хорошими артистами, это всегда очень приятно. И вот с присутствующей здесь Люсей Гурченко, и со Стрижельчиком, и с Алисой Фрейнлих, и, к сожалению, к рано ушедшим Ефим Захаровичем Капеляном. Я имею в виду фильм «Соломенная шляпка». И вот в этом фильме я исполнял песню, написанную композитором Шварцем, прекрасным поэтом Булатом Акуджавой, и песня с таким очень печальным названием. Называлась она «Песня человека, решившего жениться».

какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните

Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, а, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Господи, что я делаю? Женюсь, женюсь, и холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда, не плачь.

Ивета, Лизета, Мюзета, Жанне, Жоржетта, Жотто. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта.

покуда я с вами, клянусь, моя песня не смета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, ох ты, Господи, Жоржетта, Колетта, Полетта, Флоретта, Кларетта, о, Мариетта, это...